0: да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
1: Ну, просто уметь, скажем так, уметь поддержать,
0: поддержать
1: разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос. Там,
0: ну, безусловно, безусловно.
1: Быть приятными, образованными людьми.
0: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что ну, приезжаешь в автосервис, говоришь, тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да, что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
1: Вот именно
0: в художественной форме,
1: доступный,
0: может быть, даже да. В стихах, Кирилл.
1: Художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя, там,
0: да, это...
1: патрубок полетел в термостат, там, что-то,
0: это какой-то
1: набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов, он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если
0: не понимаешь,
1: то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
0: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И да, и вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
1: Да, вернемся, Александр, к вопросам заправки.
0: Да.
1: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
0: Потому что прежде всего, даже целый... не мыться, ты тут немножко неправильно вот сказал, это средство общения,
1: это
0: потому что мыться сейчас у всех...
1: Это средство общения, да.
0: Ванна,
1: это
0: джакузи как бы, там даже, да, у нас совершенно... стоит, сейчас пойдем после этого.
1: Можно расценивать как такой ритуал, да, обряд, конечно, традиция, да. Это...
0: В принципе, да. Да.
1: Вот. То же самое...
0: Заезд на заправку. К тому же, ведь, вот смотрите, огромное количество так называемых деловых людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там встречаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, черт, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утесе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
1: в магазин, скажем, или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
0: анализы
1: мочу,
0: даже
1: там,
0: можно сдать. Без... Это безусловно, то есть там должен быть доктор, полный, экстренно
1: как бы
0: вырезать
1: комплекс,
0: аппендицит,
1: да.
0: Даже если что-то прихватило. То есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мекка для автомобилей, но и мекка для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
1: Но вообще
0: быть,
1: слово «заправка», ведь она же заправка, слово заправка.
0: Это отвратительное слово.
1: Действительно.
0: Но мы...
1: ты как бы заправляешься. То есть,
0: да,
1: соответственно,
0: да.
1: Уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или там, иными словами, не подкрепиться?
0: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим падеж попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
1: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Ведь как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все. И все, 20 да, литров да, да, внутри. Да. А ведь зачем, как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
0: Абсолютно скажет, с тобой согласен. Да? Да.
1: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя, то есть если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да. это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.
0: Деловые проблемы.
1: Можно сходить перекусить.
0: Да, да можно что угодно. Можно, попросту говоря, опять же, как мы говорили, сдать...
1: Или даже... можно, скажем, продать в этот момент свою машину уже с заправленным баком.
0: Конечно, конечно. То есть совершить, попросту говоря, сделку.
1: Купли-продаж.
0: Вот. Ну, так мне вернуться к, да, к конечно, этому да, случаю.
1: К истории.
0: То есть, это была действительно трогательная история, когда один автолюбитель, попросту говоря, настолько отождествлял свой автомобиль с живым существом, а при этом, ну, знаете, что некоторые автолюбители, да, и я не считаю, что это издевательство над ними, но, тем не менее, отождествляют с живым существом, при этом как-то еще и умудряются различать свой автомобиль по половым признакам. То есть у меня там, например, там автомобиль крошка, а у меня автомобиль там енот, да, к примеру, вот мужчина, а у меня женщина. Вот, значит, этот наш автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен. Но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою аку, вот, оставив предсмертную записку, что потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку. Но, я вот замерзну вместе, да, с Милой. Но... Это ужасно.
1: Многие
0: случай.
1: Просто наши радиослушатели
0: не поверят
1: сейчас
0: в это.
1: Шокированы, да.
0: Ну, реально это было. То есть, да, я не знаю, считается ли это как бы... Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, покупала украшения.
1: Я предлагаю послушать...
0: Нет, подожди. Она купила ему золотую цепь, унитазу, понимаешь?
1: Нет, ну, безусловно, случаев много.
0: Она с ним разговаривала.
1: Просто задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем...
0: Раскрыть тему.
1: Да.
0: Да, ну давай послушаем звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: А я вот человек, безусловно, старый и дальнобойщик.
0: Вот это интересно будет услышать.
2: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы. Ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли. Особенно для усталых водителей очень.
0: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
1: Да-да-да,
0: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет. А игральный бизнес, он находится под серьезным контролем. И вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки. ГЯ сокращенно.
1: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем. И вот можно послушать еще мнение,
0: конечно,
1: наших,
0: конечно,
1: радиослушателей.
0: Конечно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
3: Вот, вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Вот, давно ждал, собственно, я.
0: Угу.
3: Вот меня только интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено вот заменить столому, вот танцующему па и другие танцы, значит...
0: Что еще?
1: Заменить вот для работников ГИБДД танцы?
3: Да, заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот в нашем времени подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
0: Понятен вопрос, значит, понятен. Спасибо.
1: Интересная тема. Я очень хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцвет, то есть другой расцветки, другим рисунком.
0: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой палочкой перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
1: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать, находясь в миске, вот мы говорили не о стакане, а из миски.
0: Из миски.
1: Показать большущей палкой вот этой вот.
0: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести попросту говоря, выбить из руки автолюбителя инспектора Германа вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет. А не заметил я вас, я не видел. Вы искусство выскочили, да, масса отмазок. Я вас не видел, да. А тут извините, вот палка должна перегораживать всю полосу движения.
1: Соответственно,
0: и гореть огнем.
1: Соответственно, рисунок, да. Рисунок. Должна фосфорицировать, и вот полосатая, как
0: полосатая. И на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГИБДД. И трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
1: Совершенно
0: иначе,
1: правильно.
0: Иначе мы...
1: Ну, вот про тоже верную тему затронул наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
0: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать это весьма примитивное. Да,
1: допустим, вот возьмем песню «Малиновка».
0: Со «Слышав голосок», да, известный. Вот этот кусочек-то и надо сэмплировать.
1: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД хочет взять денег себе, а водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
0: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот. Эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию условно та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая у человека, это свистит, да, Герман.
1: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого с труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там уже. А как бы тебе прерывается передача твои любимые радиостанции, да, и аудиокассеты, да, и сразу говорят, так, остановитесь, там, номер такой-то, такой-то.
4: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно, это из области фантастики. Да, но налогоплательщики на это не пойдут, я больше, чем уверен.
1: Я согласен, просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума, и, безусловно, вот такие мысли приходят в голову, но вполне возможно, что если мы будем

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованный не пойми к чему чайник или самовар.
1: Это восклицательный знак, вот мне да, очень интересен.
0: Да, или буква Ш. Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Помнишь, вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере. Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да. Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления. Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих, будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо,
1: сменная
0: спасибо
1: обувь, это проблема не только как бы, автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, следующую, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он, конечно, вправе предложить вам чоботы. Сказать, дескать, оденьте, пожалуйста, чоботы одноразовые, которых у него должен лежать пакет. Но по логике вы садитесь к нему в автомобиль, вы пришли,

0: гости. Вы приходите в гости к кому-то, вы снимаете обувь также в автомобиль, либо вы снимаете обувь и привязываете ее, в общем-то, на специальный отсек, который, может быть, автолюбитель приделать куда-то на багажник, обувь много места не занимает, либо вы одеваете чоботы, собственно, или на худой конец целлофановый пакет, собственно. Я считаю, это очень правильно, очень правильное замечание. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я вот что хотел сказать по поводу интерьера. Есть в интерьере автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
0: Ну, конечно.
1: Да.
0: Да.
1: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она создает определенные трудности в... с точки зрения безопасности, ведь...
2: Отвлекает.
0: Да.
1: Отвлекает. То есть они, вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот, обязательно нужно из бардачка достать вот и сунуть, или там поменять радиостанцию, или громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов, вот старых 40-х.
2: Ну, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, баланса и вот тембральную, тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл.
0: А все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. А вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлены эквалайзеры, там бух-бух.
2: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система.
0: Да.
2: И тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, там и просто тут, все пляшут. И тут, соответственно, к нему, какие тут... могут, какая может быть безопасность движения.
0: И тут к нему подхожу я и говорю: слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
2: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы измерить уровень громкости.
0: Измерить, да. И, кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажен, сколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
2: Разве это может помогать движению?
0: Не
2: это
0: может
2: только отвлекать.
0: Только
2: если человеку
0: отвлекать.
2: Музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания дороге.
0: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах и певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
2: Живую.
0: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
2: И никто к вам не будет, что называется, под фонограмму приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье рот открывать, правильно?
0: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Очень... Алло, да-да-да.
0: Нет, что-то там проблемное. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
3: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий. И тогда мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка. А продажа
0: фигурки.
3: Фигурки, да.
0: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
3: Да, конечно.
0: Спасибо, спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа действительно очень хорошая. Предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто не терпит, когда...
2: сотрудником ГИБДД.
0: Конечно, он не может просто позволить, когда издевается над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
2: Вообще идея,
0: я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? Ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого 15 фигурок сотрудников?
2: Когда
0: красный,
2: при
0: хороший.
2: Встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску.
0: Ну не ириску, а фигурку.
2: Да, ну какой-то леденец. Вообще даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другая энергетический фон. Другое состояние энергетическое, правильно?
0: Безусловно. То есть,
2: он говорит, хотите жвачки?
0: Да.
2: Допустим, тоже, ну, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, той боязни.
0: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе, в одной стране. В случае чего, случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, а тут, а эти козлы, шакалы, чайники тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же неправильное
2: вот
0: настроение.
2: Себе, да, ситуацию какую-то. Вот останавливайте работник ГИБДД и... Ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что как бы, ну...
0: Исполнив танец.
2: При этом.
0: Да.
2: Это вообще как бы вызовет... Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску? И как бы...
0: Извините, я болею.
2: Сразу тупиковая ситуация. То есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
0: Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
0: Говорите громче, пожалуйста, вас очень плохо слышно.
4: Я постараюсь, да. Меня слышно.
2: Да-да-да.
0: Да.
4: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших идей, и мне показалось, что вы упустили нечто чрезвычайно важное.
2: Да, что же мы упустили?
4: Они ездят не только по дороге, они ездят по тротуарам, по скверам, ну вообще везде. Где существуют нормальные прохожие люди. Совершенно не надо исключать его из этого интересного процесса. Я бы вот взяла такую категорию, как автономный наблюдатель.
2: Автономный наблюдатель.
4: Да.
0: А, понятно, спасибо. Просто там, понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете, не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем. Да? И слишком, к сожалению, на данный момент велика, не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению. отношению к автолюбителям. Да,
2: это
0: конечно.
2: Это такой донос.
0: Конечно. Некие. Хотя сама по себе идея, она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Вас не слышно. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. О, вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Добрая ночь.
0: Да.
5: Скажите, пожалуйста, а вы так не задумывались, не изменить ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с, с оформлением документов, просто отмыть себе диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И, в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадоров, фунт золота, в общем-то, нашейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт нашейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
2: Да.

0: Я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там, политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, вежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброй ночи. Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам напоминать. Ну, а я хотел просто спросить, согласны ли вы у коллеги, в общем-то, с телегой, которую я прогнал вот до того?
1: Согласны.
2: Абсолютно.
0: Мало того, я, например, считаю, что нужно конкретно нахлобучивать производителей некрасивой краски, которые красят подъезды и вот, скажем так, фасады некоторых домов. Почему? Потому что вот родился грудничина, везет его мама, в общем-то, в коляске, а его еще не окрепшие склянки в такой же неокрепший, в принципе, но уже разъеденный базитизмом мозг, кстати, из которого выбили уже, если верить реинкарнации, память о прошлом, то есть он уже не могучий и, скажем так, не господь по сравнению со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, и вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маниаки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под бездельником, дрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... Да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным, не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. Есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих. Они, в общем, должны денег. Можете скинуть их в окно. Все равно это придется делать под утро мне. Или все-таки по музыке.
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько выборов.
0: Я щедр.
1: Только даже так приятно оказаться в такой ситуации. И, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая нас утро встречает прохлады.
0: Ну это же хорошо. Да, то есть нас... это марши. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохлады. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: Ну, а рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Вставай, зарабатывай бабки шоу. Для белого. Говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, там, и все такое, думают, давай для негров музыку сочиним. Они будут под нее переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно, чем у негров, потому что негр, он просто разговаривает, когда в электричке даже едет и начинает уже разговаривать, то это уже рэп получается. И он штаны носит широкие не потому, что он такой модный, а потому, что у него других нет штанов. И поэтому, когда весь мир начинает носить такие штаны, потому что у негра нет других штанов, а весь мир считает, что это модно, то в этом и начинается, может быть. И поэтому я не знаю, кто изобрел рэп, для чего вообще рэп изобретен. Но факт, что он есть, существует, и у негров он получается лучший.
0: Я целиком согласен. Более того, я считаю, что, например, исполнение белыми, особенно грудничками, там, сыновьями владельцев телеканалов, там, вот, то есть, например, папа какой-то полный даун. Папа, если ты слышишь меня, ну не мой папа, а папа вот этого грудничка, о котором речь идет, да, ну чего ж ты так со своим сыном обошелся-то? Ну что ты его заставляешь это срамиться через на всю рашку-то, а? Забери ты его оттуда. Все знают, что по блату твой сын поет, что никому это не интересно. Папа, очнись. Папа, не убивай грудника. А, да, это так же нелепо смотрится, как дреды на белом человеке. Да. Что, идиотизм какой-то полный. Или как негр с выпрямленными волосами. Ну, что-то сегодня меня понесло, так сказать, на визажистские штучки. Да. Я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Вы по ходу дела объявляете композиции. Можете спеть или давайте я спою. Вот.
1: Нет, мы можем не спеть, хотите, но надо же выпить хорошо. Это надо столы было накрывать, мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не в достаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили и сами же исполняем, авторы-исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкала легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, и мы так и назвали ее «Байкал».

0: Группа «Белый острог» сегодня в нашей программе. Да, узнавались. Я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из вот, «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. Und, «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем-то, консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, но, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшие в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места. Это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты, ну, и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом. Хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать, Байкала,
1: Байкала можно,
0: я готов пожертвовать целой монгольской нацией. Следующая пьеса будем слушать. Как вы готовы?
3: Да нет, может, поговорить еще, я не знаю.
0: А, ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем... Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: От родины оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну, все-таки, давайте попробуем, вот, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД, чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работать дико не в кайф. Сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой Байкальского завода.
1: Кстати,
2: приезжайте
1: у нас...
2: к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. Чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он из себя может делать. Если требователен к жизни, что-то может сделать на Байкале.
0: Ну,
1: и рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить
1: кто-то. И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот, разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот, в только что прозвучавшей композиции. Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я, да, согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди. Да, да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да. И постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
2: может, нам попробовать тоже?
0: Я просто на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно, достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком, ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Причем уже не просто барабаны, как прописан там хэт, как записана бочка, да, на какую долю, где сыграл бас. То есть, как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную...
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот, да, это не очень хорошо, я считаю. Вот. Но, с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодриться.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгебры, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечное жизни. Вот. Но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше в жизни в голове мозгов, тем легче как бы жизнь и все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних.
0: Правильно ты сказал. То есть, кстати,
1: вот освободиться — это уже другая история.
0: Очень сложно. Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: И причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят, и куда-то уходят.
1: Даже иллюзия, что ты их контролируешь. Тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот
1: просыпаешься ночью.
0: В поту. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.
2: По сторонам они не смотрели.
0: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок, в конце концов.
2: Если есть, то пожалуйста.
0: Ну, что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас на другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: О, здравствуйте, Саша.
0: Аналогично.
4: Я очень рад вас слышать.
0: Нет, простите, Саша, это я.
4: Ну да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
0: Да.
4: Будет ли выпущен отдельный альбом?
0: Сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC.
4: Да,
0: вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белый остров»?
4: Вы знаете,
0: да.
4: Я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
0: Нет, но дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть попросту говоря, ЛБНы, а стало быть, они опасны.
4: Ну или давить танками.
0: Нет! Вы что? Да, ну, потому что надо экономить а. Топливо, б. Ресурсы техники, вот, и, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
4: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
0: Я знаю. То есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
4: Да, ну а ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, веселая.
0: Да нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
1: Ну, это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
2: Ну вот мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, ну это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
0: Могут разбежаться, естественно,
2: потому что... Они же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
0: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, значит, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуина. Я говорю: чё, говорю, а это не понял, а можно по-русски? Ну, типа, День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Вот сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Ну, конечно, по выходе там по четырем углам, спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Вот, но себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема. Да, вот.
2: Ну, то есть надо не щелкать клювом, если подумаешь, что надо не попасть на неправильный праздник.
0: Конечно, это очень важно. Ну, согласитесь.
2: Да,
0: а правильно. То так мы в конце концов можем сказать. А случайно
1: празднуешь, главное не попасть.
0: Попадешь на празднование дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот, пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все, ничего
2: себе. Мы даже не праздновали ничего, но вот за последние два дня нас два раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрированы.
1: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
2: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
1: По стране свободно.
0: Нет, ну регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
2: У нас ориентация с Артемом такая, что не надо регистрироваться.
1: Я бы с регистрацией не согласился.
0: Ну, я думаю, что это временная мера.
2: Пресечение?
0: Да,
2: свобода граждан?
0: Да, просто,
2: свобода передвижения?
0: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, чтобы подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. Ну, почему-то законопроект не прошел. Мне
1: жестоко.
0: Ну что, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу.
1: Чужая причем для своих.
0: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
1: Это опасно.
0: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим, да. Вот, но если я приеду, к примеру, в Тбилиси, я буду...
1: Там не надо отметку ставить.
0: Ну, не знаю.
1: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе. Потому что, в принципе, почему только...
2: Да, мы же тоже те же граждане России.
1: Те же молдаване, они там же находятся. У нас тоже везде. Поэтому, я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
0: Везде, да.
1: Чтобы каждая губерния, каждый город,
0: каждая
1: деревня...
0: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, у человека, который проверяет там это ксиву, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там, даже если есть регистрация, такой вопрос. Так, ну, хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку. Вот так надо.
2: Ну, там
0: хорошая
2: идея. И так все идет в пользу сотрудника. Там прикажи, остановки все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь?
0: Так часть, они...
2: хотя бы разделить, хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих?
0: Нет, а в пользу голодающих, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
2: А, у диаспор.
0: У диаспор, да. Ну что, вернемся от добрых разговоров к жестокой музыке.
2: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение. У нас разговор все время заканчивается песней. Это называется «На Восточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие. Ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы. Вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни. Поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька к спирите. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель и сидел в машине, пока мы не ушли
0: достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, ночью уже, причем по Сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого, какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико совершенно харкнул вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшей подворотне, больше не появлялись. В общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться. Давайте
2: не,
0: сейчас...
2: Мы, кстати, не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, мы медленно, красиво.
0: Давай, красивую, медленно.
1: А мы назвали ее два...
0: Песни. Просто.
1: «Два короля» — это такая...
2: Ты как-то меня отключился, он...
1: Я тебя отключил.
2: Я Артем, я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает. Все, теперь включил.
2: Это... Урок без лажи?
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот... свои процессоры.
2: Ты решил, мне это ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему.
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Такий концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались и решили, ну а что, откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Да. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыкант вот ответит на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну может... почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?
3: Темп?
0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
2: Ну, нет, там просто колесико.
0: Ну там где он сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
3: Это клавиша имеет?
0: Клавиша, ну да.
3: Не знаю.
2: Вот я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну там, в общем, надо поискать.
3: Да.
2: Ну я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо будет на каком-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
2: Нет, не забуду.
3: Гостей.
2: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыла, как вас зовут.
0: Артем und Юрий.
2: Очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения, это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, три человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
3: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек.
2: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
3: Женским?
0: Да.
2: Или это...
3: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
2: А, ну вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. А вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы, ну, в Штатах живете, да?
3: Ну, мы вообще из Сибири, из берегов Байкала.
2: Не, ну я поняла, ну, периодически, да?

0: Практически в Штатах работаем, да, живем.
1: А как вот вообще там интересна ваша музыка? Вот, потому что она действительно, ну что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт вот был.
2: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо принижать себя.
0: Женский голос там особенно был интересен.
2: На самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну вот, да, вы понимаете. Вот, ну я, например, насколько знаю, вот... что да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
1: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
2: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
1: Ну, знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в консерваторию,
2: да,
1: либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
2: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник. За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, да, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
1: Спасибо вам большое.
2: Да забудьте, Карин.
1: Да нет, не забуду.
2: Еще, может быть, звонок, как вы на это смотрите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Приветствую.
3: Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
2: Ну, ты же вроде звонил уже сегодня.
3: Да, ну вот я еще раз решил.
2: Ну, придется прайс присылать. Ну, шучу я. Шучу.
3: Да, я думаю, правда.
4: Не придет.
2: Рассказывай.
3: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить с музыкантом Дня Святого Патрика.
0: А нас-то за что?
3: Да, просто как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам, пару напутственных слов каких-то.
2: Фу, вот это вот хороший вопрос, спасибо. Спасибо.
0: Ну, то нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
4: Главное работать. Работать и работать.
0: Гамма, опять же, слова хорошие.
4: Делать то, что нравится.
0: И не отступать.
4: Не отступать от этого.
2: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать. А действительно, да, музыкант – это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
0: Ну, мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
2: А я тоже не помню.
0: Да, потому что, мне кажется, ремесло – это естественно, потому что я музыкант, то, значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма-арпеджио. А если... потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
4: это тоже плохо.
0: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
4: чувство меры.
0: Чувство, да.
4: Чувство меры, да.
0: И в то же время, чтобы гаммы тоже играть и упражнения, если музыкантом стал уж.
2: Хотя вот есть такое другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться. А то будешь как Ингвем Мальмстен. Это печальная судьба.
5: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
2: Или много инструментов.
5: Да. Музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
0: Да, вот, и это тоже все очень индивидуально, потому что, ну, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
2: Ну, в принципе, да, потому что я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
0: Да, или
5: нога.
0: Или переослабленный образ жизни.
2: Да, кстати, что многим музыкантам. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там, вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа я там рокер бубенец, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, ну, это, то есть, как же, аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
5: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
2: Образ жизни, безусловно.
5: А, вместе с рок-н-роллом?
2: Безусловно,
5: потому
2: да.
5: Потому что если будет меняться образ жизни, значит...
2: А я думаю, ничего не будет. Вот, вот посмотри, к примеру, да, давай возьмем пример, да, старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. Они там...
0: Самые Rolling Stones, можно сказать.
2: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... Угу. Сейчас ведут такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, как, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот та по кайфу.
0: Вот тут цепочка и сна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
2: Пальцами всякими.
0: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, а потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
2: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
0: Давайте звоночек, а потом музычки.
2: Пьесу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
6: Добрый вечер, Александр. Меня Вениамин зовут.
2: Здравствуйте.
6: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится творчество Киркорова, хотя его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вот вся музыка, как такая вот попсятина вообще конкретная причем.
2: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развилась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей. От ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят, непонятно с какой целью, на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да. От канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
0: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть и то же самое песни в таком же самом варианте, в той же самой версии.
2: Целиком.
0: Может, даже лучше послушать дома.
2: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерт органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМ-овские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального просто на самом деле повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, не, речь даже не идет о музыке, а о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук, да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают, а шаги какого плана? Вот там у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались. Поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающегося там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошей, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам, это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю байду.
0: Я бы тут встрял, конечно, немножко. Конечно, конечно. Хотел бы встрять. Тут, опять же, главное не дойти до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но, опять же, нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку. Вот как сейчас звучит, очень приятно, да? Вот,
2: да, это музыканты или... мои приглашенные, да. За окном они всегда.
0: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
2: Юр, подожди. Ты извини, вот ты понял. Говоришь там про Америку, да, то есть, ну, люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, и у нас даже это началось. Ну, о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть, и все.
0: Ну, там поэтому и пришел ящер.
2: Вот. То есть, это все, конечно, откуда? И меня, да, кстати, вот еще на вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидении нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие. То есть, да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Это даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
0: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме.
4: Печальная.
0: Мы ее назвали «Печальное сердце».
2: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону номер, которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Возьмите у меня в рот, пожалуйста. То есть у нас...
0: Не могли бы вы сказать по членораздельной, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба. Все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно, ладно? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал, лежал. Но захлебнулся просто от искренности ведущего. Потому что я просто офигеваю от пошлости, которая валится на меня со всех средств массовой информации. И я просто в восторге, жутком, просто удовольствие вас слушать, я аж проснулся даже. У меня вопрос вообще к музыкантам такой. Что, так сказать, вы считаете вот достижением своим на сегодняшний момент? Только пусть не отмазывается, как вот все говорят обычно в шоу-бизнесе, достижения у нас впереди и так далее. А вот все-таки чего они считают наиболее там, успехом своим на данный момент в музыке, в творчестве?
0: Спасибо.
5: Мне кажется, наше самое большое достижение – то, что мы играем, то, что нам нравится, свою музыку. Мы ее сами сочиняем, играем и на это и живем. Собственно, наверное, самое большое достижение.
6: И то, что мы до сих пор, да, держимся.
5: До сих пор еще.
6: Несмотря на все, что творится вокруг.
0: А что вокруг творится? Я что-то ничего не вижу такого уж совсем плохого.
6: Ну, все говорят, вот сейчас позвонил человек и говорит, вот все вокруг.
0: А, он демонизм сплошной. Ну, да, да, но мы-то как бы вроде стараемся быть гиркой на другой чаше весов.
6: На маленькой.
0: К сожалению, это маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
6: Маленькая, но удаленькая.
0: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди, хотя вряд ли, да. Еще звонок, если вы не против.
6: Не, мы только за.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
0: Да ничего, ничего.
7: Повезло, дозвонился.
0: Да.
7: Вот, и еще один такой маленький вопрос. Я хотел вот у ребят спросить, у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы? Ну,
0: творческие планы, короче.
7: Ну, не то чтобы даже творческие.
0: Да ладно, говори, как есть. Творческие планы. Хотел спросить. Шаблонный вопрос о творческих планах.
7: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шелоной вот этих бабок, там, я не знаю, там, и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки как, они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
0: Понятно, понятно.
5: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
0: Да зачем оно тебе нужно, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучшая овация — это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонах. Это когда неофициальные признание, любовь народная. Вот, это лучшее, что может быть.
6: Всенародная.
0: Даже всенародная. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально. Когда, наконец-то, мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
5: Но, тем не менее, мы хотим отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наша такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге где-то несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это были небольшие тиражи.
6: Сейчас оркестр разошелся там.
5: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, где, чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск. Первый там в Америке, который... И вот, собственно, вот все.
0: Ну, понятно. Тогда, может быть, опять же, к музычке. Как?
6: Помузыцируем?
0: Да!
5: Ага. Такая у нас композиция печальная. Ну, все-таки уже раннее утро или поздняя ночь. Посвящается памяти мечты Артема играть на мандолинке, потому что он всю жизнь мечтает. Купил мандолинку, она у него сломалась, а мелодия осталась. Вот мы ее играем, так и назвали, мандолинка.

0: И продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там.
2: Друг подняли.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Хуйня, блядь, ты нормально, надо мыться, парла. Надо эту гитару еще в жопу засунуть.
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. Поймите правильно, вот, молодые люди, ситуация в следующем, что... В студии мы как-то частично слова разбираем, но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Во, это другое дело. Вот это, я понимаю, понятно, разборчивый, да. Разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр.
0: Да.
4: Какие у вас будут ближайшие гости?
0: Понятно, спасибо. Спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так много. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Добрый вечер.
0: Аналогично.
5: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще-то фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова, тем более. Спасибо.
0: Понятно.
1: Цивильники тоже там?
2: Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
1: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И как-то вот... И вот все на этом закончилось.
0: То есть тебя даже не удержал, там, что лимон гринца вложили на люди?
1: Ну да.
0: Понятно.
1: Лучше... Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человек, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
6: Добрый день.
0: Да.
6: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
6: Александр,
0: Василий.
6: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Я? Да нет, я сегодня такой, как всегда.
6: Да, ну хорошо, вот у меня вопрос тогда к гостям. А вот в каких штатах вы выступали, и вот как там американский люд?
0: Да. Обширный вопрос у тебя. Ну ладно, спасибо.
1: Люд, он не отличается от российского. Или отличается только тем, что больше гамбургеров есть и меньше говорит по-русски, в основном по-английски, это в Америке. Во Франции они больше по-французски говорят, там в Испании по-испански, в Норвегии говорят, кстати, больше по-английски говорят и по-норвежски тоже, чем в других странах. А в остальном то же самое, те же самые проблемы житейские, те же самые, все то же самое, в принципе. И также люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
0: А вот Говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
1: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
0: Почему? Да.
1: В общем-то, хотя массовое занятие спортом, они явно видны, везде все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
0: Это, конечно, бежит, это пища для синичек.
1: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
0: Да.
1: И, кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский. Только в России, в других странах нет. Может, поэтому наши женщины такие самые?
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это, прежде всего, генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые на самом деле реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
1: гамбургером.
0: Да. Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработало. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
1: Звонок?
0: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Аналогично.
7: Меня зовут тоже Саша.
0: Приятно,
7: Саша. Знаете, я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
0: Да я сам волнуюсь.
7: Но вы-то вам тоже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
0: А я по другому поводу волнуюсь.
7: А, ну... Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутятся всякие, вот Александр, в принципе, знает вот это, Безделки, вот это все.
0: Кого-кого?
7: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
0: Да, Блестящие. Да,
7: это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
0: Да, я понял, да.
7: Вот. И,
0: кстати, принципе... тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
7: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
0: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Telex французская старая. Они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
7: Да, в общем, ты не трясли своими задницами перед телевизором.
0: Да! Извините, я волнуюсь.
7: Да ничего. Вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
0: Давайте, да.
7: Музыкантам. Вот как профессионалы. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10, на 15 лет.
0: Вы имеете в виду, извините, я хотел такую поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время.
7: Потому что
0: такие ведь существуют, на самом деле. Ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
1: Ну, мне кажется, ну, в этом смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. И можно тут сложно распределить срочно, на сколько времени можно это будет.
8: Каждый
1: хит.
8: Год
1: по, да, можно, по хиту. Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, она... Вот
0: мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
1: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати, вот мы же только
0: вот, давай, они это любят, может быть, да. Наконец-то нам дадут.
1: Мы хотим сыграть, мы один раз сочинили крупную форму, нет, мы не, несколько раз сочинили крупную форму, несколько сюит сочинили, и один раз сочинили музыку для балета, кстати, они в прошлом
8: крупно,
1: году.
8: Крупно сочинили.
1: Она номинировалась на «Золотую маску», маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой, красивой героини из этого балета, ее звали Аделла, и в конце концов она повесилась. Вот такая печальная судьба женская.
0: Не дадут.
1: Но поэтому мы хотим сыграть тему Аделлы.

0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Ну, те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
2: Не, ну, там слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну, полностью.
2: Стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
2: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да, песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, ну, произвести уборку после нас и все там.
2: Помыть посуду.
0: Да.
2: Значит, «За окном».

0: Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый Острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, это так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что...
1: Главное по себе.
0: Ну, да, заходите, заходите. Спасибо.
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
0: И вот прежде чем все-таки представить сегодняшних гостей Монмаранси, сразу бы хотелось ответить на вопрос, вернее, чтобы они ответили на этот вопрос. Александр, с какой целью вы приводите на передачу малоизвестных музыкантов и берете ли вы с них деньги, спрашивает Максим. Ну, я просто от себя хочу сказать, Максим, еще раз, передача, в общем-то, в тюрьме у нас все-таки программа. А на вопрос, касаемый денег, я думаю, вот ответит наш сегодняшний гость, ну, поскольку это все тут главный командир, да, это Николай Ёлкин. Коль, а сколько ты как-то у них говорится, лавы мне прислал, да, за то, чтобы сегодня быть в эфире, да. Ну, или пришлешь после этой программы.
3: Да, вопрос на засыпку прям сразу. Да, эфиры кругом платные.
0: Безусловно.
3: Время тяжелое. Да. Все просят денег, говорят, вот как бы музыка хорошая, но эфиры у нас платные. На самом деле, не все так плохо в нашем отечестве. Есть бескорыстные люди.
0: Вот. Спасибо. Спасибо.
3: Да. Нынешний наш хозяин студии совершенно бескорыстно отнесся к нашему позыву. Услышал наши добрые намерения. Сказал, да ладно, ребят, что, сыграйте.
0: Да, соответственно, музыка скажет сама за себя. Я думаю, что, может быть, ты тогда и представишь своих музыкантов. Ну, чтобы я не выступал, давно ставший мне ненавистный, еще с тех времен, с той работы в театре эстрады, роли конферсье, я понимаешь. Ну, не люблю я это дело. Сейчас, к сожалению, наша профессия умирает. Новых кадров никак. То есть открылась вот школа диджеев еще одна, а школа конферсье, она закрылась, наоборот. Неприятно, неприятно мне старому этому, ну, этому старому... Не то, о чем вы подумали, а этому Лейласу. Профессионалу. Да, вот, конферансонского дела, понимаешь.
3: Ну, я думаю, что лучше всего нас представит наша музыка.
4: 913-29-29, абонент Монмаранси.
0: Ну и, соответственно, так потихонечку мы приближаемся к началу, с позволения сказать, акустического этого концерта коллектива музыкантов в нашей студии. Несколько позднее мы с вами пообщаемся там и в прямом эфире, соответственно, и воочию пообщаемся с должниками, которые обычно к 4 утра подносят сюда деньги, вырученные из продажи ворованных автомобилей, наркотиков и оружия, чтобы как-то мы могли все хорошо жить. Так что всех к 4 ждем. Кто не придет, соответственно, я думаю, там уже процентные пойдут дела, и никому от этого хорошо не будет. Вот никому. Поэтому деньги надо отдавать всегда вовремя. Особенно таким добрым, гуманным людям, как мы, да, чтобы нас не обидеть. Музыкантов обижать нельзя. И, в общем-то, пьеса, видимо, сейчас будет звучать. Коль, ты тогда прям рассказывай о пьесе, да.
3: Я расскажу следующее. Песня была написана в аэропорту. Саунд такой, тоже такой, с ветром, с шумом. Одним словом, песня про такой город, стольный град Париж. И мы сейчас ее вам сыграем живьем. Ну, в общем, попробуем.
0: Сейчас Горонян потише, это я за кулисным музыкантом.
3: Песня называется «Last Day in Paris» – «Последний день в Париже».

0: Ну, я могу так тебя прокомментировать несколько. Дело в том, что сегодня мы слушаем музыку для взрослых, то есть музыку для людей уже с большим музыкальным и жизненным опытом, так скажем, грудникам, которые только-только начинают осваивать искусство. Это может и не понравиться. Я, по-моему, правильно вполне говорю, да, Коль? Дело в том, что... ну, в общем... Дальше я даже говорить не буду. Предлагаю сейчас сразу обратиться к отслуху мощных телефонных звонков,
1: ты
0: если
1: прав,
0: не
1: ты
0: против.
1: Ты прав, о жизненном опыте ты абсолютно прав.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: А скажите, Александр, да. Вот мой дозвон относительно музыки очень сильно будет касаться, но сначала вопрос такой. Угу. А вы давно ели хороший домашний пирог?
0: Ну, вы знаете, плов вот недавно кидал.
2: Да, а я вот сегодня супруга вот меня поздравила в честь 23 февраля и испекла хороший, большой, сочный пирог с карпом и с картошкой.
0: Как круто. Главное, чтобы чешуя не валялась внутри всего продукта.
2: Да, чешую я сам счищал с карпа.
0: Вот это правильно, да.
2: А вот я могу вам песню спеть, нашу строевую, в честь 23 февраля.
0: Ну, давайте.
2: Исполняет.
0: Ничего, все... Коль, если будет как-то спета песня все-таки.
1: Нормально.
0: Ведь да. Дело в том, что мы же должны будить в людях, так сказать, то светлое, там так далее.
2: Чувства.
0: Да,
2: да, да.
0: То,
2: да. Самое светлое надо будить людям.
0: Вам не мешает наш вот Шопен, что играет на заднем плане?
2: Можно его убавить, я не буду возражать.
0: Моцарт, тише. Да, давайте.
2: Спасибо,
0: да.
2: Вы очень любезны.
0: Да, валяй, валяй, давай.
2: Исполняет Степа Серемягин наша строевая песня армейская. Вот. Ну, посвящаю я ее хорошим людям и искусным кулинарам, которые умеют готовить отличные пироги. Угу. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
1: Настоящий.
2: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Алло.
1: Это джазовая импровизация.
0: Да, да, понятно.
2: Ну, вот у меня голос маленько сбивается.
0: Ну, это от волнения. Я... Все мы вспоминаем те... Сейчас, секунду, Штраус, да, что вспоминает те вот славные годы. Естественно, мы потеем, эндогенные пропотевания и прочее. Отсюда голос. Мы-то это понимаем все.
2: Да, да. Да. Я вспоминаю эти отбитые мошонки, опущенные почки.
0: Да.
2: И злобный рык старшины по утрам.
0: А на меня тоже ругался, говорил, что ж ты делаешь, говорит, с лабонами. Изверг, вот так. Да, ну рассказывайте о музыке,
2: да,
0: вы что-то
2: вот,
0: хотели.
2: Я извиняюсь дико за свой... То есть я дико не извиняюсь, я просто извиняюсь.
0: Ну правильно, вот, я тоже дико, да, никогда не извиняюсь, потому что думают, что ты уже виноват, когда дико извиняешься. Да.
2: Вот, ну, голос у меня сбивался маленько, так это почему? Потому что я дюже сыт.
0: Понятно.
2: А могу историю рассказать?
0: Ну, давайте чуть позже все-таки.
2: А, отлично, я перезвоню.
0: Давайте, да. И, кстати, желающие, в общем-то, покричать под окном с мегафоном могут уже подходить. Вот мы через минут 20 откроем, и будем уже принимать, так сказать, и крики с улицы, также надписи всякие на стенах будем сканировать, потому что это все обращено к нам, естественно. Мы на все должны реагировать, поскольку мы СМИ. Ну, значит, средства массовой информации. СМИ, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Музыканты. Звонит вам Сергей Александрович Босиком. Я звоню, чтобы сказать тебе, Александр, что я сегодня не смогу дослушать

0: твою программу, к сожалению, до конца.
1: Я сразу объясню, слушай, это не моя вина. Я говорил капитану, чтобы он тебя сегодня не дербанил. Ну, видишь, Макаров заболел, он тебя выслал. Вот так что извини, никуда не деться.
0: Ну, так что мне через час придется уйти.
1: Но ты уж с ними поосторожней, побережней.
0: Ну, хорошо, ну, до свидания, Александр.
1: Счастливой, счастливой службы, да. Ну, вот еще есть время, может быть, все-таки сейчас к музыке, опять же, вы не против?
2: Да, конечно. Я думаю, что сейчас стоит послушать...
1: Вашу живую композицию.
2: И живую композицию, и одну из... песен, которые, пожалуй, близки по духу нашим латиноамериканским братьям, но исполняются на русском языке.
1: Сейчас он Чайковский, тише.
2: Эта композиция называется по имени небольшого французского городка, в который однажды занесла судьба и... впечатления, как бы сами собой, почему-то легли на этот ритм, довольно далекий и непонятный. И тем не менее, песня получилась. Мы сейчас ее для вас сыграем. Песня называется «Дуар Ноне».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Николай Ёлкин. Ну и мы, соответственно, занимаемся отслушиванием его концерта в прямом эфире. Также нас, кстати, постоянно беспокоят демоны всячески с просьбой упомянуть их имена в эфире. Господа, список упомянутых, желающих быть упомянутым, будет настолько велик, что это получится, ну вот, дурацкая, может быть, аллегория, но как список павших во время, в общем, Третьей мировой войны, типа ядерной. Ну, представьте, весь эфир будет состоять из того, что там, ну, там, Борис Борисов, там, Евгения, там, Киселева и так далее. Кому будет интересно, кроме данных упомянутых, вот это перечисление? Давайте не будем заниматься базитизмом, да, выпьем воды с йодом и начнем слушать все-таки музыку, я прав, да? Ну, и, соответственно, прежде чем мы начнем ее слушать, отслушаем телефонный звонок, да, ваши вопросы вот музыкантам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что я немного не по теме.
1: Да забудьте.
2: Для меня это очень... Но для меня это очень важно. Я хочу спросить у вас совета. Можно?
1: Ну, попробуйте.
2: Спасибо, вы мне очень помогли.
1: Да забудьте. Ну, вот я как-то очень вежливо сказал «забудьте». Дело в том, что если, например, не сказать человеку «забудьте», он будет считать себя обязанным всю жизнь. Тебе. И вот это чувство вины такое с него нужно снять, сказав «да забудьте». Правильно? По-моему, правильно, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: У меня к Николаю вопрос. Да, Николай, да. Скажите, пожалуйста, где ваша компания прописана, я имею в виду, в каком клубе или где-то?
1: Угу.
3: И не могли бы вы исполнить что-нибудь для пожилых людей, чтобы душа развернулась и опять свернулась? А к Александру у меня такое дело, что он от меня пирогов и денег не получит, потому что я сам нищий. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Ну, хотя бы вот можете отобрать у богатых у кого-то. Вот я же выхожу на ночной промысел. Вот, ну, например, у людей пенсия. Вот тут я. Ну, сами знаете, волка ноги кормит, да. А, да, ну, насчет этой вот, насчет прописки, какой-то такой стрёмный вопрос.
4: Ну, вероятно, человек интересуется... Кому еще мы мешаем спать,
1: да,
4: когда репетируем или что-то творим новое? Ну, я хочу сказать, что мы вообще блуждаем, как бы, в ночном эфире и поем и играем, и всем, кто разворачивается и сворачивается, и всем остальным мы сыграем сейчас композицию, который называется «Побег».

0: Иногда все-таки звуки, издаваемые людьми, не столь противны, как вот, ну, скажем так, подавляющее их большинство. Есть исключения, вы вот приятные исключения. Я знаю таких раз, два, ну, на сегодняшний момент двух, да. Вот, предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных, опять же, звонков. Телефон я напоминать не буду, поскольку и так все, кому надо, его, наверное, помнят. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание к вам беспредельно наше.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Доброй ночи.
1: Ну, во-первых, когда я был на военных сборах, мы использовали в качестве строевой песню «Дети хоронят коня». Это такое замечание небольшое.
0: Ну, вы, видимо, были несколько раньше, чем вот предыдущий вот Степан, да?
1: Ну,
0: да.
1: Там сборы вообще были довольно интересные, потому что, ну, наша группа, мы занимаемся в основном тем, что корчевали всякие древеса и кустарники под волейбольную площадку.
0: Для новых русских?
1: Нет. Как бы для себя, но так в итоге волейбол сыграть не удалось. Но зато другая группа, они мыли самолеты керосином.
0: Да.
1: Алло.
0: Да, да. Просто...
1: Ну и хотелось бы, чтобы да. все-таки представили музыкантов, которые участвуют. А то создается такое впечатление, что там под караоке появится.
0: Ну просто Николай, как любой, в общем, тоталитарный руководитель, ловко ушел. Вот,
1: да, и да. Если какое-то
0: заметили,
1: название
0: как?
1: У данного коллектива, то вы...
0: Сейчас, сейчас исправим ошибку. Спасибо. Спасибо. Да, видишь, не удалось. Хотя хорошо, за нас пусть все скажут. Музыка такой, раз, и это, да.
2: Ну так... Музыка, я не знаю, сказала, не сказала чего-то. Но дело-то в том, что как сегодня после репетиции сказал мне наш барабанщик, Коля, с тобой играют очень классные музыканты. Я как бы не знаю даже, стоит ли добавлять что-то к этому.
0: То есть ты опять за свое.
2: Нет, ну я хочу первым назвать человека, который сказал это после репетиции. Это Валера Черноук, это наш барабанщик. Он очень пронзительный человек такой, видимо. Вот он заметил это мне. Я даже не знаю, что об этом думать. Но на самом деле, да. Да, играет вот Буланов Виктор на клавишах у нас. Он действительно... ну, удается ему, удается. И он бесконечно радует своими пассажами.
0: Тут же можно сказать, что в данный момент он еще исполняет и партию баса. Причем, поскольку играет очень динамично, то периодически слыпует.
2: Да. Басист у нас улетел в командировку на Луну, и поэтому Виктор вместо него вот слыпует. И, кстати говоря, он в нужных местах это делает, что, опять же, дает ему много разных почтительных эмоций. Леня Шупик, Леонид, наш одаренный духовик. У нас два человека в коллективе духовики. Вот Леонид, он на все руки мастер у нас. Он и саксофонист, и флейтист. И это очень...
0: Ну, а какой он стрелок, мы проверим по традиции в половину пятого, потому что уже оптика будет начищена, появится автомобиль, возвращающийся вот с пьянок, и мы можем, так сказать, посшибать массу проблесковых маяков.
2: Повеселиться.
0: Это наше любимое занятие вот в это время. Да.
2: И к тому же в нашем коллективе присутствует искрометнейший человек. Зовут его Леонид Зинковский. Личность невероятно популярная в широких массовых кругах. Этот человек, ну, как бы пытается нас организовать, пытается сделать нечто такое космическое из нашего проекта. Мы очень приветствуем все его начинания. Вот он у нас тоже исполняет разные партии на разных инструментах. Мультиинструменталист, да, как он мне подсказывает. Это все правда, это не шутки.
0: Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что письмо от Ларисы Степановны Гершман я не получил. Картинки от Васи я получил. Также получил, в общем, письма, всяческие подарки. Большое спасибо. Верни мне патронтаж, Коль. Вот этот вот, да. А то там это... Вот этот он, да. Там помимо патронов еще кое-что у меня, да. Что мне не принадлежит. Ну, я думаю, как, может быть, сейчас еще послушаем все-таки звонок телефонный, да?
2: Да-да-да.
0: А затем еще какую-нибудь композицию вживую можем. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
3: А доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
3: И доброй ночи, уважаемые гости. У меня один вопрос к гостям и один вопрос к вам, Александр. Вопрос к гостям такой. Как вы считаете, закончится ли когда-нибудь эпоха таких знаменитых исполнителей, как Кира Салдыкина, группа «Стрелки» и т.д. и т.п. и так называемые MuTV? Вот. И к вам, Александр, такой-то вопросик маленький. Вы одно время вот давали телефон в аренду людям, чтобы они звонили своим каким-то любимым, я не знаю, вызывали скорую помощь, милицию там, если надо, что...
0: Да,
3: вот,
0: да.
3: Вы сейчас продолжаете деятельность или ее уже закончили?
0: Ну, в принципе, знаете, все зависит от настроения. Может, ближе к ночи я изобрету какой-нибудь телефон, по которому можно будет звонить вот когда ни попадя, как попало и по любым, в общем-то, поводам. Вот, я считаю, такой телефон должен быть в Москве. А вообще, по идее, знаете, вот верх общения жителей города это что? Это когда вот, например, вы ночью можете проснуться, да, просто набрать любой номер, попавшийся данного города, где вы живете, и, например, пожаловаться туда. Знаете, у меня там, например, понос или там голова болит. И человек на том конце провода обязан вас выслушать и ободрить, как-то, понимаете? То есть это такая служба доверия между вот всеми жителями города, да, а не какой-то специализированный телефон, который надо искать и так далее. Вот как. К чему я стремлюсь, да. Вот.
3: Ну да, но я помню, что вы давали сотовые сопли в аренду.
0: Безусловно. Звонить, чтобы люди могли звонить снизу, да, нуждающиеся.
3: Спасибо большое, уважаемым музыкантам. И действительно, это творчество, вы правильно сказали, это для взрослых, а не для каких-то там даунов, которые там, я не знаю, ничего не понимают в этой жизни.
0: Спасибо. Понятно, спасибо.
2: Спасибо.
0: Да, музыка умудренным опытом. Вообще, в принципе, вот это такой жанр, странная ритмика босанова, казалось бы, откуда-то с югов все-таки. А на самом деле ведь она универсальна, а к тому же у вас чувствуется европейское влияние, то есть такое... Да, да, например, сразу вот там, когда песня о Париже была, то есть воспринимался там, причем не какие-то там мощные дворцы, да, а вот такие узенькие улицы, где можно мощно распить винчика, например, на ступеньках частного дома с девками, вот, где негры ездят на Монмарт за наркотиками мимо тебя и спрашивают дорогу. Вот такие моменты, да, воспринимаются. Они какие-то памятники архитектуры.
2: Больше всего все-таки поразило даже не в Париже, а в Лондоне, как настойчиво негры предлагают наркотики. Они просто как бы полные карманы у них наркотиков, и они просто дергают за рукав и говорят «хаш-хаш».
0: Да, да,
4: негры-то
0: да.
4: Негры-то они везде.
2: Вот, нет. Поэтому песня о Лондоне как бы не случилась, там только какая-то вот такая тема присутствовала. А в Париже все-таки еще автомобили.
0: О, это страшное зрелище, я тебя понимаю. Даже, я думаю, вот не стоит рассказывать, потому что все равно люди будут думать, что мы что-то выдумываем. Лучше съездите и посмотрите сами на методы парковки, на методы выезда из этих пробок. Это круто. Ну, может быть, сейчас слово песни, опять же.
2: Песни не слово, наверное, песни место.
0: Да.
2: Да. Да. И...
0: Слава песни, слушай, хорошо.
2: Вдогонку всем этим размышлениям о южных ритмах мы сыграем вам песню, которая тоже имеет отголоски латинские всякие, но вот с нашими какими-то русскими размышлениями об этом. Песня называется «Паруса».

0: А, и тут на пейджер пришел такой вопрос, сейчас я его зачитаю. Александр, объясните присутствие в вашей программе певца Агутина, подпись «Варум». Ну, ситуация в том, просто он попросил сегодня, чтобы тоже он присутствовал, чтобы объяснить как-то вот вам свое отсутствие в ночное время дома. Вот, только по этой причине. Сейчас мы, если вы не против, буквально на пару минут прорвемся, просто мне тут нужно пойти, там внизу затопило, и я хочу расчистить.
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и, соответственно, хочу напомнить вам номер телефона студийного. Можете звонить, задавать ваши вопросы музыкантам. Сегодня в студии Николай Ёлкин и его музыканты. Их слишком много, чтобы их перечислять. Да, но тем не менее.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, говорите.
2: Ночи, Сашенька.
0: Добрый день.
2: Сашенька,
0: да.
2: Пожалуйста, не отключайте меня минут секунд 15-30. Объясните мне, знаете что?
0: Да.
2: Что теперь вообще в передаче, как таковая, Монморанси идет на полный декрет? Она что, теперь исключительно познавательно-музыкальная становится, что ли? Где вот эта вот самая программа абсурда, где программа дискуссий с радиослушателями, с вашими? Вы сказали, мы на полторы минутки прервемся, вас 10 минут не было. В прошлый раз вы, воскресенье на понедельник, как нон-стоп дали нам эту самую музыку, восточно, средне и южноазиатское. Мы с большим удовольствием ее слушали. Я знаю только, что музыкальные программы гораздо грамотнее, толковее и доходчивее ведут, там, скажем, начиная от Агамировой, кончая Борей Алексеевым по этой же программе. Вы чего добиваетесь?
0: Честно, хотите, честно скажу. Я хочу вот довести свой уровень мастерства в плане ведения именно музыкальной программы до уровня мастерства вот этих двух, скажем так, столпов, которых я уважаю безмерно. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем вы упоминали меня там и третьим. Для этого мне нужен тренинг, понимаете? Я просто тренируюсь. Я хочу достичь их уровня. И я этого не скрываю.
2: Ну где абсурд вообще в вашей самой идее фикс вашей программы? Абсурд, где он? Где вообще программа абсурда? Как она начиналась? Это великолепно. Мы же ночами не спали.
0: Я понял. Понимаете, я...
2: Чего вы на музыкальные эти самые вечера-то устраиваете?
0: Я в то время был молод. Да. А сейчас я уже хочу, так сказать, равняться на метров, понимаете? Ну, да, я же должен все-таки, скажем так...
2: Конечно.
0: Да.
2: Вы должны взрослеть.
0: Вот. Вот. А на кого мне еще равняться, кроме как не... Да. Вот так вот. Но вы, я думаю, простите меня за это стремление.
2: Ну, это не от меня. Я просто только свое мнение прощать. Бог простит, как говорят.
0: Спасибо.
2: Доброго здоровья.
0: Доброго здоровья. Вообще, Бог, он и не прощает, и не наказывает, как многие вот ошибочно считают. Он просто обходит своим вниманием определенных людей. Вот. А ну, что касается, конечно, абсурда, его никогда и не было. Я просто вот уверяю присутствующих здесь музыкантов и также тех, кто вот нас слушает. Программа «Монморанси» всегда была максимально серьезна. Она никогда не позволяла себе каких-то, скажем так, художественных и прочих розыгрышей, какого-то издевательства, глумлений, паранойи, да, в том числе и вот абсурда, да, если какие-то мысли данной программы кому-то казались абсурдными, это только, опять же, наша вина, потому что они слишком быстро генерировались и воплощались. Сейчас я просто сменил колодки тормозные, задние и передние, и делаю немножко все это помедленнее, да. А еще, может быть, звоночек, да, один, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: А можно своими впечатлениями поделюсь.
0: Ну, так затем вы и звоните сюда.
3: Меня зовут Вася Солнцевский, во-первых.
0: Здравствуйте. Да.
3: Здравствуйте. Так вот, мне остается впечатление, что, Александр, что вы озлоблены на наш мир, на нашу действительность, на нашу эстраду там.
0: Это вы к музыкантам или ко мне?
3: Нет.
0: Ко мне лично, да?
3: Да, к вам. Вот, и поэтому мы как бы, вопреки вот этому вашему, ну как сказать, гневу, создали как бы свой мир, как бы, вот, такой оригинальный, абсурдный. Я прав?
0: Ну, сложно сказать. Дело в том, что озлобление, оно присуще вот в основном, скажем так, представителям животного мира, то есть людям присущим мстительность, да, вот отсюда вот такая злоба рассчитанная, скажем, программируемая, а у животных это вот импульсивная злость, да, я все-таки как-то, хоть и представитель, безусловно, животного мира, особенно летом, вы знаете, у меня колбасит, когда, вот, но все-таки не настолько, чтобы злиться на явления, которые меня, я искренне говорю, абсолютно не интересуют, понимаете, вот, это не то, что я создал мир, там, не создал мир, я просто для меня их как-то и не существовал никогда, да, вот, и это меня и спасло, да, в определенный момент. А то бы видели бы сейчас меня там в кожаных штанах, дергающего попы в сопровождении двух танцорш там под какую-нибудь минусовку тупую. Вот так вот.
3: Алло.
0: Я не знаю. А, извините. Да.
3: Так вот. Вот я еще... Вы знаете, кстати, истинное название вашей программы «Монморанси»?
0: Ну, вполне возможно, хотя я не знаю людей, которые расставляют, так скажем, ударения, запятые. То есть я считаю, что каждый вправе это делать, как ему хочется. Да.
3: Так вот, я узнал, что Монморанси это имя одного французского полководца, который прославился во время войны с Испанией, по-моему, в 15 веке.
0: Ну, я могу сказать, Василий, что да, вы совершенно правы. Дело в том, что большое количество было всяких персонажей, одноименных персонажей, в том числе и полководец, да.
3: А вот еще вопрос, можно? Последний, наверное.
0: Давайте, да, конечно.
3: Когда ближайшие ваши концерты будут?
0: И вот, где? Скорее всего, уже осенью, да. Сейчас у нас большой отдых, и мы принципиально, так сказать, не мучаем ни людей, ни себя, никого, да. Вот. Но если что-то
3: спасибо.
0: Будет, да, объявим, спасибо. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, как-то к вам тоже сейчас обратятся. А то что-то все меня вот как-то склоняют, как не попадя. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте,
0: Александр. Да.
4: Это Халис говорит.
0: Приветствую.
4: Я хочу поблагодарить, во-первых, всех музыкантов, хорошая очень музыка. Вот. Но я извиняюсь, вопрос все-таки будет к вам. Ничего?
0: Ну, давайте. Опять ну, наезд сейчас опять.
4: Да, да. Не бойтесь.
0: Как я люблю, когда... А, да, извините.
4: Да, да. Не забудьте. Ну, так
0: спасибо.
4: Вот, значит, это самое. Вот звонил сейчас человек, вот, до господина Солнцевского.
0: Да.
4: Вот, и он... Вот я дико согласен с ним. Просто вообще. Потому что музыки у вас слишком много. Вы всегда пытались уравновешивать как-то все это. И музыку, и таких вот гостей, как то Назар Ефимович Клычок, Борис Николаевич Симонов, вот такие вот замечательные вот эти вот... ну, поддержите меня, что вы там...
0: А, я понимаю, я просто слушаю.
4: Вот
0: да.
4: Очень хотелось бы вот услышать опять вот таких вот людей, то есть не только музыкантов.
0: Я вас понял. Я просто вот еще, спасибо. Еще следующая ситуация. Дело в том, что такие люди, которых вот упомянули, они, ну, скажем так, ну, особо не нуждаются в какой-то, скажем так, то есть новостей у них мало. Они все, что думают, они говорят в течение вот одной большой программы. Это люди с устоявшейся психикой, они взрослые, а музыка постоянно, в общем-то, существует в динамике. И музыкантам всегда есть что сказать своими инструментами. Вот, я не хочу сказать, что дефицит интересных людей настал. Нет, этого вовсе нет. Но просто настала, скажем так, пришла вот эта волна весьма интересных музыкантов. Вернуться вот к разговору, скажем так, с политиками всяческими и с академиками мы всегда успеем. Это никогда не поздно, да. Да. Вот как я... Еще, видимо, звонок, да, все-таки не против. Не? А здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание попросту говоря, беспредельно. Алло.
5: Алло.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: А скажите, можно обратиться с просьбой к вашей радиостанции?
0: Ну, давайте, я правда...
5: Тут что,
0: не... Я правда сразу хочу сказать, что я, ну, вот, да, от имени радиостанции ничего обещать вам также не могу.
5: Я понимаю, да, у вас есть передача «Шипящая хроника» называется.
0: Возможно. Не буду
5: вы,
0: этого
5: отрицать. Вы, пожалуйста, включите в нее фрагмент хотя бы небольшой, звучащей речи его Виссарионовича.
0: Хорошо, спасибо. Но я передам вот этот фрагмент данной беседы руководству. Может, они что-то там включат. Я, к сожалению, совершенно не в курсе. Я не слушаю радио. Вот. Как-то не смотрю, собственно, телевизор. Я только смотрю картинки. Картинки, которые мне присылают, откуда ни попадя, кто попал. Это заменяет мне общение вот, визуальное с внешним миром. Поэтому я такой добрый и гуманный, кстати. Ну что, я думаю, может, насчет музыки все-таки теперь... Объявляй пьесу.
6: Я думаю, да. Пора вернуться к тому, что происходит сейчас в студии. Мы сидим, все внимательно слушаем интересные беседы Александра. И, в общем, на самом деле, любопытная ночная жизнь происходит у тебя, Саша. Вот в эфире. Это вообще как бы... Для меня это такой как бы образ... Образ существования музыканта ночью. Либо человек берет инструмент, либо беседует в микрофон.
0: А ты вот, извини, что перебиваю, можешь себе представить, что и так каждую ночь, а то еще и днем, причем разными голосами и, так сказать, под разными именами. То там вот под именами уже перечисленных вот двух товарищей приходится вести музыкальные программы, новости тоже читать, менять. Представляешь, все на мне.
6: Сложно, но заманчиво.
0: Да.
6: Я бы даже сказал, весело. И в конце этого часа мы сыграем для вас композицию, которая называется... Леа. Это имя моей маленькой дочери. И мы сыграем ее для вас прямо сейчас.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А я, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Николай Ёлкин и его музыканты. Сейчас я тут посмотрю, что пришло на волшебное устройство. Так, ну тут все-таки, опять же, вопросы, касающиеся вот сроков каких-то. Вы знаете, нельзя в наше время сроки вообще определять никакие, вообще никакие и ни на что. Я, по-моему, ну, мне кажется, я прав, да? Потому что, например, скажу завтра, вот, а, да, например, своруют партию, или растаможка не пройдет, или, да просто всякое может случиться, в люк упаду, поэтому все должно идти вот так очень плавно, независимо, как ни странно, человека. Человек не должен сопротивляться обстоятельствам ни в коем мере. Мне так кажется, но я могу ошибаться. Может быть, мы начнем все-таки вот сейчас с телефонного звонка. Люди звонят. Да, не да. Против вы, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Доброй ночи. Да.
2: Доброй ночи, Николай и его музыканты.
3: Добрый.
2: У меня три вопроса коротких. Если можно, ответьте, пожалуйста, на все вопросы к вашим гостям. Значит, первый вопрос. Как вы все-таки называетесь? Есть ли название у вашей группы? Второй вопрос. Есть ли какая-нибудь музыкальная информация в ваших носителях, компактах, кассетах? Это второй вопрос. А третий, что бы вы могли посоветовать человеку, увлекающемуся подобной музыкой, но абсолютно не ориентирующемуся в названиях, ну, кроме Джабима, ну, послушать что-нибудь подобное. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Да, ну, я прежде всего отвечу на первый вопрос. Значит, называемся мы «Ёлкин Бэнд». Просто и незатейливо, и действительно все идет к тому, и все о том говорит, что бэнд мы. Второй вопрос...
1: Второй вопрос касался носителей.
3: Носители, ну, вы слышите с нашего CD композиции, которые записаны студийно. Я думаю, это различается по саунду, по дыханию. И CD называется «Ночь на перекрестке», и он продается, к сожалению, только во Франции. И даже больше того, уже продан.
1: Но вы вот могли бы поставить кассету и записать, что сегодня происходит. В принципе, это возможность существовала. Еще не поздно, еще будет много живых песен в эфире, так что вот да.
3: Есть еще один вариант приобрести нашу музыку. Это на концертах, когда мы играем в Москве. Следующий концерт будет 4 числа, 4 марта. Это такое...
1: 2000 года.
3: Точно, точно. 2000. И, в принципе, на него можно прийти, и можно купить там этот носитель. Он будет происходить в клубе «Место встречи» на Тверской. 4 числа, точно, если я не
1: 2000 года.
3: Да, если я не путаю, кстати говоря. Дело в том, что вот по поводу вообще такой музыки и по поводу того, что можно послушать, ну, я не знаю, мне очень сложно сказать, поскольку я музыку стараюсь не слушать. Я стараюсь ее писать, и это совершенно искренне, потому что, когда слушаешь очень много хорошей музыки, ну, становится стыдно.
1: Сармата бьет, я с тобой согласен.
3: Да. Это совершенно искренне. И никакого пафоса здесь быть не может у человека, который пытается делать музыку. Господи, по поводу музыкантов, ну, я, например, очень люблю Маркуса Миллера. Я понимаю, что я никогда не буду играть такую музыку, но это как бы к теме не относится. Я очень люблю там Юлю Началову, которая делает совершенно другую музыку, и никогда я такую музыку тоже делать не буду. Но вот когда я слышу иногда какую-то музыку, это единственное, что меня заставляет двигаться дальше. Если бы я совсем не слушал музыки, наверное, я бы занимался чем-то другим. По поводу того, как вам быть, вы спросили, как вам, что вам и где можно услышать. Я считаю, что в этом городе огромное количество очень хороших музыкантов. Услышать их сложно, потому что они не тиражируются, и сложные отношения у них с работодателями и со всеми власть и деньги имущими. Но дело в том, что жизнь меняется, и я надеюсь, что наш бенд... Это наивно, конечно, но я надеюсь, сделает такое робкое поползновение в сторону коммерциализации этой музыки, поскольку мы подписали контракт с фирмой BMG Music Publishing. BMG очень известный лейбл во всем мире. Только это, на самом деле, спасает от какой-то такой бездны, в которую падают все музыканты, играющие подобную музыку, играющий, может быть, гораздо лучше или совсем другую музыку, но ни признание, ни интерес публики движет всегда. А движет, наверное, все-таки вот то, когда ты слышишь, как хорошо играет или сочиняет другой человек, тебе становится стыдно, и нет никакого выхода другого, как написать что-то стоящее. Вот это, конечно, пространный такой монолог получился, но, видимо, такая мысль родилась из ваших вопросов, и я думаю, что лучшее подтверждение тому, какая-либо музыка, которую мы пытаемся делать, и я думаю, мы сыграем.

дня. Здесь не Копенгаген, но и не Москва, да где же я?

0: И вот приходит сообщение на пейджер. Вот такое. Музыка, может, и неплохая, если она самостоятельная, но пение ужасное, наезжает Ольга. Оль, я извиняюсь, но я не мог сдержаться, и мне пришлось тоже вот подпеть. Я немножко, конечно, подпортил кашу, но эмоции перли. Больше я себе не позволю такого. И вот еще тут вопрос. Амстердам вас притягивает как некий символ сытой жизни или как некий символ свободы, спрашивает Василий. Да.
1: Василий.

0: усилий. Не символ притягивает. Притягивает. Боже мой, что же притягивает? Да ничего не притягивает, впечатляет. Иногда нечто необъяснимое. Ты пытаешься это запечатлеть. И что из этого выходит, судить тебе, Василий. Мое дело на самом деле не объяснять в эфире символизм или что-то еще, я не знаю. Самое главное, если есть интерес к музыке и к чувствам, то они оригинальны. Они оригинальны, они рождены в самый момент. Кстати, или музыка приходится слушателю? Я не знаю. Дело в том, что...
1: Это называется «Просто прет», я тебе помогу. Просто город, от которого прет. Вот. А прет все, что угодно. Это может быть и сытая жизнь, это запах, это, в общем-то, девка, которая прошла мимо, и какой-нибудь проехавший мотоциклист. То есть это нельзя объяснить, да? Ну, в принципе, тут нужно сказать следующее. Амстердам — это сейчас центр, в общем-то, культуры. То есть одно время этот город боролся за это с Прагой, как ни странно. Да, да, да. Затем выиграл этот поединок все-таки.
0: Нет, дело в том, что никакие центры, ни культуры не интересуют, когда прет, я не знаю, от музыки, услышанной в проезжающем автомобиле.
1: Я же пытаюсь, так сказать, это...
0: Я не спорю с тобой, да, Саша. Вот... Я пытаюсь все-таки, вот как человек говорит об оригинальности, я пытаюсь быть оригинальным.
1: Да, и мне нужно тоже как-то вот тоже, да. Ну что, может быть, звонок послушаем телефонный?
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, Александр?
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: А вы как-то, по-моему, волнуетесь. Вот, может быть, вы перезвоните, как-то у вас вдруг что-то случится, и нам отвечать.
2: Ну, вам кажется.
1: Да, ну ладно.
2: Говорите. Вопрос к вам вообще.
1: Ну, давайте, попробую ответить.
2: В каких вы сейчас отношениях с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином? И будет ли еще выходить программа?
1: Я не знаю такого человека. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вот тоже волнуется. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Ну, что такое? Ну, придет она, сейчас вернется. Дело в том, что я, ну... Ладно, там, может быть, еще музыки. Ну, там человек сплакнул даже, да. Готова у вас какая-нибудь композиция? А сейчас я пойду посмотрю, чего он там. И мы продолжаем прослушивание в прямом эфире музыки, исполняемой Николаем Ёлкиным. Мы, в общем, группой Ёлкин Бэнд, правильно я сказал? Ну, сразу, что, будем песню слушать.
0: Да, что ж тут темнить-то? Да, впечатлила твоя заставочка. Надо собраться с мыслями теперь. Следующая композиция называется «Small World» — «Маленький мир».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, я думаю, пора обратить наши взоры, в общем-то, уже туда, в ночные эти предместья и в то, что находится вне, так сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Василий Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
2: Вот, мне он зов души.
1: Да.
2: Как бы со мной будут солидарны, ну, многие ваши поклонники. Вот. Дело в том, что я недоволен выходом вашей программы с воскресенья на понедельник, как бы. Потому что на уроках спать будешь, попросту говоря.
1: Понятно. Но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя поделать. Спасибо, тем не менее. Но, может быть, вас это утешит. Мне действительно удобнее это. Вот, потому что в понедельник все-таки рабочий день. Я прямо отсюда еду на службу, одеваю, значит, форму и на дороге штрафовать автолюбителей. А так, получается, суббота на воскресенье не то не сё. Воскресенье коту, как говорится, под хвост, как говорит наш главный. А вот, да, так что, не знаю, мне удобнее так. Извините, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я очень с большим вниманием сегодня слушаю вашу программу.
1: Это хорошо.
3: Вот я, в общем-то, профессиональный музыкант джазовый. Ну, вот. Ну, во-первых, сразу слышно, как настроена гитара, как звучат аккорды. То есть это явно не по машинке настроено было. Особый поклон саксофонисту. Шикарный звук. Фразировка изумительная. Клавишник потрясающий. Еще большое удивление у меня вызвал баланс. Как вы этого добились? Вот живьем вот так вот взяли, и у вас звучит, то есть практически нечего там шевелить-то. Никакие ручки не надо трогать.
4: Всю жизнь на сцене.
3: То есть это музыканты?
1: Безусловно, звукоизвлечение.
3: Ну, я думаю, что Александр, наверное, тоже руку к этому немножко приложил.
1: Ну, я, честно говоря, уже практически большую часть нашего эфира толкусь у окна с винтовочкой, высматриваю жертвочку. Вот. Ну, тем не менее, спасибо за...
3: Да, еще вот, если можно, небольшая, пожелание, что ли. Мне не очень нравится название «Ёлкин бэнд». То есть несерьезное оно. Музыка гораздо серьезнее. То есть на Западе, наверное, это название в самый раз. А у нас, вот я несколько сомневаюсь на эту тему.
1: Спасибо.
3: И еще знаете что? Секунду. Я вот, как старый музыкант и человек, много слышавший музыки, честно говоря, вот не советую петь на английском языке.
5: Спасибо.
3: Это более слабое ваше звено. Надо пользоваться сильными сторонами вашими. Вот. Еще я желаю вам всяческих успехов. Если у вас будут концерты, я непременно постараюсь попасть.
5: Спасибо.
1: Ну, я вот, кстати, две последние позиции, вот только что позвонившего, целиком разделяю, ты знаешь. А последний именно о чуждом языке, я как-то уже говорил.
5: Да, это все правильно.
1: А что касается первого, действительно будет ведь ассоциация с какой-нибудь там, такой шафутиновщиной, с водкой, с винегретом. Все-таки есть,
5: Ты понимаешь, в родном отечестве все равно хочется называться Ёлкин бэнд, а не Элкинс Бэнд, как это звучит по-английски. Петь нет никакой необходимости, конечно, на английском языке. Но родной язык абсолютно прекрасно приходит на ум, когда находишься в родных пенатах. И абсолютно так же легко и без всяких натягов приходит английский текст, когда ты живешь и общаешься на английском языке. И живешь, так сказать, в отдалении от родного дома. Это слабое или сильное звено можно обсуждать, конечно, рассуждать об этом. Я предпочитаю не задумываться об этом.
1: Ну, правильно, скрутило, так и надо делать.
5: Вот.
1: Я вообще
5: скрутило ты скрутило.
1: Да, скрутило. Что себя сдерживать, да? А, кстати, вот сдерживать себя там при каких-то физиологических нетерпежах менее опасно, нежели сдерживать, когда прет там на искусство. Потому что людей, которых прет на искусство, они себя сдерживают. Мы потом пачками отлавливаем в Измайлово, где они, так сказать, насаживают грудников, рвут их и так далее. Оля. Поэтому ни в коем случае нельзя сдерживать себя в плане искусства, Коль. В этом ты целиком прав. Ну, сейчас буквально на секунду мы прервемся. Я протру окно сейчас тут. С той стороны забрызгало на гаденыш. Сейчас. И потихонечку подходит к концу наша встреча с группой «Ёлкин Бэнд», да, но еще впереди у нас одна живая композиция. Сколько она приблизительно по времени длится, пьеса?
5: Минут 5-10.
1: 5-10. Тогда, видимо, не будем уже слушать телефонные звонки, потому что, глядишь, он 15 будет.
5: Всякое может случиться.
1: Тогда сразу слово композиции, видимо, да. Ну, а что заморачиваться?
5: Ну, пожалуй.
1: Да.
5: Да. Край земли.

0: Ну, даже остается вот еще все-таки немножечко времени на то, чтобы да, ответить на последние уже вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам беспредельно. Алло. Весь в волнениях человек. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Да. Я уже думал, вообще нельзя к вам дозвониться. Да. Вот. Я, короче, такую вещь. Во-первых, ваш музыкант как-то заявил один телефонный звонок вам. То, что этот, он, ему стыдно, когда другие, другую музыку слушают. Я могу его успокоить, я думаю, вы, Александр, тоже. Как вы сами говорите, на самом деле прет. Со стороны-то виднее, правильно?
0: Ну, так да.
1: Вот, на самом деле, очень, кстати, профессионально, мне очень понравилось. А теперь это просто хотел гостям сказать вашим. А вот вам хотел такую вещь сказать. Вы сказали то, что вот вам приходится так работать, разными голосами говорить. Ну вот как-то странно, вот в новостях, если даже это вы что-то говорили, что-то вы очень спокойно отозвались о смерти Чека. Таким спокойным голосом.
0: О смерти кого, извините?
1: Чека. Ну, там то, что его хоронить будет, все так, так спокойно об этом говорили.
0: Ну, дело в том, что мы, информационные ведущие, обязаны давать информацию, скажем так, бесстрастно, то есть не придавать ей значимость, так сказать, интонациями, понимаете?
1: Ну, понятно.
0: Вот я научился это делать, безусловно, как профессионал.
1: Ну, знаете, здесь много ваших программ критиковали.
0: Да я знаю.
1: В принципе, знаете, вот...
0: Телевизионные все... проекты мои все,
1: да,
0: критикуют,
1: но вообще, да.
0: Да,
1: ну, честно говоря, знаете, что-то новенькое все равно надо было сделать как-то. И на самом деле мне лично нравится. Я вот ничего против не имею.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Тогда я принесу бумаги на подпись вам. Ну, человека надо ловить на слове. Сказал, ничего против не имею. Бумаги на подпись. Вот. Ну и что? Видимо, на этой замечательной ноте, хвалебной такой ноте, мы, наверное, с вами и расшаркаемся мощно.
2: А вдруг мы вот удивим тебя, Саша, и сыграем еще одну вещь?
0: Давай, я за.
2: И сыграем мы ее сейчас симпровизируем. Симпровизируем ночной эфир. Прет.
3: Кто нас не слышит?
2: Да, никто особенно сильно не подслушивает наш эфир. Не прослушивает.
0: Поехали.
2: Сейчас мы соберемся с силами. Песня называется «Солнце».

0: Это была группа Ёлкин Бэнд. Спасибо и до новых встреч. Я эту фразу выучил недавно с голубого экрана.
1: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
0: Пять минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
2: Добрый вечер. Но я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк, популяризатор органного исполнительства.
0: Так ну, будет я говорю точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
2: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте вопросы.
0: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто-то, очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол, это как бы чем объясняется?
2: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка – это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина — это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
0: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы широкой массе задом.
2: Да, и при том чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, угу, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе. Вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка. Она проводит, как мы с вами подсчитали вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день. То есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
2: Еще она зеркальце,
0: да, все время
2: протирает.
0: Зеркальце, да, протирает зеркальце заднего вида, сколько органист должен видеть лица своих слушателей.
2: Ну, насколько там, я понял, значит, вы задали вопрос о патологии.
0: Да, конечно. Именно вашей ассистентке, поскольку вашей, ну и так видно по вашему виду, вы уж не обижайтесь, мы потом немножко позже опишем ваше профессиональное заболевание органиста, и тут нечего стыдиться, вы так не краснеете.
2: А почему? Я краснею именно от того, что вы заметили, что я как бы настоящий исполнитель. Но вернемся к ассистентке. Я считаю, что не стоит жалеть о патологии, которая может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты – это как бы люди второго плана. И вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. Ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
0: А простите, а как ее имя? Мы просто даже...
2: Ну а зачем это вообще?
0: Правильно. Ну а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли вот в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому, а что это за человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает. И никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия. Это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим, а вот вы, знаете, я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения, это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
2: Да, вы, кстати, примите вот этот панадол, который всем советую.
0: Да, спасибо, действительно.
2: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
0: Я так и подумал, да. По форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
2: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
0: Но Нина, вот она даже не смотрит в нашу сторону.
2: Она, да? Зачем ей надо?
0: И молчит.
2: А ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а может и нет. Она тогда повернется и
0: Но скажет. Она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то. Она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
2: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на них.
0: Ну, просто странный человек стоит.
2: Ну, а вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
0: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
2: Это когда это было?
0: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот это в момент музыкальной паузы...
2: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
0: Исправим ошибку.
2: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
0: То есть вот это ваше...
2: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так сказать.
0: Понятно. А кто автор пьесы?
2: Вот там написано.
0: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, о которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такую, такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И как бы когда самый первый человек, в общем, его фамилия, когда фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Вы немножко путаете, да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну не знаю, дело в том, что есть
0: сведения,
1: что это псевдоним.
0: Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси. Избит он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание. Ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные ему.
0: Ну, какой оглобли? Это же был такой первый способ. То есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглоблю? Ну, это же
0: оглобли.
1: Были скотоводческие племена.
0: Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне. Вот я помню, мы как-то вели же разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример. Это вот татарская флейта из кишки сделана, да. Просто в которой он дует вокруг себя, вот обматывает. Это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровые, вот это вот как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли к самой сути, ведь духовые инструменты и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
0: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
1: Да, вот меха.
0: Да.
1: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
0: Ну, которые вот даже, да. вот гармошка сейчас у нее лежит, а не у ассистентки, вот у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
1: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
0: Вообще тоже очень правильно, да.
1: Вот, спасибо, мне тут принесли.
0: Интересно. Мне тоже, кстати. Да. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
1: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
0: Ну, что тут угадывать, я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
1: Это не странно, нет, но это знает любой. Да. Дальше, дальше, дальше.
0: У вас еще есть две попытки. То есть вы хотите узнать от меня...
1: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
0: Ну что, собственно, из, опять же, то есть вот от детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот, как знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
1: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
0: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
1: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
0: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
1: Ну, из трахей это вы, конечно, ну, почти угадали.
0: А тут, кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая,
1: да,
0: низкая.
1: Но это на втором этапе развития. Когда
0: вы имеете в виду первый?
1: Когда появились тембровые различия, а первые были сделаны из берцовых...
0: костей, из которых перед этим высосали мозг.
1: Конечно.
0: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
1: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
0: Ну, мы вот исправим, исправим. Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства. В общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
1: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
0: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот, ну, скажем, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, так, проорган, первый какой-то орган, так?
1: Может быть, назовем его архиорган.
0: Да, еще красивее, да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить, не было чертежей, не было каких-то, каким образом...
1: Они даже дальше... пахать не умели.
0: Пахать, они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств, они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
1: Да, к вопросу ближе.
0: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, типа, по-моему, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему, как бы, автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, загорел в момент нашествия варварских кочевых племен.
1: Вы задали свой вопрос, да?
0: Какой вопрос?
1: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся. И был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
0: Тех времен, да.
1: И тот орган трахейный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
0: Да.
1: То есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
0: Да,
1: так,
0: да.
1: Вот, ну, в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
0: Кстати, и, тут сразу...
1: Ну, подождите, дайте я... Ну, самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя двумя видами труб, с костяными и трахейными.
0: Ага.
1: И потом он не поехал крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не было, знали,
0: какие знаете,
1: что за аккорды издавать. Бывало. Да. Да.
0: Кстати, потом эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
1: Да, и поставили ему потом... такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
0: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве там какой-нибудь 600-й вот Мерседес. Нет, ну даже сильнее, даже сильнее. Нет. Действительно, это было не у всех.
1: Это было как орден вот какой-либо такой Александра Невского или ну какие у нас еще есть.
0: Ну, ордена, ну то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот, и, кстати, ведь тогда уже, ну, ладно, это уже мы в другую область лезли. Но вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
1: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу... в одном из японских городов.
0: Наверное, Хиросима.
1: Да,
0: но там есть... самый мощный.
1: Да, там концерт-холл Хиросимус.
0: Да.
1: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор. У нас в гостях в Москве тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, она развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Это она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: а как... вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Mm-hmm. Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно... Какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20. Если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, ну, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, ну, в частности, на самом деле, вот многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. Как ни странно.

0: можете подумать, что вот как бы человек такой разносторонний, и этого не может быть. На самом деле это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
1: Денег да,
0: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вот, вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
1: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тото-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путайте, с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Угу. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он, куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
0: Ну, типа лотерея.
1: Да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе, должен вас несколько, может быть, разочаровать, призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
0: Вот это вроде мелочи, а приятно.
1: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
0: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
2: Как я хорошо, красиво выразился.
1: Да, это каламбур, я бы сказал.
0: Как каламбур. Кстати, у нас сотрудники есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это был, ну, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
1: Ну, как же не звучал? Да, обижаете. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил, второй шофер качал, воздух я имею в виду, то есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, ну, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
0: То есть, видимо, там была какая-то сложная система,
1: ну,
0: вентилей,
1: да, ну,
0: всяких перекрытий.
1: Вот. А маэстро Фрэнк, наигрывая по пути, напевал свои шлягеры.
0: Вот. То есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
1: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот. И даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот. И, ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
0: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган, но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить? Я не имею в виду, там, понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить, и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там, ну, просто на какие-то средние шиши.
1: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
0: А люки вы устанавливаете?
1: В каком ключе?
0: А, ну, впрочем, это не важно.
1: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
0: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то в каких точках мира стоят такие же серьезные?
1: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
0: Ну, как, а план-схема должна быть...
1: Как исполнитель.
0: А.
1: Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
0: Угу.
1: Если вы хотите, так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки числю в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
0: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
1: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
0: а бывает... в трудовой книжке что, так же не так и написано, да?
1: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства не будем говорить, что написано.
0: Ну, понятно.
1: Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
0: то
1: мои
0: звания. То есть это все она же, да? Потому
1: да,
0: что
1: да,
0: я
1: да.
0: Как-то вот смотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
1: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю себе.
0: Это ваша
1: делать.
0: Супруга Нина, да?
1: Откроет этот секрет, да.
0: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
1: это импресарио.
0: А, все, я понял.
1: Так вот, еще об ассистентке.
0: Да.
1: Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
0: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
1: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
0: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
1: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
0: Вообще действительно.
1: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, мне выслали костюм, который очень оказался мне впору, если не считать некоторые узости брюк. Ну, это я, опять же, после отпуска приехал.
0: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
1: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом. Я не вдавлюсь в эти подробности. На все есть Нина Александровна, она делает все, что нужно.
0: Но мне... она никак все не может.
1: Я могу только сказать, что я не кашляю во время тутти, которые я люблю включать в самых кульминационных местах.
0: Тутти дабы... это кто?
1: Ну, возьмите вот это.
0: А, ну
1: я, вам пришлю как-нибудь словарик музыкальных терминов, чтобы вы, так сказать, осмыслив нашу беседу по-новому, кое-что поняли для себя.
0: Тутти так зовут вот собачку нашего Прохора еще. Я уж подумал,
1: ну, я знаю, что... у вас на все есть ответ. И какие-то странные ассоциации, довольно забавные, может быть. Но просто я еще не совсем привык к этому.
0: Ну, у вас возраст такой достаточно консервативный. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И у нас в гостях историк-популяризатор Евгений Федорович Гедикин. Вы можете задавать ему вопросы по нашей теме, по теме нашего разговора. Будьте, пожалуйста, кратки, формулируйте ваши вопросы поточнее, чтобы не запутать нашего уже достаточно пожилого, в общем-то, гостя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это
0: привет.
3: Алексей.
0: Здравствуй.
3: Вот очень приятно слышать эту музычку, потому что действует она очень как-то умиротворяюще на меня, вот, в частности. То есть как-то там, ну, на змею музыку кратить. Ну, во-первых, я хочу так поздравить вас с двойным праздником, во-первых, с вашим грудничком Гошей.
0: Да, да.
3: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным. Это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, в метро было, в общем, страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал, остановка по требованию.
0: Да?
3: Да, да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопросы, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так, ну, с удовольствием слушаю вот, альтернативную какую-то музыку новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые, ну, используют в своем, ну, в звучании в своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки, новые именно. Не используется, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами, а это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент-то духовой, да?
0: Да, конечно.
3: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я уж не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
0: Было дело, да. Да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
3: Понятно. Ну и как вообще?
0: Произошел прокол, значит, скач всяких там вот этих шлаков, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
3: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
0: Да, конечно.
3: Ну, слава богу.
0: Да, спасибо.
3: Значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что... То есть как, собственно, предохраняться от этих, ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре. Или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в будни своим студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там, попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
0: Да, да, да, несомненно. Ну, я понял, сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
3: Спасибо,
0: до свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom, Metal, бубенить, иногда используются всяческие вот органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограмма откуда-то.
1: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит единение, сближение культур альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты ищут творческих контактов с Doom-командами. И они записываются вместе, притом в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую. Но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органными исполнителями. А что касается в общем этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», которое произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или как вы выразились, про-орган.
0: Ну да, да, то есть это...
1: Да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства. Уже было земледельчество.
0: И была очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
1: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже, так сказать,
0: то есть,
1: мягко картина говоря.
0: Мало бревен, то есть картин много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось как бы делать такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
1: Это, да, но трубы делали из стеблевых растений.
0: Да, как-то вот, например, зонтичность. Ну, вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
1: Да-да, и родина Гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней, потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша. Да. Он называется трость.
0: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию с вот всех этих инструментов духовых, волынка, гобой, там, трубу, можно тоже туда саксофонов пиндюрить. А, и все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек гудели, получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при, скажем, соединении функциональных качеств всех духовых инструментов, там было найдено какое-то свое звучание за счет, скажем, расфразировки каких-то отверстий, всяких там труб там, и прочих там полирольных дел мастеров.
4: Продолжайте, пожалуйста, Евгений Федорович.
0: Вы хотели на второй?
1: Да. Вопрос был о том, как предохраняться.
0: Это, кстати, действительно очень интересно, потому что существует масса разных мнений. Например, вот по ТВ-6 в рубрике «Аптека» недавно вот совершенно эту тему серьезно обсуждали. И тем не менее, количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов... Да, постоянно происходит и переполнены. Вот и рот больницы, все это уже...
1: Мой ответ краток. Закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играючи на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну, опять же, я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
0: Да.
1: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась... демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то какой-то филармонии, коллективы начали носить название коллектив имени художественного руководителя. То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? Человек, творческая личность, с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда, как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом, кстати, режиме, да, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
0: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, а и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, недожирно, без рыбьи и сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят.
1: Ну, я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу, да, вас как исполнителя. Вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
0: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
1: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то виды изменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек.
0: То есть вы хотите сказать, давайте скажем, более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
1: Министр культуры несколько не... более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
0: Всех?
1: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
0: Как бы уже такими.
1: Они не раскручиваются.
0: Это называется independent.
1: Вот-вот.
0: Угу. И что вы хотите узнать?
1: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
0: А вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
1: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
0: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
1: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
0: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
1: А вот вы говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрученности и как бы сценического успеха. То есть это все мечты и далекие от реальности. Человек, попадая в раскрученное состояние...
0: Нет, подождите, я вот здесь конкретно вот всем женщинам на 8-е каждый месяц, и 8-го я дарю им таблетки, разные там бинты. А вот, кстати, перед Новым годом я каждому сотруднику радиостанции подарил по куриной ноге. И, то есть, почему? Я совершенно сейчас уже воплощаю свою программу в жизнь.
1: Да, но насколько я знаю, вы ждете от них встречных подарков.
0: Да, мы постоянно друг другу делаем такие сюрпризы. То есть, скажем, через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
1: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить, так сказать, гостя с тем, кто вошел.
0: Это же ваша ассистентка, ну что?
1: Нет, я имею в виду вот
0: это. Она просто повернулась уже лицом к вам. Вы Евгений Федорович.
1: Ну ладно, я не буду настаивать.
0: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока...
1: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает, делает какой-то грязный такой заполняющий звук. Солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам, не правда ли? Они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку,
1: сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
0: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты и кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот, а почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я верю, я видел 100 раз эти
0: лепешки. Не, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сывороткой, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка? Сыворотка это вот нижняя
2: часть? Ну да, вот это. Саша, ты ведешься на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
0: Ну кто из нас деревенский житель?
2: Ну конечно же.
0: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке, какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
0: Молоку нет, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производят. Водился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, в скорму, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что, вот твоя рубашка.
0: Ну да. Китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
0: Извините,
2: вот
0: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Ярки, родные. Какие?
0: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону, я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели, и Евгений Федорович Гедики, историк.
2: Как его ты говоришь?
1: Гедики.
2: Да, кто ему так фамилию придумал? Ну и родители, а?
0: Извините, я внук замечательного советского органиста, композитора и
1: популяризатора. А как сейчас дедуля поживает ваш?
2: Кого-кого великого?
0: Кстати, если вы насчет дедули, я вам пришлю по почте энциклопедию. Там указаны годы жизни моего дедушки, который скончался накануне военных действий с немецкими фашистами.
2: Ты откуда его привел-то вообще?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, Александр, доброй ночи. Мы сейчас как раз с подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
1: Ага.
3: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
2: А вы не подали на нее еще в суд?
3: На кого? На подругу?
2: Ну, конечно, ничего себе.
3: Так, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
0: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
2: Кто купил?
3: Подругу в формалине, ну зачем же так жестоко?
2: Нет, кто шубу купил?
3: Подарили.
2: Кто он такой?
3: Кто он такой?
2: Кто шубу подарил?
3: Ну, какая разница?
2: Ну, как это какая разница? Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
3: А что, это из вашего опоссума?
2: Какая разница, из чего опоссума?
1: И тут вообще, в принципе, не, без разницы, из чего пошита шуба.
2: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Это неприлично.
4: Вы же все-таки в прямом эфире.
2: Да, это вам не телевидение.
3: Мы в прямом эфире, не в КГБ же.
2: Ну какая разница? Ну вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите,
3: нет,
2: пусть...
3: Нет, мы ничего не скрываем. Нам пусть скрывать нас... нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
4: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
3: Как,
2: Саша, вы же не слышали, что внук называется? Глухой еще.
1: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
3: Да.
1: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерстки опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
2: Не, а нет. Как парня-то звать? Кто дарил-то?
4: И с какой целью, кстати?
3: Да нет, родители, с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
2: А, родители? Нет, вот с этого-то и начинается, Саша, у нас с детства.
3: Есть подход есть гринписовский такой, что...
2: Да какой там... тут гринпис? Все время
4: о гринах, кстати, это подозрительно.
3: А можно, так сказать...
2: Какое отношение имеет американский
3: вот надеть
2: доллар?
3: Надеть на себя шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
2: По-моему,
3: его...
2: это попытка отмазаться просто.
4: Это вульгаризация буддийского индуизма.
1: Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
2: люди
1: коллеги?
2: Люди иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии затрагивают они и так далее.
1: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
3: Да, вот я это
2: слушатель, а?
4: Ну, вы знаете, да, я бы немножечко оправдал, человек все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто нужен.
2: Хорошо, а как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
4: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет.
1: Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
2: Это йоги, по-моему.
1: Ну почему йоги? Сейчас вот.
4: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
1: Ну там даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
2: Да, подавайте спасибо. В суд обязательно на него.
1: Спасибо.
4: Еще звонок?
1: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Даже доброй ночи.
1: Да.
5: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
1: По поводу вот молочной пены.
2: Пенка,
5: ну, да,
2: ее лучше называть, а то ее
5: с одной стороны молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то Афродита родилась.
1: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
5: Ну, во всяком тут случае, уже... на картине изображена Афродита из пены.
1: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
5: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр...
1: Ну, это конечно, конечно.
5: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
2: А может быть даже из масла или сметаны, если как долго. А вдруг кефир?
5: А тогда как же ее употреблять-то?
2: Кого ее-то?
4: Афродиту?
5: Афродиту в чисто духовном смысле.
2: Духовную употребляйте.
5: Ну, сыр, между прочим, дело материальное.
4: Кстати, тут можно
2: его можно одухотворить.
1: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать. У нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению... ну, очень далеко. Он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз. Он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал. Это был его лучший друг. Он там...
5: А, понятно. Это да. Был Пигмалион. Это мы уже слышали.
1: Кто вы говорите?
5: Пигмалион, наверное, это был.
1: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
5: Так как же он назвал тогда свое произведение?
1: А вот не произведение, а друга.
2: Он так его...
1: Он его звал Толиком.
5: Толиком. Унитаз Толик.
1: Ну как, унитаз это так вульгарно, вот наш...
2: Вульгарный. Раковина тоже вульгарная?
5: Ну, вы меня простите, все-таки я женщина, и вопрос Афродиты меня продолжает волновать.
2: А, ну да. А Мадонна вас тоже интересует?
5: Мадонна, смотря которая.
2: Ну, вот последняя.
5: Последняя это которая современная или которая все-таки из художественного фонда?
2: Ну, последняя. Вот поет она еще песню.
5: Ой, ну она так поет.
1: Плохо?
5: Ну, как вам сказать?
2: Мы если, тоже такого же.
5: Если ее слушать без изображения, она поет отлично.
1: Да, у нее очень хорошие еще и музыканты играют иногда.
5: Да, да. А вот если вот посмотреть на нее как на Афродиту... То пены ей явно не хватает.
1: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
5: Что она?
1: Мужчина. Да.
5: Гермафродит?
1: Нет, ну что вы.
5: Она скрывается?
1: Нет, она мужчина.
2: И не скрывается. Так что она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
5: Да, ну извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
1: Конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вот вы думаете, вот классические музыканты вот на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
5: Да, но между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
1: А, ну вот эти как бы у них прикрепляются.
2: Это уже из папье-маши.
4: Не хвосты, а фалда называется. Ну что
5: же. Папье-маши это не такая гибкая материя.
2: Ну, вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
5: У вас да, какая-то... но у нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете
1: да
5: себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
1: Ну нет, это мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фолды, как вы говорите, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Ну как вот скажите, зачем вообще они нужны? Вот зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Вот скажите, зачем?
5: Нет, ничего подобного.
1: А зачем? Вот давайте вот разберемся.
5: Вот
1: зачем?
5: Если серьезно, то я знаю, зачем это.
1: Вот давайте скажите. Зачем?
5: Когда дует большой и сильный ветер, ну, типа с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
1: Вот вы неправы. На любой уважающей себя бескозырке, между прочим, вместо там глупой надписи, там теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, чтобы потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
5: Вы перепутали, это боксеры.
1: И хоккеисты еще, кстати.
5: Боксеры, они там в челюсти бьют эти ленточки. Для того, чтобы у них не выпала капа. Когда их партнер бьет по голове.
1: Да, кстати, вот на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи вот этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
5: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов, некоторых разных фирм, простите.
1: Да-да-да.
5: Вот. И они советуют, вот берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
1: И надеваете.
5: И вставляете туда. В рот.
1: Да, вообще, вы знаете, раньше, вот
5: и
1: я помню, до того, как... вот изобрели все эти зубоочистительные средства, то как бы люди, ну, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как вот на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, вот такими, знаете, были такие.
5: Да, знаю, у меня до сих пор старые запасы сохранились.
1: Вот, да все мы этим занимались. чё греха таить. А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, использовали вместо жевательной резинки.
5: А, изживали его, да, изживали. Да, и зубы, да, после этого становились не белые, а черные.
1: Да, такие черные прям, то есть это тоже реально.
2: Маленькая
1: факт.
2: Антикоразичка. Да.
5: Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
1: Да, в общем-то, мне тоже не довелось, но вот...
2: А я смолу жевал и за маску нормально дышу тогда.
1: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
2: Голодают, по-моему.
1: Да, прям,
2: голоду
1: да,
2: да.
5: Господи, бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
1: Ну вот.
5: Как вот, насчет экологии вообще?
1: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
5: вместе с хвоей.
1: Да, то есть все там, всякие там, ну, все подряд, понимаете.
5: Ну, правильно. А потом говорят, что там какие-то колорадские жуки.
1: Да, да.
5: Хвою едят.
1: Да.
5: Нет, вот. Это невозможно.
1: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
2: Бессонная
5: ночь. Я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
2: Ну, нам надо еще отойти сейчас.
1: Да, там просто к нам приехали.
5: А, да, под хвою, я поняла.
1: Да, спасибо.
5: Всего доброго.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбно. И, Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста. Уже давайте, пожмите друг другу руку. А это, а вот этого у него вообще не трогайте, это не это, это его младший брат.
4: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, который...
1: Это наш сиамский близнец.
4: Вот этот легендарный, да?
1: Да, вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
4: Очень Торшин. Приятно. Я, кстати, своим...
2: А мне представлять никто не будет этого...
1: А это историк-популяризатор Евгений Федорович Гидюке.
2: А чего он популяризирует?
1: Он популяризирует органную музыку, игру на органе. И вообще
2: это вот это он принес, да?
1: Да.
4: Я бы даже сказал, это я сыграл.
2: Да.
4: Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать
2: на
4: из этих, да, из этих труб единый орган, который звучал бы как... Ну, помните, вот в Артеке было дерево, которое...
2: Меня в Артек
4: прививали.
2: Не приняли, не помню я
1: даже. Ну, конечно, это неудивительно. Там, нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник. Естественно,
2: они орган... взяли не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
1: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органа обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
4: да-да-да, вот
1: скажите
4: это
1: об этом.
4: Зависит от тембровой... как бы реализации
1: еще
4: вашей
1: толщине,
4: идеи.
1: О толщине, от досочных покрытий, пожалуйста.
4: Это искусство сродни выпиливанию
2: тростей
4: для кларнета.
2: А что, сегодня говорить не о чем больше? Чего? Федорович какой-то пришел. Чуть.
1: Ну, кстати... Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну, что вы прям... Я понимаю ваше возникшее сразу неприятие.
4: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и эмоциональна.
2: Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там. То есть вы это сыграли.
4: Да, кстати,
2: мне
4: я,
2: уже слушать не
4: я
2: хочется.
4: Я играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был
2: и
4: на мастер-классах.
2: И вы думаете, это кому-то надо?
4: Люди ходят и платят деньги.
2: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
4: Они платят деньги.
2: Они платят деньги. Они все ходят за бесплатных аккредитаций. Им доплачивают, молоко дают бесплатно.
4: Не знаю,
2: вот
4: я...
2: Ходят. Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
4: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
2: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, а непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... Я это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться...
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал — это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это даете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать. Я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А вы писали. Ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вообще нельзя. Он же все читает потом вслух. Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Я забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили? Да, я вот у вас, вас же как бы двое, и значит, у вас, вам нужно было... А желудок у вас один на двоих или два? Вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут зависит. То есть, как бы с двух надо вымь доить или с одного?
2: Ну, дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле, ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный. Угу. Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, то есть... нервы там, все нормально. То есть...
0: Угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигналы по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините,
2: там...
1: называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фолдами, который...
2: Ну, вот он сидит с этими фолдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фолда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну,
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот, если хотел
1: папа.
2: Бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фолда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну, как-то... Как-то смелее.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был
1: получится.
2: Полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраге с фолдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там белое, черное, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем, то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович, может, вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит.
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это, он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету, лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот да, Евгений Федорович, что это вот у Angels такая попытка зачморить.

0: После...
1: То есть наедине.
0: Ну, нет, я привык к большим аудиториям.
1: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня?
2: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
1: остался. Кстати, вот манекены внизу я видел стоять. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Angels и Torsion. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб. Не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать... все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: раз. А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри, во время открытия клапанов, влага не шла. И поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. Сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж, а настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели? И ведь сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг их юношеский, детский, вибрации полов.

0: через кости зубные, там разные прочие отростки члена, штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось. Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке, сел в оркестр, говорит, я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Угу. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплата у наших музыкантов, сами понимаете.
1: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочек, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется это тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Но пищи-то меньше пупсик сожрал.
2: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
1: Ослить некуда.
2: Извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
1: А вкусовые рецепторы находятся на языке, на
2: нёбах. Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
1: Вы же все-таки историю преподаете на этом.
2: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
1: То есть вы читаете журнал «Здоровье»?
2: Нет, извините, я читаю
1: журнал «Наука и жизнь».
2: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
1: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
1: И сказал бы, что я приехал откуда-нибудь из Нидерландов хотя бы.
0: Гость будет.
1: Гость будет. Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника... Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет...
1: Кто?
0: Президент.
1: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
2: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволения муниципалитета раздавали слушателям.
1: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
2: Ну,
1: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
2: Я, если я буду оправдываться, то...
1: То это не получится. Надо начать с этого. Если вы начнете оправдываться.
2: Я просто считаю это выше, чем следует.
1: Не, вот хорошо, Саша, я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
2: Вы вот, начали, кстати, скажите, с ассистентских трудов.
1: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот зинь-зинь. Слушай, это звучание вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
1: Да, вот давайте я то, что имею.

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот Сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Angels, ни на Торшин. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо за вопрос.
1: До свидания.
0: А что, Angels, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, кого-то Федорович. Так говорит, ну, Саша.
2: Ну, это вообще, по-моему, надо в этом смехопанораме показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
2: я не знаю, его прибил, он все, сидит. Все, кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио, там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
2: Желательно
0: днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Энджелс, уважаемый, в третьем лице.
2: Нет, я скромный.
0: Сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции. Он,
2: вот особенно студенточек,
0: практикантов с разных других радиостанций.
2: Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
2: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
2: А газеты эти уничтожать надо, вот что пишут-то.
3: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
2: Друга нашел, да?
3: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
2: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
3: очень
2: у него бабочки, как
3: человек.
2: У тебя, нету.
3: Я ему подарю. Я,
2: у него нету бабочки.
3: С автографом.
2: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, с этой, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
3: Так вот, когда я...
2: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому, ну, по-рабочему.
3: Вам лучше не надо.
2: Там.
3: Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа были...
2: А вот вопрос,
3: вот четырехручные... Слушайте меня внимательно.
2: Нет, я вопрос, я потом забуду.
3: В конце вы будете сюрприз иметь. Так вот,
2: только не надо мне леденцы давать.
0: Меня прокор щекочет так, что, прикинь, подкралась на коленках и щекотит.
3: Перепутали, кстати, Нина Александровна, она...
0: А жила-то,
3: да.
0: Четко.
3: Ниночка, ну, пожалуйста. Так вот.
2: Где Нина-то?
3: Партия...
0: Да вот, под столом.
3: Вы меня слушаете.
0: Это ассистентка нашего
3: организма. Так вот, дорогие радиослушатели.
2: Федор, еще расскажи, что это ассистентка.
0: Это он привел с собой.
2: Это моя... А его ассистент?
0: Конечно.
2: А наша Нина где?
0: Наша Прохор. Ты что попутал? А та Нинка, уволили ее, она из столовой сперла яиц.
2: Яиц? Ну, зануда, ну дает. А
0: прикинь,
2: все-таки унесла, она мне говорила, я все яйца здесь.
0: Говорила, а что ж ты не сказал? Ты, может быть, предотвратили? А, ну ты же
2: нет, честно. Да я думал, суть.
0: Ты же с ней того, да, ведь крутил с Нинкой. Крутил, да я вижу, погла, крутил, да сразу видно.
2: Ну, вам, при Федоровиче, зачем?
0: Вот, мы же не дома.
2: Думает, сидит там, че парень крутил, зачем крутил Нинка? Вот так вот мысли бродят. Там
3: нельзя отвлекать. Нинка, она как картинка. Так вот,
2: ну, у вас-то Нинка как раз не как картинка. Нашли себе бабищу.
3: Она
2: даже, старенькая, да? Привелся,
3: уже.
2: Да?
3: Вы что думаете? Так вот, в произведениях, которые были написаны для четырех рук, партия педалей была написана для двух ног. И какой следует отсюда вывод?
2: Что там две педали.
3: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сиамских исполнителей на органе.
2: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления-то нет уже педали?
0: Нет, уже получается.
2: Да, уже две. Все, смотри, какой умный ты парень оказался.
0: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
2: Машина-то?
0: Да, а, руль, кстати, рулем 10... регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
2: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобили ездит.
3: Вот так-то?
2: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
3: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
0: Очень быстро, и да.
2: А вы что, в войне участвовали, что ли?
3: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
2: как,
3: там...
2: Как у нас полковника со штаба звали-то? Может, знать?
0: А, я уже не помню, их столько у нас перебывало.
2: Не, по... не будем, да, о плохом, о грустном.
3: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
2: Да, да, там.
3: И что-нибудь спросите еще.
0: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
3: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
0: То есть она вам мешает,
3: записана,
0: я убрал.
3: Нет, она записана на
0: наоборот,
3: домашнем извините. Электронном сэмплированном органе, который пытаются впихнуть нашим потребителям низкооплачиваемым зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук, какой неприятный тембр, отличающийся
0: какой, да.
3: от живого органа.
0: А вот...
2: Да, можно я тоже да скажу? Вот да. Приму участие вот в том, что...
3: Кстати, было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
2: Я вот знаю течение даистов, которые даили. Они не да говорили. Какие-то это вообще... Прохиндеи, можно сказать. Они да говорили. Это не специально.
3: Но приехавшие из деревни...
2: Вот вы были с дойером хоть раз на «ты»?
3: Я с доярками, извините, не путайте доярками. Мою ориентацию.
2: А вы еще и кот мартовский.
0: Ну, друзья, друзья.
3: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных.
0: Нет, но я знаю, насколько я знаю,
3: да.
0: Евгений Федорович, вы уже давно из деревни приехали.
2: А Федорович, приехали. Приехал-то?
0: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
3: я
0: по-моему.
3: Я из Станицы, между прочим. Ага.
2: Откуда? Станица?
3: Из... Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
0: Вот Муму.
2: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
3: Это ну, Манилов, вы что? Это
2: не, мальчонка там был такой вот.
3: Манилов же был когда-то
2: шкет
3: мальчонка.
2: Такой маленький в штанах и в тюбетейке.
3: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
2: Шолохов Манилов. Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
3: Да, правильно.
2: Живой еще в гробу потом
3: ворочался. До сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
2: Вы со мной
3: событий.
2: Только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
3: Сиамских.
2: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
3: Не может.
0: С трудом.
3: С трудом.
2: Вот интеллигент. Это...
3: Кто, это Шолохов интеллигент? Да это прохиндей.
2: Я вы про видели? Вас говорю, прохиндей. Это вы... Я не буду вас называть.
0: А что вы имеете против Шолохова? У меня жена
2: видели...
0: была, кстати, дочь доярка,
2: кстати.
0: Между прочим. И она доила, она лучше
2: и
0: всех.
2: И дед у нее был дойером, у нее ладони все без этих черточек были. Вы представляете, что
3: это какой
2: значит?
3: Массаж мог в имени.
0: Да.
2: Возможно. А вы все о массаже. Видишь, интеллигент. Ему лишь бы в солярии там и массажи поделали, что ли.
3: Я, кстати,
2: и доярки,
3: я, кстати, колбасы не ем после армии.
0: А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вашей поездке в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись. С очень
2: а
0: ты
2: знаешь, какая халява? Два гривна час. Ты прикинь, сколько сэкономил.
3: Ничего подобного, 15.
2: Сейчас все плюс... российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 гривен отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух.
3: Извините,
2: гривен.
3: Кто изучал этот вопрос обильнее, вы или я? Вы вообще хоть раз...
2: Кто вы такой?
3: Кто... Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь
0: правы. Ну что вы правы. Нет, давайте.
2: Вот эта бабочка его, вот эта бабочка. Летчик пришел за бабочкой.
0: Вы только не оттягивайте ему ее и нам. Между прочим,
3: скидку делают за бабочку. Вот увидишь, сразу думают, интеллигентный человек. Не какой-нибудь.
2: А у меня одна мысль. Вот я вижу интеллигент. Вот в табло бы ему разрядить бы всю атмосферу, а?

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле, я хотел сказать. Да, да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саш, ведь никто и не подумал иначе. Ну, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну, вот пощупай, она будет орать? Молчит?
1: Она вообще не мальчит, я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется, она сейчас будет играть в прямом эфире, а во-вторых, я должен уточнить, она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять,
2: да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти, трын-трын-трын, они там дуют у них как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко ты мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна, скажите. Кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович как-то шумно дышит. Она все-таки,
0: я думаю, просто не надо было ей давать...
1: Вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюноотделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе? У вас как-то имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет? На чем он играет?
0: Кисин, кстати, тоже клавишник довольно достойный. И я помню, он интересовался органным творчеством.
2: А в какой группе он
0: играл? Он ухаживал, кстати, за моей внучкой. Но тогда...
2: Какой внучкой-то? Вы же сами внук. Какая у вас внучка? Он втирает-то сидит.
0: Ну не хотите, не слушайте. Я хотел вам ответить.
2: Я был рад у вас. Как вас внучку звать?
0: Это другое дело.
2: Вот как зовут внучку?
1: Ты видишь, Эншелс, можешь найти подход.
0: Кстати,
1: можешь ведь, ты же психолог.
0: Какой у вас автомобиль?
2: А при чем здесь мой автомобиль? У меня особая модель.
0: Это уже...
1: Интересно. Друзья, нет, давайте сейчас, что? простите, мне надо перевернуть. Мне надо перевернуть. Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: Половина четвертого в Москве. И в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк, популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Вот не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал. Но я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: В прямом эфире взять.
0: Нет, нет, нет, подождите, того. Я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Это? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Я за нее бы паршивые овцы не дал. Я
2: откуда еще, вы знаете? А вы
1: я еще фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, такая? У вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня никакая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль, ну, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не
1: у этой запах. Тетки, как ее звали? Салон есть такой. Велюровый.
2: Ну да, это
1: замена. Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: Тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. Мы
1: договоримся. Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: У вас же кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: У вас же 4 руки.
1: Ну что, ну две там маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка.
2: Не, нет, хотите, не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю,
2: а что
1: вы мне пытаетесь...
2: Саша, какие у вас еще есть вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезная,
2: да, она еще
1: какая-нибудь.
2: Девка, но не облезная. Вы... Кстати, это немаловажно, девка или не девка. В наше время, поди найди.
0: А, может
1: а
0: быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучка, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я вас слышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу.
1: Чувствую,
2: вот.
1: Что-то кстати, роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, и память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец? Ну, смотри,
1: дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия... Известно.
1: Да я уже забыл ее сам.
0: Ну вы правы уж совсем. Нашего гостя засмущали. Ну, что
2: а звонков нет, Саша, извините.
0: Есть телефонный звонок.
1: А вам что, со мной поговорить не хочется, да?
2: Не хочется, но я просто как-то...
1: Ну что
2: мне
1: вы...
2: не удается это сделать.
1: Ну давайте попробуем поговорить.
2: Задайте мне какой-нибудь вопрос.
1: Это вы меня просите?
2: Да.
1: Вы же а что вы на Сашу смотрите?
2: Ну он как бы...
1: Что,
2: сидит
1: как бы?
2: Тут между нами.
1: Какой между нами? Ну, это вы между нами. Вы посмотрите, кто
0: вот,
1: между
0: кстати,
1: кем сидит.
0: Действительно, Торшин, а вас уже
2: да.
0: С другой стороны у вас. Это как
2: так
0: бы...
2: мне с кем, с вами или с Торшиным?
0: С Торшиным бесполезно. Да, я по опыту проверил, знаете. Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
2: Ну, может быть, лучше пенем. Звонки, ребят.
1: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
2: Внучкой все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
1: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
0: Привет.
1: Вот. Добрый вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще обхихикался просто.
0: А в чем же?
1: А в чего вы хихикаете? Вот мне интересно.
3: Просто Евгений Федорович сегодня очень интересный оппонент. Я не пойму, то ли он...
1: Вы бы его видели. Вы вот этот вообще...
2: Сам бы на себя посмотри.
1: На меня все видели.
0: Ну ладно, вам право ругаться.
3: То ли он обдолбился, то ли он, в общем-то...
0: Да нет, ну что вы, зачем?
1: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанная, нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
0: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
0: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будут установлены перегородки такие, вот как в этих...
1: В тюрьмах?
0: Как, нет, как, где выдают бабки в этих, в обменных...
1: В кассах.
0: Да,
3: это
0: будет,
3: как, наверное, вот чтобы там... в такси, да?
0: Да.
3: Во избежание, собственно, грабежей, да?
0: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
1: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нету.
0: Ну ладно, уже... вам право. Ну что,
1: я
0: он
1: вам
0: подарю вам
1: бабочку. Автограф. Не надо мне.
0: Подождите, уважаемые, вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Что Алексей, вы хотели спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начинаю. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
0: Органы, вы говорите?
3: Образы.
0: Да.
3: Вот.
0: Извините, я ослышался.
2: Мы об органах все, конечно.
1: Да, и проходят они у вас, и
3: то
1: что
3: есть, я, собственно, изучаю их не по пацану, а как-то по жизни, вот.
0: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то... приватно поговорить.
0: Вы знаете...
1: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
1: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне молодой человек, помолчите.
0: Между прочим...
3: Но я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
0: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя. Вот, и я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
1: Смотри, как Федорович, да, девок охочет? Ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
0: Ну, понимаешь...
1: Кстати, могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
0: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот
1: там
0: с собой...
1: Там фаланги свои растит на задницу вот эти.
2: Я скажу... Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
0: Ну вот на то, что вы принесли
2: там
0: с собой.
2: У меня, вот, колосится. Да.
1: Зелень-то стрижете по весне вообще так? Стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то... в общем-то, вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу, и как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
0: Ну, я понял, но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
2: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
2: зачем здесь обнаружить?
3: Же... Орган-то они слушают как бы на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
0: Здесь, пожалуйста, погромче. Ну, вот.
2: И вот, молодые люди, вы послушали орган.
1: Вечер органной музыки у нас сегодня.
0: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос...
1: Можно я вопрос задам?
0: Конечно, я уступаю.
1: Радиослушателя нету уже?
0: Да.
1: Все, ушел.
0: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то... Ну, неважно, да.
1: Он там...
0: Оно это вы. Извините, что-то я тоже заразился от вас какой-то.
1: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну... Есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? Есть.
0: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам из трахей. По нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
1: Из тюрьмы, что ли?
0: Нет, ну, ты сразу применяешь все это все вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птица. Птица такая.
1: А, ну, вот это кукареку, там. Да, у него... Да, я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
0: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
2: Как вы могли догадаться, орган является...
1: Ну, я еще не мог догадаться. Да. Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
2: Ну, это такое вступление интеллигентное.
1: А, интеллигентное. Ну, я-то как... Ну... Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
2: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
1: Нет. Я из более высокой прослойки.
2: То есть вы в законе?
1: Чего я? Да, мы на конях и в законе. Нет, дело в том, что вас не было, когда мы говорили о монолюдях и о стереолюдях.
2: А мы же сегодня говорим...
0: Нет, подождите, как не было?
1: Не было его.
0: Евгений Федорович, он уже в то время был.
1: Нет, я говорю, на передаче не было. А приемник-то у него
0: нет. Я думаю, может, он скрыл от нас свой возраст так тщательно. Может, это вообще подросток. Кстати, подергайте его за бороду, пожалуйста, Энджелс. Ну-ка...
1: Эй! Ну, нет, ладно, смотри. Две волосины больше, две меньше. Ничего страшного.
2: Так а об органах-то мы будем или как?
0: Вообще, вот органы, трахеи. Это сей орган или кишка?
1: Трофеи? Это, по-моему, во времена Великой Отечественной войны вот собирали пистолеты фашистские. Это называлось трофеями. Ну, органы там были, да, КГБ, они это дело отслеживали, но...
2: Не, ну, кстати, когда вот взрывается мина, то многие органы тоже... разбрасываются.
1: Да, вот я видел одну картину. Идут три КГБшника по минному полю. Написано: мины, осторожно. Они идут. То есть, не знаю,
0: где это довелось видеть.
1: Вот видел это.
2: Вот бы их всех так.
1: Летчики ходят. Зачем?
0: Ну, Евгений Федорович, ну что же вы, что же?
2: А вы знаете, сколько лет я не мог выехать, дать мастер-класс в голландской стране?
1: Я бы вас вообще не выпустил. Не выпустил. Вот смотрю, я.
2: Вы, может быть, тоже из них?
1: Я?
2: Вы так присосались друг к другу.
1: Кто бы?
0: Это Энджел с Торшином. Они просто...
1: Ну, извините, одно целое присосались. Да. Это вы, сынушка.
2: Не обижайтесь, молодой человек.
1: Вот. Идут трое по минному полю. Написано: осторожно! Мины!
2: И она как...
1: Кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут...
0: Трое.
1: Идут трое. И мина.
0: Нет, нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько, нет, конечно. Нет. Почему вы хотите сказать, что одна мина?
1: А остальные,
0: это
1: они
0: не
1: так
0: поле.
1: Просто
0: понял.
1: Пластмассовые.
0: Погулять вышли.
1: Нет, пластмассовые. Ага. Ну, то есть...
2: Пластиковые.
1: Дело в том, что мина — дело дорогое. Правильно?
0: Ну, как сказать, смотря какие.
1: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
0: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мина ставят. Но ну, она подешевле.
1: Ногти вырывает просто этой мины, он же ходить не может дальше. Кстати, это вот я знаю. Вы пока помолчите, да? Вам слова не давали.
2: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
1: вы же
2: мины.
1: Не с села. Мы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
2: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну, да, это,
1: вот вы в станице.
0: Что вы делали с козами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
1: С козами что?
0: Да, там что-то с козами у них было.
2: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши, и каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
1: В Союзе была только одна.
2: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
0: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Да. Вы имеете в виду вот черные резины и красные прокладки. Да, ведь да. Можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
1: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
2: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим, в
1: французском музее эталонов. Самый настоящий галош.
4: Нет, это главные галоши Европы. Есть
0: простите, друзья, простите.
1: В горках нет уже галош, я там был недавно.
4: А куда же их?
1: Ушли ногами.
0: Вообще, в принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам, так же, как ботинки, там 40, там 3, 40, 3,5. И каждый размер, ну, например, если галоши 43 размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше. Поэтому, действительно, Энджелс прав, что они хранились именно в эталоне. Потому что, например, берешь калошу, видишь, 43 размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Ни больше, ни меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то. И вот, то есть, как бы...
1: Даже вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
0: Сейчас нет вообще. Сейчас, кстати, галоши пойти купить.
1: Вместо гирек их берут, и там же знают все, что если 43 размер, то 5 килограмм.
4: Так, между прочим, вот знаете, наивные вы люди. Когда
1: мы с тобой.
4: Послушайте, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весят уже не так.
0: Нет,
4: и вас обманывают просто.
1: Советские галоши никакие не пористые.
0: Ничего они не впитывают.
1: Да, и ничего не впитывают.
0: Они даже сделаны,
1: знаете, поэтому называются галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
0: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
4: Еще есть бекеши.
0: Нет, это черкесский набор головной.
1: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
0: Кстати, насчет галош. Вот их же можно было одевать только на валенки. А вы заметите, вот сейчас в Москве
1: не
0: валенка.
1: Только.
0: А на что? Ну, на ботинки.
1: На ботинки, когда сыро, вот они же...
0: Кстати, еще я помню, идешь так бывало, и то там, то тут калоши валяются, кто-то потерял, потом на ветке вешали, прямо что,
1: прямо помнишь,
0: да,
4: для птичек, что ли?
1: А Федорович не помнит.
4: Нет, я помню, там птички.
1: Да ладно,
0: я тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
4: Почему?
1: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
4: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
1: В крематории. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
4: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
0: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл? Или там...
4: Так я должен это сам себе сказать, не вам же я буду об этом
1: говорить. Ну вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
4: Что?
1: Это...
4: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
1: Ну, допустим, на улице идет дождь.
4: Ну и что?
1: Вы
4: какой дождь?
1: Сказать?
4: Вы вообще откуда приехали?
1: Ну, да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю. Вы в дождь можете себе признаться, что вы играли плохо?
4: Смотря какие калоши.
1: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
0: Про каких еще заик?
1: Ну, эти. Кстати, о зайцах.
0: Ага, тогда как?
1: Зайцы же не ходили никогда в галошах, а это у них вот эта ступня, она коленки назад у них, и у них ступня получается, у них нету голени.
0: Нету, кстати, да, у них, кстати, ляжка.
1: Знаешь, какая фишка?
0: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
1: Да, вырисовывается.
0: А когда
1: да.
0: они просто там вот сидят...
1: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается,
0: да,
1: они пальцами.
0: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же.
1: Да.
0: Вот, а, кстати, вот передние...
1: А почему
0: лапы...
1: уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности вот атрофировались.
0: У меня другое мнение, что уши у зайцев это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были.
1: Ну,
0: вообще
1: да,
0: ничего.
1: Они же по дыму тут.
0: Они ушами
1: слушают,
0: водили.
1: Да.
0: Типа, ну как, вот у них была вот это, ну как вот у тараканов.
1: Локация,
0: тоже.
1: Да,
0: значит,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Они видели все, но у них было зернистое зрение такое. Ну, типа, вот как у насекомых.
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: Визуального восприятия не было объекта. И они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций все это прятается. И уши это уже... Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
1: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и не и также
0: парадокс.
4: Не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он.
0: А, вот,
4: да, вот выручает, да, он прям за уши его берет.
0: Удобно просто. Вместо ручки.
4: И сыну везет.
0: Кстати, может быть, детишкам грудный мод. Вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотан, и мама его за шарф ведет или за воротник. Да, может, да. И муша наращивать.
1: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь?
0: А потом будут отпадать.
1: Да, из-за ненадобности.
4: Это будет считаться красиво.
0: Конечно.
1: Да, ваши внучки бы такие уши.
0: Десять минут пятого в нашем чудесном городе. И в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, из какого материала сделаны педали на органе, сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
4: Там, если выражаться...
1: Там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
4: Ну, кстати, мне вопрос был задан.
1: Да?
4: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы возбудить...
0: То есть все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово?
4: Ну, прав, но только ровно наоборот.
1: Растыкалово, что ли, тогда?
4: Ну, вы, опять же, искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
1: Это у вас мысли искажаются. Я вам русским языком говорю.
4: Кто специалист по органам, я или вы?
1: Я, что ли?
4: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
1: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит.
0: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
1: Ну ладно, Федорович.
4: Конечно,
1: давай,
4: вы же тогда думаете, что педали делают из полированной латуни.
0: Да, очень похоже.
1: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
4: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не...
1: Я под юбки органисткам не заглядываю, как вы.
4: Кстати, они играют в штанах, чтобы вы знали. Потому что
0: почему?
4: Они ерзают.
0: Ветер иначе.
1: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
4: Ну, не будем.
1: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
4: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
0: А, собственно, цель эту в штанах, чтобы не было.
1: Чтобы на ноги не отвлекались голые, чтобы музыку слушали.
4: Да, и отчасти так.
1: Находка наша. Да, вот это... Молодец,
0: а что, они в кроссовках еще?
4: Нет, там специально органные ботинки на больших каблуках.
0: Смысл?
4: $300 стоит.
0: А педаль?
4: А педаль так не ухватишь.
0: Нет, ну как если каблук, он может произойти за щип.
4: Нет.
0: Педальной плоскостью каблучного отростка.
4: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
0: Ну, то есть, каблучный надав идет, не мысцовый, да?
4: И такой, и такой. Там пишется в нотах. К-мы. Каблук мы.
0: А скажите, пожалуйста, а вот с такой...
4: А щип пишет правое и левое.
0: Ага.
4: То есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
0: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, не бей лежачий, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
1: О, ну Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, неподъемные.
0: Ну, вы вытрите микрофон, теперь видите же, повисло все. Вот так, да. Да, да, Евгений Федорович.
4: Кстати, обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она, кстати, же безответная и спиной
1: внучки
4: стоит.
1: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться.
4: Слава
1: Тем более
4: Богу.
1: Облезлая какая-нибудь.
4: Но это вы...
1: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
4: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
0: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
1: Да.
0: Ну, хотя бы так.
1: Обо мне.
4: Ну, она, кстати, молодежный приемник и недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
1: А годиков-то и сколько?
0: Да, вот я хотел это расспросить.
4: Ну, в самый раз.
0: В смысле?
1: Это сколько?
4: А сколько вам надо?
1: Не, а у вас...
4: Несмотря на кого вы ориентированы.
1: У вас сколько в...
0: Нет, ну, Евгений Федорович, ну, давайте откровенно.
1: Что вы скрываете?
0: Ну, что, прав, скрываете?
4: Достаточно, чтобы...
1: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
4: Нет. 5 премий он может тратить, так сказать, на другие
1: мороженое.
4: Нужды. Но 5 дипломов полученных на конкурсах и медалей.
0: И что, а куда он, она их денет? Обклеит?
1: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
0: Так.
1: Ну, я не буду.
0: Слава богу. А чем занимается внучка?
1: Свободное время от вас.
4: В данном случае она изучает баховское органное наследие в транскрипции, кстати.
1: Тоже такая чокнутая, смотри, все по наследству идет.
0: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентгенка делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то и все такие толстые или тощие, наоборот, или средние, тут уже зависит.
4: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
0: У меня не было в начале эфира, был другой.
4: А я всем советовал закаляться.
0: Ага. Мы как раз вот выходили там туда.
4: Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
1: А вы давно вообще в России?
4: Какой имеете в виду России?
1: В нашей России, в русской.
4: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
1: У берегов и не в сапогах.
4: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
1: С внучкой со своей убогой, да?
4: Почему же убогой-то?
1: Ну вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел, это ужас.
0: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор.
1: Ну там было отчество Евгеньевна.
4: Ну что, Прохор Евгеньевна?
1: Нет, не Прохор там был Евгеньевна. И вот эта фамилия.
0: А как звали ее?
1: Ну не знаю, фамилия вот эта была.
0: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
1: Нет, вот фамилия вот эта вот.
0: Гедики.
1: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
4: А откуда вы знаете?
1: Да, да я все про вас знаю. Ну, что? Я же в КГБ 3 года.
4: Вот как правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
0: Что значит?
1: Я в кабинете на органе играю.
4: Нет,
1: это непонятно,
4: в органах
1: все.
4: Я имел в виду. Я уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
0: Ну, вы знаете, вы сейчас...
1: А вы у меня тоже скоро сядете.
0: На музыку, а вы сейчас пока... Я понял,
4: и
0: у вас
4: звоночки,
0: есть точки соприкосновения, у вас вообще есть какие-то.

0: А, Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган — это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, вот я видел, здесь там можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете...
1: Нет, можно модель. Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки, они же плодятся.
0: Со страшной
1: силой. И вот
0: силой.
1: Ты их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: Они там они же крутят? Бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают, я видел. Ну,
0: белки, но белки сейчас все исчезли. Орехами надо все, кормить. Все исчезли, белки в лесах. Их, вот как вы знаете, всех на шубы всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать, не надо дергать.
2: Федорович,
1: не
2: за ты меня послушай. Угу. Вот ты мне скажи, как... популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, лично.
1: А у вас
2: личностно.
1: Есть?
2: Вот личностно. Я даже слова такого не знаю. Ну,
1: конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Кого? Никаких. Да что, он бредит, что ли? Ты нет, что, ну... перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что?
2: Да, жалко, что вы гости.
0: Так, нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на какая вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза? Это
2: ушел от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот представьте себе, что вы первый человек на планете этой, вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы миссионер.
0: Люди, да. Вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот, ну, это вот я посмотрите. Пошутил, я, конечно, да. Да, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите, подождите. Ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет вот...
2: Мы хотели...
0: Как вы будете убеждать? Как вы будете их убеждать?
1: Посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите и узнаете. Нет,
0: а вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, надо, что женщины на них испытывают оргазм. Все, например, туаломятся. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катушками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну, соберитесь с мыслью, бросьте, наконец, вот эту палочку.
1: Ну, что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете...

0: До утра, что ли, сидеть в концертном зале? Не
1: принято. Я свои деньги до конца отработаю. Все, все что уплачено. Да.
0: И да. Вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают?
2: Потом если же, это кстати, а если... делают так?
0: Ха. Да, извините. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, орган – это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. Потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Я считаю, что...
1: Денег?
0: Чего, а меньше? Вам что, только этого и надо?
1: А что, если деньги есть...
0: А есть?
1: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
0: Ну, конечно,
1: а вам вот скажите, да. Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
0: А мне зачем? У меня лишних-то и нету.
1: Нет, вам пересадку во устаревших органов делали?
0: Устаревших?
1: Ну, вы же старичок.
0: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю, Саша...
1: Что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
0: Ну, конечно, молодой, так сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
1: Ну, маразм надо удалять, операции и все, что вы.
0: Это лоботомии, что ли?
1: Нет? Ну, это вы называете как хотите, у нас это надо удалять.
0: У кого у вас? У обоих, что ли?
1: Нет, я имею в виду у нашей
2: подождите,
1: медицины.
2: Подождите, друзья. Ну, хватит. Право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу и Торсону. Он размножаться умеет?
2: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
1: Смотря с кем размножаться.
2: Нет, ну как? Ну, вы, наверное, имеете в виду Торшина, вы отпочковываетесь, вы грипп,
1: нет,
2: наверное.
1: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
2: Расходовать, да. Понятно.
1: А если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, ну, чтобы род продолжить. Да.
2: Вполне.
1: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Ну, здравствуйте и вы.
5: Ну, нет, ну как...
4: Здравствуйте, вы.
5: Не, ну подожди, не, ну как так можно?
2: Ну, все, ну успокойтесь, пожалуйста, дам вас слышать.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому...
5: Да. Это, то есть я тупой, да? Вот.
2: Не, ну никто так пока не говорил. Не,
5: ну, вот, а выключи его, Саша, я требую.
2: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак,
2: да.
4: Это лидер партии кислородной подушки. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
2: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
2: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
2: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
2: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы...
2: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
2: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро появится.
5: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
2: Ну и как и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли вы принимать еще и мужчин таким образом...
2: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают себе всякое вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Ну, производится начальником отдела кадров тщательный ощуп, обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: Таблетки вываливаются из них по полной программе.
2: Да, да, да.
4: О, спасибо.
2: Вот, там только руководящий состав мужчины, в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете.
4: Да, да, рука.
2: Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
2: да,
4: у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
2: Да.
4: Я хотел затронуть такую...
1: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос задают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
2: То есть может быть перелом основания черепа?
4: Все что угодно. И насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
2: Вы знаете, я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот. У Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал, сейчас он ответит вам на вопрос. А спасибо.
6: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
0: А, ну, я бы не назвал это творческим, извините.
2: Вытрите, пожалуйста, да. Стекает.
0: Да, вот это творческий травматизм, а не трудовой.
1: Чего же вы так микрофон весь заплевали-то?
2: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
1: После... У меня тут тряпочка своя висит.
2: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю в конце.
1: Сейчас еще что.
0: А я вам дам шишечку потрогать.
1: Не хочу даже.
2: Да, продолжайте.
0: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
1: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете вы шибко часто.
0: Искусство-то высокое.
1: Вот. Мозгов у нас нет, уже все подшибали.
0: А что вы предлагаете?
1: О травматизме там... вас спрашивали на производстве. Понимаете, что идете вы с работы и руку
0: это
1: сломали.
0: Это не производство.
1: Это производство, духовность. Это что
0: вот,
1: ваше?
0: Да.
1: Вот, я говорю, производство.
0: Ну, как хотите, называйте.
1: Что, вот если руку органист сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос
0: это
1: задал.
0: Называется «положил руку на алтарь искусства».
1: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
0: Смотря кому.
2: То есть есть ли у вас профсоюз?
1: Органисту,
2: профсоюз,
1: кому, мы про кого говорим-то?
0: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
1: Я говорю,
0: фирме.
1: Когда человек руку ломает органистом, которого называют, что денег ему сколько платят, тот человек по телефону целый день
0: не надо нервничать, вы объясните.
2: Ну, успокойтесь.
1: Нет,
2: да,
1: мне
2: по порядку.
1: Обидно.
0: Кто кому ломает руку? И с какой целью? Я отвечу прейскурант.
1: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще, и рука
0: кто,
1: у него...
0: человек или органист?
1: Органист, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну
2: пальцы, зажим пальцев,
1: да,
2: между клавишами.
1: Да, да.
2: Это
1: ну
2: бывает часто.
1: Сколько денег за это дают?
0: Ну, в зависимости
2: компенсация,
0: от...
2: в смысле.
0: Орган-то и дорогой инструмент. Его же
1: опять
0: пока
1: от органа.
0: Там...
1: Все от органа, что ли, зависит?
0: Конечно, он же там не клавишует потом.
2: Кто?
0: Орган. Ваша рука же там застреет.
1: Нет,
2: а, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были. Там
0: да.
2: Надо было бить по нему, как по боксерской.
0: Нет, не бить, давить.
2: Ну давить
0: было.
2: Очень сильно, то есть и практически.
0: Да.
2: Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
1: Я еще помню, как дойры с этими органистами...
0: Раньше за воровство, кстати, выходили. Руки прям ломали. Вот, вот ты украл, тебе руку хрясь. И все.
1: Где
0: больше
1: это?
0: Не будешь.
1: Где?
0: В Европе. Я же там часто бываю.
2: Угу. Вот так. Это намек на то, что ты бы чтобы вернул бабочку. Что ж тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять.
1: И правда, я думал, надо забрать.
0: Слушайте,
1: сразу.
0: Спасибо, Саша, и правда.
2: Ну, все-таки вы наш гость, потом будете.
0: Булавник какой.
2: Опять писать жалобы. Да.
1: И так столько вещей пропало.
2: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
0: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
2: Это вот Нина, да? Вот?
0: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
1: Я бы не женился.
0: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть, нажимает мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
6: А же где-то я это уже слышал.
0: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие
6: штучки. А скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
0: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
5: Откид, откид.
0: Так раз. Откуда? Нет, а когда. А вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками.
5: А вы видели, как я выхожу?
0: Да я видел. Тут видели, затоптали как, мою внучку,
5: как
0: кстати,
5: эти выходят,
0: в колясочке.
5: Пингвины выходят, как видели.
6: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, ой, а и уже
5: бьются,
6: не встают.
5: Бьются.
6: Ну что, я предлагаю сейчас вот
0: да,
6: несколько. Нам них... нужно выйти.
0: Да, да, да.
6: В гостях у нас Евгений Федорович Гедика, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью, вот. Кто из них будет млеть сильнее? Вот,
0: что... Да, я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка – это количество плодящихся экспонатов.
6: И, а, то есть вот, они ну, прямо... кто быстрее будет плодиться под
0: и больше, да.
6: Да, больше.
0: Так ну... вот они начинают не то что млеть, а прям плодиться.
6: Прямо вот на сцене?
0: Да.
6: Ух ты,
0: то есть, да, то есть это показатель да? наивысшего экологического здоровья тембрового органного звучания.
6: А скажите, а если, например, вот это меня натолкнуло на мысль, вот, скажем, массовое производство курятины или там икры, когда там лососи разные несутся, там гадят икрой, вот если поставить им фонограмму органа, они будут различать? Или все-таки вот только, так сказать, непосредственно звучание живое на них так воздействует?
0: Ну, живое просто даст больший процент плодовитости, вот и все.
6: То есть...
0: Да, ну мы, кстати, поставляем фонограммы в некоторые...
6: Ранжирование, так называется.
0: Да, некоторые фермерские предприятия, посылавшие, так сказать, премированных своих сотрудников на наши концерты, потом как бы просят играть у них и присылать фонограммы. Даже они заказывают органы в фирмах органного производства.
6: А скажите, ваши животные, какую больше любят музыку органную? Ну, вот какое-нибудь конкретное произведение вы можете? Ну, например, вот возьмем для того, чтобы, скажем, больше плодились кони с лошадьми. Вот, скажем, коневодстве, какую бы вот пьесу органную вот советовали?
0: Да, в общем-то, любую, ведь все мы одной крови. Насколько вы классику читали, можете знать.
5: Евгений Федорович, мне вот вы как про рыбок там заговорили, у меня вопрос сразу такой возник, интересный. А вы в съемках порнографических фильмов принимали когда-нибудь участие?
0: В каком плане?
5: Ну, я имею в виду озвучивание, потому что так вас вряд ли возьмут.
0: Ну, было, хотя это было пиратское использование моего живого концерта в Кафедральном соборе Страсбурга. Я потом, кстати, очень серьезно занимался этим вопросом. Вот. Ну, и на рыбку мне потом хватило.
5: Отсудили права?
0: Мне хватило на рыбку, я говорю.
5: На рыбку, да? На скумбрину какой-нибудь дешевый, да?
6: Ну что, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Да, уже.
7: Слушай, Алексей опять.
6: Привет.
7: Я, собственно, не договорил, там, наверное, Прохор или Близнец хулиганит, я не знаю.
5: Нет, я все, наверное...
0: Близнец, кстати, присмирил.
6: Да, ну давайте вы говорите, Алексей, просто время у нас уже.
7: Да-да, значит, вот, собственно, первый вопрос к Евгению Федоровичу. Евгений Федорович, вот какие-то льготы существуют для исполнителя органной музыки? Потому что вот для каких-нибудь там... работников, занятых на вредных производствах, ну, там молоко полагается, досрочная пенсия там и так далее.
2: ЗИИшки разные, да.
7: Да, это первый вопрос. А второй, собственно, вот, ну, близнецу и общий для всех, потому что я как инженер, опять же, ведь сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация. Такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
2: Хорошо, спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с про вас каких-то вот.
0: Ну, пользуются, да, агонисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях. И им выплачивается, так сказать,
2: вот, компенсация.
0: Да.
2: А и насчет
1: вот так. Да,
2: то есть.
0: В каком смысле?
1: Ну ладно, это, ну, когда не густо, это все,
2: еще был, да, вот все-таки
0: нет,
2: на вопрос.
0: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
1: Не дышите так в микрофон, испортите.
2: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот, к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
1: Наехал.
2: Да, вот вы...
1: Козя-бан.
2: То есть он сказал, не, что ну, типа все... вас усыплять надо. Ну, вот,
1: меня усыплять?
2: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините, нет. Извините, братец, потом нарос.
1: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
2: Осциллограмма называется.
1: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы... готовим восстание. И скоро всем вам...
2: Ну, все, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
1: придет конец всем.
2: Ну, не успокойтесь, что же. Да, Евгений Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там... женской. Ну, вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофера. Еще так даже вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай ну, тазик, мне... а ему типа,
0: он говорит,
2: а как, ты,
0: вопрос,
2: как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, он все время же локоть туда.
0: Кстати, вот вы смотрите, пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня. Но да, я скажу, ну, что профессия органиста бисексуальна.
2: То есть это безразлично.
0: Что хочешь, что делаешь.
2: А кто, на ваш взгляд, как лучше чувствует?
1: Друг с дружкой?
2: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщина или мужчина?
0: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально.
2: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
0: А вы имеете в виду слушательниц?
2: Нет, я имею в виду органисты. Вот это.
1: Я же кладут на пианино, на это все и нормально.
0: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
2: Всех это надо объяснить, да.
0: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
2: А как же это?
1: Нет, ну надо лесенку и стремяночку поставить.
0: Какая лесенка, когда она этим упирается уже?
2: Получается,
0: кластер на нижнем мануале.
1: Ну и что? Ну, поясочек там небольшой, как у пожарников.
0: Ну, и потом вылезет вот такой, типа...
2: А подвес не пробовали осуществлять? Там лямочный подвес подмышечный.
0: Знаете, вот просто не хочется...
1: Нас там нет, мы придумали что-нибудь.
0: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они же все на картотеке эти беременные.
1: Федорович, слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
0: Льготные?
1: Ну, там
8: это, подожди, ну не в эфире же, ну зачем? Да? Ну, зачем?
1: Не, ну если парню надо...
8: Ты, там... же, ты же всех засветишь, ну подумай сам, ну что ты права. Да, кстати, в Москве без 7 практически минут 5 потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором
1: и Гедике. И мною тоже встреча была, мною.
8: А, да, конечно же.
1: Мы уже встретились.
8: Да, и с нашим замечательным сиамским близнецом. Ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским
1: близнецом. Внучку зажал, про пианино так и не рассказывал.
8: Внучка в колясочке.
0: Меня в чем обвиняете?
8: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку, он мог ей там вымазать соску, горчицу, еще что-то.
0: Если кто кого зажал?
8: В смысле зажал?
1: Внучку он зажал.
8: Ага.
1: Про пианино не рассказал, опять же, я говорю. Где рассказ был про пианино? Он говорит, у вас пианино с трубами стоит.
0: Вы в гости, что ли, набиваетесь?
1: В гости?
0: Да.
8: Ну ладно, ну прекратите. Вас пригласили в гости уже.
1: Хоть и увижу, ну, эту облезлую
8: внучку. Евгений Федорович, он придет, придет обязательно.
1: Приеду.
8: Я вот предлагаю послушать последнего радиослушателя, если какой-то вопрос есть к нашему гостю.
1: Саш, да. А ты не думаешь, что слушатель оскорбился? Ну вот быть последним, это всегда было оскорбительно. Да. Это его последний случай.
8: Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать. Ну,
0: почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще не выслушали.
1: Нет, просто нет, надо я просто предлагаю... корректно так.
8: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте, давайте.
1: Кого выкинем?
8: Вот так пальцы выставляйте. Давайте.
1: Если четное, игру ты не знаешь, что ли?
0: А, кстати, нет, это не честно.
8: Не будем время терять.
1: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
8: Давайте.
1: Ну, а да. Что надо сделать?
8: Нет, уже времени у нас, всё. К сожалению, нет.
1: Удачно.
8: К сожалению, нет времени.
1: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
0: Да, ты, кстати, не гаси, вот не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
1: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
8: Чтобы было право первого.
1: Да, потом, чтобы вы подошли и все ваше.
8: В следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
1: Опять в последнюю очередь.
8: Спасибо, до свидания.
1: Да уж не за что.
0: Да-да.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И у нас в студии гость. Сегодня это заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й», профессор Иларион Гукчирович Семейко. И речь у нас пойдет о эволюции и о связи этой самой эволюции с примитивными самыми животными, каковыми являются амфибии, паразиты и некоторые млекопитающие. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире. И по телефону 956-32-32 для абонента 109-279 можете задавать вопросы и делиться вашими мыслями вообще с программой «Монмаранси». Это пейджер нашей программы, такое нововведение модное. Мы тоже должны идти, это, понимаете ли, в ногу. Чуть позже к нашей беседе присоединится базитолог Андрей Орлов. Ну, а сейчас мы начинаем беседовать с Иларионом Гукчировичем. Здравствуйте, Иларион Гукчирович. Ну, хотелось начать с несколько, может быть, банальной такой вещи, что ли, да, позволить себе усомниться вообще в правильности теории господина Дарвина. Ну, это уже сейчас не является как бы каким-то модным, новомодным и свежим. Уже практически более 80% не только населения, но и ученых мужей не верят в эту теорию. Вот. Но существует целый ряд научных изысканий в этой области. В частности, вот вы наверняка знаете замечательного турецкого ученого самородка Гогу Кварчели, который,
2: безусловно,
1: является крупнейшим авторитетом, да, в области паразитологии и связи паразитологии с эволюцией. Он утверждал, что человек сам по себе является сложнейшим таким организмом, полученным в результате синтеза всех сильных каких-то органов, ну, физиологических и энергетических мест.
2: То есть, своего рода
1: мест,
2: такая выжимка.
1: Да, жизнеспособная выжимка из самых разных организмов. Но Гога Кварчели утверждает, что вот его исследования, они, в общем-то, подвели его к тому, что где-то процентов на 80 человек все-таки состоит из насекомых. Имеется в виду прочность, например, тазобедренной кости, которую, да, ну, вот сейчас вот я вижу, проверяем на растяжение ее постоянно и так далее. Что вы могли бы сказать нам на эту тему? Да, плюс уже дальше пошли оппоненты Гоги Кварчели, например, такой замечательный, ну, вы наверняка его тоже знаете, вы же все общаетесь постоянно.
2: Безусловно, это же проходят такие коллегии, в общем-то, научные. Раньше это проходило в рамках Советского Союза, теперь это в рамках стран СНГ проходит. Вот такие вот межотраслевые и узкоспециализированные коллегии, в частности, вот не так давно прошла очередная, где мы опять-таки объединили свои усилия в том, чтобы внедрить вот новое, так сказать, трактование эволюции живого на Земле, которое, в общем-то, заключается в том, что, как вот вы уже правильно отметили, в трудах Гоги это ярко прописано, как сейчас модно говорить. Дело все в том, что действительно человек, как высшая ступень живого на Земле, он вобрал в себя все положительные, наиболее сильные черты всех других животных и, в общем-то, даже подчас и растений, которые на сегодняшний день или в прошлом обитали на нашей планете. И здесь я хотел бы отметить некоторые противоречия в теории Дарвина. В общем-то, он утверждает, как наверняка известно всем, что постепенно, путем естественного отбора, значит, отмирали нежизнеспособные организмы, особи и целые виды животных или растений. И, значит, наиболее жизнеспособные, такие, например, как луковая журчалка, они дожили, в общем-то, и до наших дней, хотя уже существует на Земле несколько миллионов лет. Это вот здесь как бы я хотел отметить, что здесь отчасти Чарльз Дарвин прав. То есть действительно проходил, так сказать, естественный отбор, но, как по нашему с Гогой мнению, ошибка его в главном. То есть он организм рассматривал как индивидуальное, в общем-то, существо, которое совершенно автономно, значит, в этот мир вбрасывается и таким же образом его покидает. Наша же теория состоит в том, что любой организм, будь то муха, будь то, значит, червячок, либо же рыба.
1: Или, например, обычная сухопутная мохнатка.
2: Да, безусловно. Очень хороший, кстати, пример. Вот. Представляет из себя, так сказать, симбиоз различных отдельно взятых существ, которые в результате долгого пути эволюции слились в одно целое и образовали то, значит, громадное количество видов и родов, которые здесь его действительно большая заслуга классифицировал уважаемый мною Дарвин. То есть мы не можем сказать, что Дарвин был целиком неправ. Нет, отдельные проблески сознания, особенно когда он путешествовал на известном судне «Бигл» по океаном, изучал новые континенты, в его трудах они прослеживаются. Видимо, это связано с тем, что в те времена на судах в дальние плавания неограниченных количеств брался ром. Вот, и, видимо, вот эта благотворная атмосфера, ну, в принципе, это хорошо
1: называется озарение, как да, бы, судя
2: да,
1: по всему, озарение.
2: Да, то есть какие-то аспекты действительно его трудов, они, в общем-то, имеют право на жизнь, что, собственно, и доказывает. Но в корне он, как я уже говорю, ошибался.
1: Ну, вы знаете, наверняка многие наши радиослушатели сейчас как бы немножечко усомнились вообще в наших словах или думают, что, дескать, вот мы говорим об этом, а это все ведь не так серьезно. То есть, и, в общем-то, достаточно нет никакой разницы, так это или нет. Но тут я хочу привести в пример достаточно уже широко известное течение эндемистов, так называемых ученых-эндемистов под руководством Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, который, собственно, находясь в оппозиции, тем не менее смог продвинуть свою теорию. А теорию я вкратце расскажу. Дело в том, что по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских и его единомышленников, сейчас настал новый виток развития природы, экологии, взаимоотношений в обществе.
2: Своего рода спиральный подход, да, к трактованию.
1: Да. И такая форма существования, как человек, снова становится нежизнеспособной. Ну, то есть, к примеру, как...
2: Ну, те известные случаи кретинизма в Бурятии, которые, в общем-то, на рубеже 90-х почти поголовно.
1: Да, но это пример какой-то современный. Вот если, например, взять склизкую анадырскую колючку, известное достаточно растение, которое, да, в общем-то, до того было совершенно сухим, после этого иммунитет против окружающего мира ослаб, оно где-то, по-моему, целиком исчезло с лица земли в конце прошлого века, если не изменять память. То есть человек сейчас постепенно начинает напоминать склизкую анадырскую колючку, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских. И природа сама по себе, опять же, по мнению эндемистов, должна и уже начинает каким-то образом синтезировать новую форму жизни. Значит, по мнению Вячеслава Яковлевича, это, конечно, будет все равно за основу взят человек, человеческое существо.
2: Как наиболее универсальное.
1: Да. Но к нему должны постоянно быть что-то примешано, может быть, даже от растений каких-то и так далее. Что меня удивило в теории Куярова-Никитских, это то, что он утверждает, что, например, люди, больные болезнью Дауна, вот, они являются как раз более высокоорганизованными существами, более жизнеспособной формой, нежели, скажем...
2: Ничего удивительного.
1: Да, ну вот мне интересно, как вы сейчас... Я знаю, что у вас все-таки были некоторые трения с Вячеславом
2: Яковлевичем. Но они касались организационных вопросов. Просто дело в том, что деньги у нас сейчас в Казахстане другие, вы же прекрасно знаете. Не везде можно поменять российские рубли на наши родные тенге. Вот, и, собственно, в этом и были трения. А на самом деле, что касается теоретических аспектов сотрудничества, трений практически нет, потому что, действительно, я тоже придерживаюсь такой же позиции о том, что все, так сказать, случаи аномального развития человека на современном этапе, будь то болезнь Дауна, либо же кретинизм, либо же миксидема, это все, так сказать, проявление экспериментов природы. То есть природа пытается вот этот вот ход естественного отбора, о котором говорил Дарвин, так сказать, применить, ну, в общем-то, выражаясь языком военных, в реальных условиях. То есть, что получается? Природа, значит, в каком-то отдельном случае при рождении, как современному человеку кажется, дефективного ребенка, то есть ребенка с другим хромосомным набором, в частности, вот болезнь Дауна, значит, она пытается вот путем изменения нашей генетической информации перестроить систему и выдать полностью другой продукт, который находится на другом уровне, нежели все мы. Uh-huh. Вот, но благодаря тому, что эти больные, значит, помещаются в специальные медицинские учреждения, психиатрические лечебницы, либо же просто в научные институты, что сейчас не секрет, для опытов, вот, то тем самым их процесс, так сказать, выживание, он ограничен только тем, что они проявляют свои низменные потребности, то есть как-то пищевой рефлекс и, собственно, и все остальные выделительные. И если бы предоставить этим существам возможность жить так, как они хотят, несмотря на то, что они сами себя не обслуживают на первый взгляд, то мы проводили такие, в общем-то, эксперименты. И дело в том, что я могу сказать, что приблизительно на 18-м году жизни среднестатистический Даун, вот, он обладает, ну, потенциалом порядка в полтора раза выше, чем обыкновенный, нормальный
1: военный ракетчик.
2: Да, да, да. Дело в том, что плоскость его мышления, она, конечно, находится в другой области, то есть сложно заставить его вырыть яму 2 на 2.
1: Ну, ему это и не нужно.
2: Ему это не нужно,
1: то есть,
2: совершенно.
1: Потому что практически вот вырывание ямы этих, оно ведь снижает иммунитет, сопротивляемся организму, поскольку учащается сердцебиение, происходит вдыхание интенсивной пыли, то есть...
2: Все это... правильно. И потом, разве вправе мы, допустим, осуждать его желание, пусть даже в таком солидном возрасте, как 55 лет, рисовать акварелью на обои? И в то же время, так сказать, спокойно смотреть на турниры атлетов, которые демонстрируют горы мышц и тем самым срывают крупные гонорары. То есть занятие, он как бы не вызывает осуждений в обществе, а это...
1: А вы знаете, у нас вот стоит очень много памятников там репрессированных. Да. Вот, в частности, вы, наверное, обратили внимание на маленький бюстик, по которому написано «Иван Семенович отжурчал».
2: Да.
1: Вот. Ну, он отжурчал, по-моему, годах в 30-х где-то. Дело в том, что у него была теория, он был так называемый гоголист, то есть человек, серьезно занимающийся изучением Гоголя. Писателя.
2: Да.
1: Вот. И он...
2: Нет, подождите, да, по-моему, да. Вообще-то Гоголь — это птица. То есть он, по-моему, был орнитологом все-таки.
1: Ну, вполне возможно. То есть вполне возможно. Мне сейчас сложно судить, но я как бы по рассказам вот нашего экскурсовода, может быть, она тоже ошибается, она у нас новенькая совсем. В общем, вот Иван Семенович Отжурчал утверждал, что люди, которые впадают в летаргический сон, в общем-то, они гораздо выше, опять же, по уровню своего развития, нежели те, кто вот спят нормально, с утра встают, съедают курицу, идут на работу, поскольку летаргический сон является защитной реакцией организма на происходящее вокруг. И уже тогда в каких-то рукописных трудах, так и не получивших широкого распространения, но принадлежащих перу Ивана Семеновича Отжурчал, сквозила прямо-таки мысль, что, ну, то есть то, что сказали и вы сейчас, то есть люди считают, что, например, люди, которые как бы родились и выросли и не в себе, то есть они не могут самостоятельно справлять естественные надобности, не могут как бы самостоятельно питаться.
2: Ну да, на первый взгляд, необычное поведение.
1: Да, но тем не менее, по теории господина Отжурчал, эти люди как раз и страдают от того, что вокруг них происходит постоянно сутолка, какой-то уход, то есть попытка втянуть их. Вот это. На самом деле это совершенно защитная реакция организма, в результате чего эти люди, в общем-то, вот именно
2: рано,
1: в таком
2: Рано погибают.
1: А так, если бы этого всего не было, они бы существовали. И даже в случае какого-то серьезного, какой-то экологической катастрофы и так далее, они бы
2: выжили.
1: Они бы выжили и, мало того, могли бы размножаться. Вот тут немножечко способы их размножения. Я знаю, что ваш... я знаю, что у вас есть такой подраздел в вашем проекте по паразитоценоз век 20-й, вот целая рубрика, посвященная вот возможностям размножаться после экологической катастрофы людям, нетронутым уходом.
2: Но дело в том, что вы так широко задали мне вопрос, что я сначала к первой части, если позволите.
1: Конечно, конечно.
2: Вы правильно заметили о том, что действительно не дают этим людям нормально развиваться. И в этом-то как раз и скрытно проявляется боязнь живущих в подавляющем большинстве в данный момент на Земле нормальных, так называемых нормальных людей, перед высшей, так сказать, цивилизацией, поскольку появление большого количества людей с иным хромосомным набором просто-напросто сведет на нет все усилия современных людей, в частности, такие, в общем-то, аспекты современной деятельности, как телевидение, средства массовой информации, крупное промышленное производство, земледелие.
1: Выпечка.
2: Да, вот. И, значит, вот эта подсознательная боязнь, она не дает этим людям, то есть даже существуют законы, принятые в данный момент, не дают людям с другим хромосомным набором размножаться. Вот. Если, я опять же говорю, мы проводили эксперименты, то есть если дать этому человеку делать то, что он хочет, позволить, то это получится человек 22 века.
1: То есть
2: не 21-го, а 22-го уже, да. Он нас опережает, ну, по прикидкам, приблизительно на 100 лет.
1: А извините, вот не кажется ли вам, что вполне возможно просто люди, наши с вами современники, находящиеся на одном уровне развития, опять же, да,
2: да,
1: они когда подсознательно чувствуют вот эту мощь, исходящую от людей с другим набором
2: Все
1: хромосом.
2: Правильно.
1: И это не то, что даже инстинкт ухода или любовь к ним, или и опасаться,
2: это
1: или
2: боязнь.
1: То, что о них боязнь. Нет, вот тут я как раз хотел другое, а просто чисто спортивная такая вот попытка не дать обогнать себя, не дать занять доминирующее место.
2: Да. Вот тут элементарный пример. Никому не нравится, пускай даже этот человек едет на автомобиле ЗАЗа, никому не нравится, что вот тебя на ЗАЗе обгоняет Мерседес, и подчас были, встречаются попытки помешать этому обгону. Казалось бы, едешь 60 км в час, дай другому ехать 120. Нет. Так и здесь. То есть так и здесь происходит. А потом, опять же, любое подчинение личности каким-то установленным нормам, значит, как-то подтирание заднепроходного отверстия в строго определенные часы туалетной бумагой, оно в конце концов и у человека с привычным хромосомным набором, оно вызовет негативную реакцию. То есть человек раньше, в момент своего эволюционного становления, он каждый день жил по-разному. То есть сегодня он мог убить мамонта, завтра нет, и, вот это вот его среда общения, она и формировала вот тот интеллект, который, так сказать, мы с вами сейчас имеем. А что пытаются сделать с этими вот, опять же, с теми людьми с ненормальным хромосомным набором? То есть их загоняют, так сказать, в лабораторные практически условия. Это своего рода, получается, собака Павлова. То есть по звонку питания, и тем самым тормозится, и опускается все на уровень рефлекса. И
1: на уровень рефлекса, во-первых, а во-вторых, поскольку все-таки эти люди суперлюди где-то, они...
2: Происходит моуглизация, так называемая.
1: Вот. Плюс они вынуждены просто как существа более высокого уровня развития, они вынуждены считаться, уважать братьев своих младших, как мы, например, снисходительно относимся к собакам.
2: Поэтому вот посмотрите, крайне редкие случаи каких-либо агрессивных действий со стороны этих людей в отношении того, кто за ними ухаживает, и докторов, которые, значит, как бы лечат их. И тут очень интересный аспект я хотел бы затронуть. Значит, когда болезнь человека очевидна, то есть, мы все знаем, что лицо, Дауна, оно имеет специфическую, так сказать, внешность. Когда вот эта внешность налицо, мы уже не обращаем внимания на то, что он может прекрасно играть в шахматы, либо же, так сказать, рисовать отличные картины. Но, в свою очередь, если человек, пускай рисует посредственные картины, но постепенно становится знаменитым, потом ему могут простить даже не то, что форму лица, а любой его, так сказать, и какой-то даже подчас криминальный проступок.
1: Ну, как-то газовыделение непроизвольное и так далее.
2: Да, потом всегда, так сказать, я слышал, у вас сейчас такой идет как бы такая волна, потому что известные популярные звезды не платят налоги, и вроде такие, в прессе появляются статьи о том, что, их мало, они, талантливы, давайте им простим. Вот, понимаете, все с этого и начинается, то есть...
1: То есть с этого и начинается бардак, собственно
2: говоря. Конечно.
1: Вы знаете, я просто немножечко хотел еще привести такой пример, который, опять же, приводится в одной работе Ивана Семеновича Журчала, репрессированного. Вот он, дабы как-то не просто говорить, а подкреплять свои слова реальными примерами или какими-то фактами, да, или чтобы это было более красочно, привел такой пример, попросту говоря. После ядерной войны или после серьезного какого-то радиоактивного облучения, катастрофы и так далее, выживают тараканы. Это факт. У них очень сильный иммунитет выживания и так далее.
2: Не только.
1: Он взял, отжурчал, он взял, как пример, как тараканов. Но, говорит, ведь никому из людей не приходит в голову мысль, например, одевать на таракана памперс, кормить его из пипетки и каким-то образом, производить за ним уход. Да. Поэтому одна из этих особенностей таракана, вернее, таракан как одна из особенностей, как одна из составляющих, по мнению и Ивана Семеновича Отжурчал, который это в 1935 году написал, заметьте, да, и уже сейчас в трудах Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских эта мысль сквозит, что таракан должен быть одной из составляющих человека будущего, в принципе. То есть то же, что происходит с людьми, о которых мы говорим внешне, это полная неспособность как-то мыслить логически и так далее.
2: Они просто непонятны.
1: Да, на деле это, в общем, целая серьезная форма жизни, которая даже, заметьте, не обязательно общаться между собой словами. Да. То есть если мы посадим двух людей с каким-то изменением набора хромосом, они не будут говорить друг с другом, у них будет налажена телепатическая связь. То есть так, как это было, например, в древние времена у буддийских монахов.
2: Известен случай, кстати говоря, у некоторых людей, которые были подвержены лучевой болезни, у них тоже происходят структурные изменения хромосомной записи. И, так сказать, они находили общий язык. И в частности, в нашей клинике мы проводили такие исследования. То есть люди, которые находились уже в четвертой стадии лучевой болезни, они могли запросто общаться с теми, у кого имеется врожденный дефект приблизительно такой же. То есть человек переходит на какой-то другой уровень, хотя его физическая жизнь уже подходит к концу, но тем не менее его интеллект, его разум, он прогрессирует. И в трудах Любомира Пипкова, что касается тараканов, он очень много, это хорватский в общем-то, ученый достаточно известный.
1: Он, кстати,
2: известный,
1: потом эмигрировал в Албанию. После Албании он сейчас опять уже в Хорватии, в Сербии. То есть он, кстати, ни разу... Вот, что интересная личность, несмотря на свою просто мировую известность, да, несмотря на многочисленные предложения просто о работе в более таких экономически развитых странах, он, в общем-то, был всего лишь в Албании, в Хорватии, в Сербии. Все, то есть он такой вообще вот фанатик славянской культуры, да, и письменности.
2: Но тут я все-таки хотел бы вернуться его, к его научным изысканиям.
1: Конечно,
2: на почве
1: энтомологии. Безусловно, безусловно.
2: Вот. Он первым, собственно, вывел необходимость человека в таракане. То есть он ее вывел экспериментальным путем. В общем-то, мы же доказали ее теоретически. То есть таракан настолько же свойственен жилищу человека, как побелка на потолке.
1: Или, например, яйца в холодильнике.
2: Поскольку, да, поскольку, так сказать, таракан, ну, все это, в общем-то, признают, несмотря на все попытки его изводить, мы предлагаем с тараканом дружить. То есть подкармливать его в определенные часы, поскольку это достаточно смышленное насекомое, если так можно выразиться.
1: А, да, да.
2: Вот. И таким образом приручить и заставить его, ну, в какой-то степени... соответствовать нашим пожеланиям. То есть вообще сейчас человек как бы победил природу, создал атомные реакторы, сверхзвуковые самолеты, подводные лодки. Но...
1: Водохранилище.
2: Да, да. Но с простым насекомым, с двумя усами и шестью лапками справиться не может. Так вот мы, в общем-то, попутно, как так сказать, средства для зарабатывания денег на наши научные проекты, мы провели вот теоретические исследования, такую как бы мозговую атаку в этом направлении, вот, и рекомендовали. То есть существует специальный курс, который наш человек, так сказать, по желанию клиента может провести, и тараканы будут подвластны его воле. То есть, ну, путем не истребления, а приручения.
1: А, кстати, ведь тут есть опять такой же момент, если мы берем насекомых как высшую форму жизни, высшую в плане выживаемости. Да. Мы же ничего не знаем, по идее, то о внутреннем устройстве их общества. Тем не менее, вот обратите внимание, там на муравейник, они общаются там этими там усами своими как-то, кузнечики, опять же, да, те же тараканы, у них есть там, в общем-то, своя система оповещения. Вот. Тем не менее, люди выбрали, я имею в виду, например, в Китае, да, в других странах аналогичных, люди выбрали такой метод, ну, не то, что борьбы с ними, а метод очень экономически ценный, то есть они борются с ними, употребляя их в пищу. То есть практически это происходит каннибализм.
2: Ну, тут, опять же, подчинение, да, происходит подчинение какого-то вида насекомого, будь то там, будь то, так сказать, морковка, которая растет у нас на грядке, своим потребностям. Дело в том, что я как раз придерживаюсь иных форм. Конечно, можно подчинить себе таракана, можно даже подчинить себе стеблевого капустного скрытнохоботника, хотя это гораздо сложнее,
1: это сложно,
2: поскольку это достаточно крупные насекомые.
1: И плюс очень прихотливые. Тут, да, нужно, да, сказать, что требующие, как ни странно, вот его можно, хоботник-то он, по идее, приживается. Да, но он, дело в том, что у него очень серьезные проблемы с дефекацией.
2: Да.
1: И одновременно он чрезвычайно чистоплотен. То есть никогда хоботник не сходит на капусте.
2: Нет.
1: Вот. И поэтому трудно его держать дома. То есть это, но тем не менее, реальная вещь.
2: Ну вот тут опять же я хотел бы вернуться к проблеме всеобщего глобального кризиса. То есть, да, вот, к, да, той же самой, в общем-то, ядерной катастрофе.
1: Безусловно.
2: Вот. Нельзя сказать стопроцентно, что выживут только тараканы, а помрут все люди. Поскольку вот по нашим как раз исследованиям, как вы уже отмечали, что люди с измененным хромосомным набором, они выживут в этих условиях. То есть единственное, что может на них повлиять, это физическое там разрушение, то есть световое излучение там, и так далее, кирпич на голову. А что касается радиации, они выживают, ну, могут поспорить даже с табачным трипсом. То есть табачный трипс – это наиболее выживаемое такое существо, которое оно, в общем-то, мало распространено и живет только на новой земле.
1: А вот извините, дело в том, что проводили же, я знаю, эксперименты серьезные в лабораториях по вот как раз над табачным трипсом, то есть его облучали длительное время разными, в общем-то, источником разной мощности. И затем, поскольку жизненный период табачного трипса в сравнении с человеческой жизнью весьма-весьма маленький, то есть мы могли наблюдать смену целого поколения табачных трипсов. И мы изучали, вернее, вот, ну, не мы, я уж так как-то, в общем, производилось изучение мутаций каких-то более-менее ярких табачного трипса. Вот,
2: их не происходило, вот, заметьте.
1: Их не происходило. А вот как, на ваш взгляд, будут ли происходить мутации, если будут, то какие?
2: Вот здесь мы с вами плавно и подходим к идее паразитоциноза. Что такое паразитоциноз?
1: Вот этот вопрос я хотел вам только что задать.
2: Да. Извините, что я вас опередил.
1: Ничего.
2: Дело в том, что паразитоциноз — это, выражаясь, так сказать, современным языком, это сообщество паразитов, которые подвержены и объединены единой целью. То есть, в принципе, любое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот объект, вернее, субъект паразитоциноза. Вот, значит, человек, который, как мы все знаем, состоит из таких важных частей, как скелет, мышечная ткань.
1: Потрошка.
2: Да. Он также является совокупностью паразитов. Конечно, на первый взгляд это выглядит, ну...
1: Абсурдно.
2: Да. Действительно, на сегодняшний день это не так. Но в процессе становления человека, в процессе эволюции, симбиоз отдельных организмов породил вообще млекопитающее, и потом человека как высшую, в общем-то, ступень млекопитающего. То есть изначально все мы знаем, что эволюция на Земле, она происходила из океана, то есть жизнь зародилась в воде. Образовались простейшие, затем через какое-то там определенное время, там несколько миллионов лет, значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть кораллы в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым, примитивным языком
1: говорю,
2: да, значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
1: змея,
2: из воды.
1: Змея,
2: да, с ласточками с такими.
1: Да.
2: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, наконец, человек. Так вот, что я хотел сказать о том, что

0: То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наше знание в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
1: Причем очень эта болезнь, как ни странно, она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, попросту говоря,
0: у населения. Проникая в глубины нашей теории, в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он лечит поверхность. Вот представьте себе, вскочил у кого-то на лице огромный пупырь. Ну, то есть прыщ, попросту говоря. Да, да. Или, выражаясь нашим языком, папула. Вот чтобы ее извести, свести, так сказать, на нет, вот абстрактная такая модель, современная медицина, значит, занимается прокалыванием верхней части, дабы, так сказать, все из нее вышло. Мы же, так сказать, путем нашей теории сводим на нет основу этой папулы.
1: То есть практически папулового откоса уже не нужно.
0: Он уже просто не, он, в нем нет необходимости. Он отпадает.
1: Кстати, ведь парадоксальная вещь. Дело в том, что вот папула, как и любой такой прыщевидный нарост на тушке, он, в общем-то, лечится действительно двумя методами. Первый метод – это взрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
0: Она уходит в нас. Уходит,
1: да. Да.
0: И гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезных, и кишечных палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только значит, тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, как в принципе, примитивный коралл...
1: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле, Егор Коляда. Помните, да, такого?
0: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле – это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже как бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если таким техническим языком выражаясь. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же...
1: Ячменя.
0: Да, доброкачественной опухоли. Мы бежим, значит, к врачу-онкологу, а тот просто махая на нас руками, говорит, ой, у вас, значит, рак, и, в общем, вам осталось жить 2 месяца, бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает, значит, эволюционный, да, рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно, так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
1: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
0: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
1: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
0: Помню.
1: В те, далекие времена.

0: Как ни странно, были ученые, которые на чистом энтузиазме этим занимались с помощью добровольцев. Тогда ведь как бы кожные болезни были развиты. Да, но кожные болезни были развиты. Да. И Егор Каляда делал следующее. Он набрал группу добровольцев прыщавых. Ну, я имею в виду людей, которые как-то за... Ну,
1: дерматит.
0: Дерматит у них, да. Я просто не специалист в этой области. И одних людей он постоянно как бы делал им надрезы и вот как бы содержимое папул сцеживал, а других как бы натирал всяческими мазями, обертывал в конскую шкуру, чтобы...
1: Ну, тут припарки из навоза были по традиционной медицине.
0: То есть практически содержимое папул уходило назад в организм этих людей и проводил, я имею в виду Егора Каляду, он проводил статистику. Выяснил, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которых уходило в организм, жили в среднем на 15 лет меньше.
1: Да.
0: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
1: Я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папул и просто не возникало. По той простой причине, что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
0: Естественно, ни вот. В коем случае не для вскармливания
1: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
0: Это просто романтизация физиологического процесса, причем совершенно не того,
1: о котором... Нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели, у нее же не молоко выделяется, как всем известно, а молозил, так называемый, вот, а это уже такой более концентрированный...
0: Скажем так, сметана,
1: да, чтобы было понятно. Да, вот, а тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что...
0: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
1: Да.
0: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
1: Согласен.
0: Ведь организм женщины, он тоже набирает.
1: И вот...
0: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, совершенно где ездят автомобили.
1: Совершенно, да. Совершенно.
0: Вы знаете, Илларион Гухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-20 и задавайте ваши вопросы нашему гостю, а также можете общаться с нами через пейджер, номер его 956-32-32 для абонента 109-279. И, я понимаю, телефон Дудочку, здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не могли бы, немножко не совсем, вы английский знаете язык?
0: Безусловно. Вот Илларион Гукчирович.
2: С приятелем переводили, вот сестры Федора пели, кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, вот, к примеру. Ну, так-так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не можем.
1: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
0: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
1: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо говорить,
0: нет. Что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
1: Да, известный, так, достаточно популярный, то есть, перевод. То есть он в
0: общем, денежные знаки, они как бы по-английски.
1: Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
0: Да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло.
3: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка? Это вы говорите, молоко женское не годится. С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
1: Вот очень хорошо, что вы сформулировали. Да. На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо стеживать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш, провернутый.
0: Не, ну можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
1: Нет, ну кусковым это если младенцу уже пробили
0: первые клыки, зубки. Да. Уже бивни появились. Ну, вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил. Ну,
1: вообще, в принципе, реально, так сказать, современная наука, чем раньше, тем лучше.
0: Ведь реально, вот, как бы, опять же, природа, она тоже ведь в растерянности. Она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем да. человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами, да, с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре. Родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть может уже все, что попало. Это кстати, не аномалия, это не аномалия.
1: Да, нет, совершенно не формально, согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественно, конечно, никаких консервированных вещей, значит, тем более импортного производства.
0: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, ну, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками как бы из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лица детям песок. Потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью. Вот. То есть, ведь, на самом деле, они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... Ну, извините, что-то я отвлекся и вас отвел. Отвлек, продолжайте. Ну,
1: вот тут, так сказать, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Ну, вот вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. И проводились опыты, вот в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что, в общем-то, в жарких условиях, в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, вот, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. Вот, на этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она как бы развалилась в Монголии. Вот, и тем самым, в общем-то, эффект показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: Нарочь твой протез зубной, тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32 и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях кораблей, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известные так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые безусловно используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. А во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и пылевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: ну, а что тут можно еще
2: одно из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича отжурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, да? Это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения, то есть понятно, что там одной анадырской склизкой колючки мало, и там животные, табачный трипс, это, конечно, хорошо, но тоже мало, то есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то... Ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что за вот исходные данные? Что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционирующих паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, вот тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, яиц, тут нужно сказать отдельно, что вы уж так, как бы, то есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена
2: нам
1: правительством, правительством Индонезии за благотворительный концерт, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит,
1: ну,
2: как
1: конечно.
2: Яйцо хреновика. Это другое такое узкоспециализированное название. Дело в том, что, ну, как оно выглядит? Ну, представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, которая образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот в печеночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печенка оперенная. То есть это птица, которая, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, то есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют, то есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, и поэтому птичка эта, она, то есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве, и никогда не портится. У него это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно неиспорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Ну, дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть... Природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих лучших времен. То есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные они, там, да, и сям, да, они, в общем-то, да, сохранятся. Вполне возможно. Вы знаете, мне эта мысль в голову даже не приходила.
2: Да, при определенном течении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да-да-да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар, ядерный, водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появится поросль анадырской склизкой колючки. Дескать,
2: не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот
1: к колючке.
2: Колючки, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее засушенный
2: экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку
1: его
2: неоднократно макали в соль. Да,
1: говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно, старое. Совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22 — это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Угу. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. Угу. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе, но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая разная... бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Там зверуха, заверуха, да? А на самом деле бабануха – это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне возможно, вы правы.
3: Да, я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Простите, а перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку.
3: Да-да-да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: Ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей. Сергей Георгиевич Рыбец. Я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо. Я сам уже давно отошел от науки.
2: Ну, недавно вот мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидно и невероятно». А потом, по-моему, неделю назад вы были в программе «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Это был мой двоюродный брат, но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же, это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку, я имею в виду, имя, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче было вспоминать.
2: Не путаться, чтобы, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая...
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит, она настолько раздута, что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских. Она выходит за пределы
2: теории, да.
3: А главное, что и меня самого. Дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича, с которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю, просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве, ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот это
3: да
2: вот...
3: Я бы не сказал, что уж очень
2: Вы достаточно гордо.
3: Для меня милый,
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет, я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно говоря, приятно, удивительно.
3: Но я замечу, полиэтиленовый был пакет, потому что с целлофаном начинается реакция неудачная.
2: Да.
3: Вы, кстати, это заметили.
2: Естественно. Ну так давайте вот тогда вот какой-то, если у вас есть вопрос или насчет...
3: Я бы вот хотел, у меня есть несколько вопросов, которые постоянно меня мучают. Насчет ударения я сказал.
2: Да, бабануха, вы правы.
3: Да, хотя чисто в русском теперь транскрипции, конечно, бабануха, в словарях трудно найти это слово. В словаре Осипяна только оно встречается. Там и так, и сяк. Но вообще-то, если быть предельно тактичным именно к первоисточнику, бабануха.
2: Да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
3: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных... затрат, потому что как же так? Он столько работал, а действительно конфликт был.
1: Был. Да, ну давайте вопросы. Да.
3: Я вот насчет теории Губуса Тердальского, насчет замандийских белесостей. Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя. Имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
3: Колхоз Володя, да?
1: Да, Володя.
3: Ну вот, да, но у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости, которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теория как-то... От меня лично. Я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса. Нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так. А так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
3: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам. И удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых-мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку. Самого мужа вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гербальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейка рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да, да, да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для некоторых...
1: Губуса это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.
1: Например?
2: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
1: В связи с этим,
2: в связи с этим, да.
1: есть... Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию, как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мозгов учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть, которую не берут химикалии. Единственное, не берут. Что, вот это...
2: Тыквенная семечка.
1: Да.
2: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор. Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, мягкую часть тыквы,
1: ничего не произойдет.
2: Ничего совершенно. Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
1: Пожировать даже.
2: Да, да. Но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая тыквенной семечки, она очень благотворно на желудочные вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот, значит, фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая, в общем-то, занимается желудочными делами, вот и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуются, мы никак не можем решить.
1: А вот почему же это так? Вы знаете, ведь существует, опять же, я знаю вот, два типа сторонников борьбы с аскаридами. Одни — это как раз люди, приверженцы эпикатиля.
2: Да.
1: А другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились же ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовал только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
2: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Вот. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
1: То есть не происходит ни прочеса, ни бурчания.
2: Запоров не происходит, что самое интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Йельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, с третьего месяца и до непосредственно до периода родов применять, то есть, внедряет в их желудочную кишечную систему, значит, вот личинки аскарид.
1: Вы знаете, я даже открою небольшую тайну.
2: Которые развиваются, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
1: во имя высших целей. Но мало того, вот эти докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот, куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить представить крота. Вот так вот. То есть, по, ну, действительно, по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочной массы пациента.
2: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, тем, что человек потребляет.
1: То есть... Тем самым помогая переваривать попросту.
2: Да, да. Да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающих к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться с аскаридами в желудке. И возможно, возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз... Ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
1: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, спрашивайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна, и о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
1: Угу, спасибо, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджелса Итошина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело
2: в том... Но моно всегда хуже, чем стерео.
1: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы... Природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
2: Кто не ошибается, тот не развивается.
1: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разных, в разной литературе по-разному, собственно, его и златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который живет, в общем-то, в стеблях растения, то есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке, вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
1: А, они свернуты так,
2: да,
1: немножко.
2: Да, и поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке? Жизнь его, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки из этой не выходит.
1: Практически поэтому... его даже называют, вот я знаю, у вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют его стеблевик.
2: Да, да. То есть подчас были случаи, что... При срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые.
1: Златогузки.
2: Да.
1: И трубковерты.
2: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт — это самец, а златогузка — это самка. Да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид и, в общем-то, процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
1: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, что бывали случаи, когда срывали стебель борщевика. Да. Опять же, для, представьте,
2: дети.
1: Да, для трубковерта и для его подруги златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа. Трагедия, то есть трагедия. Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, она продолжает существовать до того, как снова вот златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те златогузка и трубковерт.
2: Но самое интересное.
1: Вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. То есть практически природа об этом позаботилась.
2: То есть были случаи, когда в Казахстане трубковерты, в смысле, в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
1: для осликов,
2: перевез, да. И дело в том, что, значит, все вот трубковерты из златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах, и подчас
1: в лишаях,
2: был
1: в
2: случай, когда человек видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
1: трубковертами.
2: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
1: Мало того, вот еще все спросят, связано... почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки, неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
2: Ультразвуковые,
1: да. Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот золотогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики, им нужно сейчас вот как бы сойтись, дабы произвести потомство. И они для этого практически покидают свое защищенное вот это жилище целиком от внешнего воздействия стебля борщевика. И занимаются, делают это на земле практически вот здесь. Подвергаясь тем самым риску. Вы спросите, почему? Казалось бы, проще там, значит, либо стебель поширче найти вдвоем. То,
2: да.
1: Вот. На самом деле и тут природа все предусмотрела. Дело в том, что сильные особи произведут на свет сильное потомство. А тех, кого раздают башмак, например, вашего ребенка, который играет в кельтских рыцарей с крапивой деревянным мечом, тем, значит, как бы и не суждено. Это своего рода спартанский метод выживания. Ведь Спартак, вот у него тот... же недаром на щите у самого Спартака, предводителя восставших, был нарисован странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
2: Да, так вот, все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта? Угу. Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который... То есть, в принципе, вот даже часто случаи, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь. С момента пропадения Молозева у его...
1: Мамы.
2: Мамы, да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового, да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало путем вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабоактивный, поэтому его надо производить в огромных количествах. Поэтому поджелудочная железа занимает до 80% от тела
1: организма.
2: Да,
1: организм трубковёрта. Да. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Вот профессор.
1: Говорите, пожалуйста, громче.
5: К профессору Илларион, если можно, вопрос.
1: Конечно.
5: Вот как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Гринпис?
1: Не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
5: Алло. Как вы относитесь к тому, что такая вот уважаемая организация, как Greenpeace, берет на защиту вот аскорид?
1: Спасибо. Действительно, такой прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, дескать, лозунгами, как бы, что аскориды — это наши животные.
2: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду. Дословный перевод.
1: Но тогда вопрос снимается. Следующий телефонный звонок. То есть действительно ошибка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Да. Говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да. Говорите, не волнуйтесь.
6: А что за такие трубковерты?
1: Трубковерты. Вы знаете, вот мы же только что вот об этом говорили достаточно.
6: По какой радиостанции ведете?
1: То есть, вы знаете, честно, спасибо вам за звонок. Честно говоря, мы сами не знаем, мы все по распределению. Нас вот привозят, сажают и все плакаты снимают. Это действительно так. Я не могу сейчас вам сказать. Единственное, могу точно сказать, что сегодня здесь нету никаких камер, поэтому... Это вот, видимо, мы не по телевизору, да, я так догадываюсь. Вот мне подсказывают, наша частота в эфире 91,20 МГц на FM. А как называется это, я не знаю. Но мы можем придумать название сами, вы
2: кстати,
1: нам можете помочь.
2: Кстати, тут, наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Виеля. Что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Эта болезнь, она спутница урбанизации вообще.
1: Я вижу, фамилии Вейль, это все-таки говорит, не казахский явно человек.
2: В принципе, что это? Инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Ведь я приехал в Москву, и просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. И здесь же для того, чтобы набрать бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. И вот, так сказать, результат, пожалуйста.
1: Да. Еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
7: Алло, доброй ночи, мужики.
1: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
7: Приятно вас слышать.
1: Аналогично.
7: Но знаете, что?
1: Угу.
7: А вы не попробовали бы одну простую вещь?
1: Угу.
7: Взять Ярослава Гашика,
1: угу.
7: Открыть раздельчик,
1: угу.
7: Как я редуктировал журнал «Мир животных».
1: Угу.
7: Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас. Дохлобатывает травить это. Прочитайте один раз вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
1: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Как бы пока не все вернулось. Но я думаю, что, в общем, мы прикладываем действительно усилия, поверьте. Все вернется, а пока как бы мы рассылаем нашим оппонентам, нашим подопечным книжки Ярослава Гашека. Действительно, это так. Вот. И вы видите, это пользуется успехом. То есть люди читают, на время забывают о своих проблемах. Вот, и о 200% годовых. Но следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
8: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: Вот хотелось бы узнать, как вы осветите вот, с точки зрения, вот, с баллистической точки зрения, проблему коррекции пола. Прав ли человек, вот, идущий на эту операцию, и может ли природа ошибаться? Или вот природа распорядилось так, что вот людям, как бы они своей, ну, они не способны по своей природе вот понять дальновидность явления такого. Может, она на будущее пригодится.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Я записал этот вопрос. Вот он у меня тут очень жирно написан прямо на штанине нашей референтки. Такая толстая. Да, ну, неважно. Вот, я просто предлагаю дождаться, если вы не против. Это я обращаюсь к Ларёну Гукчировичу Семейко, прихода в нашу студию Андрея Орлова, базитолога, поскольку вопрос коррекции пола мы, видимо, должны обсудить, к тому же был затронут термин базитология, мы должны обсудить с двух сторон. С точки зрения вас, как чисто да. практикующего ученого, и с точки зрения, в общем-то, Андрея Орлова, базитолога и, ну и, кстати, руководителя нашей радиостанционной болезни.

0: Чирвич Семейка, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». И к нам присоединился бузитолог Андрей Орлов по телефону 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире, а по пейджеру 956-32-32 для абонента 109-279 также делиться вашими мыслями, причем делать это в течение всей предэфирной недели и так далее. Даже можете заказывать какие-то песни. Если нам эти песни понравятся, мы постараемся завести их для вас в эфире. Ну, а сейчас я приветствую в студии бузитолога Андрея Орлова. Ты знаешь, Андрей, поступил серьезный, достаточно такой серьезный вопрос о коррекции пола. Насколько это приемлемо в плане эволюции, насколько это неприемлемо? И вообще твое отношение к этому. Стал бы ты сам, например, делать себе подобную операцию, случись такая необходимость? Вот прокомментируй, пожалуйста, этот вопрос нашего радиослушателя.
1: Себе бы я не стал делать, вот, а там... Например, смысл этой процедуры, мне кажется, связан с материализацией нынешних некоторых понятий, которые, в общем-то, являются плодом фантазии. И, как я так полагаю, что материализация любых галлюцинаций, которые раньше мучили, в общем-то, человечество, они сейчас приобрели практическое воплощение, и я полагаю, что возможность изменять там какие-то генетические коды или клонирование и изменение пола, это входит в общий круг интересов, которые связаны раньше были с ночными полюциями и прочими аномалиями, преследующие людей во сне, и имеющие отражение как бы вот в научно-техническом прогрессе, и к которому относится, собственно, и медицина.
0: А не может ли, нельзя ли рассмотреть эту проблему и еще и с точки зрения попытки повысить сопротивляемость своего организма внешним условиям? Ну, к примеру, ведь доказано по статистике, что гораздо больше вот подобную операцию все-таки производит на себе мужчина, дабы преобразиться в женщину, а статистика показывает, что тушка женщины,
1: да,
0: она более выживаема.
1: Да, это, в общем-то, увеличение грудных желез, да, и в районе таза увеличение жировых прослоек
0: наслоение,
1: и наслоения,
0: да.
1: Оно создает как бы комфортность и повышенное
0: чувство самозащищенности.
1: Увлажнение этих сред. И таким образом как бы создает сублимационное направление в половом смысле. То есть вот как бы персонаж, который хочет подвергнуть себя подобной процедуре, он ну, как бы налицо имеет, в общем-то, такой недостаток в мокрости и влажности, что, собственно, такими генетическими вмешательствами или же хирургическими можно увеличить вот таким образом мокрость и обвислость и обмяклость. Таким образом создать как бы уже проекцию того, над чем, собственно, человек мучается. То есть он приходит, заваливается куда-то в удобные места и всячески декларирует свою половую независимость, основанную на половом признаке. В дальнейшем ему это не придется делать, потому что он будет с двух сторон как бы защищен и с морально-этической, и с физиологической, и со всеми вытекающимися отсюда выводами. То есть он обеспечит себе хорошее существование. Опять же, видите ли, побеждают определенные предрассудки в этом. Конечно, есть вещи, которые, в общем-то, в этом вопросе не затрагиваются, но мы их рассмотрим там ниже.
0: Да, аналогичный вопрос, я думаю, должен осветить нам и Илларион Гукчирович. Что говорит наука и что вообще думают на кафедре прикладной эволюции?
2: Ну, дело в том, что хирургическое вмешательство оперативное в целостный организм, в особь любого вида, оно ничем хорошим, собственно говоря, не кончается. Другой вопрос, вот как правильно только что Андрей отметил, о том, что...

0: вот это вот одна из попыток воплотить какие-то переживания личности, в общем-то, в реальность. Но что касается вот физического, то есть соматического аспекта этой проблемы, тут, конечно, человек действительно хочет вот попробовать, то есть его какой-то весь опыт, все его неудачи, он объясняет для себя, ну, кто-то объясняет это для себя, допустим, тем, что он не по тем знакам зодиака родился, то есть это более такой легкий случай, кто-то объясняет это вот тем, что у него пол не такой. У нас в Казахстане вообще с этим, так сказать, строго, вот. У нас только мужчин в женщин делают.
1: Ага.
0: Вот. Но вообще я вам хочу сказать, что мы этим даже за деньги не занимаемся и всячески пропагандируем обратно. Потому что, исходя из, опять же, из нашей с Гогой теории, мужчина кардинально отличается от женщины. Не только половыми органами, но и, так сказать, внутренне. Почему? Мужчина сформировался, в отличие от женщины, из одного типа паразитов, которые жили совершенно в других, более в северных, если брать географически, в северном, все более в северных морях. То есть это миллионнолетняя история, она прослеживается, то есть вот по такой вот параллели о том, что наиболее северная природа вот, способствует, так сказать, становлению качеств мужчины. Женщина же, она ближе к экваториальным водам, и поэтому любое хирургическое вмешательство, любое, то есть, а здесь мы имеем место с хирургическим вмешательством, то есть то, что генетически изменить пол пока невозможно. Несмотря на все достижения генной инженерии, вот, это пока осуществить нереально.
1: Ну, кстати, генные вот инженеры, они объясняют, вернее, пытаются всячески доказать, что вот уже, дескать, они могут.
0: Ну, пока только овцу они могут. И то, понимаете, есть сведения о том, что та овца, которую они якобы клонировали, это, в общем-то, овца...
1: Фикция. Овца-фикция.
0: Да,
1: да, да. Знаете, в связи с этим у меня к вам возникает и к вам, Илларион Гукчирович, и к тебе, Андрей, следующий вопрос. Ведь в ходе, опять же, эволюции происходит некоторое неравенство полов. Я тут даже не беру в виду там, эмансипацию, да, или там какие-то такие вещи, а даже возьмем численность. Скажем, там женщин может быть меньше, там мужчин больше, в зависимости там, от войн, от холеры, да, или там от каких-то других
0: условий.
1: Нет, но условий.
0: В целом женщин больше.
1: Да, ну, так или иначе, происходит такая вещь, как-то неравенство полов. В результате этого сокращается количество актов соития, отсюда падает деторождаемость, отсюда становится более хрупкой сама система выживания вида, да. В связи с этим, не считаете ли вы, что все-таки те живые формы, которые являются по своей половой ориентации гермафродитичными, они более выживаемы. То есть, что суперчеловек, человек, который выживет в результате каких-то аномальных явлений там, или в результате явлений нормальных, как-то ядерный взрыв, он должен все-таки быть гермафродитом, чтобы не зависеть от самочки или самца, который вот есть или нет, или его нет в данный момент при нем. Я, может быть, спутанно несколько выразился, но это вот пискнуло.
0: Не, но дело в том, что сегодня и в нашем отделении проводятся работы о так называемом искусственном осеменении, либо же там создание банка спермы. Это своего рода, если глобально это рассматривать, это и есть, так сказать, решение проблемы гермафродитизации, в общем-то, общество. А что касается вырождения как таковых полов, то есть вырождения женщин и мужчин, мы это достаточно у себя в Казахстане, вот у нас это достаточно частое явление, особенно в последнее время. Дело в том, что мужчины с идеальной мужской фигурой все реже встречаются, и то же самое касается женщин, даже, я бы сказал, в большей степени. Все это связано к тому, что, наверное, в конечном итоге вот действительно вы правы, что через какое-то определенное количество лет будет однополая раса на Земле.
1: Кстати, это пропагандируется очень многими популярными коллективами, вот, которые обычно возвращаются в нашу страну из далеких зарубежных отсутствий. Тут не поймешь, баба или мужик.
0: Да, он, после этого начинается покрас губных помадными.
1: Да, и так далее. Ну, а что на эту тему говорит вообще бозитология. Есть ли какие-то мысли у Андрея Орлова, нашего бозитолога?
2: Ну, я полагаю, что теория унисекса — это, в общем-то, результат неправильной культурной оценки и восприятия вот, некоторых эпилептических теорий, связанных с классикой тела, развитие, в общем-то, вот этих вот формальных классических форм, которые нам еще снисполали греки и до того еще какие-то, в общем-то, культуры, которые навязали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, созданием новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
1: Что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
2: Ну, гермафродит — это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходства.
1: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
2: Природа может, а человек не может.
1: Это, мы не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
0: Может. Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
1: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно.
0: То есть вообще...
2: Вот я здесь позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию, гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
1: Да.
2: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, с. простой или обычный способ оплодотворения, д. стихийный или аномальный. и Е – пустяковая форма.
1: Пустяковая,
2: да? Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, ну, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека существует. То есть, там, в период рождения, период созревания до среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там 9-летних младенцев, там 3-летних и 2-летних, ну, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там
1: погружаются. Это называется синдром ремешка от часов.
2: Можно сказать, почти
1: педоморфоз вообще.
2: Педоморфоз. Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, который происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
1: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
2: Да, придем.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Добрый вечер.
1: Вы
3: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Иларион Губчирович мне ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но... Не сороконожка.
1: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
3: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка.
1: И сзади,
3: она темно-черная.
1: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
3: Да-да, вот
1: я
3: она...
1: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
3: Ну, может быть, вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или музыкальные картинки. Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
1: Спасибо.
3: Очень хочется.
1: Спасибо, спасибо вам
3: за...
1: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожая на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Иларион Гукчирович.
0: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонние плодовые минирующие тля. То есть... Ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
1: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень тяжело.
0: Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. Почему минирующая? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а погрыз ротовых тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие понимают их за коррозию, но нет, на самом деле...
1: Я могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
0: Да, да. Ну, на взгляд обывателя... Особой разницы между этим нет. Ну, как между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира. Та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну, вот, собственно, и все.
1: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любит, даже знаю, некоторых содержит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. А дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
1: Угу.
4: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
0: Приколоться.
4: Да, глухое место совершенно.
0: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
4: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что... В связи с этим там особый радиационный фон.
0: Да.
4: И поэтому там вот эти вот мутационные изменения, да, да, они...
1: Вот имеют... они прям здесь на виду.
4: Конечно.
1: Да.
4: И поэтому надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
0: Да, да. Мы знакомы с ним.
4: Да, да, да.
1: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
4: А вы знаете, чем это кончилось?
1: Нет,
4: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
0: Да, да. Ну, известный случай. Да.
4: А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что... Человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например...
0: Эволюция паразитов только.
4: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
1: Вы знаете,
4: и
1: извините.
4: На многих...
1: Да, да. А? Я просто... Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну, как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
4: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое существо.
0: Да.
4: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время, видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы, был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там, ему не нужны вот эти вот, все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир, он бы не был привязан, например, к какому-то месту, и не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно, или там на границе ловят людей там, например, да, и сажают их в тюрьму.
1: Но ну, тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт, они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты.
2: Сам а вообще различаете крылатого человека и человека летающего. Вот потому тоже, что да, если тоже крылатый момент. Человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Очень достаточно в свое время там наблюдались в доисторической эпохе мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то,
1: в землянках многие жили, как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках, недавно найденных про раскопах, вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одновременно на ярмарках.
2: С очень даже мощным хитиновым покровом.
1: Мощнейшим, да.
2: Вот, который издавал треск при его движении жуткий. Из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
1: Да, или Емельяшка Трескучий по-разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, вы увидите, что он был в результате просто захищения на рынках и на базарах просто казнен.
2: Привлечен сначала, казнен. Замучен до полусмерти, а потом казнен.
1: Четвертован.
2: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время, в Средневековье, при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы и запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был и чешуи, покрывающей нижнюю часть его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
1: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как «рожденный ползать летать не может» и так далее.
4: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих проходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
2: вообще
4: разговор.
2: Спасибо, вам тоже огромное.
4: Затроньте,
2: спасибо,
4: пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
2: интересный вопрос.
4: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорить об этом очень интересно. Спасибо.
1: До свидания. Да, вот спасибо.
2: Ты никогда не задумывался, почему человеку присваивают такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями, якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются. Да, и да, таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
1: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что да, тоже, конечно, геройский поступок, но...
2: Но здесь они стороны должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь. Нет, подобное.
0: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
1: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им воле-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными, да, вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, а вы бы полностью были... А мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
0: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть, вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
1: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
0: Нет,
1: вот она...
0: приемлемо.
1: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в эхтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
0: Да.
1: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
1: Угу, Дэвид Копперфильд, спасибо за звонок.
5: Спасибо.
1: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Дэвид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей свободы построил бы еще одну статую свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
2: Ну, здесь, наверное, все остальное неинтересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеет свою некоторую специфику, публичные выступления, в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравица, как ты сказал, они вот эти, на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится. Они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе. Почему, значит, ну, как бы при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также не со... ну, мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения, как бы, церковников к этому делу, которые как бы провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот что связано с фокусами. Но самое интересное, что самые, как бы, люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались. И причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
1: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
0: Я со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, эпикриз Кравица... Он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто и тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, ну, попросту говоря... не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний. При перемещении его по Соединенным Штатам. Ну, в общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
1: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как бы как исполнитель главной роли в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки.
2: Ну, давайте он послушаем. Рэп исполняет, да?
1: Да.
2: И танцует. Он надевает хорошо брюки специальные и ботинки.
1: Лосины велосипедные такие.
2: Нет, попросту. Они ходят в таких... Они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да, в которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
1: Угу.
6: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскаридов для использования в космических полетах. Вот не могу показать, как далеко наука ушла вперед после этого.
1: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
0: Ну, только не с аскаридами, а с острицами.
1: С острицами, да. Ну, тоже на О.
0: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
1: Будьте здоровы.
0: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
1: Угу.
0: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты. Это неоспоримый факт. И сегодня, вернее, вчера праздновалось 40-летие первого запуска.
1: И день рождения Циолковского Юрия.
0: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов. Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
1: А вы знаете, я, Илларион, вчера хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавтша-то Старовойт, да?
0: Савицкая.
1: Савицкая, да.
0: Светлана.
1: Светлана Савицкая, да.
0: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
1: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени. Был порезан, значит, зимой в борщару. Вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть просочился
0: меня,
1: в прессу.
0: Меня вызывали для обследования больного.
1: Угу.
0: В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, то есть ужасно, она так и осталась ужасно личинкой на протяжении всей своей жизни.
1: Будет личинкой.
0: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть уважаемый политик съел вот, борщ. И получилось, что ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса, то есть внутри его начал развиваться
1: целая вселенная,
0: да,
1: как бы.
0: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин, вот, но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода. И,
1: ну, что мы обычно, да, язва,
0: в общем, своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
1: ну, лучше
0: и пикателем тыквы.
1: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции «Сортировочная»? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
1: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
7: А-а-а, так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
1: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
7: Так, значит, француз Клод Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
1: Дескать, вот. Еду для мух готовить, да, и так далее.
7: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, Это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников. Они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению. И, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны. То есть все это заведение было разрушено. То есть, вы понимаете, это было после гражданской войны. То есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
0: Естественно, вот, естественно.
7: Все было разрушено. А вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там несколько сотен на самом деле были арестованы. Вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос. Когда же, в конце концов, русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз век 20-й» и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях. Природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяков и так далее. А меня интересует именно физиология изменения тушек человеческого организма. Ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там, и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
0: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять Шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и тимьяна задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно на первый взгляд кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском. Вот, в зоне прямого воздействия вот, последствий испытаний ядерного оружия.
1: Нашло, да.
0: Да, которое вплоть до 87 года там испытывалось. Вот, им, значит, не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется да, это да, чем? Да. Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. При родах, я имею в виду.
1: Да, да, известный случай.
0: Да, это так называемый случай двойной головчатки, то есть это так прозвали, такой термин ввели, так сказать, потому что вообще бывают случаи рождения парных органов.
1: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
0: ну, там это вообще часто.
1: Или в Перу где-то там.
0: Дело в том, что чем южнее или севернее к экватору мы продвигаемся,
1: ну, от полюсов. Западнее и восточнее тоже, это, в общем-то, часто.
0: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются, от чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите на запад, понятно, на восток, то же самое все.
1: А извините, а вот такой момент. Ведь есть единственное в мире животное, которое во всех отношениях один экземпляр ничем не отличается от другого. Ни размером, ни строением внутренних органов. И я уже вижу, вы догадались, о ком я говорю. Да, это клещ-хоботник полевой. Вот парадокс клеща-хоботника полевого, когда практически даже монетки вот из-под станка у нас вот тут мы печатаем.
0: И то разные.
1: И то разные, хотя одинаковые совершенно. Вот и пресс, и все. Вот, а клещ-хоботник полевой совершенно невозможно отличить одного от другого. Чем это объяснить?
0: Да все, в общем-то, достаточно просто. Дело в том, что клещи имеют стопроцентно одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете стопроцентно одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
1: То есть он не встает, как бы получается, на одну линию с лобом и с верхней губой.
0: Он наоборот
1: среднего
0: встает.
1: Оттопыра.
0: Да, встает. То есть,
1: ну, не выпирает.
0: Не выпирает. Не выпирает. А как только, значит, это происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев, там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
1: Вот, извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей, естественно, возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин-негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили?
0: Ответ так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, используют, широко применяют кремний и кремний органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы, ученые просто подключали клеща в 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но в принципе эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно, именно про его у клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что да, кристаллы, в отличие от остальных каких-то предметов, они стопроцентно похожи. То есть, ну, всем известны, допустим, кристаллы соли, да, те же самые снежинки. Вот, так сказать, тоже кристаллики льда. И в связи с этим, поскольку маленький клещок формируется внутри этой кремниевой оболочки, на микроскопическом, естественно, уровне, то его форма заранее заложена вот именно... И в тех местах, где кремния недостаточно, происходит подмена кремния таким известным минералом, как осмий. Вот. Там уже, конечно, структура клеща совсем отличается.
1: Естественно, да. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 203-19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко схлынет. Поэтому мы будем в состоянии ваше сообщение прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
9: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею, полос. Объясните мне, пожалуйста, может она... Одна, размножаться там и все прочее.
1: Угу, спасибо, спасибо. Действительно, такой сюжет мы показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
0: Ну, дело в том, что особь змеи двуголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае, так сказать, какого-то наличие двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
1: Безусловно. Значит, рентген показал,
0: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
1: И самое главное, парность анала.
0: Да.
1: Что
0: да.
1: очень важно, поскольку, да. на самом деле, позыв к дефекации возникает импульсивно в мозгу там, каждой головы.
0: Да,
1: конфликт самый страшный.
0: Да. И что, так сказать, является основной причиной при всех прочих положительных условиях, то есть и при всем том, что эта особь имаго выживет, то есть каким-то образом решатся проблемы кровоснабжения, лишней головы и, так сказать, питания, а также дефекации, что, естественно, если все эти проблемы будут решены положительно, найти вторую особь противоположного пола для полноценного оплодотворения будет крайне сложно, поскольку такие случаи, они, ну, наверное, 1 на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
1: Ну, в общем, были искусственные, случаи, да.
0: Были случаи, конечно.
1: И так далее.
0: Да, кстати, но любое ведь, искусственное вмешательство, понимаете, оно...
1: Ну, это уже, да, это не, да. Не, никому не нужно.
0: Да.
1: Даже, вы знаете, ведь была такая как бы фирма, существовала на заре вот, как бы экономического рассвета нашей страны и ее возрождение из пепла коммунистического ада. Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, да. Приходили супруги пожилые и говорили, мы не можем друг

0: И не вот, а...
1: Понятно, понятно.
0: Подождите, где... Вот еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу. Угу. Вот, и творческая группа Монморенси участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы». Угу, даже угу. Заняли какое-то там место, я слышал.
1: Первое место заняли.
0: Да, вот... творческая группа Монморенси была.
1: Спасибо,
0: и еще сразу
1: да,
0: вопросик
1: да, да.
0: Такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот
1: долбовуху
0: можно опытный
1: именно.
0: Экземпляр заказать? Я слышал, вы еще птица-перьевик вот такая была.
1: Была.
0: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
1: Понятно, спасибо. У вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький... Торшин имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну, и в таком-то состоянии как бы весьма плачевный вид имеет. Плюс сейчас все это течет, ну, неприятно. Его, конечно, Энжел заворачивает в туалетную бумагу всячески, в общем, заботится, лечит, окунает его целиком в мед. То есть чисто по болезни это произошло. Что касается победы сборной команды нашей радиостанции на вот этом чемпионате по пейнтболу, то я сейчас могу открыть секрет. Наша программа не участвовала, представители нашей программы не участвовали в открытом бою, но мы вели, скажем так, партизанский отстрел соперника из кустов. Ну, это действительно так. Там же по краске суется. Если хоть где-то есть краска, то этот человек выводится из игры. Вот лично я, в общем-то, стрелял по задницам соперникам, и благодаря моим этим увесистым выстрелам наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считайте, что вы ее раб. Все. Вот.
2: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовух, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовух. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно на этой территории.
1: Ну, а что касается птицы перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло. Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: У меня вот вопрос, профессор, уважаемый.
1: Говорите,
2: да-да.
3: Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там, на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, то, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да?
2: Да.
3: Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает. Вот.
2: Да.
3: То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, наверное, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, Ну, я, знаете, я почти все тексты помню.

0: песен наизусть практически. Я вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что на таких, как я, уже не сердится. Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут у нас дело вот в чем. Когда человек, значит, сумасшедший, то то, что он говорит, оно, значит, заведомо неверно. И поэтому, если сумасшедший человек говорит, что он сумасшедший, значит, это на самом деле неверно. И или он не сумасшедший, или он не будет так говорить. Вот. Значит, в тот момент, когда она так говорила, она сумасшедшей еще не была. И, значит, в принципе, вот у меня такое подозрение, что она, значит, один из первых людей, у которых, значит, вот в результате эволюции именно развилась такая способность, значит, подсознательно анализировать код ДНК, и, значит, если выявляется в нем склонность к душевным заболеваниям, то человек уже заранее это, значит, как-то предвидит, ну, там, я не знаю, совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, но это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот. Угу. Такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
1: Спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса. К тому же там была серьезная такая, очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. Вот я думаю, что Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
2: Гукчирович. Извините, с удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. На это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемый, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении. А вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, происходит отталк земляной. И вот этот вот отталк, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
1: синхронно,
2: слева
1: даже
2: и справа, синхронно, да, с одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
1: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
2: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
1: Но еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли,
2: существует.
1: Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
2: Правильно. Ну,
1: вот прилив у них массовый.
2: Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот, а уважаемому Сергею Павловичу при помощи ракетных двигателей.
1: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, бузитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось-то?
3: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
1: По-моему, цимусов.
3: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить? Или же это понятно?
1: Нет, я думаю, все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился бузитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Я хочу передать привет Иллариону Букчировичу.
1: Спасибо.
0: Очень рад. И, собственно, привет хочу передать не только от себя, от его учителя Веха Стехровича Тырина. Как он там? Ведь вы же работали с ним над темой ПВД.
2: Мой первый школьный учитель, он почил.
1: Почил.
2: Как? В БОЗе. Ну, как обычно в БОЗе почуют.
0: И
2: жена его тоже.
0: И жена, и сестра.
2: Вот нет, сестра, к сожалению, сейчас в Израиле.
0: К сожалению...
2: Известная скрипачка. Да-да-да.
0: Это не с ней ли связано, вот с Традиварией, который она выращивает?
2: Хотели спереть, который, да?
0: Который с луком пореем пытались возродить. В подмосковном совхозе.
2: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
0: Так ну, дело что, в том, что это не чувство интуиции. Это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Ваш первый учитель жив.
2: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
0: «Почил в базе».
2: Да.
0: Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав. По древнегреческой традиции вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или, точнее, жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих. Вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну почить на лаврах, это значит как бы в какой-то момент возлежать на где-то на лаврах. Ну вот, а можно почить и в базе. Это вот примерно вот такое вот расшифрование. Это греческое.
2: Спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
3: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и на путем перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
1: И посадских тоже пусть участвуют.
3: Посадских тоже, да, тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята как бы во внимание и развита в техническом смысле. Она уже получила название World Wide Web. То есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом мировой империализм в лице класса потребителей, представленных американцами и прочими, они уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап, и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых, их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже впадает в синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет внедрение, в общем-то. И дальнейшее обеспечение ресурсами индивидуальными, но на первый взгляд они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя опыт наших друзей всемирной буржуазии, использовать этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже те, которые вы сегодня как-то развивали, относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
1: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотни, безвременно ушедший. С другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
1: Безусловно, безусловно.
4: Что происходит, когда он начинает движение вниз? Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
1: Нет.
4: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
1: Нет,
4: так вот,
1: сказал не я.
4: Пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях
3: А не потому, что затаив дыхание стоят. Нет, когда дело... дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
1: Улетел.
3: Да,
1: один еще. Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, ну, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильная, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало, путями вот летными.
3: Лежит. А вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки и как бы осуществляют... пугают слегка, в общем-то.
1: Естественно.
3: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет, а если он вправо смотрит, то левая. Причем таким такое... образом он, ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
1: Мы их называем между собой шлепки.
3: Да, а чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
1: Пугать.
3: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы
1: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки и попадая в них часто, то мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Учкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость, не зря приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
3: кафедра почвоведения.
1: Почвоведение,
5: кафедра. Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
1: Вы имеете в виду платформу Тимирязевскую, что ли?
3: Это опытное поле небольшое. Здесь открыто уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитанием мужества молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
1: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
3: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
1: Они всегда под рукой. Вот сейчас.
3: Всегда под рукой.
1: А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это. Ой, ну я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
3: Да, и причем там перевозили в контейнеры, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
1: Сырья, да, приходилось.
3: То есть к месту назначения.
1: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям. А сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. К вам говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
6: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
1: не секрет.
6: Пудель и какой-нибудь ротвейлер. Ну, ясно, что получается урод. Вот, но, тем не менее, у них это получается. И получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
1: Угу. Спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференции, посвященной вообще проблемам водолазов.
3: И да подводных... вот никто не поверит, ты рассказываешь.
1: Нет, ну это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
3: Актом или жизнью?
1: Прям вот половой жизнью.
3: Жизнью? Прямо
1: да.
3: Они там...
1: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже... тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно? Угу. А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это
3: сделал... Один раз — это не жизнь. Какая это жизнь?
1: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
2: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц. Потому что всем известно, что наиболее примитивная птица дуплянка, она не в момент размножения, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснение взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой, ну, и кошачьей.
1: Да, то есть псовая давила кошачью. Если да, было наоборот, да, было бы удивительно.
2: Были случаи.
3: Я предлагаю еще...
2: Были случаи.
3: Да.
1: Ну, случалось, да?
2: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что порода собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, присмыкающиеся. Которые, ну, присмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
1: Да, да,
2: вот, у всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
3: Павлов.
2: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношение с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
1: Да.
2: Ну,
1: да,
2: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
1: Ни в коем разе. Даже, я бы сказал, устремились. Это,
2: вот. А что касается птиц и любых диких
1: тварей.
2: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
3: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите? Вот, например, существует у человека ряд удовольствий, ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогией, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
2: Да, встречалось. Зачастую это происходит. Так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хряковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которая произрастает в местах ее обитания.
1: Кого?
2: Гивеи. Это растение такое. вот, которая, ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное, да, состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснена эмоциональная,
1: а, кстати, природа. Здесь обезьян. Еще пример. Вот на самом
3: а
1: деле,
3: как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, ну, что соответствует человеческому похмелью, да. Да.
2: Дело в том, что натуральные продукты, натуральные, подчеркиваю, продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
3: Независимо от количества?
2: Ну, в принципе, да.
3: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
1: Давайте лучше человек, на примере кошки почему? И валерьянки. Вот мне интересней.
2: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку брать и корень валерьяны, да, который в природе, да, то да. Там не происходит никакой абстиненции.
3: А вот изменение вообще хабитуса... как бы, ну, то есть, вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
2: нет личности.
3: Ну как же, а индивидуальности, может, нет, а личности у них
1: нет.
2: Наоборот,
1: кстати,
2: у них есть
1: индивидуальность,
2: но нет
1: личности. Личность есть.
3: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов и перебрав. Поэтому сегодня, она... на завтра встает, хоть бы хны.
1: Как бодро.
3: И сколько ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь?
2: Нет, ну, были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
1: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, знаешь, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных.
2: Да.
1: То есть сразу можно определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса, лиса. А вот этот лиса как бы крутой.
2: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
3: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили, поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебра вызывает. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенный хищнический инстинкт.
1: Да, да, да. Да,
3: вот, вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны и тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них же состояние повышено, как бы реактивности организма находится.
1: Возбуждение такое.
3: Да.
1: Такое, да.
3: И, а зебры туда-сюда, туда-сюда. Они пробегают и вызывают мне рефлексы.
1: Кстати, вот, а зебры, они не догадываются встать как копанные.
3: Да, поэтому и много объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда, туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние наглые, что там происходят какие-то возбуждения там одних особей там в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно, нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Это Константин Беляев и Александр Чуков, гитарист, который, в общем-то, будет помогать озвучивать песни Константину Беляеву. Соответственно, наша последняя встреча была почти 3 года назад.
2: Вот, да, знаешь, в мае 97-го года.
1: Возвращаясь иногда, то есть, ну, я так часто уезжаю, то на полгода куда-то, то еще. Вот бывает, знаешь, как вернулся и спрашиваешь у людей, ну что там произошло, да, что вообще тут было. И выясняется, что изменения в их жизни настолько незначительны. То есть людям, попросту говоря, не о чем рассказать. То есть ощущение, что динамика жизни вообще отсутствует, да. То есть ни у кого не родился там ребенок, к примеру, да. Никто не купил себе последнюю модель, а BMW, да, и так далее. Ну, то есть какие-то, в общем-то, рутинные действия. Вот. Я меньше всего ожидаю, например, услышать вот от тебя, Кость, тоже такую фразу, типа, ну а что, 3 года? Да ничего особенного, так живем. Наоборот. Наверняка что-то было.
2: Наоборот,
1: да.
2: Наоборот. Да, вот. Я должен сказать, что, конечно, у меня эти 3 года развивались все по восходящей. То есть я, можно сказать, начал свою концертную деятельность, выступая в разных залах с концертами. Вот. Дальше выпускаю компакт-диски. У меня уже, к счастью, выпущено мною 37 дисков. Из них, значит, где-то 3 официально, и остальные все, так сказать, эксклюзивом идут. Ну, это я собрал, значит, из старых дел. Я же начал петь еще в 60-е годы. И вот собрал с катушек, почистили через компьютер и так далее. И вот нарезки, сделали нарезки. И, в общем, получилось у меня целая солидная подборка, значит, компакт-дисков с исполнением Константина Беляева. Так что я должен гордиться, могу, вернее, гордиться этим. Ну, хорошо, а сейчас давайте пока хочу для своих слушателей, которые, надеюсь, есть такие, сейчас слушают нас, вот, и с удовольствием, значит, исполним мы сейчас песенку, вот как раз нашу песенку «Твои волосатые ноги».

0: Да, вот фирмам-производителям эпиляторов наверняка данная пьеса пришлась бы не по вкусу. Кстати, вот тут, к слову, видимо, можно затронуть такую тему, как-то вообще, что такое понятие красоты, да, вот, например, у некоторых народностей именно вот эти оволошенные предметы, о которых была данная песня, являются символом красоты. Да, да. Вот, а, например, помнишь такая песня, да, ты там все полковником стелила, ноги на ночь брила, то есть где есть вот, где, так сказать, истина, что есть красиво, что есть хорошо, да?
1: Это уж, понимаешь, кому что нравится. Одному поп, другому подья, третьему попова дочка. Тут уже одним нравятся, так сказать, ноги с волосиками, понимаешь, другим нравится, чтобы не было. И, понимаешь,
0: так, с другой стороны, в принципе, волосы — это же рудимент, ну, по сути, ну, по своей, да? То есть...
1: Ладно, мы слишком много уделяем этому внимания. Это все-таки юморная песня, сочинанная.
0: А, по-моему, очень серьезная песня. И очень грустная. Да.
1: Ну, уж прям.
0: Ну что, сразу следующую, да?
1: Сразу следующую, да. Значит, сейчас я хочу своих слушателей познакомить с песней, подаренной мне Леонидом Ефремовым, моим другом, тоже исполнителем. Называется она «Еврейская невеста». Итак, «Еврейская невеста». Мне замуж нужно.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев. Песня, вы его как раз сейчас и слышите. Часть песен, в общем-то, воспроизводим с компакт-диска. Но основной, конечно, основной объем, это, в общем, будет занимать живое выступление Константина Беляева. И, соответственно, помогает ему сегодня Александр Чуков на гитаре с нейлоновыми струнами. Соответственно, несколько позже вы сможете пообщаться и в прямом эфире, спросить что-то у Константина Беляева, унца товарища, да, если какие-то у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас, видимо, опять слово пьесе, да?
1: Точно. Так, сейчас я хотел бы предложить для моих слушателей очень, так сказать, весьма современную для нынешнего положения на Ближнем Востоке. Называется «Письмо одесского еврея в Израиль израильским эмигрантам». Когда-то были все вы граждане Одессы,

калитки. Но перестройка вновь Одессе не грозит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий, так он уже давно на кладбище лежит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий, так он уже давно на кладбище лежит. И образ жизни ваш теперь совсем не чуж нам.

0: Константин Беляев у нас сегодня в гостях. Соответственно, я хочу напомнить вам номер нашего эфирного телефона, что и делаю.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И, соответственно, позвонив по этому номеру, вы сможете задать какие-то вопросы Константину Беляеву. Я вот поднимаю, как говорится, телефонную дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый.
0: Да.
2: Значит, такой вопрос к Константину. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечках записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Вот сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. У меня такой вопрос, как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать по поводу Новикова? Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот. Я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями, это мои песни, моя песня.
0: Вот, так, кстати, что... извини, пожалуйста, Костя, да. Действительно, ведь это интересно, эту сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
3: Ну, понятно,
0: да,
3: понятно. Да. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
0: Ну, по крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает,
3: конечно,
0: безусловно,
3: да.
0: что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Доброй ночи.
4: Здрасте.
0: Рассказывайте.
4: С вами говорит Беляева.
3: Беляева?
4: Да.
3: Тоже Беляева.
4: Ну, я Беляева, моя фамилия. Мы с вами однофамильцы.
3: Ах, однофамильцы. Очень приятно. Очень приятно.
4: Ой, слушайте, мальчики, это что-то.
3: Да вы что? Неужели
4: Ой,
3: понравилось?
4: Это что-то.
3: Неужели понравилось, да?
0: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
4: Саша, если
0: да.
4: Вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
0: да.
4: Я бы с вами всю ночь не спала.
0: Спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил. А я уже выключил. Да. Вот. Ну да, сразу пьеса, да.
3: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе». Пара-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Опять женщина, опять женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно.

0: Это уже будет перебор.
1: Да. В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов в Израиле нет.
1: Здравствуйте. И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть. Прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке. Понимаете, да? То есть можно назвать хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, ни афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не так, да.
0: Вот. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания.
2: О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
3: Реже и реже, да?
2: Да, ну что, снова песни, да, будут звучать?
3: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слов не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
3: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе». Я решил остепениться и в последний раз жениться. Хватит самому носки снять.

него машина Мерседес. Лишь бы бабок да отвала, и, конечно, чтоб стояла у него машина Мерседес. Очень много иностранцев, извращенцев и засранцев, все хотят с модели.

0: листал эти самые вот газеты с объявлениями о знакомствах, конечно, я пришел в ужас. И мне стало дико жалко вот, да, такое вот небрежное обращение со своим генофондом. Да. Особенно то, вот, как ты спел, да, вот, что они же лезут сюда к нашим девкам. Вот как. А девкам надо создавать условия жизни на родине хорошие, потому что девки, они матери будущих воинов, которые должны будут завоевать весь мир. Круто, я сказал, а?
1: Ну, так,
0: да.
1: Справедливо.
0: Ну что, еще телефонный звонок, может быть, послушаем.
1: Давай,
0: да?
1: Давай.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорить.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый Константин Беляев, вот музыкант ваш и все те люди, которых Александр не представил. Это Харис говорит.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня, во-первых, я хочу вас, Александр, поздравить, конечно, с вашим выздоровлением.
0: Спасибо. Да, вот. Да.
2: И поблагодарить хочу, во-первых, замечательного исполнителя за замечательные совершенно песни.
0: Это, видимо, нужно даже не меня благодарить, а вот, так сказать, человека, которому Константин обязан жизнью, то есть его, в общем-то, попросту говоря, маму, и вот, да, то есть это всегда так. Согласись, да, Кость, что это правда? Вот,
1: ну, мамочки моей уже давно нет живых.
0: Но тем не менее,
2: конечно,
0: да.
2: Вот,
0: да,
2: так что... Я помню, Александр, вы вот всеми ставили вот замечательные песни Константина.
0: Был, да.
2: Еще что-то говорю.
0: Отлично.
2: Правильно
0: говорите.
1: Вот.
0: Да.
1: Николаевич, мое отчество.
2: И еще вот хочу сказать, что Александр, вы вот ставили эти песни, а я даже не знал, кто это такой. И теперь вот знаю, хочу вас опять же поблагодарить за это. Вот. А Константин, у меня вопрос такой. Константин, вот скажите, пожалуйста, сейчас такая мода пошла, все себе делают сайты в интернете, где выкладывают тексты, там, аккорды, например, да? Вот у вас нет такого вот какого-нибудь?
1: У меня есть, сайт, потому что у меня компьютера дома нет, у меня есть сайт, или же просто, в общем, надо внедриться вам в блатняк, вот где есть блатные там песни, там есть обо мне страничка, там есть и мои телефоны. Кстати, я хотел бы вообще, пользуясь случаем, объявить свой телефон. Если кто-то захочет, у меня все-таки 37 дисков. Если кто захочет вдруг приобрести диски, что-то, мой телефон 443-24-62. 443-24-62. Можете смело обращаться к Беляеву Константину Николаевичу. Вот так.
0: Ну, еще тогда один звонок. Хотя я бы на твоем месте не стал бы давать так телефон, потому что люди разные бывают. Кто-то захочет приобрести, а кто-то захочет отнять. Знаешь как? Народ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Сашенька.
0: Да.
3: Не нужно меня отключать. Я же трудно дозваниваюсь.
0: Хорошо, не буду.
3: Дайте мне с Костей поговорить.
0: Давайте.
1: Я вас слушаю внимательно.
3: Можно Косте, да?
1: Конечно. Я чувствую, что
3: вы... Вы были на Брайтон-Бич когда-нибудь?
1: К сожалению, нет. У меня нет денег туда летать.
3: Ну, вас бы там разорвали, а вам не надо. Вы знаете что? Садитесь в самолет, и там вас прокормят и пропоят.
1: Это вам кажется так. На самом деле, в жизни совсем не так.
3: Ну, точно я вам говорю. На Брайтон-Бич это будет что-то.
0: Не, ну там же сейчас, я так понял, Фавори Березки.
1: На Брайтон-Бич есть мои диски и мои кассеты. Там мне говорили, прилежая, там товарищи знакомые из Америки, говорили, что я там популярен, и есть там и диски мои в продаже, да? И есть в кассеты. Да,
3: теперь так... еще одно. Вы к Успенскому там не толкались?
1: Как, Успенскому?
3: Да, Эдуарду.
1: Это на гавани-то?
3: Гавань, да.
1: Да, был я там, я спел однажды. Мне обещали три вещи дать спеть, мне дали только одну. Там меня затуркали вообще.
3: Ой,
1: так, что, да,
3: ой, ну что ж такое? Я просто не знаю. Саша,
0: да,
3: я вас
0: да.
3: целую за это, за него, за Костю.
0: Да.
3: Теперь, Костя,
1: да.
3: скажите мне вашу девичью.
1: Моя девичка Беляев Константин Николаевич.
3: Да?
1: Конечно.
3: Вот так вот.
1: Да,
3: знаете,
1: вот так.
3: Есть анекдот. Один пришел наниматься на работу. И вот в отдел кадров ему говорят, значит, как ваша фамилия? Он говорит, Рубинович. А почему в паспорте русский? Нет уж, давайте мне Рубиновича еврея.
0: Ага.
3: Так что...
1: Понятно.
3: Вот так.
0: Спасибо. Но тем не менее...
3: Впрочем, Беляева...
1: Так вы уже второй раз звоните, что ли?
3: Да, да, конечно. Я понятно. К вам хотела пробиться.
1: Ну, понятно.
0: Спасибо, спасибо. Но, тем не менее, действительно, вот совершенно передо мной
1: чувствую,
0: сидит русский человек.
1: Я чувствую, голос, понимаешь? Что да, она, да, оказывается, да. Второй раз дозвонилась. Да.
0: Вот единственное печальное во всем этом звонке было это упоминание вот этой ужасной программы, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, не представляет ни культурной, ни какой ценности.
1: То есть, абсолютно
0: ну, мало того, она попросту говоря, давай называть вещи своими, она просто тупая, да.
1: Да.
0: Я имею в виду программа, да, вот, которую мы упоминали. Да, ну что же, песни, видимо, да?
1: Да. Ну что, друзья, я сейчас вам спою монолог еврейского сутенера. Тоже эта песенка написана слова моим другом Валерием Крыловым. Я 10 лет уже как сутенер, и хоть имею целых 2 протеза, здесь на Тверской я вольный прокурор. Хожу спокойно,

0: Вот так.
1: Реально существовал Абрам ты или...
0: Все в этой жизни реально.
1: А, кстати, вот если кто, например, знает вообще, как обстоят там в Тель-Авиве и в других городах, вот земли обетованные вообще со шлюхами, можете нам звонить, потому что вот в песне пелась реальная картинка, вот этот осмотр происходит там, и вот это построение. Есть ли такие картинки, вот, в принципе, в достаточно консервативной с точки зрения религии, вообще вот общественного устройства в стране Израиль, да? Я, например, не могу себе представить, как на улице Тель-Авива происходит вот, вот это действие. Кость.
0: Ну, в Тель-Авиве...
1: Да.
0: Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, все-таки красивая страна. Я не был тоже в Тель-Авиве, поэтому мне, наверное, как-то трудно сказать, как там происходит. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что не так, как в Голландии, скажем.
1: Да! Ну что, послушаем звонки, да?
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Зовут меня Полина.
1: Здравствуйте, Полина.
2: Ну, предел-то есть, вот эти беспредельные внимания. Предел есть всегда и всему.
1: Угу.
2: Господин Лаэрский, мне пришлось в течение 2 месяцев слушать весь ваш репертуар.
1: Вы имеете в виду театральный, вот, или...
2: Нет, музыкальный.
1: А, понятно.
2: Так получилось, что у меня жил мальчик, который очень вас любит. Угу. И я познакомилась. Вы знаете, мне понравилось то, что вы делаете.
1: Я очень старался,
2: в этом
1: Полина.
2: Очень-очень много глубокого смысла.
1: Это хорошо, что вы вот...
2: Я
1: вот
2: поняла,
1: так,
2: да.
1: Да, что вы так вот, вот глубоко
2: поняла.
1: Копнули.
2: Да, вот поняла.
1: Потому что многие в основном еще...
2: Вообще
1: только,
2: шарахаются
1: да,
2: в основном.
1: Да, из-за словечек определенных.
2: Нет, вы знаете, поэзия не такая плохая. И вы знаете, там цинизма нет, между прочим, в вашей творчестве.
1: Да я вообще добрый.
2: Ну, нет, доброта и цинизм это как-то не так.
1: А мне кажется, это связанные вещи все-таки. Ну вот...
0: Простите, а в моих песнях есть цинизм?
2: Вот, сейчас я до вас дойду, можно, да?
0: Да, давайте, конечно.
2: Значит, мне, во-первых, впервые я беседую с господином Лаэрским, мне очень приятно его слышать.
1: Мне
2: вас
1: тоже,
2: действительно,
1: Полина,
2: да. Я без всякого подвуха уверяю вас, что я ваш поклонница.
1: Спасибо.
2: Вот. И настолько, что у меня ваши песни просто в мозгах. Так, теперь вот хотелось бы о вашем Косте поговорить.
1: Да.
2: Ну, я впервые слышу его.
0: Константина Беляева? Хотя у меня 37 дисков.
2: Вы знаете, у меня нет того, на чем проигрывают диски.
0: А, ну понятно.
2: На пальцах их не прокрутишь.
0: Ну, естественно.
2: Вы знаете, мне понравились.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, и понравились даже тем, что вы так безоглядно вдруг даете свой номер телефона в наше время. Это говорит о широкой душе.
1: Меня тоже это очень удивило.
2: Да, это было просто вообще типа шок.
0: Понимаете, дело в том, что у меня много эксклюзивных дисков. И мои поклонники, понимаете, кому это не нравится, мое творчество, они меня не будут звонить.
2: Да нет, просто вы можете нарваться, там просто хулиганский звонок.
1: Конечно. Да, нет.
0: Ну, это все может быть.
2: Да, конечно. Нет, но это говорит о такой открытости. Это очень приятно, это очень хорошо. Можно вас спросить, я впервые слышу вас, как вы пришли к этому именно творчеству? Это только вот это ваше творчество или что-нибудь вы еще делаете?
0: Нет. У меня очень много всякого. То есть я занимаюсь в основном шансоном. Конечно. Но шансон разный. У меня есть приблотненные песенки, у меня есть жанровые такие лирические песни. У меня, ну...
1: Да, ну, а тем не менее, да.
0: Различные песни, я докончу свои, так сказать, свои слова. Вот. Но мои друзья и мои поклонники почему-то вот предпочитают всегда, меня просят, приходят на мои концерты, когда я выступаю где-то, именно любят меня за вот эти озорные, одесские, юморные, уличные песни. Вот таким образом. Ну, вот я сейчас, например, вам...
1: А, кстати, вот извини, что перебиваю. Может быть, в ближайшее время, там, пройдет там месяц-два, ну, может быть, там, 3 года, да, и мы услышим, например, вот Костю Беляева в хип-хопе. А что? Ну, конечно, ну а что? А по идее, вот эти песни, да, вот такие, ну, немножко с национальным таким уклоном, или вот как ты их называешь, озорные, я, в принципе, не люблю делить песни там так по жанру, типа озорные, там, по-моему, вообще любая песня, если она хорошая песня, она должна все содержать, и, ну, да, целиком. Вот, но тем не менее, они же очень похожи по духу вот именно тем, что делают вот ребятки из, там, негритянских кварталов, по сути, то есть Я имею в виду смысловую нагрузку, эмоциональную подачу.
0: А ты что, понимаешь их, что они там по-негритянски поют,
1: конечно,
0: или там
1: конечно,
0: суахили поют, или там на какой-нибудь другой, ты все понимаешь, какое там содержание?
1: Конечно, конечно.
0: Да. Ладно, давай споем сейчас это самое. Спою вам сейчас одесскую такую веселенькую, хорошую песенку, известную. «Жора, подержи мой макинтош».

0: Как Саша Одесская штучка?
1: Да, озорной город. Но, правда, у меня с ним связаны, знаешь, неприятные все-таки воспоминания. Да.
0: Может, при этом связаны неприятные воспоминания.
1: А я, понимаешь, нарвался на молдаванина. Я не националист, но реально, да, вот единственный человек, который обломал целиком впечатление от поездки в Одессу, вот как... Причем местные же одесситы спросили, говорят, а что этот человек? Откуда он? Почему он так ругается? Спросили они. И когда им сказали, вот он типа не одессит. Да, вот это. Вот, давайте сейчас прервемся буквально на небольшое количество времени, потому что вот ко мне пришли женщины, принесли зарплату. Да, а затем мы, в общем-то, продолжим наше общение, да?
0: Да, хорошо.

Монморанси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монморанси.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Константин Беляев. Мы слушаем, так сказать, в прямом эфире акустический концерт Константина Беляева. Ему помогает Александр Чуков, играет на гитаре. Соответственно, также мы периодически слушаем с компакт-дисков песни Константина Беляева. Ну и по телефону тоже вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Я думаю, может быть, как раз вот поднимем трубочку.
1: А что, уже звонят?
0: Да.
1: Давай, подойдем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я, вы знаете, давно звонил вот на «Эхо», все спрашивал, когда будет Лаерский, когда, чего, и, наконец, случайно.
1: Обнаружил. Обнаружил.
2: Да, так не я, жена. Мы где-то около полпервого сели, тут у нас народ сели за стол, так сказать, посидеть, и вдруг включают, и, так сказать, такой концерт. И мало того, что Лаерский, которого я давно жду, так и... еще и Константин Беляев, на котором я вырос.
1: О, даже так.
2: Да. Я причем слушаю песню-то чувствую, как из моего забытого детства.
1: Это точно.
2: Вот. Можно Константину вопрос задать?
1: Да, разумеется.
2: Константин, вы меня извините, я вот, так сказать, в детстве рос вот на песнях Высоцкий, Акуджава, что у нас дома слушали родители мои, Лидия Русланова, Лев Лещенко и Константин... Не Лев, извините, Петр Лещенко.
1: Ага, ну да.
2: Да. И Константин Беляев.
1: Да.
2: То есть было-то мне, мальчик был совсем, сейчас-то уже, слава богу.
1: Вот. Хорошо, и отлично.
2: Я хочу спросить, это мой папа еврейский, очень ему нравились ваши песни. Я хочу у вас спросить, вы, так сказать, по крови еврей, или вы так просто вот здорово угадываете эти
1: песни? Нет, просто я одессит.
2: Это я понял.
1: Ну, вот так.
2: Спасибо.
0: Да. Спасибо. Ну и сразу еще один звонок, поскольку традиция.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Будьте любезны, повторите, пожалуйста, телефон Беляева.
1: 443-24-62.
3: Благодарю вас.
1: Пожалуйста.
0: Ну и что, и, видимо...
1: Да. Ну, сейчас я вам, друзья, спою песенку. Называется она «Мне бы только волю-волю». Это моего покойного друга Игоря Эренбурга. Правда, она мной немножечко переделана. Но, тем не менее, вы послушайте, получите удовольствие. А мне бы только волю-волю, а мне бы кислород.

жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. И не нужна мне с неба манна, не нужна, мне нужна джакузи ванна и просторная квартира, и коттедж с балконного лес. А никогда я жадным не был, мне бы корки с белым хлебом, персонал.

0: волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Да я все вору, я жадным не был. Мне бы волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Вот так.
1: Ну и, соответственно...
2: И со вкусом.
1: Да, да. Напомним еще телефон.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И, соответственно, пользуйтесь случаем и ваши вопросы Константину Беляеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, как всегда, собственно, беспредельно. Да.
4: Скажите, пожалуйста, почему евреи так русских людей не любят?
1: Интересный такой вопрос. Спасибо, спасибо. Костя,
0: там мнение. Я хочу сказать, что и евреи любят русских людей, и русские люди любят евреев. Только евреев, конечно, своих приятелей, друзей. Например, у меня масса евреев, приятелей, друзей. Я их всех вообще люблю, и к ним прекрасно отношусь. Но они, главное, что они с большим чувством юмора. Им страшно нравятся все мои, допустим, куплеты про евреев и прочие песни, в которых, так сказать, звучит еврейская, так сказать, вот тематика как-то.
1: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это звонит Вася Солнцевский. Вот, мне вот как вопрос к уважаемому. Знаком ли он был с Аркадием Северным? Есть ли у него какие-то друзья из криминальных структур, там, из каких-то группировок, вот, и так
1: далее. Понятно, спасибо.
0: То отвечу вам следующим образом. С Аркадием Северным, с Аркашей Северным я, конечно, был знаком. То есть я не был его другом, но я был с ним знаком. Я был его на последнем перед смертью концерте. Это было в конце марта 80-го года, а в апреле он скончался, как известно. Вот, так сказать. Но насчет криминальных, так сказать, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать. Дело в том, что я мне пришлось сидеть в усиленной зоне за песни, за музыку. Так сказать, я в тюрьмах провел год, на зоне 2 года, вот, год на химии. Но, так сказать, вот сейчас в криминальном мире у меня никаких знакомств нет. Вот таким образом. То есть я могу сказать, что я не блатной. Я одессит, я юморист, я, так сказать, вот. И в подтверждение этих слов я вам сейчас спою песенку, называется «Романс о премьерах». Я вам романс сейчас спою про демократию мою, где всех попортила проклятая халява. Все сразу кинулись во власть, чтобы пожить от...

хороша, хотя кругом все кореша. Ей в правительстве знакомые все лица. Здесь каждый член душой чист, хотя и бывший коммунист. Он

0: земле страною будет править вода, ее действительно правит.
1: Ну, соответственно, опять же, обратимся туда, как говорится, лицом, в общем-то, к нашим уважаемым, которые прильнули, собственно говоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я человек, безусловно, старый. Я хочу спросить, слушаете ли вы Желуда Сашку? Есть ли у вас песни про рабочих? Спасибо.
1: Хороший, кстати, вопрос. Есть ли, да, у вас песни про рабочих? И, кстати, да, про женщин. Вот про женщин, которые, как говорится, колосятся и, в общем-то, жнут, пашут также. Да, женщина, пахарь, это, так сказать, святое.
3: Это надо искать. Надо искать. Возможно, есть. Наверняка есть. Но просто она, может, не под рукой просто.
1: Ну ладно, тогда любую другую.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Итак, я сейчас вам пропою песенку про ВТО. Это Всероссийское театральное общество. Сел с товарищем в авто и помчался в ВТО. Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это ВТО. Саш, что это вроде ГТО? Только там ведь все у них иначе. А мой товарищ активист, да чего ж, бля, журналист?

она неплохая сторона. И дубленки там, и даже патефоны. А товарищ капсный сон, шо это вроде Эдисон? В общем, так, специалист он по сифонам. Как-то раз наш осетин из электроблясети подхватил трепа короче гонорею. Он большой специалист и, конечно, активист, и идет за консультацией к еврею. А чтобы не было беды, да при чем сближены?

формы. Чуть поели клонит сон. Хорошо, что капсный сон. Столько знает он мангольских анекдотов. Не гляди, что он еврей.

0: Но через три дня, как назло, всем троим не повезло. И находимся в одном мы отделении. Капснельсон специалист, я и друг мой журналист. Но все закончилось, и даже, пардон, выделение. Вот так.
1: Да, вот люди-то попали, а вот с каким юмором они об этом рассказывают, да? Вот,
0: да.
1: Ну, еще звонки, пока есть у вас время, можете вот общаться с Константином Беляевым. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, доброй ночи, Александр, доброй ночи, Константин.
3: Добрый.
2: Очень рад вас обоих слышать.
3: Прекрасно.
2: Очень рад.
3: Прекрасно.
2: Вот вы знаете, что получилось? Я по поручению группы товарищей очень хочется передать привет Александру Лаэрскому от поклонников его. Можно?
3: Разумеется.
1: Да.
2: Александр.
1: Да.
2: Александр, большое вам спасибо за ваше творчество.
1: Да, за искусство. У меня искусство.
2: А,
1: творчество этого, да, у трудового народа, а я, в общем-то, элитный певец, да. О, как круто сказал.
2: У меня даже речь пропадает. Так приятно вас слышать. От Влада привет. Он сейчас в деревне вас слушает на даче.
1: А, хорошо, как.
2: Вот, от Андрея из Куровки, Трямыча, очень большой привет. И от совершенно очаровательного молодого человека Саши Хмелева. И от меня лично, меня зовут Вадим.
1: Да, очень хорошо. Жалко только, что вот нету приветов от какой-нибудь женщины. Это было бы мне... Ну, не то, что мне там ваши приветы. Конечно, мне тоже они приятны. Но все-таки от какой-нибудь женщины мне было приятнее, знаете ли. Да. Но, тем не менее, спасибо. Какие-то...
2: Александр, еще вопросы можно?
1: Да.
2: Вот как-то я вас слушал зимой, по-моему. Вы что-то заикнулись о книге. Вот вроде бы вы книгу собирались писать, или уже вышла она?
1: Ну, в принципе, как, да. То есть выходил целый ряд книг. В частности, книга, которая содержит в себе совершенно разные, не связанные друг с другом технические чертежи, которые я, в общем-то, рисовал в угаре.
2: Ага, понятно. Как вот книга называется?
1: Она так называется. «Все о технике», да.
2: Понятно. Вот. Альбом ожидается какой-нибудь?
1: Будем надеяться. Ну, я такие вещи, это же искусство, его нельзя прогнозировать, выстраивать, планировать тем более. Вот в чем ошибка всех людей, которые, так сказать, всей правдой и неправдой лезут на MTV, в том, что у них все идет по плану. Как только начинаешь планировать искусство, то, соответственно, выходишь из него вон. Вот, да.
2: А вот еще бы хотел такой вопрос задать. Как вас по отчеству?
1: Меня?
2: Все интересуются, да.
1: Алексеевич я.
2: Александр Алексеевич?
1: Да.
2: Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо.
2: Ладно, еще раз всем привет. Всем вам, Александру, Константину.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: До свидания. Ну и слово песни, да, вот. Кстати, сейчас... извини, вот я перебью тебя, со мной в школе девочка училась, да? Ее звали...
3: Не одна, наверное.
1: Не одна. Откуда ты знаешь? Ее звали Песня Пантелеева. Вот назвали Песня Анатольевна Пантелеева, да. Красивое имя для женщины.
3: Да, весьма. Особенно если она лирическая, которую я сейчас пою. Очень красивая песня лирическая. Так что, наверное, так твою девочку и звали Песня. Вот именно поэтому. Давай.

0: вспыхнули.
1: Ну и, соответственно, у вас еще есть возможность побеседовать в прямом эфире нашей программы с Константином Беляевым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Да-да-да, говорите.
2: Алло.
1: Да-да-да-да.
2: Знаете, я бы хотела пожелать Константину Николаевичу долгих-долгих лет жизни.
3: Спасибо вот. Большое. Я очень тронут вашим пожеланием.
2: Вот, мы с удовольствием слушаем вашу программу и смотрим телевизор только с выключенным звуком. А там показывают, что фестиваль имени Соломона Михоулса. И там, в общем, такой чередой проходят те персонажи, о которых Константин Николаевич поспоет в своих песнях. Вот, поэтому очень весело. И, в общем, спасибо Константину Николаевичу, что он прекрасные свои песни поет.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Хотя телевизор я бы, конечно, на вашем месте не смотрел, потому что это дико вредно. И, в общем-то, да. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание, сами знаете.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Да.
4: Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сначала как-то, честно говоря, немножко так меня чуть челюсть не отпала. А потом мы сидим и балдеем, и сложим с удовольствием. И вообще, просто еще, знаете, пускай поет очень долго.
3: Нет,
4: так что час, там, полтора, в общем, долго-долго.
3: Ну, спасибо.
4: До утра, что мы сидели и балдели очень долго.
3: Ну, я, видите, разнообразие, так сказать, свой репертуар. Сейчас, видите, пошли некоторые лирические.
4: Константин, вы знаете, нет, лирические тоже, конечно, хорошо. Но, знаете, ничего страшного, если не лирические. Ну, очень здорово.
3: Ну, хорошо, тогда я вам сейчас спою.
1: Спасибо, спасибо. Мне тоже нравится.
3: Сейчас я вам тогда в таком случае спою, называется песенка «Вклад осенизатора в народное хозяйство». А за полчаса заранее пришел я на партсобрание, но не за старания, ведь я ж не молодой. Зато сижу с Алехой, он хоть и недалекой, но пахнет от Алехи сиреневой водой. А он у меня осенизатор, я же осенизатор, но не без удовольствия сижу я рядом с ним. Он если и попахнет, так от него ж не пахнет. Вот это и значит, культурный гражданин. Раскрыв рот от восторга, мы слушали парторга, который рисовал нам

0: рабочий плакат. Мол, хлеба цену зная, задачу создавая, посильную подмогу вам швать, пролетариат. Вот так вот, вот.
1: А может быть, тогда еще на Дерибасовской случилась холера?
0: Про холеру?
1: Про холеру. Ну как-то эта тема близки все-таки, вот, да.
0: Ладно, давайте пропоем про холеру. Итак, моя песенка про холеру, которую я написал где-то в 70-м году. Как раз тогда я находился в Одессе, и тогда по югам прошла холера. И меня заперли в этот самый в обсервацию, где я был, конечно, со своей дорогой гитарой. Мы там были с другом. Ну и я, значит, вот на радость, что я попал в обсервацию, чтобы вырваться из Одессы, я, значит, написал вот такую песню. На Дерибасовской случилась холера. Ее схватила одна, блядь, от кавалера.

0: Что досталось на свидание с Одессой мамой? Вот так.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Беспокоит Николай Воробьев из Москвы. У меня вот вопрос к Константину.
0: Я слушаю вас.
3: Я вспоминаю начало 70-х годов.
0: Да.
3: Случайно ваша кассета не бродила по Москве, как вот...
0: Да, конечно, конечно. И кассеты, и катушки бродили. Вот там, и по Москве, и по югам, и в Киеве, и
3: везде. Прекрасно вспоминаю вас, помню.
0: Ну, прекрасно.
3: Только, конечно, голос у вас другой уже был. Еще был молодой такой.
0: Да, да.
3: И у вас была песня такая, пародия на Владимира Высоцкого. Была, по-моему, да?
0: Ну, была такая.
3: Там Орфей что-то такое.
0: Да, да, была.
3: Вы не можете ее спеть?
0: Нет, сейчас я ее, так сказать, не
3: пою. Позабыли, да?
0: Позабыл немножко, да.
3: Понятно. Там что-то, там не то, что Федька Шаляпкин, что-то такое-то было, так что я сейчас забыл тоже песню.
0: Ну вот.
2: Но понятно. Да, слушаем,
0: хорошо, так, что вы помните. Так что если
3: у
0: вам...
3: Меня, а?
0: Я говорю, если вам интересно, можете позвонить и...
3: Да, я телефон записал.
0: Меня...
3: Кстати, эта кассета до сих пор у меня хранится еще.
0: Да, ну, вот
3: видите, я хорошо. Изредка так ставлю, как говорят, на
0: хорошо,
3: стадии, когда...
0: Хорошо, хорошо.
3: Бывает так.
2: Спасибо, спасибо нам.
3: Спасибо, я вам позвоню.
2: Ну, до свидания, да. А вот... Действительно, многие только сейчас узнают, кто такой безвестный голосок с запыленной кассетки звучит и звучит. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр.
2: Да.
4: Я вот хотел вам задать вопрос вот, вашему гостю.
2: Давайте.
0: Мы вас слушаем внимательно.
2: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, да.
4: Сколько вообще вот у вас дисков, вот вы говорили, я забыл.
0: 37,
4: да?
0: Да.
4: А телефончик вы не напомните вот ваш?
0: 443-24-62.
4: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: До свидания, да. Ну что, не будем тянуть время с ним песни. Чем больше песен, тем больше, в общем-то, добра и так далее.
0: Хорошо.
2: Как красиво сказал.
0: Сейчас мы споем мою песенку «Случай на именинах у Лёвы». А раз пришли на угощение, было Лёвино рождение. Исполнялось Лёве 30 лет. Все знакомые сходились, все подарки приносили.

А было бам из сахар-треста, с ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Абинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Рабинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Гости все уселись рядом, пот со всех катился градом. Лёва сердцем чувствовал беду и решил, что всех не мучить. Крикнула: подайте кушать, и на стол всем подали еду. Там было угощение, варенье и...

были сигареты, щип, а Ивановля принес с собой стакан. А было там видно улыбка, были сигареты, щип, а Ивановля принес с собой стакан.

0: не подались. Иванов же прямо у Магадана создали
1: Ну и, соответственно, наше время немножечко так уже подходит к концу. У нас осталось 10 минут еще. И в эти 10 минут нужно успеть спеть и поговорить по телефону. Да? А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы к вам вниманием, в общем, преисполнены.
2: Здравствуйте, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Константин Николаевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хотелось бы вот услышать, что... от вас. Недавно, совсем недавно ушел из жизни известный панк такой русский гитарист и исполнитель Юрий Клинских, как известный более как Хой и Сектор Газа. Что бы вы могли сказать о его творчестве или искусстве, вот как Александр о своем, например, говорит,
1: что его... Вопрос понятен, спасибо. Ну что, Кость, да.
3: Так это... Про кого речь-то какой-то... Я что-то не знаю. Кто?
1: Ну, музыкант, да, был музыкант.
3: Ну, что я могу сказать,
1: да,
3: если я не знаю?
1: Несколько, да, не пересекается,
3: скажем
1: так.
3: Да, это немножко разные жанры, да, понимаешь? Да. Поэтому, так сказать, вот, я в своем жанре, а там, так сказать, немножко другое. Вот, поэтому я не могу отслеживать всех, естественно. Так, ну, хорошо, давайте мы сейчас споем.
1: Да.
3: Да, вот. Еще одна песенка, значит, моего друга Валеры Крылова называется «Портрет новой русской». Вот так. Была ты раньше

цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст такой продажной шкуре? Тебе цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст

0: русской. Вот так.
1: Да, это самая грустная песня, которую я когда-либо слышал.
0: Ну, вот прям грустно.
1: Вот. Но, тем не менее, время, как говорится, нас покидает потихоньку. Кость, может быть, вот на, так сказать, напоследок какую-то прям душевную, лирическую какую-нибудь песню, какую-то не такую, чтобы прям, знаешь, чтобы вот свернулась там, развернулась, как этот сказал Бумбараш, который... Да.
0: Лирическую говорить.
1: Нет, ну как вам угодно, это не то, что я...
0: Ну, все, договорились, да. Лирическую, да. Так, я вам сейчас пропою тогда по просьбе моего друга, хорошего товарища, Лаэрского Сашеньки, который меня изредка раз в три года приглашает на эфир. И по его просьбе я спою такую хорошую лирическую песню, такая приблотненная немножечко песенка лирическая. Называется «Дорогая пропажа». Самой нежной любви

0: Сашенька, ты удовлетворен?
1: Да, в полной мере. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо, конечно, тоже Саша. Александр Чуков сегодня помогал на гитарке Константину Беляеву. Я надеюсь,
0: спасибо
1: что
0: тех наша... друзей наших слушателей, которые дослушали до 3 часов нашу программу. Я тоже им признателен, что не легли спать, а слушали до конца.
1: И думаю, что наши встречи будут, конечно, чаще теперь происходить, потому что три года...
0: Хотя бы раз в год ты меня пригласишь.
1: Безусловно, безусловно. Спасибо, Костя.
0: Спасибо, Саша.
1: Да, и удачи, удачи.
0: Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить, конечно, Сашу, моего гитариста Чукова. Он прекрасно сегодня играл, мне очень понравилось. Так что я думаю, что все окей. Ну, всем спокойной ночи, всего доброго, самого доброго.

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом. Но, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самюэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самюэль. Вот мы можем пожать друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, Коломятов, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот
2: соскреб произошел, да.
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете...
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самюэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письма радиослушатели, приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам москвичам?
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные. Но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты. Но вниз проще, потому что как бы ближе, когда вверх, то часто они затягиваются.
0: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плюс плюшат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные эшелоны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
2: нет,
1: сейчас.
2: Ну, нет, их
1: сейчас уже очень, очень
3: об
1: плохо
3: этом можно спорить. Берут, да, берут. Но
0: если
3: плохо.
0: Их,
3: да.
0: Ну, плохо,
3: хуже.
0: Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. Без спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: Ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые безусловно можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да.
0: И которые... кроме, извините, что я вас прерываю, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно, безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные.
1: Промышленные, безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и не вкусовыми.
3: Да, вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб и его частоты. У нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Но я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию,
3: да,
0: черепа.
3: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как адустамеска, бритва, пена, безусловно.
3: То есть,
0: вы что, вы не доктор разве?
1: Не до такой степени.
3: Нет, не до такой степени, да,
2: доктор,
3: верно.
2: Доктор, это Бигтель.
3: Кирилл, ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
0: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
3: Да. Я думаю, что...
2: Это бесспорно.
0: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
3: Мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
2: Это, отечественный.
0: Это Иван Берлиоз, это человек уволенный вчера.
3: Композитор.
0: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться надо мной. Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что я оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
3: Да, приемных Джозефов.
0: Да.
4: Отпустите меня! Я тебя Тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя Тремграф!

Gratitat, rămgraf, dă-n

0: Я тебя тремглав на луну полечу! Тремглав! Тремглав! Тремглав! Тремглав на луну полечу! Тремглав! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета?

Театром Графтон, ну, полетел!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить.

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого зовут...
2: Это я.
1: Да, другого зовут Самуэль Бехтерев. Третий отсутствует, поэтому
3: самый
1: о нем
3: главный,
1: обогател...
3: Самый главный, это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и да, не смог...
2: Очень
3: прийти.
2: Внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому у него он не может говорить.
3: А вот но заметьте, слышать нас он еще
1: заметьте,
3: может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили, в Думу уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травму даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, потому что слышу какие-то...
3: Топот.
1: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
3: Коней надо кормить лучше.
2: Я бы однозначно хотел, вот немножко, я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
3: И... Лошадьми?
2: Нет, именно конями.
1: Они говорит, тоже вот ходили кактусами?
2: Я не... Мне не удалось отследить. Именно
4: просто кони, это... Я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней – это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
2: шахмат
4: и футбола, говорят о том, что кони – это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии, будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
3: не
4: кони...
3: слышал о такой версии.
1: Я тоже не разумею.
2: Я думал, что кони — это вот шахматные фигуры такие.
4: Безусловно.
2: Они бывают разные. Они
4: слоны
2: вот
4: есть
2: поменьше.
4: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки... Мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по, ну, как бы по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
1: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
4: безусловно,
1: животных, которые толпятся.
4: Видимо, это... здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов. А в условиях того, что чемпионат России по футболу закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
2: Оно не было отдано японцам?
4: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но попытки все-таки были. Здравый смысл восторжествовал, и те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро. И те люди, которые оголены по пояс, размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фэны своей команды. Ну, собственно говоря, вот.
1: Безусловно.
2: Среди них много дальтоников, как вы думаете?
3: Вот,
2: если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
4: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о зелено о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
1: тела и
4: это...
1: тушки.
4: Безусловно.
1: Кирилл,
4: тушки.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
4: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть и проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
1: это
4: мы говорим.
1: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
4: Безусловно. И кто
1: он все время говорил блиц.
4: Безусловно, да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
1: Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
3: Блиц и Барбаросса.
4: Да. Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
5: Это Гитлер?
3: Нет, Барбаросса.
4: Это не Гитлер и не Барбаросса, это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
1: Да.
4: И эти люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт
1: и других предметов.
4: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
5: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
4: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
1: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
4: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаерский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немолеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
1: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который, не обладая достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то, он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки на длинном ремне с крыш высотных зданий, на самодельном длинном ремне, я не беру в виду казан.
3: За шею когда, да?
1: За ногу.
3: За ногу?
1: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
3: Тоже был запрещен, да?
1: Да, безусловно.
3: Именно там Укропница тоже имел место быть.
1: Укропница, он остался увязшим.
5: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
1: Вы заставать противника, соперника досках, врасплох, да? Совершенно. Что недопустимо,
5: да,
1: в данной игре.
5: Я думаю,
1: игре.
5: Что даже они друг друга застают врасплох. Нет, если, оба спортсмена.
4: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
1: предметом,
4: как бы предметом,
1: который на доске вот располагается.
4: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
2: от
4: он
2: его
4: может
2: умения, да, задержать,
4: да,
2: дыхание.
4: Задержать дыхание, и насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза,
2: до его клинической...
4: Да. Да, до крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно, когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
3: не изучен.
4: Действительно, не изучен.
1: Плюс не изучен его воздействие на человеческий организм.
4: Абсолютно.
1: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. И будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит, запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
2: Но, тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
3: Да, ну, нет, глубоководные шашки, на самом деле. Он...
2: Ой, я перешел.
1: Да.
2: Но
1: да,
2: отличие
1: совсем
2: глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
1: Но
2: по
1: есть
2: доске, это, по шашечной.
1: У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
2: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы и
3: не могут подтягиваться, да? Вы
2: глубоководный шашист, да, должен обладать очень развитой мускулатурой и рук и верхнего пояса.
4: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой. И один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
1: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
4: То есть здесь некая работа ума и работа мысли, она ну, как бы
5: входит в резонанс. На второй план.
4: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека в условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
1: и конфигурации.
4: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
1: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
4: Да. Мне кажется, что
1: надо послушать музыку.
4: Надо послушать музыку, а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта и, может быть, сейчас могут что-то привнести в нашу достаточно такую...
1: непосредственно ведущую беседу.
4: Безусловно.
1: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Ну, я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности, в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы как бы вот мы можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит. То есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову, в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность как бы разорвать или как бы проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С
1: фигурой противника. То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, ну, я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно верно, совершенно верно, Самуэль, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, да, конечно.
2: С удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: Нет, это не я.
0: Ну, извините.
3: Значит, вопрос такой. Да. Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводные шахматы чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Без четырех, да? Да, практически до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому что...
2: На канатах, да.
0: Для канатов трудно.
1: Потому что мы все с вами...
0: Но размер увеличить их, сам размер
1: совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, и это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего пять. То есть мы видим некие три шашечки, заполненные черным цветом, и две шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает. И наоборот. То есть, если мы хотим сделать совершенно этот верно. Вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, вот, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы
1: батискафа. Я думаю, что это... Не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о, как бы...
0: Мозолях и прочих...
1: Предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход — это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, всю свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате,
4: кстати,
1: необходимо.
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца.
2: И вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется, он поднялся.
4: Юрий Серегин,
0: но он сплыл уже. Дело в том, что он сплыл, и он, в общем, поразил его кислотная болезнь.
4: Под воздействием газов.
1: Дело в том, что если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: То есть нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да.
0: Кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их, но немногие как-то обрадовались этой идее, поскольку он, в общем, подостать его нереально из батискафа, а место он занимает много. А квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально
2: чуть-чуть. Да, с удовольствием, конечно.
0: А затем, конечно, о кубках — это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф. Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы. Было очень много вопросов, приходило очень много людей. Мы всем им ответили очно, они все ушли довольные. Но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Взяли американцы, простите?
0: Наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То есть это тоже можно назвать кубком?
0: Безусловно.
4: Да?
0: Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобно, и не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами.
4: Да,
0: памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... Тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Поэтому нечто, по-моему, среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь, в связи с тем, что тема достаточно нова и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть, либо,
0: хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас проживаем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий, ну, достаточно...
2: Резонанс.
1: А достаточно мы, естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем считать, что мы сделали анонс просто, да, что ближайшая, да, тема программы, да, будет
1: программа
0: посвящена проблемам подгузницы.
1: Подгузниц.
2: Да. А может, и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно, они, потому что между ними прямая связь.
2: Аналогии. Вот,
0: аналогии, да, есть, связи. Да, и, вот, мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, но картина сюда не поместилась. Мы ее пока временно поставили на улице у входа. Вы можете подойти и посмотреть.
1: Да, нам бы хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Безусловно, Кирилл, безусловно, с этим сложно
2: согласиться. Возможно, преломлять каким-то образом.
1: Если можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятие определенного рода. Или, к примеру, «И солярка, и бензин, и мазут, и керосин».
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу
4: тебе. Продолжайте.
2: «И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов». То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана.
2: Ну, от Левитана. Пастернака,
0: от диктора.
2: Безусловно.
0: Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно, холстины же, другой Левитан писал объявление, можно сказать. Его голос, я помню, записывал и слушала вся страна.
1: А если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще. «Портсигаров и пенсне, и часов, и портмоне».
1: Прекрасно.

0: теленка.
1: Что-то, да?
0: Нет, у теленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже, он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
2: Оранжевая.
3: И вот оранжевая, отсюда и пошло оранжевое горлышко.
0: Да.
1: Нет, оранжевое если, солнце.
2: Если можно еще, пару четверостишей.
3: О животных?
1: Нет. Да. О вечном, пожалуйста.
3: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О, к примеру. Это уже
3: или
0: вот
3: можно ровные. Вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
2: Прекрасно.
3: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
1: Да, Буратино, это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
2: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
2: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
2: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его
3: да,
2: голос
3: спасибо,
2: сегодня.
3: Да, спасибо, я здесь.
2: Да, действительно, он здесь.
0: Знаете, женщина-врач тут тоже хочет присоединиться. И язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
3: Очень хорошо. Немножко строгость стиля не соблюдена, поскольку ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, все-таки женщина,
3: но
0: врач,
3: спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
0: Безусловно, тоже прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
3: Да.
2: Я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
1: Не, но здесь совершенно другой стиль.
0: Другой стиль.
1: И
0: это
1: совершенно
0: белый стиль. Это
1: да,
0: что-то уже Пушкиниада, да, там, да. Это далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею в виду, вкладываю сюда
2: не
0: действительно.
2: Просто мы подразумеваем некую драматургию.
0: Да.
2: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болею чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно
1: емкая
2: емкость, да. И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы
1: оптимизм, я бы сказал,
2: в какой-то степени все-таки, оптимизм все-таки, и в то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
0: Вы помните еще, вот это ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел.
2: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот болею чумой, перенес менингит, либо и кроме проказа ничем не болел, то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
0: Да.
2: И люди не знают,
1: очень
2: что могло...
1: Легкомысленные люди.
0: Очень легкомысленные.
2: Вот, я
0: не
2: думаю,
0: думают
2: что...
0: не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну кому? Всем же интересно покопать.
1: Да.
0: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Не будем о грустном. Да,
1: да.
0: Джозеф,
1: а что там
0: почитайте.
3: Почитайте. Еще можно, например, есть вот такое вот, вот, например, основание и солей, и кислот, и щелочей. Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
2: H2O.
3: Вот, да, имеет отношение.
0: Еще
3: да.
0: Был 2H2O.
2: Я помню, донорно-акцепторная связь.
3: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
1: Марко.
3: Или да.
1: Вникова.
3: И, к примеру, вот есть еще, да, есть такие стихи. И колготок.
2: Ванадий.
3: Ванадий. И колготок, и чулков, и ритузов, и носков.
1: Носков это поэт такой.
2: А Ритузов это музыкант.
0: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
1: Спился, да?
0: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
1: Вот участь наших талантливых.
2: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
1: Лейся песня,
2: но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов.

0: Грантов и с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
1: не уедешь.
2: Да. Ну, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
1: Просто Ритуз.
2: Михаил Джексонов вроде бы.
0: Дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
2: Это Вася Ритузов.
0: Безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь?
1: Да. И бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
2: Да,
1: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
3: Должен заметить, что...
1: Мы уволим Отрузов.
3: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден – обобщение и преломление.
1: Да.
3: А во втором, опять же, вот...
1: Ритмический
0: ритм. Я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишей, если вам не сложно?
3: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
0: Прекрасно, я телец.
3: Я тоже.
2: Вам посвящается.
1: Знаете? Вам посвящается.
3: А вот
1: вы сидите между двух тельцов, тоже загадываете желание.
0: Какое число?
3: Число чего?
0: Число тельца, тельцов.
3: Вот нас пока двое.
2: Тельцев.
0: Прекрасно.
2: Да, четыре тельцев.
3: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
1: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии или
2: историческое что-то есть у вас?
1: Да.
2: Исторические.
3: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
1: Ну, вы что-нибудь по памяти, по памяти.
3: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
1: Вот это замечательно.
0: Прекрасно.
1: Это гурманство такое, питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
0: Что наши долгожданные радиотелеслушатели...
1: Я хочу еще послушать стихи.
0: Я согласен, но мы говорим о том, что...
1: Сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
0: Безусловно,
1: да.
0: Вот, книжка не захваченная, я так понимаю. То есть...
3: Не захваченная... Чем не захваченная?
0: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
2: 15-й томик ваших стихов. Вы не захватили уже, да?
3: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
1: А вот что-нибудь нет ли у вас, чтобы по столярному делу, или по стоматологии, или вот из истории?
3: Есть вот скорее по слесарному.
1: Давайте, это тоже пойдет.
3: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
1: Замечательно.
2: Замечательно.
3: Замечательно.
2: Особенно вот последняя строчка, и отверток, и болтов.
3: А да. Декламировал
1: даже медицинские есть. Да.
3: Вот такой вот декламировал о преемственности поколений. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
0: Прекрасно. Прекрасно. Достаточно,
1: я думаю, что,
0: логично.
1: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет?
0: Нет.
1: Нет.
0: Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
2: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
0: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
3: Да, вы совершенно правы.
2: 15-й том, да, не взяли. Да.
1: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
0: Нет, и я бы не хотел, чтобы это
1: навсегда. Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений Кирилла. То есть...
3: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова,
1: да.
3: Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
2: Идейный брат и идейный вдохновитель всего.
3: И вдохновитель всего от
2: сущего.
3: Нашего сущего.
0: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой коалиции. Как бы коалиции этой тусовки.
1: Безусловно.
3: Чему мы, кстати, рады.
0: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
3: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
0: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием Бонни Нем является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива Бонни Нем, которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефы» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
2: Еще не один раз, да? Да.
0: Безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
3: Да, и да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
1: Кстати,
3: вы заметили?
0: Да, я как бы более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем, на протяжении развития мировой музыкальной культуры музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые звуковые отрезки, либо это острые стаккато.
1: И печикато.
0: Да. И печикато, безусловно.
3: Печикато, да, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
2: И не только пальцев.
3: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, если он недостаточно отдохнувший.
1: Или производить питание организма.
3: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
1: Что важно.
2: Да, очень важно.
1: Ну, знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них зачту.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа. Это не ритмично.
1: Да, да.
2: Это, да, опять это все равно, что
1: не выдержано, конечно.
2: Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да. Тут правильно, есть и такое, слушай. Вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней: лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
1: Да, ну это, конечно,
2: это уже ближе.
1: Да,
2: да.
1: Это уже ближе. Вот
2: особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
2: Согласен, и... абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизмом. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Кирилл.
2: Да, это я.
3: Как-то наблюдали вас по телевидению... Это среди тараканов.
2: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
3: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
2: Это ужасно.
1: Может, это двойник был, да, Кирилл?
2: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что спасибо, мы часто путаем, мы часто путаем понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
2: товарищей? Нет, дело
0: товарищей.
2: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос.
0: Да, безусловно.
2: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный. Конечно, его вот-вот уже готовы были.
2: Дело в том, что это человек, который готовился, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь. Но... так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
4: Замечание это... вот у меня есть.
1: Все-таки кто дублер?
4: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
2: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас
4: в силу каких-то его качеств.
2: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов безусловно. Всегда показывают выше.
2: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: всем.
2: Всем именно космонавтам, потому что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты. И мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что говорят. Да, да. Безусловно. А диктор, задача диктора, в данном случае мы говорим о Леониде Печискере,
0: да,
2: это об самом известном дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
1: Среди тараканов, да?
2: Да, среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, а вот в момент уже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа я вот видел.
2: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову. То есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые в частности частности, Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому, если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречения, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
4: и профессию в целом.
2: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Печискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия. Она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Печискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз. То есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот. И он начал эту фразу говорить, именно придя в сознание в момент подлета Печискера. И получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Печискер, я помню, расконфузился и даже хотел уехать из страны одно время, вот. Но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
1: Ну, он очень большой профессионал, наверное, из-за этого, я поэтому, конечно, нет, на самом таких деле, людей не выпускают, да.
2: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия, и Леонид Печискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
1: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
2: Да.
0: За него хочу сказать...
1: Василий Печискер.
0: Да, именно Василий Печискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Печискер. Это двоюродный брат вот нашего замечательного.
4: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
0: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
2: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
4: и мимику.
2: Ну, нравы и повадки. Совершенно справедливо.
0: Дублируем его тоже так же.
1: Да, но из большой семьи Печискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
0: То есть у него секретность.
1: Да, остальные все.
4: Игнат Печискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
1: А, кузнецом. Тоже не
0: выездной. Он уже не первый раз сидел.
1: И не выездной абсолютно.
0: Вы знаете, тут Илья заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
2: Вот меня интересуют корветы.
0: Меня тоже, кстати.
2: Кто это?
0: Есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
2: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
1: Это
2: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
4: Усилитель музыкальных звуков.
2: Да.
4: Протяжных
2: музыкальных звуков.
4: И отрывистых тоже.
1: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
0: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
2: Абсолютно справедливо. Александр, я согласен, что мы все помним это название
1: корвет. Степан усилителя, кто же не помнит?
2: Да.
4: Степан Корвет был такой.
0: Это сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но сам в честь кого-то.
2: Ну вот корветы, ведь
0: чем
2: это...
0: он был известен, Кирилл, это вы же знаете, вы же археолог, вы же нашли его череп.
2: Безусловно, череп был найден, но...
0: В расколотом виде. Ну, вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, чтоб под рукой нашли, ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке социализма.
2: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка,
0: да.
2: Но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире, и сегодня Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. А сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
5: Да.
2: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем корветте.
5: Можем.
2: О том, что это такое и какое место некий корвет, будь то усилитель или будь то фамилия человека еврейской национальности
5: все-таки.
2: Или птицы, занимает в нашей жизни, да?
5: Да.
1: Совершенно верно, да.
5: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло.
5: Да.
6: Здрасте.
5: Здрасте.
6: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры. Земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, а нельзя ли комнату обогревать? Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глента? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
5: Ну, понятно, понятно.
1: Да,
5: спасибо.
1: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
4: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым
1: обычно его
4: из воды, он может использоваться как световой прибор,
1: как световой
4: потому
1: прибор,
4: что он раскаляется до бела практически. И,
5: над ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
1: Со свечой обычно в деревне,
5: ну,
1: да?
5: Сейчас, электричество только... халявное.
4: Да, но это достаточно быстро процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20.
5: Да.
4: И процесс обогрева,
1: ну, за это время обычно все не успевают прочитать всю правду.
5: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбазы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим, парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
4: Почему клейма не получается.
5: Да. Потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот. Но с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
1: отношении
5: мнении.
1: К,
5: да,
1: к этим приборам,
5: к данному прибору.
1: Конечно.
5: И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
1: джипс?
5: Такого барсетку не
1: джипс
5: уводил.
1: Это
5: из Чероки уводил.
1: Это американский танец, джипс, да? Танец.
5: Джипс?
1: Джипс.
5: Автомобиль такой.
1: Нет, джипс это американский танец. Очень редкий, причем.
5: Помните,
1: это
5: вот
1: только
5: это?
1: В некоторых штатах.
4: По-моему, развязный.
1: Да, очень неприличный.
5: Вот
1: да. Они руками машут.
5: А помните, вот это упрятанные планшеты в кармические карты.
1: В кармические, да.
5: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
4: Да,
1: вот именно
4: космос.
1: Об этом как
4: Кульман,
1: раз и говорили.
4: Кульман назначал полеты.
5: Кульман, старший летчик Кульман.
1: Старший летчик Кульман. Ой,
5: сколько было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы.
5: Стих.
7: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
5: Спасибо.
1: Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
1: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
5: а кто
1: отцы,
5: был мать?
1: Да?
5: Мне вот хотелось бы знать.
1: А матери...
5: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь, Самуэль Джозеф.
1: Хороший,
5: это
1: да,
5: хорошее стихотворение. Само собой вырвалось.
4: Прекрасно.
5: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
1: Импровизация,
5: это.
1: Да. Импровизация.
4: Даже поэзия работает над ними.
1: Обычно.
4: В каком-то смысле.
5: Хм.
4: Заставляя их вот преломлять.
1: Ну, очень приятно, конечно, что к нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно очень присылают нам
4: очень
1: информацию.
4: Очень многое, да, зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
5: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
4: Да, за ногу.
1: К сожалению, вот они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
5: и
1: что она всем
5: кстати,
1: дарила.
5: И подтяжки, кстати, тоже не сохранились. Хотя их бы сейчас неплохо. Нет, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
1: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
5: Да.
1: С Мальвиной, да.
5: Вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
4: Так известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
1: Угу. Но многие склоняются к этому.
5: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький и красный», то есть «маленький корнет», простите,
1: корвет.
5: Это, а еще есть да. «корнет», да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
4: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных местах...
1: Стыдливо их прикрывают.
5: Да. Да. Да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
4: С удовольствием.
1: С удовольствием.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Меня Вася Солнцевский зовут.
5: Приветствую.
8: Можно я свой, я тоже вот поэт, вот, и можно я свои стихарши себе выражу?
5: Безусловно.
1: Да, пожалуйста.
8: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
5: Ваши скелетики.
1: Да, это очень
5: замечательные
1: хороший, очень хороший, да, и это в нашу коллекцию. Да.
4: А сколько, может быть, вы поэт?
5: А уже все.
4: Да, вот, уже, судя по всему, есть... это Вася Солнцевский был, да. Он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
1: Мои он в образном, поэтическом
5: поэт,
1: смысле.
5: Да.
1: В собирательном смысле это да, имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей России и страны,
5: да,
1: и мира. Да.
5: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да, ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
4: Да.
1: Это а будет когда скелетики мои...
5: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, да, который так любим мы, американцы.
1: Да.
4: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатым Александром,
5: да,
4: о кубках.
5: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
4: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить.
1: Уточнить форму этих кубков? Или...
5: Вообще, нет, это форму, это связь. Это
4: как,
5: связь
4: каким сложность. Образом происходит процесс обладания
1: кубков, кубков.
5: Да.
4: Кубками.
1: Кубками.
5: И какой кубок вручает обладатели?
4: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем
1: нет,
4: порядке
1: деле, это,
4: происходит?
1: Мне кажется, уже как филателия, как нумизматика.
5: В этом
1: то есть они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих
4: кубков.
1: И он
4: обладает многими кубками.
1: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
5: Я, кстати, думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто
1: кубков,
5: так.
1: Да,
5: да,
1: да,
5: вот 10 кубков у тебя, бери один.
1: Бонус.
4: Да, и он
1: бонус.
4: Да. Именно он называется кубком кубков.
1: Да, да.
4: То есть всем кубком кубок.
1: Правда,
4: получается.
1: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков-кубков на самом деле может существовать.
5: Потому
1: вот.
5: Что, видимо, много, потому что
4: тоже будет там, потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
1: Да. Да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков-кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков-кубков, да?
5: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
1: Да, есть.
5: Помимо приобретения бонусного кубка?
1: Но обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
5: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, которые вот он накопил. Ну,
1: да,
5: чтобы как-то их сложить
1: очень,
5: можно
1: очень
5: было.
1: Целесообразно, потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться, они везде заставленные различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
4: Да,
1: кубка.
4: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
1: они
4: тяжелые.
1: Они очень тяжелые, да.
4: Это...
1: Бывают деревянные,
4: металлические, невозможно.
1: Стеклянные даже, да?
4: Да.
5: Ну что же, у нас вот осталось но совершенно
1: тему, наверное,
5: немного...
1: Уже, да.
5: Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему обладателей кубка кубков?
1: Да. Кубка кубков мы поговорим.
2: Кубка кубков?
5: Да.
4: Кубка кубков, обладателей кубка кубков.
2: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Пхинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог память, это Гочи Мачиидзе, Манучар Мачиидзе и Нукрик Килашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
1: Но все-таки о Кубке Кубков.
5: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
2: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный Кубок Кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
4: Каким образом обладали спортсмены?
2: Да, каким образом обладали? Я думаю, что достаточно сложное время...
5: Вполне возможно.
2: Кубком кубков обладал...
5: Недельку одного дома ставить, недельку другого.
2: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсадонович Ахалкадзе, который, к сожалению...
5: Это несправедливо.
2: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсадонович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил кубок кубков из первых рук.
5: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
2: Их было 24 кубка обладателей
5: я
2: кубка.
5: Был прав.
1: Да, вот совершенно так. Верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка кубков?
2: Если обладатель кубка, обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени. И мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя кубка кубков, и получается, что где-то на третьей или четвертой минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя кубка кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
4: Не вручать.
2: Да, не вручать обладателю кубка кубков вот некий кубок кубков европейских.
4: Кубков.
2: А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
5: Без
1: то есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
2: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
1: Кубка кубка кубков.
2: Кубка кубка кубков. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
5: Безусловно.
1: Да.
5: Ну что же, уважаемые
1: мы все
5: гости.
1: Выяснили, да,
5: сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы вопросы, касающиеся кубка, кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек всякого, всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы, спасибо, что вы пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот. И мы слушаем вашу совершенно новую песню.
9: Я тебя тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя тремграф!

Letter to Trumcraft and Lunopolis! Trumcraft! Trumcraft!

Я тебя тремкрафтом полечу!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Возьми мою ракету.
2: Где моя ракета?

0: ты меня!
1: Я тебя трам-граф, ну, полетю!
0: Трам

девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне. Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГА!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братья по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. И вот, собственно, сегодня уже шестой. То есть дорисуй две маленькие душки, он получится восьмой. И уже они начинают шантажировать. Уже во взглядах появляется такая лисья хитрость. Причем вот зимних лис, сокращенно ЗЛ. Потому что летом лисы, они, в общем, тоже дико отъедаются, становятся добрые и жирные. А вот по зиме в их глазах, помимо вот хитрости, вот лукавости, появляется еще такая, ну, скажем так, искорка зла, сокращенный ИД. Вот, соответственно, как-то наскучило уже нам с вами принимать в студии всяческих умных гостей и говорить о умных и серьезных вещах. Вот наш куратор Валентина Дверь и Рафик Пантелеймонович Вдул, спонсор нашей программы, они, в общем-то, намекнули, что надо бы побольше музыки. И сегодня, в честь, в общем-то, ноября и там ноябрьских шаров, в общем-то, революции, мы решили сделать программу музыкальную. Но не совсем. А сегодня ко мне в гости придет молодой диджей и, соответственно, мы будем слушать в прямом эфире дикое количество музыки. Мне тут принесли около 30 компактов, которые забрали, в общем-то, за долги в одном магазине. Ни одного из этих компактов я, честно скажу, не слышал. Поэтому вот мы вместе с вами будем их отслушивать. Ну, как это все будет происходить, то есть правила отслушки, я вам сообщу в момент, когда припылит уже, вот, скажем так, юноша-диджей, сокращенно юдржи. Вот. Но сейчас, пока он, в общем-то, в пути, так сказать, трет с вами бутсами мраморные ступени высотки на Арбате, послушаем все-таки Стили Дэн. Вот. Я тоже хочу поиграть в диджея, в общем-то.

0: Ну, в общем, наш диджей пока что не появился. Но это свойственно молодости. Вы знаете, там то девчонка там проедет где-то, то там еще что-то. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, в принципе, ну, у нас была такая договоренность, что я, в общем-то, могу начать и один. Идея, значит, заключалась в следующем. Как я уже говорил, дикое количество пластинок мне принесли. Большую часть из них я, например, не слышал. И специально вот их принесли буквально там дня 4 назад, я их специально даже и не прослушал, чтобы поделиться, понимаете, радостью с вами. Но чтобы это не выглядело тупо, вот типа там вот я ставлю вам, что хочу, да. Мы хотели вот с диджеем, с молодежным, который придет, сделать следующее. То есть попросить вас звонить сюда в прямой эфир. И вот в этот, так сказать, день 6 ноября 2000 года постараться вспомнить самый, скажем так, плохой поступок в вашей жизни и самый, на ваш взгляд, хороший поступок в вашей жизни. В том случае, если... Ну, это должно быть искренне, понимаете? Искренне. Вот вы даже можете, например, если вот по отношению к кому-то вы поступили плохо, там, обидели, например, да, вы можете вот через нашу программу попросить у обиженного, в общем-то, извинения. Вот. Если вы кому-то сделали хорошо, например, дали денег, а вам как бы их не отдают, вы можете сказать: верни деньги, скотина. Тоже это вполне возможно. Ну и, соответственно, после этого, в зависимости от, так сказать, серьезного подхода, от серьезности вашего подхода к данной проблеме, я буду вот брать по два диска тупых, которые тут, описывать вам обложку. Почему? Потому что название все равно, ну... Вы-то, может, и знаете, а я нет. И получится несколько нечестно. По описанию обложки вы выбираете диск. Затем называете с него номер трека, и мы вместе его, в общем-то, слушаем. Да, я думаю, что задача ясна. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сразу поднимаем мощную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, блядь, ебаный нахуй, короче.
0: Да, понятно. Но, тем не менее, вы-то так и останетесь, как я уже неоднократно говорил, неизвестным гражданином. А вот упомянутый вами мудак, в общем-то, перевернул весь мир. Исходя из чего, я как-то вот в определениях немножко поменялся местами. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне есть что вам рассказать.
0: Рассказывайте.
3: А вот я делал однажды плохой поступок.
0: Угу.
3: Я подставил очень много людей. Я сейчас прячусь вот в этой доброй стране от тех людей.
0: Наверняка подставили вы их в Чехии, потому что, как правило, прячутся здесь те, кто подставил кого-то в Чехии. Или я не прав?
3: В Чехии я их потом подставил, а до Чехии было еще много других эпизодов.
0: Ну, вы это делали сознательно?
3: Естественно. Вот помню, как во Вьетнаме, в этой самой деревне.
0: Угу.
3: Вот. А потом... Ну, там судили всяких американских офицеров.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, тогда... Хотелось бы услышать что-нибудь о хорошем.
3: А вот хорошее?
0: Ну, то ради, вот, то, что,
3: а
0: как
3: вот
0: бы, тешит вам шорстку, да.
3: Бомжиху на улице пнул, вот, и она из-за этого под машину не попала.
0: Ну, что, хороший поступок. Пнуть, главное, вот, вовремя. Ведь объяснять бесполезно некоторым людям, что, в общем-то,
3: а вот беги. Есть люди, которые постоянно тренируются в пинании.
0: Да, безусловно.
3: Да, их мячики так... всякие по полю гоняют.
0: Да-да, их так называют пнуты, в общем-то.
3: Да, извращенцы, причем публично гоняют. А есть еще больше извращенцев, которые приходят на это смотреть, еще и денег платят.
0: Да, я даже помню, сейчас просто вот вылетело из головы, как игра это называется. Ну, соответственно, что же, конечно, рассказ у вас, на мой взгляд, был не лучший. Вы уж извините. Но, тем не менее, давайте, вот смотрите, тут, значит, две пластинки. На одной нарисованы два кренделя в шортах, да, в общем-то, они на фоне моря стоят и держат за руки, за ноги девку кверх ногами, и, в общем-то, готовы ее макнуть. Я имею в виду в море макнуть. Так, это одна пластинка так выглядит. А на другой пластинке, в общем-то, какие-то кренделя в касках и в шлемах на фоне самолетов. Ну, это близко к абстракционизму оформление такое. Ну, такое немножко оно в таком в жестком виде, много слишком прямых линий. Какая из данных обложечек вам ближе?
4: Александр, да. А вот я думаю, вот туб, который вот слева от вас лежит.
0: Нет, давайте вот, и вот именно из тех, вот, которые вот сейчас вот. Да.
4: Ну, это плохие пластинки, это заведомо понятно всем.
0: Ну, это сложно сказать. Вы будете выбирать, уважаемый?
4: Из этих я не буду.
0: Ну, тогда хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, и вы в прямом эфире.
5: Аня, прости.
0: Да забудь. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Вот плохой, значит, поступок я слежу.
0: Да.
6: Это я, значит, дал одну пластиночку хорошую послушать. А то в точности Фрэнк Заппа, одному крентелю, а он ее, значит, залил мне дешевым вином.
0: Ну, я бы не сказал, что это плохой поступок, это, то есть с его стороны плохой. Вы да. как бы несли тут просветительскую функцию.
6: Ну, не надо просто таким кренделям, которые слушают сделок, давать хорошие вещи.
0: Да, это, конечно, ну,
6: а, вот, да. А хороший поступок, значит, в американской тошниловке меня вырвало, значит.
0: Может... А, да, это замечательно, это замечательно. Надеюсь, это было днем столкновения огромного количества мелких служащих банковских и менеджеров, которые зашли.
6: Менеджеры и...
0: Да, это очень хорошо. Но если вы слышали описание обложек, вот можете что-нибудь тут...
6: Вот где крендели макают,
0: макают девку. Да, вы знаете, мне почему-то она тоже ближе нравится. Значит, сразу хочу сказать, что она двойная пластинка. Какую берем?
6: Давайте вторую.
0: Вторую. Вот она, да, у меня уже зажата, как говорится. И называйте номер трека. Их на второй пластинке 12.
6: Девятый.
0: Кстати, называется «Сладкая жизнь». Ну что, тогда, значит, девятый трек с этой пластинки слушаем. А вы
6: Удачи вам, Александр.
0: Да вам тоже, конечно, что ж там это. А вы собираетесь с мыслями. Мы ждем все-таки, когда привалит молодежный диджей. В общем-то, за обычный короткий рассказ. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки было так посерьезнее, понимаете, от души, а вот не без каких-то чудачеств, да. Вот вы сможете помочь, в том числе и мне с диджеем, пока отсутствующим, послушать всякую музыку. Итак, с пластинки, где два, в общем-то, кренделя в плавках макают девку вниз головой в воду, со второй пластинки слушаем девятый трек.

0: В общем, да, вот девятая пьеса с выбранной нашим тут позвонившим, в общем-то, рассказавшим о пластинке. Называется она, то есть, либо «Сладкая жизнь», либо «Жизнь есть сладость». Я, в общем-то, принципиально не изучаю иностранные языки, поскольку считаю, что в будущем, в недалеком, в общем-то, единым языком на всей планете, безусловно, будет русский язык. Ну, соответственно, с этой пьесой все понятно. И я напоминаю вам, что, набрав телефонный номер, вы можете поделиться, так сказать, сокровенным, рассказать о том, за что вам стыдно и за что вам приятно по жизни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Доброй ночи вам, да.
1: А вот вы сейчас рассказывали, я недавно к вам подключился. И вы сказали, что у вас есть диски. Мне очень нравится группа Pink Floyd. У вас она есть?
0: Вы знаете, дома есть, но сейчас тут я бы не хотел. Вы поймите правильно, это не выполнение заявок. Просто мне как-то некогда и не досуг, и негде слушать пластинки. А тут я вот пришел послушать пластинки, и чтобы это не выглядело со стороны руководства кощунством, я вот вовлекаю вас в это только и всего.
1: Да, какие диски у вас есть, интересно послушать.
0: Совершали ли вы в своей жизни какое-нибудь постыдное действие?
1: Ой, очень много, кстати.
0: Ну, давайте навскидку вспомните, какое.
1: Например, грабил кого-то.
0: То есть прям подходили, били в репу, вот это самое, отбирали прайс.
1: Что-то типа этого, да-да-да.
0: А вот потом как-то вот эти жертвы, они вам снились в ужасных снах? Или приносило ли вам награбленное, так сказать, вот имущество, ну, какую-то радость? Да.
1: Не, на следующий день, конечно, снились.
0: Ну, то есть это было все-таки, насколько я понимаю, как-то с бодунишка, да? То есть...

0: в общем-то, можно сказать, не знаю, какое слово употребить в этом контексте, так сказать. Ну, вы мне очень нравитесь конкретно, именно вы.
1: То есть я, так сказать, избежал бы участи. Вот
0: да, вы жертвой никогда не будете.
1: Ну, вот это хорошее. Ну, ладно, а вот тогда давайте все-таки перейдем к хорошим сторонам жизни. Что было хорошего у вас?
0: Ой, сейчас все нормально.
1: Нет, ну не сейчас, а вообще. Вот, к примеру, я могу про себя рассказать. Совершенно недавно я вот, пришел к соседям и бесплатно почистил им картошку, вот. Ну, чтобы люди потом ее покушали, понимаете, да? То есть это
0: я сегодня картошку тоже чистил, но только картошку. Я сегодня борщ готовил, представляете? У меня сегодня было и капуста, и картошка, и все, что хочется.
1: Для всей семьи?
0: Да, конечно. Естественно, всех угощал, все просто радовались моими кулинарными способностями.
1: Да, понятно, то есть вы пошли на исправление, как говорится.
0: Ну, как сказать, в общем-то, это моя слабость, конечно, такая маленькая, а вот кулинарные способности – это мое основное хобби.
1: Понятно, ладно, тогда вот смотрите, конечно, от Pink Floyd это все хорошо, но вот доставьте и мне, так сказать, радость, да, я же хочу эту ночь провести, так сказать, по кайфу. Вот я держу в руках две пластинки, одну вы уже, наверное, слышали описание, да, она вот не прошла.
0: Нет, не слышал, к сожалению. Ну,
1: хорошо, значит, на обложке у нее нарисован, типа, крендель в каске и с наушниками а-ля американский летчик, который дает отмашку типа от винта самолету.
0: А что есть еще?
1: А вторая пластинка, которую я держу в руке, это, собственно, нарисована дева с цветами. Знаете, вот когда базитически оформляли книжки Есенина в самые такие мрачные годы.
0: А вот лучше дева с цветами и Есенина. Это будет классно.
1: Хорошо. Тогда называйте номер трека туда.
0: Трек номер 5.
1: Трек номер 5. А знаете, как он называется?
0: Нет.
1: Dark Message. Это, видимо...
0: Темное послание?
1: Да, ну, видимо, да. Либо темное послание, либо ответка. Спасибо. Да, трек номер 5 слушаем, да? Хорошо. Позвонивший, так сказать, борщевед, в общем-то, заказал трек номер 5 с пластинки, где нарисована дева. Трек короткий, послушаем.

0: То есть мне кажется, что когда вы просто так наобум называете номер трека, да, например, вот пятки, вот, может быть, эта цифра 5, она ничего реально для вас по жизни не значит. Поэтому мы попадаем на такие вот задумчивые штуки. Вот, к примеру, человек, который сперва там грабил всех, кого не попадя подряд, да, вот, а сейчас варит борщ. Вот, судя по прозвучавшей музыке, внутреннее состояние у нее сейчас такое, как сама эта музыка. Исходя из этого, я так могу предположить, и вся жизнь его, в общем-то, если переложить на музыку, будет выглядеть как только что прозвучавшая композиция. Поэтому я еще раз хочу попросить вас, давайте, так сказать, посерьезнее, да, отнесемся к данному тесту. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
1: Таня, я внизу!
0: Угу. Вы там всегда будете внизу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Ну, хотел бы сказать, что...
0: Да.
2: Прекрасная музыка.
0: Здорово.
2: Спасибо. Прекрасная музыка играет. Особенно последняя композиция в стиле эмбиент.
0: Ну, вы бы хотели, вот, чтобы ваша жизнь была как эта музыка?
2: Ну, она, в принципе, в некоторых моментах и бывает такая.
0: Угу.
2: Ну, хотел бы рассказать историю, но... Значит, где я повел плохо себя.
0: Так.
2: Ну, в общем, случилось так, что я был у друзей, ну, относительно друзей, спиздил просто бутылку водки.
0: Ну, это было уже с утра?
2: Ну, это было днем.
0: Угу.
2: И все стрелки кинулись как бы на, ну, на одну девушку.
0: Ну, это действительно не так.
2: Не безразличный мне.
0: Угу, угу.
2: Ну, исправить уже было нереально, и... Просто по угрызению совести просто пришлось уничтожить эту бутылку.
0: Ну, то есть уничтожить это вот имеется в виду, вы ее это выпили?
2: Нет.
0: Нет.
2: Ну, так никто не узнал об этом.
0: Угу. Вы в дальнейшем не признались. Но я, кстати, знаю более страшный случай. Вот могу вам рассказать, да. К примеру, вот собираются люди, да, дома. Приходит один, как бы, человек первый, да, и приносит этот дешевый вафельный тортик. Ну, вроде так, сам по себе поступок ни к чему не обязан, принес. Ну, естественно, ему говорят, давай ты это самое, подожди пока, вот так положим его в холодильник, сейчас придут остальные, и тогда, дескать, все уже там развернем. Значит, спустя там какое-то время приходят остальные гости, и появляется еще один такой же тортик. Вот, и гости садятся, там выпивают, закусывают, там пляшут, значит, потом один из тортиков съедают, и вроде такое веселье, и все расходятся. И вдруг этот человек говорит, а вот, кстати, мы вот один там тортик вот не съели, можно я его с собой-то заберу? Совершенно с вами согласен. Это очень, так сказать, показательно. Это очень страшный случай. Ну, а теперь давайте о хорошем все-таки. Да.
2: Давай.
0: Да. Что у вас хорошего?
2: Ой, даже не знаю, как неожиданно сказать, что хорошего.
0: Ну, может быть, вы вот кому-то там помогли.
2: А, я место уступил в автобусе.
0: Хороший поступок. Очень хороший поступок. Угу. То есть это было как бы сознательно, или если бы на вас не смотрели пристально граждане, вы бы и не подумали это сделать?
2: Ну, я не знаю, смотрели, просто явно ощущалось на себе внимание, угу. Давление какое-то.
0: То есть что вот, дескать, ты сидишь, вот как тут на подоконнике морозной январской ночи, да? Понятно. Ну ладно, что ж. Вот опять давайте, смотрите, значит, все та же пластинка с летчиками остается. Я ее буду мусолить до тех пор, пока кто-нибудь не закажет. Я не знаю, что тут за музыка, совершенно искренне говорю, да? Вы слышали описание обложки?
2: Это где все, ну, в каких линиях?
0: Ну где, да, в каких-то линиях. Он типа дает отмашку от винта. Знаешь, на другой пластинке, значит, негр-ребенок целится в нас из ружья, лежа на какой-то выгоревшей траве, собственно. Да.
2: Вы не могли бы все-таки сказать название?
0: Вы знаете, нет. Дело в том, что я буду ломать язык, я же не диджей, понимаете? Да? Даже когда я буду переписывать эти пластинки, если буду, я даже название песен не переписываю. Это мой принцип.
2: Ну ладно, давайте летчиков.
0: Летчиков вы предпочитаете. Ладно, бум, слушать летчиков. Вот, соответственно, на пластинке с летчиками... Слушайте, тут что-то непонятно. Вы номер трека придумали какой?
2: Да, 8.
0: трек номер 8. Есть такой трек. Название я вам тоже не смогу сказать. Могу только сказать, что он длится 3 минуты. В общем-то, пластинка с летчиками. Спасибо вам за дико интересный рассказ про бутылку. До свидания. Да, ну, соответственно, слушаем пластинку с летчиками. И сейчас мы узнаем, что творится, в общем-то, в душе у человека, который только что нам позвонил. Сейчас эта музыка расскажет о реальном состоянии его души и его жизни.

0: Ну, вот между тем к нам наконец-то присоединился молодой диджей. Здравствуйте, вы так несколько запоздали. Ну, как я сказал, свойственно молодости, свойственно увлекаться. То там птица пролетит, то девка пробежит. Мы-то старые, пожилые, это все понимаем, и поэтому относимся к этому с понятием, как говорится. Я уже тут провожу, ты знаешь, опрос мощнейший, вот.
1: Что говорят?
0: Ну, как, пока что мне понравилось, вот, ну, и то относительно понравилось двое звонивших. Uh-huh. Вот, все остальные пока относятся не совсем как-то серьезно к данному тесту, который, в общем-то, несет в себе серьезную психологическую нагрузку. Вот сейчас мы, например, оценили, как тебе вот музыка, да, вот, представляешь, хотел бы ты иметь в душе такое состояние, как эта музыка?
1: Вполне возможно,
0: что... Я бы нет!
1: Ты?
0: Да.
1: То есть ты не хотел бы встать на место вот этого слушателя радио, позвонившего?
0: Видимо, нет. Ты знаешь, я бы не хотел.
1: А ему пришлось, он герой почти. Но ты знаешь, да. Это, кстати, может быть, не говорит о том, что у него происходит сейчас. Возможно, это относится к его будущему. Вот. Mm-hmm. Кто знает.
0: Ну, я уже, так сказать, ознакомил наших уважаемых с правилами. Напоминаю еще раз, что куча дисков совершенно безымянных, которые тут нам перепали на халяву. Прослушивать нам их дома не на чем. Мы пришли их послушать здесь. Но чтобы это не выглядело совершенно кощунственно в лице, так сказать, начальства и вас самих, мы как-то, в общем-то, вынуждены делать некое подобие базитической игры или опроса. А с вас просто позвонить и рассказать, так сказать, о двух происшествиях в вашей жизни. Об одном происшествии, за которое вам дико стыдно, и вы просто готовы, так сказать, вырвать у себя все волосы на всех частях. А другое, за которое, в общем-то, вы горды собой, да. И перед любой девкой вы бы сказали, это был я, собственно. Как я объяснил, толково?
1: Да, но самое главное, мне кажется, вот как-то, может быть, мы... ну, знаешь, вот, а не все, кстати, про свою первую любовь рассказывают, да?
0: Ты знаешь, нет, еще не было ни одного рассказа про первую. А почему ты...
1: А я почему-то испугался, что сейчас начнет вот люди рассказывать про армию, там, про свою первую любовь. Или там про то, как они могли в одиночку вспахать целое колхозное поле.
0: Ну, я понял. Ну, давай послушаем, что мы гадаем в конце концов. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир. Мы слушаем от вас. Вы поняли правила, да, сегодня?
2: Да, только можно сначала с самого хорошего за последние...
0: Безусловно, порядок рассказа совершенно, так сказать, да, не важен, так что мы слушаем вас.
2: Я бы даже сказал, что это был такой героический, скорее, поступок, поскольку не так давно я перечитывал роман «Сто лет одиночества» Маркеса, и на меня произвел необычайное впечатление отрывок о споре и даже такой битве между двумя титанами в области поедания пищи. Два главных, ну не главных, но два из героев романа. Вот они соревновались в этой области человеческой жизни. Вот, и под впечатлением этого я пошел в Макдональдс, купил 4 гамбургера, 4 чизбургера, 4 Биг Мака, и в течение 15 минут их съел и остался жив.
0: Угу. Ну вот как сейчас молодой диджей оценит ваш рассказ. Что скажешь?
1: Я забыл, он сказал, что это хорошо, да?
0: Ну, видимо, хорошо.
1: А да. То есть тут хорошо то, что остался жив, да?
0: Ладно, давай послушаем о плохом все-таки теперь. Давайте, что было такого не очень хорошего? За что вам стыдно?
2: Не очень хорошее, тут покороче. В общем, нарисовал портрет любимой девушки. И так вот и не отдал его.
0: Ну что ж. Да, это печально. Ну, тогда вот у вас есть
3: Право выбора, значит, две обложки перед моим лицом тут лежат. Значит, на одной сидит достаточно красивая девка монголоидного типа. Ну, как не то, что монголоидного, она попросту говоря смуглая, представляете, да?
4: Самое главное, грудь ее показана, да?
3: Да, тут, в общем, сысочки в полный рост. Она так сидит, положила руку на коленку, вот между сгибом коленки вот руки, в общем-то, вырывается солнце. То есть, очевидно, она сидит на берегу какого-то моря и дико оттягивается, смотрит как бы... ну, с такой, знаете, с похотью, но в то же время с недоступностью, да. Это одна обложка. На второй обложке нарисован, значит, ребенок-негр, который целится у нас из ружья, залегший в выцвевшей траве. Какую вы выбираете пластинку, уважаемый?
2: Ну, конечно, первую, потому что, судя по описанию, похоже вот на этот портрет.
3: То есть вот все-таки где девица, да? Я правильно понял?
2: Да.
3: Тогда назовите, пожалуйста, номер трека. Их всего здесь 13. Только отнеситесь серьезнее к выбору, пожалуйста. Обдумайте сейчас, прежде чем назвать цифру.
2: Ну, давайте три.
3: Третью. Хорошо, ставим третий трек с пластинки. Спасибо за звонок. Слушаем, да?

0: Ну, вот судя по композиции, которая сейчас прозвучала, наш, в общем-то, герой, вот позвонивший, обладает все-таки таким лиричным восприятием жизни. Ну, он же сказал, что написал, в общем-то, холст и не передал его своей, в общем-то, любимице. Вот и музыка поэтому прозвучала такая вот лирическая, да?
1: Да, причем стоит обратить внимание на то, что в нашем психологическом тесте не зря просится рассказать две истории от радиослушателя. Одну, как он, скажем так, характеризует как добрую для него, и вторую, да, как злую. И вот две обложки, видишь, предлагаешь. Вот почему-то он женщину выбрал, ребенок его чем-то напугал. Боятся детей почему-то.
0: Да.
1: Ну, это так вкратце, конечно, тут.
0: Ну что, есть, в общем-то, предложение, опять же, послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Спасибо, Александр. Я бы хотел рассказать.
0: Да говорите, конечно, говорите.
2: Я про плохой сначала, да?
0: Да как вам будет удобно, делаю.
2: Ну вот я вот однажды в течение всей вашей передачи, программы, извините.
0: Да, вот это правильно, да.
2: Да, да. Звонил вам и посылал вас, ну, да, ну вы помните, наверное.
0: Ну, в общем, да, но дело в том, что я сразу хочу тут так немножечко объяснить, что меня-то это мало затрагивает, поскольку как бы я человек устойчивый к подобного рода вещам. Да, вот. А просто те люди, которые слушают нас еще, они, конечно, обламываются. Это, в общем-то, ваша с ними проблема, а не моя. Так что можете, если вам если угодно, и дальше это делать. Мне по барабану, собственно.
2: А вот про хорошего рассказывать?
0: Давайте.
2: Ну, вот я вот хорошим поступком считаю то, что я позвонил и честно признался.
0: Действительно, это так. Действительно.
2: Как вы считаете, я достоин?
0: Ну, было бы, конечно, если бы вы, например, прислали бы денег дико, вот, в компенсацию за то, что вы ругались в эфире. Но...
2: А сколько прислать?
0: Ну, я думаю, десяточку штук гринца нам с молодым диджеем вполне хватит.
2: А что такое гринца?
0: Это доллар. Это мне тут наш куратор написал, что теперь так называют американские деньги.
2: А, это эти молодые,
0: подрастающие
2: поколения, да?
0: Да, но тем не менее, вот я предлагаю вам теперь, как говорится, вот выбор.
2: Ой.
0: Значит, смотрите.
2: Лучше в рублях.
0: Нет, это выбор обложек. Рассказываю. Значит, на одной обложке, я о ней, в принципе, уже, да, вам говорил, нарисован ребенок-негр, который целится из ружья. Ну, повторяться не буду, вы слышали эту обложку, да? На второй обложке, кстати, пластинка, которую вот своровал молодой диджей, тоже вот сюда принес, нарисован, значит, облака. Значит, человек улыбчивый очень, с повязкой фашистской, на ней нарисована свастика, а на облаках, значит, изображены маленький Гитлер и, в общем-то, его баба Ева. Вот, выглядит очень солнечно пластинка, но вся украшена, в общем-то, свастикой.
1: А если открыть и посмотреть вовнутрь?
0: Ну, это мы, да, на самой пластинке тоже нарисована свастика, но мы должны, как бы, и вторую открыть. Вторая пластинка, где негр, мальчик, она такого яркого зеленого праздничного цвета. Обдумайте хорошенько, вот, поскольку композиция, которую вы сейчас закажете, да, она и будет определять вашу жизнь в ближайшее время. Безусловно, это так.
2: Я не могу брать на себя такой ответственность.
0: Ну, у вас нет выбора.
2: А вот там вот, это не Боб Марли, вот где вот манер?
0: Нет, вы давайте, это название мы действительно не знаем. Это я говорю искренне, это нужно читать на корешках, а корешки все тут заклеены, не пойми чем.
2: Ну, вот с чернокожим мальчиком.
0: Вы выбираете чернокожим мальчиком, то есть со свастикой не хотите, правильно? Но! Значит, на чернокожем мальчике 11 пьес. Вот какую из них вы хотели бы...
2: Я думаю, мы седьмую послушаем.
0: Вы уверены, что седьмая песня?
2: Уже. Я понял, о каком вы альбоме говорите. Да.
0: Хорошо, хорошо, слушаем эту пьесу. Спасибо за звонок, до свидания. Слушаем, какая жизнь ожидает вот нашего, так сказать, экс-хулигана, ныне раскаявшегося.

Ну вот, до выпуска последних известий, сокращенно ПИ, у нас тут есть еще 2 минуты. Я хочу напомнить вам, что мы принимаем звонки в прямом эфире, дабы, так сказать, подражать модным это ФМовским радиостанциям баситическим и поднять, в общем-то, свой дико упавший рейтинг в глазах автомобилистов, которые, в общем-то, едут сейчас из казино, в общем-то, да. Мы тут с молодым диджеем принимаем ваши звонки, вы нам рассказываете о том, за что вам по жизни было однажды сильно стыдно, и за что однажды по жизни вы, так сказать, возгордились, и справедливо возгордились. А затем мы описываем вам обложки сворованных нами в одном музыкальном магазине компакт-дисков, и вы выбираете себе, скажем так, будущую жизнь, которая описана вот этой музыкой, да. Вот. Ну, собственно, до новостей вот послушаем старика Густава Малера. Я помню его еще мальчиком, фотографии, в смысле его в паричке. Кто бы мог подумать, что, в общем, из такого ангела вырастет и таким монстр, да, что даже сам Евгений Федорович Светланов будет дико потеть, пытаясь, так сказать, грамотно отмахать Густава. Но, тем не менее, вот так случается. Из маленького мальчика вырастает целый Малер.

0: птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну и продолжаем, так сказать, наше телефонное общение. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Это вам Карина звонит.
1: Ну, очень приятно вас слышать. Расскажите же нам что-нибудь о, так сказать, своем сраме и о своих победах тоже.
2: Ну, вы знаете, у меня плохих поступков очень много. Я даже не знаю вообще, какой...
1: Нет, ну знаете, как бывает, вот, к примеру, бывает бессонница у вас, вот, да, там в 4 часа утра начинается, так сказать, эндогенное пропотевание, не пойми почему, да, и всплывает череда вот этих жутких поступков, совершенных когда-то, да, и, как правило, ну, у большинства людей вот эти поступки, они выстраиваются, скажем так, ну, по, как, знаете, как в компьютере, по объему файла, да, вот. Вот, ну, скажем, в ближайшее время какой из таких поступков всплыл первый?
2: Ой, ну, наверное, такой поступок, что, вот, скажем, то, что все, что было со мной хорошее, ну, я приписывала себе. Я вот как-то не понимала, вот, а потом я поняла, что это не от меня зависит, не от окружающих людей, а что это вот вроде как, ну, какая-то сила сверху. Вот, то есть, попросту говоря, я даже один раз совершила такой поступок ужасный. Ну, в поезде там мы ехали с друзьями, вот, и я, значит, сказала, чтобы, ну, Бога нет. Вот. Ну, что-то в сердцах так как-то плохо мне было, не знаю. А потом вот я убедилась, что действительно я была не права, потому что создатель-то он есть. Вот. И, наверное, вот я считаю, что это, наверное, самый плохой поступок мой был, за который меня, собственно говоря, создатель и наказал.
1: Ну, тут надо сказать, что если вообще мыслить такими категориями, как-то, в общем-то, это создатель, да, то надо сразу договориться, что, в общем-то, он не наказывает, он обходит своим вниманием.
2: Ну, наверное.
1: Да, выдумка о наказании – это как бы выдумка, ну, достаточно нечистоплотных священнослужителей. Да, вот не побоюсь этого слова. Ладно, а, да, извините, тут молодой диджей хочет сказать.
3: Я просто подумал, что, видимо, в данном случае отсутствие внимания и наказания – суть одно и то же.
2: Да.
1: Ну, это, так сказать, трансформация человеческого мозга. То есть,
3: меня...
1: если человек, например, ему же надо, чтобы его наказывали. Вот иначе он не понимает как бы своих взаимоотношений с природой. То есть либо она его поощряет, что-то дает ему, либо она его наказывает. А то, что она просто от него отворачивается, это в человеческую голову как-то очень сложно укладывается.
3: Да.
1: В ум не возьму!
3: Да. Да.
1: Вы... Ладно, о хорошем теперь. Да.
2: Ну, о хорошем... Ну, я так, знаете, тоже так иногда вот делаю какие-то хорошие поступки. Вот иду там, ну, в метро или на улице, вижу, стоит какая-нибудь бабушка, ну, просит денег. Я немножко ей дам, чуть-чуть, ну, там, рубль. Иногда покупаю хлеб там этим бабушкам. Вот, ну, так что, ну, вот так вот.
1: Понятно. Ну что же, это действительно хорошее действие. Единственное, что мне как кажется, не хочу вас, конечно, вот, ну, не то, что обидеть или высказать недоверие, да, что вы, например, покупаете хлеб бабушкам, думая внутри, что вот я сейчас сделаю хороший поступок. Понимаете, когда творишь добро и знаешь, что его творишь, это уже не добро. Вот осознание о том, что ты что-то доброе сделал, приходит, бывает, через 5 лет после того, как вот ты его сделал. Или, может быть, даже ты сам это не поймешь. Но через 5 лет какой-то человек позвонит тебе и скажет, слушай, а вот ты тогда на самом деле дико, в общем-то, мне сделал добро. И ты начинаешь понимать, что да. То есть если добро делается, так сказать, математически высчитано, да, там, то это мне не кажется хорошим поступком.
3: А если вы его осознаете уже таковым в тот момент, когда делаете, то это должно восприниматься вами как естественное, то есть справедливое.
1: Да, да.
2: А вы знаете, Александр, и простите, я не знаю, как зовут вашего приятеля.
1: Молодой диджей.
2: Молодой диджей.
1: Ну, сокращенно можете звать просто МД.
2: Да не, нет, но как-то не очень так.
1: Почему? Он совершенно не обижается. Ты не обижаешься?
2: Тогда просто джентльмен.
1: Можете звать его просто МД, можете звать. Джентльмен, это туалет, на туалете написано. Нет, да, пусть тебя лучше зовут МД.
3: А, кстати, был такой одеколон, Саша.
1: Да.
2: Ну так, Саша, вы знаете, в общем-то, вы правы, потому что вот когда я покупаю хлеб бабушкам, да, да. Я это делаю сознательно и знаю, что вот да, вот надо сделать хорошую поступку.
3: А вы им прям специально, простите, покупаете?
1: Ну, естественно.
2: Нет, вы знаете, иногда...
3: Батонами.
2: А?
3: Батонами им раздаете.
2: Нет, нет.
3: А
2: просто так получается, когда вот я, ну, стою со хлебом, ага. Вот, и покупаю себе хлеб, а рядом бабушка.
3: Да.
2: Вот, я так, ну, чувствую, вот, ну, совсем она бедная. Я говорю, бабушка, давайте я куплю. Она, давай.
1: Понял. Ну, это, в принципе, то есть вы все-таки делаете по наитию, может быть, это... Я вот, например, однажды, знаете, как это... То есть, к примеру, мужик, вот он это стоял, да, и там дико что-то считал, мелочь. Ну, тут тусовался, короче, неграмотно возле кассы. Мне надо было взять, и я очень спешил. Вот, а он что-то там отсчитывает, и мне пришлось вот ему сказать: слышь, дружище, отойди уже, давай. И под продавщица, кассир, что я сам разберусь, я там за него там заплачу, только лишь бы он быстрее свалил. Вот. Мне реально нужно, так сказать, было быстрее взять. А потом вот я понял, что я сделал ему на самом деле очень серьезное добро. Потому что он-то не понял, что я спешу, правильно? Угу. Вот такое несоответствие, скажем так, мыслей, оно привело к благому поступку. Вот потом я выиграл в казино много фишек. Ну ладно. Да, значит, сейчас у вас есть вот уникальная такая возможность помочь прям с МД отслушать, да, что-нибудь. Значит, описание одной обложки вы, наверное, помните. Там, где, в общем-то, все в свастиках, и стоит человек очень улыбчивый. А, еще забыл сказать, что он держит в руке морковь.
2: Морковку?
1: Морковку держит.
2: А, простите, пожалуйста, Саша, да. А он похож на Гитлера, да? На...
1: Нет, он, знаете, он скорее похож на такого, ну, скажем так, на добротного эсэсовца. А Гитлер тут с Евой, они маленькие, прыгают на облачках.
3: Ну, кстати, если снять эту повязку его со свастикой, он может быть похож на вполне приличного директора школы, молодого педагога такого.
1: Или на героя фильма в 30-х годах.
3: Да, председателя колхоза, такого интеллигентного из университета.
1: Ну, даже не председателя, а инженерный работник.
3: Инженерный работник.
1: Ладно, вторую пластинку опишем. На второй пластинке, в общем-то, попросту грубо нарисован значок доллара. Мощно вовсю. Да, вот что бы вы выбрали. Учтите, что от вашего заказа зависит, так сказать, ваше дальнейшее... Да. Музыка все расскажет, рассудит.
3: Причем пока вот наши слушательницы думают, я хотел бы добавить, что это не просто гадание на кофейной гуще или подобно тому, что делают с книгами и страницами, да?
1: Да или, например, с пробками от бутылок многие тоже.
3: Все касается как раз влияния искусства. Здесь вы выбираете то, чем искусство представляется нам визуально. Вы вполне доверяете нашему описанию.
1: Вы настроились, так сказать, вот на интуитивно, на нашу волну.
3: Потом вы выбираете номер трека, а число, которое выбирается из нескольких предложенных, всегда выбирается не случайно.
1: Еще
3: символы, цифры.
1: Да, еще я хотел сказать, что действительно мы с МД вот эти пластинки сами не слышали. То есть мы их берем из общей кучи совершенно вот...
3: Я, может быть, что-то и слышал, но совершенно не помню.
1: Да, а я ничего не слышал.
3: А какая разница?
1: Да, очень разница. Так что давайте, думайте, давайте.
2: Ну, вы знаете, господа, наверное, все-таки там, где доллар.
1: Где доллар, понятно. И тогда назовите, пожалуйста, номер...
2: Сколько там всего их...
1: Пьес?
2: Да.
1: Вы знаете, тут их всего 15, прошу прощения.
2: 15, да?
1: 15.
2: Ну, давайте тогда десятую.
1: Какую?
2: Десятую.
1: У вас с этой цифрой что-то связано?
2: Да нет, ничего, просто так.
1: Просто десятую. Да. Ну, ладно, готовьтесь тогда, слушайте.
3: Сразу, либо не скажут,
1: спасибо. Слушайте вашу будущую жизнь.

Jackson Five.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну вот, наша радиослушательница выбрала все-таки доллар. Вот. Кстати, тут надо сказать, что, сама свастика, как руна, она все-таки является символом солнца, плодородия. Вот. Тогда как доллар, он сам по себе это не очень, на самом деле, на мой взгляд, положительный герой, да.
2: В геометрии фигур.
3: Да. И вообще, как основной культ мировой, скажем так, планетарный культ денег, современный, да?
1: Да.
3: И, в частности, американского доллара, как главной самой валютой, так, управляемой, скажем так, управляющей мировой экономикой.
1: Да.
3: Этот культ, он, конечно, достаточно бледно выглядит по сравнению с какими-то самыми древними культами, которые существовали на нашей планете когда-то давно, согласись.
1: Да,
3: вот. А свастика в данном случае, я думаю, наша радиослушательница была как-то проассоциирована непосредственно с чем-то ужасным.
1: Мы согласись, все-таки акцентировали очень хорошо. То есть я описал там человека.
3: Ты совершенно верно это сделал, да.
1: Да, он держит в руке реально морковку, то есть лицо у него доброе. Но давай не будем все-таки уговаривать наших уважаемых вот... А то, ну, получится, что мы сейчас...
3: Нет, а мы не уговариваем, мы же только, так сказать, пытаемся подумать, почему это произошло. Видишь? И совершенно верно,
1: проанализировать,
3: да. И то, что ты сказал просто, что у него изображена свастика на рукаве, этого вполне достаточно, не надо было еще объяснять им, что там такое конкретно.
1: Что тут так... маленький, в общем-то, Адольф Гитлер со своей Евой тусуется.
3: На облачках в разных там местах. Да, это там такие мелкие детали. Мы объясняем самое главное, потому что если, например, на обложке диска была бы изображена репродукция, то есть картины «Грачи прилетели», я, например, честно говоря, не смог бы вот воспроизвести вербально, да, перевести на слова это изображение.
1: Ну, давай послушаем то следующий звонок. Номер, я тут напоминаю, в общем, ну...
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
3: Скажи, пожалуйста, зачем ты так меняешь голос, когда номер, например...
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, я профессионал. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Вы поняли, да, смысл нашей сегодняшней маленькой встречи?
4: Ну да, как бы нужно рассказать историю, за которой больше всего стыдно, и за которую, как бы, гордишься собой.
1: Совершенно верно. Еще сразу хочу вам сказать, да, что прежде всего это нужно не нам с МД. Поверьте, это нужно вам. Если вы это расскажете, да, вы можете...
4: То мне станет легче сразу,
1: вам, во-первых, станет легче, а во-вторых, вы можете реально попросить прощения у того человека, которого, к примеру, обидели, да? Вот, или там, как бы, передать ему что-то.
3: Да. Только не привет.
1: Только не привет.
3: И, кстати, хотел бы я добавить...
1: Извините, я болею.
3: Поскольку это делается в первую очередь для себя, имейте в виду, что если вы рассказываете не о самом своем ужасном поступке, за который вам более всего стыдно, а о менее ужасном, а о том вы бы не рискнули рассказать, то так это вам просто не пройдет. То есть мы не знаем точно как, но не так просто.
1: Ну, мы вас слушаем, да. Можете, кстати, представиться, чтобы все наши уважаемые радиослушатели, так сказать, дико примкнули и знали, с кем имеют дело, да.
4: Да, ну вот вы сейчас в данный момент имеете дело с Наташей Собачкиной.
1: Здравствуйте. Я вот тут получал от вас даже, в общем-то, письмо, помнится, очень хорошее.
4: Помните?
1: У меня вообще память не бележачего, Наташ, да. Ну что, рассказывайте.
4: Ну вот, например, однажды у меня был такой случай. Угу. Я думаю, что, конечно, он действительно ужасный. Ну, лично вот для меня, например.
1: Да.
4: Значит, в детском саду, правда, это было, конечно, давно, я уже так смутно помню подробности, но я хорошо помню свой дикий стыд совершенно вообще. Угу. Вот, я подарила своей воспитательнице такую красивую-красивую коробку конфет, А потом я когда увидела, как она красиво стоит в ее шкафчике, там, куда я ее поставила на самое видное место, я ее просила, а можно мне одну конфеточку попробовать?
1: Одну конфетульку, сказала она.
4: Да, такую маленькую-маленькую. Да. Самая маленькая, как это была.
1: Да.
4: Значит, она мне дала эту конфетку. В общем, она мне так понравилась, что я решила просить у нее еще. Угу. Я, конечно, тогда еще не понимала, чем это мне грозит. Вот. И, в общем, после четвертой конфетки она мне эту коробочку отдала обратно. И сказала, да ешь ты ее всю.
1: Угу.
4: Вот это был такой дикий стыд. Правда, поняла я это только потом, действительно.
1: Ну, вы же были ребенком. Это, в принципе, я думаю, простительно. Другое дело, что было непростительно со стороны взрослого человека, каким являлась ваша учительница, да, взять эту коробку и сразу же ее не открыть и не раздать всем детям. Понимаете, как обычно делаю я. Вот мне дарят, да, там, например, новый автомобиль. Я отдаю ключи всем, кто в этот момент рядом, и говорю, садитесь, друзья, катайтесь. Если кто-то приносит конфеты на день рождения и дарит их, да, то за чаем эти конфеты алчно пожирают все, правильно? Они прячут их в шкаф. Так что я вот пытаюсь вас утешить, хотя вот то, что у вас пробила дикая срамота, сокращенно ДС, это говорит о том, что вы, в общем-то, на правильном пути, да. И вот слушаем вот рассказ о, так сказать, случае, которым вы гордитесь.
4: Да, ну вот однажды был такой случай, причем довольно недавно.
1: Да, да.
4: А, когда я просто-напросто увидела, точнее, нет, вначале я услышала, что где-то на улице дико орет кошка. Я решила пойти на звук, и вот довольно скоро я увидела на козырьке дома, такого пятиэтажного старого, я увидела, что сидит там кошка. Причем у нее такой несчастный-несчастный вид. Она смотрит, как будто просит, пожалуйста, снимите меня отсюда, я сама слезть не могу. И вот даже в каждом ее крике как бы слышится вот эта вот мольба о помощи буквально.
1: Я вот. Понимаю, да. То есть, ну, как у всех кошек, которые вот на козырьках, действительно, это у них происходит. И как каковы были ваши действия, Наташа, в данном случае?
4: Значит, ну, я считаю, что мои действия были просто-напросто геройскими, потому что да. Я залезла в дико узкое, высокое окно, чуть ли, можно не сказать, не сломала себе ногу.
1: Это ужасно.
4: Вот. И эту кошку сняла-таки.
1: Это действительно хороший поступок. Кстати, я вот, если позволите, тоже расскажу. У меня был этот корешок, сейчас он работает инкассатором, деньги возит чужие. А, вот. Он поступил вот аналогично, как и вы. То есть, да, то есть мы там, ну, как все дети, там, тусовались на крыше 16-этажного дома, кидали вниз на прохожих, в общем-то, шланги с проволокой, бутылки, ну, в общем, все, что летало. И вот он обнаружил именно кошку. Но там какие-то дебилы-архитекторы сделали такой холостой балкон. То есть, как бы он на 17 этаже, у него нет выхода, ничего, просто прилепили. Ну, дебилы, да? Вот. И она туда вот каким-то образом попала. В принципе, дико страшно было лезть туда, скользко, но он вот превозмог себя, слез, достал эту кошку, и сейчас, видите, деньги возит. Хоть чужие, но деньги. Понимаете, да?
4: Так вот. Да.
1: Ну что, Наташ, хороший рассказ. Как ты думаешь, МД?
2: Да, кстати, я вот...
1: Что это ты хрипишь? Может, ты простыл?
2: Нет.
1: Нет, ладно. А то смотри, если простыл, я тебе дам это... Нет, ну как? Да, ну рассказывай, да.
2: Я чё... А, я просто однажды перевел бабушку через дорогу. Вот. Ну, как-то так достаточно спокойно. Вот. И когда пришел домой, рассказал маме, так, все спокойно. Я вот думаю, что если бы я ее переводил через, скажем так, Калининский проспект, находящийся в беспрерывном движении, без остановки, так с препятствиями мне бы удалось ее перевести, я бы об этом рассказывал так же возбужденно и эмоционально, вот как Наташа только что про кошку.
1: Понятно, да. Наташа, ну вот у нас, так сказать, не выбыл из игры диска, где пребывает дяденька со свастикой.
2: Никакого намека, что надо его выбирать.
1: Да, никакого намека. А второй диск, да, значит, вот этот, где дяденька со свастикой, обложка, она такая, ну, как это вам сказать, то есть, знаете, такая, ну, мрачновато-красных она тонах.
2: А, вот ты уже цветовой.
1: Я про цветовой, да. Цветовую, как бы, да. Раму, да.
2: Красновато-черных, я смотрю отсюда. Отсюда вижу.
1: Да, соответственно, вот, соответственно, вторая пластинка, на ней нарисован, нарисован японский иероглиф. Я японский учил давно, я не помню, что он означает. Она такого, знаете, празднично-зеленоватого цвета. В принципе, красивая пластинка. Вот даже сама, вот я покажу МД, видишь, она тут золотистая
2: вот
1: внутри.
2: На том расстоянии, на котором я сижу от тебя, она мне издалека тоже свастикой почему-то представляется.
1: Так что, Наташ, слово, в общем-то, за вами.
4: Ну, знаете, я, конечно, не хочу ничего сказать о ваших способностях описывать диски, но мне кажется, все-таки лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать.
2: А что? А если представить, что мы говорим не о том, что мы видим, а то, что доносится до ваших ушей, это есть конкретные, уже законченные образы. Да. Вот представьте, что это напечатано, что мы прочитали книгу, а она без картинок.
1: Да.
2: Да. Я правильно?
4: Хорошо, я постараюсь.
1: Ну так что вы выбираете из данных? Вот? Имейте в виду, что это будет, вот, да, как говорится, в дальнейшем... Эта музыка будет сопровождать вас всю жизнь.
4: Вы меня напугали.
1: Ну что ж, как говорится, это самое, залез, вернее, нет, назвался крабом, лезь в кастрюлю. О, да. Рассказывайте, ну что ж, да.
4: Вот, но я думаю, что все-таки я, конечно, имею очень далекое отношение к японскому языку.
1: Так.
4: Особенно к иероглифам. Хотя к фашизму, конечно, тоже не очень. И к всяким там свастикам.
1: Да.
4: Но я, наверное, все-таки выбираю тот, на котором свастики нарисованы.
1: Я его вставляю, тут действительно на самом яблоке аж 4 свастики. Значит, на пластинке, выбранной вами, тут такие зато птицы фашистские нарисованы. На пластинке, выбранной вами, всего 2 композиции надо.
2: Первая или вторая?
1: Да, первая или вторая.
2: Удивительный выбор, правда.
1: Да. Самое простое. Везет же хорошим людям.
4: Да, ну так что у меня выбор небольшой. Я думаю, что все-таки первая песня.
1: Хорошо, Наташа, спасибо. И мы слушаем первую песню. Это первая песня. Как говорится, Наташка с ней пойдет, как говорится, с этой песней по жизни.
5: Я гуд. И сингу мой сонг.

0: Я, ты знаешь, МД не могу судить вот это насчет того, удачно ли будет происходить в ближайшее вот время дела у Наташи Собачкиной.
1: Я тоже не возьмусь никак анализировать. На самое главное, это то, да, что она составила все внутри себя сама после прослушивания. Как она ее интерпретировала?
0: Ну, я могу сказать, как говорится, вот что заказывали, да, то и, в общем-то, получили. Как музыкант, я, честно говоря, тут не увидел особо музыки. По-моему, люди играют в реальном времени, прикалываются для себя. Ну, надеюсь, что следующий позвонивший... Ну, Наташ, на самом деле ничего, там были и светлые... Извините,
1: болею. А ты знаешь, да, видишь, как повезло Наташе, самая длинная пьеса за сегодняшнюю ночь, и это говорит о многом, потому что она самая вместительная, самая такая многогранная получилась.
0: Да,
1: она,
0: да.
1: Ведь согласись, музыка, разная музыка, у нее же тоже очень разная, скажем так, магическая, где-то религиозная, где-то подсознательное влияние на душу и на дух человека. Так же, как среди книг, скажем, есть книги какие-то главные и очень влиятельные, есть, да, какие-то менее, потому что если, скажем, человек купил Библию, да, впервые в жизни прочитал ее, это очень сильно изменило всю его жизнь. Наверняка с ним таких изменений не могло произойти, когда он купил какую-нибудь вот из последних сказок или из последних комиксов о Мурзилке.
0: Да, например.
1: Может, конечно, что-то произойти и в данном случае, но не такое значительное и глобально масштабно главное, как в случае с покупкой Библии. Также и в музыке. Также и в музыке есть какие-то свои шедевры, которые очень сильно влияют, прослушивание которых и осознание которых на человека, какие-то меньше. И вот в данном случае, мне кажется, вот эта объемность, этот симфонизм, прозвучавший по выбору Наташи Собачкиной пьесы, он говорит о ее, вероятно, масштабной идее.
0: Бурной, кстати, идейной жизни.
1: Да,
0: да,
1: да,
0: то есть,
1: бурной,
0: это не просто какая-то, я бы даже сказал, там, пьеска, там, тыр-пыр, там, восемь дыр.
1: Это ода.
0: Это практически симфония, которую мы сейчас прослушали. Да, я с тобой целиком согласен. Ну что, следующий, наверное, звонок, да, примем. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, что-то там со связью плохо. Меня сейчас ничто не огорчает, я спокойно. Вот доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
2: Это эхо Москвы, да?
0: Да, безусловно. Говорите, пожалуйста.
2: Ну, про хорошее что сказать?
0: Про хорошее. Давайте начните про хорошее.
2: Ну, в 79-м году не забудем. Выполнил план. Купил всем шоколады, жене пальто.
0: Я вас очень хорошо понимаю, особенно учитывая, что это 79-й год. Вы знаете, как не парадоксально, я его очень хорошо помню. Да, даже запах помню. Вот, ну, не плана имеется в виду, а вот года, да. А вот скажите, а что вот за что вам стыдно, за что срамота вас прибирает?
2: Ну, в общем, был субботник на территории.
0: Угу.
2: Завод. Там доски для скворечника взял и использовал для ремонта балкона.
0: То есть обокрали бедных птиц. И так забила срамота, что как даже...
1: А я еще слышал такой скользкий звук. Мне показалось, человек звонил из ванной, просто он подскользнулся, трубка выпала. Вылетела.
0: Ну да, вполне возможно. Но просто он не сделал...
1: У меня очень громко просто было в наушниках.
0: Да я сейчас уберу их тебе вообще. Не, ладно, нет, давай следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр.
0: Добрый день, да. Да. Вот вам придется...
1: Сейчас,
0: в общем-то,
1: по-моему, темно за окном.
0: Да, рассказывайте, рассказывайте.
3: Про самый плохой поступок в своей жизни... Да.
0: Ну, можете начать с хорошего. Тут понимаете, как вы сами решите, да.
3: Ну, хороших поступков у меня было слишком много.
0: Да.
3: Я вообще, в принципе, человек хороший. Поэтому я, наверное, расскажу об редком случае, о плохом поступке в своей жизни.
0: Давайте.
3: Который я совершаю в настоящий момент.
0: Угу.
3: У меня один знакомый завтра принимает присягу. Ну, не ту, что вы подумали.
0: Угу.
3: Ему завтра дают паспорт одной басурманской страны. И я в настоящий момент вливаю ему в глотку красного вина в больших количествах, бутылку за бутылкой, чтобы завтра ему было плохо, чтобы завтра он не мог сказать свое веское слово, не мог принести клятву, не мог сказать, бля, буду век свободы не видать, да, и чтобы паспорт ему в конечном итоге не дали. И чувствую себя уже уже сейчас прихеровишь, и надо сказать, это, наверное, будет самый плохой поступок, да.
0: То есть срамота колбасит уже заранее вас.
3: Со страшной силой, да.
0: Ну что же, ну а вот про хорошее это может все-таки по традиции.
3: Ну, про хорошее по традиции. Вот, например, регулярно со мной случается в час ночи или в 2 часа ночи, uh-huh. Когда моя супруга вдруг просыпается и говорит: «Да, Александр, я так голодна, я страшно голодна.
0: Да,
3: вы
0: да.
3: просто представить себе не можете, как я голодна». И вот я бросаюсь и начинаю готовить картофельные блины и всякие прочие вкусности, которые извлекаю из холодильника там. Да.
0: То есть вы любите свою жену, это, в общем-то, уже хороший поступок. Мы тут, да, уже...
3: Да, и кормлю ее, она радуется. И я, честно говоря, счастлив и считаю, что это очень хорошим поступком.
0: Понятно. Ну что же, тогда вот к вам такое предложение, опять же. Ваш выбор. Значит, одна пластинка, как мы ее описали, красная, с иероглифом остается.
3: Да.
0: А вторую сейчас опишет МД, да. МД, давай.
3: Я просто слушаю.
1: Но я не то, ты так как-то представил, почему тут как будто я прямо напросился, типа, так я пишу теперь еще.
0: Нет, я просто
1: потому
0: не
1: что ты отказался, да. Что-то не рассмотрел, наверное, на самом деле. По-моему, у тебя, кстати, вот левая линза немножко соскочила, здесь что-то посередине валяется.
3: Боже мой, что творится?
1: А, простите, это моя, сейчас, секундочку.
0: Сейчас. Что, описывай.
1: А, вот. А, она, скажем так...
0: Кто?
1: Обложка этой пластинки, понял, да, первоначально разделена вот в клеточном порядке, просто такую клетку, да, вот как бы, скажем так, это я вот мыслю по компьютерному, по нашему, по диджейски, вот разделить ее, скажем так, темный фон, да, светлой клеткой, вот. Потом она очень бледнеет на фоне, то есть становится очень мало
0: выразительной. Это лучше расскажу уже про рисунок, да.
1: Да, рисунок это такие два вытянутых, немного мультяшного вида, со всеми резкими конечностями, острыми конечностями, видимо, молодых человека. Вот. У них лицо в виде вытянутого овала с заостренными наверху концами, как это да, называть, я даже не знаю. Это такой сплющенный с двух сторон круг до размера овала длинного. Вот. Ну, такой, знаете, похож на, вот, скажем так, острая боеголовка от ракеты с ядерной боеголовкой, такой острый конец. И вот с двух сторон такая вот, знаете, летающая тарелка как бы сбоку. Уши, два таких же уха, длинные, как у фавнов, очень похожи на уши фавнов, увеличенные неимоверно. То есть два таких длинных резких лепестка торчат из этой головы. Глаза недобрые, такие в кучку у обоих глазки.
0: Да,
1: носы треугольные.
0: Подтверждаю.
1: Нарисованы зубы, выдающиеся за пределы головы. Вот.
0: Вот это я, кстати, тело. Не думал, что это зубы, но я доверяю этим. Да.
1: Ну, я, кстати, издалека, конечно, сначала подумал, что это корона или там что-то подобное. Нет, это вот именно верхняя, нижняя челюсть. Вытянутые туловища такие же квадратные. Да. Руки длинные тоже вот. Ну, понимаете, да? Вот как иногда.
3: Ну, да.
1: Да, понимаете. Вот. Один да. чуть больше, чем второй. Идут вот просто все, идут. И на фоне каким-то темный такой фон, плавно переплывающий в какой-то серый фон. Ну, что-то я слишком подробно описываю, потому что вы можете узнать, к сожалению, догадаться, что это за диск. Я надеюсь, что этого не произошло.
3: Да нет,
1: просто
3: вы поняли. Я догадался. Меня для начала описание напугало страшно. Честно говоря, это какое-то апокалиптическое зрелище, судя по вашим словам.
0: Ну, а на другой нарисованный иероглиф, как я вам уже говорил.
3: Вот с иероглифом, да, такая ностальгическая тоска берет.
0: То есть
3: вот мне с иероглифом нравится.
0: С иероглифом.
3: Тогда... С иероглифом нравится.
0: Хорошо, значит...
3: Включите, пожалуй, второй трек, он мне...
0: Именно второй.
3: Да, вот почему-то второй, да.
0: Я, кстати, знаете, могу что вам сказать, что второй трек, тут я все-таки так делаю иногда, исключение для людей особо приятных, да, и одаренных, в общем-то.
3: Благодарю.
0: Тут написано, что «Крылья орла» называется композиция. Вот так. Слушаем, спасибо.
3: Да,
0: за звонок.
3: Да.
0: Надеемся, что вот с данной композицией, в общем-то, вот Саня, который сейчас звонил, в общем-то, будет, в общем-то, так же вот лететь тем же курсом, каим данный орел, о каем идет, в общем-то, речь в данной пье.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Такая вот прозвучала пьеса для, в общем-то, Санька. Да. Ну, соответственно, пришло время, видимо, принять следующий звонок. Мы тут с МДС сидим и слушаем ваши рассказы о срамоте и геройстве. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего немаленького беспредельного.
2: Наконец-то! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Саша, вы знаете, я... Человек уже, в отличие от многих звонивших, так сказать, не молодой вообще. Но самое плохое, что было, я могу сказать, это 91-й год, наверное, да, когда я бегал, двигал, так сказать, троллейбус и кричал: «Ельцин, Ельцин, за что мне стыдно?»
1: Да.
2: Очень стыдно.
1: Я вас понимаю, участие в любом массовом базитизме, поскольку...
2: Да, да, очень стыдно. Сейчас так стыдно, что
1: да,
2: невозможно.
1: Ну, а хорошего, что у нас было?
2: Ну, хорошее, что я пытаюсь, так сказать, остаться вообще...
1: Понятно. Это... Ладно, понимаете, дело в том, что у нас живут...
2: Давайте вы не будете описывать мне пластинки.
1: Да.
2: Тогда давайте я вам скажу...
1: Какой... Вы скажите, в какой руке?
2: Нет, ну правая у вас там.
1: Все,
2: есть.
1: Правая. Номер,
2: да, правая, да, и там, ну, пятая, например.
1: Хорошо, пятая с правой, после новостей. Спасибо,
2: да,
1: спасибо.
2: Все.
1: Да, вот участие, конечно, в массовых каких-то акциях, влекущих основной цели за собой — это сексуальное удовлетворение от трения друг об друга. Это, безусловно, срам. Новости, да. Ну, вот видите, хорошие новости, действительно правильные. За каких-то почек рисковать жизнями наших солдат смысла, конечно, нет. Сами помрут от мороза. И вот мне порадовала информация о бельишке, которые носили наши бабушки. Да, вот. Ну, соответственно, позвонивший вот товарищ рассказал нам о своем сраме, о своем, так сказать... хорошем поступке. Кстати, осознание срама — это уже хорошо, это уже, в общем-то, геройство, да, если человек осознает свои ошибки. Ну вот, сейчас мы будем слушать композицию с диска, который я держал в правой руке, выбранного вот нашим уважаемым позвонившим. И вся его жизнь дальнейшая, судя по всему, пойдет вот в ритме данной пьесы.

0: что, на мой, так сказать, взгляд, очень такая неплохая жизнь будет у мужчины, позвонившего.
1: На мой тоже, кстати, светлая, приятная, веселая, я бы сказал.
0: Ну, а мы,
1: знаешь, я хотел сразу извиниться и перед тобой тут же сказать о том, что я ужасное совершил, хорошее.
0: Да, давай,
1: я вот тут, я просто смотрю, у тебя вот там над тобой. Вот,
0: давай, слушай, погоди, а давай над тобой погадаем. Я тебе не буду показывать обложку.
1: Не будем.
0: Ну, ладно.
1: Я знаю, что... надо мной? Ну, можно.
0: Не, уже не будем.
1: Не, я не об этом хочу. Я просто пока вот я увидел там в левом углу, вот там над тобой, такая люминесцентная лампочка маленькая, я так представил, что с твоей стороны, вот где ты сидишь, там светлые места на обложках, они немножко еще светлее становятся, да, подсвечиваются, как вот типа в ночных клубах, да, там зубы все синие у людей, ужас.
0: Бывает.
1: Ну, а здесь вот так приятно слегка.
0: Да.
1: Я так, знаешь, флуоресцентным мелком просто не видел, на всех обложках свастики нарисовал. Потом как-то вот уже где-то, наверное, новости кончались, я подумал, что все-таки несправедливо это по отношению к тебе в первую очередь. Вот, поскольку ты их там вроде как держишь, и мне кажется, начнешь через какое-то время беспокоиться, что на всех обложках свастики, задумываться. Я стер все, в общем. Просто если будет такая размазня немножко флуоресцентная, ее можешь не описывать, а при описании опустить этот момент.
0: Хорошо, хорошо.
1: Видишь, сознался, я понял, что как-то нехорошо по отношению к слушателям, что я такую тут подлость делаю в студии.
0: Да. Ну что,
1: Надо мной можно тоже. Ну, можно попозже, но мне кажется, слушатели.
0: Да, безусловно, им отдаем приоритет. Наша тебе, я и так все знаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Эхо Москвы?
0: Безусловно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, да.
2: Вот я хотела бы сказать, у меня в жизни такой тяжелый случай был. Я переходила у Рижского вокзала дорогу. Мне нужно было к метро, и шла я со стороны вокзала.
0: Да.
2: И еще там перед, между вокзалом и вот как бы метро, там типа парка что-то было. Ну или скверик такой, если...
0: Ну он там, по-моему, и сейчас есть.
2: Это было просто очень давно.
0: Да, я понимаю.
2: Вот. И ко мне подошел какой-то мужчина, ну, даже помоложе меня он был, и так вроде чуть-чуть под шофе, и стал меня под руку брать. В общем, я, говорит, не москвич. И у меня почему-то сразу мысль такая, что вот он хочет ко мне привязаться там, ну, познакомиться, что-то в этом духе.
0: Ну, а что же в этом плохого, простите меня, пожалуйста?
2: Ну, нет, мне, во-первых, этого не хотелось. У меня уже двое детей было и муж. Вот, а потом он мне совсем и не понравился. И я как-то не знала, как бы от него отбиться. И вот когда мы уже подошли, нужно было переходить вот это шоссе к метро. Вот. Ну, а он не москвич, он мне сказал, что я... Для чего сказал-то? Это я потом только все поняла. И я так от него отбилась немножечко, так в сторону. Думаю, вот пристанет еще и в метро пойдет со мной.
0: Вот. Да, это, кстати, неприятно, я вас очень хорошо понимаю.
2: Ну, мне просто этого не хотелось.
0: Понятно.
2: Вот. И мы стали все переходить дорогу. Ну, москвичи-то они видят, где зеленый свет, где красный, где можно между машинами пройти. А он, видно, не рассчитал. Потому что, во-первых, он и не москвич, во-вторых, он все-таки был под шофе. Так не сильно, но все-таки. Вот. И его сбила машина, но не убила его там насмерть, а ударила его так сильно.
0: Послушайте, ну это же действительно очень подлый поступок.
2: Я потом, понимаете, мне даже... Вот подлый. То есть я это очень тяжело переживаю. Но мне даже в голову не пришло, что я вот бросаю человека и пусть идет как хочет. У меня мысль совсем в другом направлении шла. Что, ну, я вообще такая была ничего, если так сказать.
0: Ну, понятно.
2: И очень
0: понятно.
2: Многие со мной просто заговаривали. Так просто. Для флирта как-то.
0: Ну, я могу тоже вам, если позволите, рассказать такого же плана историю, да. То есть буквально лет там 15 назад, когда я еще, так сказать, ездил на метро. Иду.
2: Сейчас не ездите?
0: Сейчас нет, я пугаюсь. Метро я хожу только пешком, да. Вот, спускаюсь в метро и вижу, идет сильно пьяный, в общем-то, мужчина по перрону. Вот, и его так качает, в общем, колбасит со страшной силой. Вот, у меня была мысль, я думаю, ну ведь сейчас вот что-нибудь да случится, да?
2: Да.
0: По логике, я должен был бы к нему подойти и сказать, мужик, что там, ты пьяный, но, с другой стороны, подойди я вот так и скажи, это воспринялось бы им как, ну, какой-то домогай, глядишь бы, и драка завязалась, понимаете, да? Вот, я делал, как думаю, ну, ладно, может, мне там, ну, пробило меня на измену, что, дескать, с ним что-то случилось. И я так это самое прошел дальше, отвернулся, слышу только бах, удар такой, а ему, короче, прямо вот по черепу вот этим зеркальцем приближающегося поезда-то и дало. Вот. Ну, я не скажу, что я испытывал дикий срам за это, опять же, по причинам понятным, что неизвестно, что могло бы получиться, да, вмешайся я. Так что, да. Ну, давайте теперь о хорошем.
2: Ну, о хорошем. Вот у меня такое приятное осталось впечатление от того, что в прошлом году у меня две внучки есть, 15 и 16 лет. И в прошлом году мы там, подсобрав всякие денежки, совершили путешествие по Европе на автобусе. Это самое дешевое путешествие. Одну девочку вообще тошнит, но мы взяли такие таблетки. И мы так прокатились по Европе, а не первый раз. Я-то, в общем, работала, всегда ездила за границу.
0: Так, нет, нет, это... простите, вы, то есть, а в чем же хорошесть этого поступка? То есть, в чем гордость? Это то, что ради детей или вот...
2: Нет, я просто с ними поехала. Я об этом ничего не думала. Я просто поехала с ними.
0: Нет, а может быть, вот вы кому-то помогли там за границей? Например, увидели, как воруют чемоданы, закричали «Милиция!» Я!
2: Там не воруют, да. Это у нас все воруют. Я сама по работе всегда за границу ездила, и для меня в этом ничего не было. Думаю, девочкам, ну, Европу-то показать, ведь это же интересно.
0: Ну, в принципе,
2: я в этом ничего такого не усматривала. Но когда мы сели в автобус и ехали, и всю дорогу вот именно вот эти путешественники, которые вместе с нами тоже ехали, все время намекали, что вот вас трое, ведь это так дорого. А кто-то ехал, ну, в основном все по одному, и редко, редкое какое-то исключение, если кто-то двое едет. Там отец и сын, или мать и дочь. Это очень мало таких пар было. Но чтобы трое, мы были одни. И все время мне это как-то в глаза, что, о, это дорого. Я не знала даже, как им... А я потом сказала, знаете что, вы одна едете, одна. Я говорю, вот вы съездите три раза.
0: Какой интересный
2: рассказ.
0: Да, понимаю. Ну, давайте, давайте все-таки...
2: Один раз, но я еду со своими детьми.
0: Вот действительно,
2: вот, мне кажется,
0: да, молодцы.
2: Вот это они мне... Я даже, когда мы собирались, и все, я ни о каких подвигах вообще даже и не думала.
0: А мы вот иногда, вы знаете, собираем всех детей, которые, вот, так сказать, приблудших тоже, которые тут вот на радиостанции вьются. Ну, сами знаете, придут, бывало, сейчас забудут там гости их там, вот. И иногда собираем и выводим, в общем-то, на экскурсию в музей какой-нибудь, где вывешены мои картины и скульптуры.
2: И ваша картина, да.
0: Вот, ну давайте, знаете, все-таки перейдем теперь к самой важной части. Вот я держу в руках две пластинки. А в зависимости от того, какую вы из этих пластинок выберете, да, вы себе сами сконструируете вашу жизнь в ближайшее время.
2: Я
0: музыка,
2: так думаю,
0: она...
2: что это, конечно, шутка, но музыку мы сейчас какую-нибудь выберем.
1: Если вы так думаете, вы можете продолжать так думать.
0: Да, продолжайте так думать. На одной пластинке, вот как уже описал МД, если вы слушали, она у нас осталась, два таких мрачных персонажа.
2: Нет, вот с японской музыкой.
0: Это уже была.
2: Все,
0: это
2: уже
0: была.
2: Да.
0: Значит, есть вторая пластинка, так, на которой нарисовано, ну, некое подобие, я бы назвал это Вавилонской башней. Но...
2: Ну, давайте, это подходит.
0: А вот с теми мрачными мужчинами точно не подходит вдруг?
2: Не-не-не-не.
0: Хорошо, не хотите с мрачными мужчинами.
2: Да на что они мне нужны?
0: Интуитивно вы выбираете. Так, значит, тут 13 песен всего.
2: Первую.
0: А почему? Ну вот вы подумайте лучше, но ведь
2: вы знаете,
0: вдруг
2: что?
0: Она мрачная.
2: Это мое правило.
0: Хорошо.
2: Я всегда беру билеты на экзамен, тот, который сверху, или тот, который ближе.
0: Я обычно все беру.
2: А это вы молодец.
0: Да. А потом дико извиняюсь. Ну как, понимаете, дело в том, что я всегда умел договариваться с преподами. И, в общем, брал это билеты и заранее знал, какие они. Вот, они мне их метили.
2: Нет, я очень хорошо училась, но я
0: тоже,
2: очень все равно нервничала. И вот, чтобы не нервничать, я себе раз и навсегда выработала правило брать верхний билет.
0: Ну что, правильное правило.
2: Вот и все, взяла, и все.
0: А как вас зовут, извините?
2: А меня зовут Ираида. Да.
0: Ну что же, Ираида, спасибо вам за звонок, за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. И, соответственно, сейчас мы будем с вами слушать песню, которая будет в дальнейшем служить, так сказать...
1: Неким маяком, Ираиде.
0: Я бы даже сказал...
1: Попутным ветром.
0: Я бы даже сказал волной, по которой будет плыть бригантина вот по имени...
1: Ираида.

0: это, так сказать, прощено. В общем-то, вот то действие с мужчиной в сквере, и, в принципе, даже больше того, в общем-то, она снова в фаворе, снова на нее обратили внимание, он-то, в общем-то, берегут. Ну, не будем терять времени понапрасну, а принимаем, в общем-то, следующие звонки и ждем с нетерпением.
1: Не, я, кстати, вот как пока еще Ираида говорила, я вспомнил, вот она, помнишь, вначале сказала, я, ну, мол, такая была, как намекнула на свою симпатичность, вот внешне.
0: Да, вот намекнула, это было.
1: А что, поэтому с ней часто флиртовали, подумал о том, как часто красивые женщины, некоторые красивые женщины страдают такой бедой, что как только начинают с ними говорить о чем-то, они тут же это воспринимают как флирт, и начинают оценивать собеседника как мужчину.
0: Вот, кстати, слушай, это интересная тема,
1: вот, да. Вот, в общем, цинично его рассматривая, оценивая как мужчину, в общем, стоит с ним дальше общение или нет. А вот самые, скажем так, малопривлекательные женщины, комплексующие по этому поводу, как только им кто-то оказывает внимание, сразу начинают этого мужчину возводить до небес, думая, ах, какой он умный, сказочный принц, оценил мою редкую красоту.
0: Ну, везде, вот насчет этого второго, ты правильно сказал, везде бывают, так сказать, ну, определенные исключения, конечно. Вот. А в целом я даже хочу другое сказать, что вот такая как бы неприступность красавиц, да, как раз и рождает маньяков, понимаете? Вот, исходя из этого, мы тут даже с правительством Москвы обсуждали программу, специальную программу, так сказать, предотвращения маниакальных, в общем-то, преступлений, связанных с преступлением ТОСом на сексуальной почве. Для этого, в общем-то, первые красавицы Москвы должны были, в общем-то, ну, попросту говоря, вступать в связь со всеми, кто захочет. Вот, это вменялось им в работу для того, чтобы снять напряжение в обществе. И вот эту постоянную дележку из-за красивых женщин. То есть, к примеру, приходит любой там такой замызганный, да, и говорит, я хочу вот эту. А она, конечно, она не хочет, она и даже вроде ей это и не надо, но она делает это ради общества для того, чтобы потом вот этот вот ботаник не превратился в маньяка, он не растерзал пупсика в Измайлова. Как тебе идея?
1: Идея просто замечательная.
0: Называется женщина на, так сказать, на охране правопорядка, собственно.
1: Да, конечно, у этого действия будет свой особенный, замечательный, полезный обществу смысл. Таким же, как он был в самые древние времена, во времена первых самых таких, вот скажем, конкурсов красоты, условных так назовем, в том же Вавилонском царстве, если я не ошибаюсь, был такой обычай. Вот, знаешь, такая своеобразная ярмарка невест. Так, да, когда наставляли женщин на показ, продавали их, проще говоря.
0: Нет, но мы-то в постоянку не должны это делать, сам понимаешь.
1: То есть это просто периодически.
0: Как... Причем женщины должны идти на это сознательно. Угу. Понимаешь, вот сознательно.
1: Вот, там что делали? Там самых красивых девушек продавали самым богатым женихам. Угу. Вот, со всем их, так сказать, причитающимся их наследством. И на вырученные деньги самым некрасивым девушкам, которых вот так же потом выставляли на сцену после этого так называемого конкурса красоты, там по степени красоты и очарованности девушки все выставлялись. То есть самую красивую, предположительно, первая шла там, за нее там сколько-то отваливали самые богатые женихи. А потом, когда доходило до самых некрасивых, наоборот, вот на вырученные деньги, эта ярмарка, полученная с богатых женихов, она как бы прибавляла к наследству самых некрасивых. Таким образом, самые некрасивые становились самыми привлекательными с финансовой точки зрения. Это для бедных женихов, и именно этими деньгами эта ярмарка невест покупала бедных женихов некрасивых
0: невест. Понятно, да. Хотелось еще сказать о другом, что, в общем-то, также и мужчины. То есть вот мы обязывали самых, так сказать, в общем-то, отборных, в общем-то, мужчин тоже, в общем-то, вступать в связи с, вот как ты уже сказал, с такими ССМ, с серенькими мышками, чтобы в женщинах не появлялся какой-то комплекс неполноценности. Mm-hmm. Если ты, скажем так, звезда, если ты плейбой, там, да, секс-звезда, к тому же, будь добр, в общем-то, вот это осчастливить тех, кто рядом, и вот, да. Правильно?
1: У нас, кстати...
0: Да и у нас...
1: И у вас тоже, да. Ну, тогда, если у нас и у вас, в принципе,
0: об этом
1: одно и то же происходит,
0: стоит,
1: да, я думаю, не
0: стоит. Я предлагаю послушать, да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот, в общем-то, хотел вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла. Ну, это плохой поступок, в принципе, с моей стороны.
0: Давайте, конечно.
2: Мы с моей девушкой, когда я еще был в последних классах школы, вот от учебного заведения шли к метро. А оно находилось неподалеку от стадиона, где проходили вот эти дьявольские футбольные матчи, которые собирали просто толпы разъяренных болельщиков.
0: Да.
2: Да. Вот. И мы идем, значит, к метро, и к нам подходит маленькая такая толпа, человек из 10, и начинает у нас тут требовать денег, потому что говорят, что вот им, дескать, не хватает на матч, и давайте нам денег.
0: А оружие вы тогда еще не носили, естественно.
2: Ну, естественно.
0: Да.
2: Я вот думаю, что делать. Ну, с одной стороны, да. Я бы мог дать им денег.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут, вот я ваш собственный тезка.
0: Да, так вот, Саш, вообще в подобных случаях, я извиняюсь, что перебиваю, да?
2: Ну, ничего страшного.
0: Вот психологи в наших спецслужбах советуют отдавать деньги. Почему? Если бы вы шли один, вы бы могли проявить геройство и получить, в общем-то, по черепу. Вот, поскольку вы идете с дамой, то, например, сказать, да пошли вы и не дать бабок, да, это значит подставиться не только самому, но и подставить, в общем-то, ее. Если же она, к примеру, после того, как вы отдадите бабки, будет думать что, про вас, что вы трус, это очень хорошая проверка, да, значит, она, попросту говоря, ну, дура. А, потому что вот эти понтыкины геройские, они, в общем-то, никому не нужны, понимаете? Не отдал бабок, накостыляют это вам и ей еще, да.
2: Так ведь ситуация эта затянулась до другого.
0: Да.
2: Я им отдал свои деньги, у меня было 30 рублей.
0: Это большая сумма по тем временам.
2: По тем временам это была, да, приличная сумма.
0: Напомним, что яишки стоили 90 копеек.
2: Да!
0: Да!
2: Но они были настолько алчны они были, что потребовали денег и от девушки. И говорят, дескать, вот иди к своей бабе, и объясни, что у нас такая ситуация, что нам не хватает на то, чтобы попасть вот на это вот шоу на это.
0: Угу.
2: И я вот подумал, что мне остается делать. Если я пойду к ней, то я полностью уже упаду в ее глаза.
0: Да, здесь уже ситуация.
2: Трус и подонок просто.
0: Да.
2: Вот. И я им отказал, я им говорю, нет, мужики, так дело не пойдет. Вот хотите меня бейте, хотите меня режьте, хотите меня пинайте, но вот не дам я вам больше денег, и к ней я не пойду, и вам вот это запрещаю делать. Просто вот так вот сказал.
0: Да, правильно.
2: Они
0: да.
2: были шокированы и отошли, и мы спокойно дальше пошли к метро.
0: Так а в чем стыд?
2: Так вот, я думаю теперь, как я плохо по отношению к ним поступил. Ведь, в принципе, у людей была реальная проблема. Они не могли попасть на матч, в котором участвовала как бы
0: да,
2: любимая
0: да.
2: футбольная
0: теперь
2: команда.
0: Мы поняли. Это действительно с вашей стороны и со стороны вашей дамы было, конечно, свинство.
2: Да,
0: надо было еще все из себя снять и отдать этим замечательным
1: очень,
0: людям.
1: Очень странно трансформируясь, извини, мысли его так бы быстро. Только что да. он как бы отдал им деньги, дабы только сохранить свою, как ты говоришь, тушку в целости и спокойности.
2: Ну, одно дело, это мои деньги, а другое...
0: Это было когда, послушай, это было когда.
1: Не, а тут вдруг он жалеет, что он, так сказать, обделил...
0: Человек повзрослел, может быть, он принял буддизм.
1: Может.
0: Мы же не знаем этого, да? Ладно, а теперь о хорошем, Александр.
2: О хорошем?
0: Да.
2: Ну, в принципе, как бы в моей жизни много хорошего. Очень много хорошего. Но вот на ум так приходит один поступок, самый хороший, скажем так. Это когда я был на даче.
0: Так.
2: В юности тоже, да. В ранней. Вот. Будучи на даче, в общем, я ехал на велосипеде по проселочной дороге. И меня остановил какой-то подозрительного вида дедок и говорит мне, слышь, парень, помоги мне полить огород.
0: Вот это как действие какое крутое. То есть
2: вот,
0: полить,
2: я огород. Не ожидал такого поворота событий сам. То есть я был
0: а вы не читали, извиняюсь, господина Сорокина?
2: Сорокина, господина,
0: да,
2: нет.
0: Владимира Сорокина, нет. Там просто один такой дедок тоже заливал про огороды. А потом не весь что делал с детьми. Что там за женский райский голос пробивается к нам тут? Диджей, это ты? Что ли, женским?
3: Это не я.
0: А кто там
2: может
0: еще?
2: Может быть, это какое-то послание
3: из Санкт-Петербурга.
0: Санкт-Петербурга.
2: Вот,
0: Саня, подожди секунду. Давай дадим сказать все-таки даме. Да. Алло, вы нас слышите? Из Санкт-Петербурга.
3: Да, конечно.
0: Вот, ну ничего, что у нас в беседе будет четверо.
3: Давайте.
0: Мы слушаем от вас рассказ о том, за что срамота била вас. Как вас зовут, кстати?
3: Меня Ольга.
0: Ольга, Оленька. За что срамилась по жизни?
1: Не по жизни, а один раз ночью.
0: Да, извините, да. Алло.
1: Ну, потом по жизни.
0: Алло. Алло. Сань, ты тут?
2: Да.
0: А где Оленька? Оля?
2: Видимо, ее уже...
0: Оля.
2: Это.
0: Оля, ну ладно, вот... Да, хорошо, значит, хороший поступок рассказывай, Сань, да, давай.
2: Так вот, ну я ничего не подозреваю, естественно, то есть я не читал этого произведения, которое вы назвали.
0: Ну просто я к тому, что когда дедушка старенький выходит вот так, это стрёмно.
2: Да, неизвестно, может быть, у него вот за калиткой, да, вот в этом огороде сидят уже там 10 здоровенных жлобов, которые готовы просто расчленить.
0: Во-первых, расчленить и пожарить, конечно, потому что элементарно голод, да. Ну и что вы сделали?
2: Ну я, естественно, как пионер в те времена, я решил, что да, почему бы и нет, почему бы не помочь как бы бедному старику, фермеру. И пошел, стал качать этот насос, а у него был ручной насос, такой, знаете, с палкой, которую надо было дергать вперед-назад, чтобы вода поступала в шланг и потом уже на огород. Ну вот так я где-то полчаса покачал эту палку, а потом дедушка просто ни с того ни с сего щедро сгрел меня клубникой со своего огорода и сказал, дескать, спасибо, парень, ты очень хороший молодой человек. Вот, я был обрадован, поехал с этой клубникой далее.
0: Это хороший поступок. Саш, ну там вот, видимо, еще межгород. Давай быстренько выберем с тобой, что тут слушать. Значит, смотри, одну пластинку уже наш, так сказать, МД описывал, да? На ней два таких крысоподобных страшных человека. Ну, какие-то, ну, мне вот сейчас кажется, что уже да.
1: Они фавноподобные.
0: Ну, неприятные,
1: очень длинные, все конечности очень резкие, треугольные.
0: Да, такие, то есть на второй обложке нарисован револьвер, вернее, вот та, барабан револьвера, если вот его разбираешь, со стороны, куда вставляются патроны.
1: Да, он крутится так вот.
0: Да.
2: Ну, поскольку я и все времена не носил оружие, и сейчас это делать не собираюсь, то эту пластинку я... Как бы не советую вам ставить.
0: То есть будем слушать с крысами.
2: Да, лучше вот с крысами.
0: Значит, тут 11 треков.
2: 11 треков.
0: Выбираешь себе жизнь.
2: Ну вот я провел такой небольшой расчет, если разрешите, я могу вас в него посвятить, в принципе.
0: Давайте, да.
2: Если взять все числа моего рождения, вот даты моего рождения, то есть года, потом непосредственно месяца, и потом дня, и поставить их в один ряд, то получается такое большое число, да?
0: Да.
2: Потом, если из этого числа извлечь корень десятой степени, и полученное нами число взять гипотенузу треугольника,
0: и потом... Вы не очень мудрите. Саш, может, просто с песенкой что-нибудь придумаем?
2: Так нет, вы что, я этим сегодня занимался, вот весь вечер, пока...
1: Просто рассказывает, каким образом сейчас выглядит этот
2: фильм. Да. Потому что судьба — это все-таки не хухры-мухры, этому подойти научно.
0: Ну, это, конечно, не речка.
2: С точки зрения нумерологии, я бы даже
0: сказал. Да. Насчет гипотенузы дальше.
2: Вот, и потом, следовательно, найти как бы синус угла, который прилежит к гипотенузе, то мы получаем число 9. Что и является вот этой вот композицией.
0: То есть число 9. Хорошо, да. Саш, удачи. А мы сейчас посмотрим. Значит, композиция номер 9 с альбома, на котором, на обложке которого нарисованы, в общем, какие-то непонятные люди.
1: Просто двое странных мужчин, назовем их коротко.
0: Да, и вообще не знаем. Слушаем композицию, с которой будет маршировать дальше по жизни наш Сашок.

0: вот, в общем-то, такое будет твориться в жизни позвонившего нам Александра. А мы, так сказать, не тратя времени понапрасну, принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше желание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня для вас такая история. Знаете, вот я был маленький, ну, все мы были, да? Вот и кто-то где-то играл, то в песочнице, кто-то где, а вот я на крыше, да?
0: Да.
1: С моим другом.
0: Так.
1: Ну вот, ходили, знаете, там по краю, все нормально. Ну и, знаете, как друг друга так подталкивать.
0: Uh-huh.
1: И вот я подталкивал, он упал.
0: Вот с высоты крыши.
1: Да, с пятиэтажки.
0: Нормально, чего-то так высоко. Да.
1: Ну вот, на этом дело-то и закончилось. Только вот теперь снится мне это.
2: Да, он очень сильно ударился.
1: Ну, ноги переломал, там, руку.
2: А, живой.
1: Ну, нормально так.
0: Ну, понятно.
1: Только... Потом я уехал.
0: Понятно, конечно, срам, но вы же это как бы шалили, это же вы не специально. Но, с другой стороны, конечно же, оправдания такой шалости мало.
1: Так это еще не конец.
0: Так.
1: Ну, вот я говорю, снится. Знаете что, ну, вот я смотрю, да, с этой крыши на него.
0: Угу.
1: И чувствую, что меня кто-то подталкивает.
0: Ну, какой ужас.
1: Ну, представьте, да?
0: Ну,
1: не часто, но бывает.
0: У нас воображение богатое, мы себе очень хорошо это представляем. Действительно, случай из ряда вон выходящий, причем он, ну, на мой взгляд, как-то вот ассоциируется, да, вот с рассказом вот женщины, когда вот попал мужичок подвыпивший под машину. Это же тоже неприятно, когда страдают люди, да?
1: Ну, вот. Это же я его так, ну...
0: Ну, вы же все-таки это сделали, ну да, я уже говорил. Ну, хотя да, срам, согласен
1: конечно,
0: с вами.
1: Срам.
0: Срамота жуткая. Да.
1: Кому же сказать, да?
0: Да, да. Ну, может, и кажется, хорошего, что было. Да.
1: А хорошего? Не знаю, но сейчас я живу с девушкой.
0: Так, это хорошо, уже прорыв.
1: Да.
0: Ну, извините,
1: пытаюсь сделать ее счастливой, такой вот все.
0: Ага, то есть вы взяли на себя заботу о другом человеке?
1: Да, наверное. А, ну, нет, не так, наверное.
0: Не, ну почему именно так?
1: Нравится она меня делать.
0: Ну вы хотите ее сделать счастливой?
1: Ну как счастливой?
0: Ну
1: ее
0: как?
1: Сделать счастливой.
0: То есть вы ее не хотите огорчать? То есть вы, например, не пьете дома настойку жгучий перчик при ней? Вы там не будете... Не приводите там друзей, да, там домой пьяных? Ну...
1: Нет, я вообще-то не пью.
0: Вот, видите, то есть вы хотите сделать ее счастливой, то есть вы как бы вот...
1: Да.
0: Вот это хорошее действие. Знаешь, что вы взяли на себя заботу о другом человеке, потому что забота — это не то, что там бабок дать или еще что-то, а это именно как бы не травмировать как минимум проживающих рядом с тобой. Согласны?
1: Точно.
0: Да. Ну что же, тогда вот предлагаем вам тут вот на выбор. Значит, одна пластинка уже была описана. Это вот барабан револьвера. Представляете, да? Если смотреть на него, как будто вы патроны, вас туда вот сейчас, да. А на другой пластинке нарисованы горы, снег. И на фоне этих гор, значит, стоит корова. Жирная достаточно, с выменем диким, под выменем ведро, и на табуретке рядом сидит девица в рыцарских доспехах.
1: Где же вы берете такая
0: святая?
1: Где вы их вообще берете?
0: Да я же говорю, вот за долги отобрали в одном магазине. Да, так что вот ваш выбор.
1: Ну, горы. Горы, девица, с ведра.
0: Значит, на горах у нас 13 треков.
1: Это шестой
0: трек, да? Ну, хорошо, вы хорошо подумали, да?
1: Угу. Да нет, я вообще-то не думал.
0: Угу.
1: Так,
0: ну, как вас зовут?
1: Слава.
0: Слава, хорошо, Слава, слушаем, спасибо за звонок. Ну что, у тебя есть комментарий, МД?

0: мне
1: я понял. Слушаем тогда, слушаем те прыгалки, через которые всю свою жизнь будет дальше прыгать по жизни Слава. Скакал.

0: даже с МД решили не комментировать вот данную пьесу. Единственное, что я могу сказать, что вот человек искренне о ком-то заботится или хочет заботиться, и вот отсюда такой ритм. Следующий звонок телефонный. Номер, кстати, ну, напомните.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я с большим трудом записывал эту заставку. Мне пришлось играть и на контрабасе, и на ударных, и вот еще все вживую. То есть кто тратит, например, бабки, чтобы снять студию и записать альбом, а я трачу их, чтобы записать заставку. Часы у тебя хорошие. Сколько стоит?
2: Ты знаешь, не очень много. Мне
0: ну, не отвлекайся. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: У вас самые свои плохие поступки рассказывают.
0: Ну, не обязательно плохие. Сперва плохие, потом хорошие, да.
3: У меня был плохой поступок.
0: Мы полны внимания.
3: Вы знаете, я... Мне стыдно. У меня язык с трудом ворочается.
0: Угу. Ну, давайте сделаем так, да. Мы, в общем, вот по вашим интонациям верим, что это было страшно. Давайте все-таки с хорошим поступком. Если у вас нет сил, так сказать, рассказать нам о плохом действии, давайте расскажите о хорошем.
3: У меня не бывает хороших.
0: Понятно. Ну, ладно, извините тогда за то, что мы вам позвонили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу вам рассказать о поступке моей внучки.
0: Ну, давайте.
4: Она, будучи 10-летней девочкой, в подъезде нашла целлофановый мешочек с ключами и документами на 4 импортных машины, и записную книжку.
0: Так. А она деньги были там? Скажите честно. А деньги там были? Только
4: денег
0: скажите
4: там
0: честно.
4: Никаких не было.
0: Абсолютно честно.
4: Нет. Ключи от сейфа. Она прибежала ко мне и сказала: бабушка, это я нашла в подъезде. Наверное, человек очень волнуется.
0: Угу.
4: Посмотри, что это такое. Я открыла записную книжку, и там лежала визитная карточка. Это был чиновник Белого дома. Я начала звонить по телефону. Довольно долго отложила все дела, потому что думаю, что это во всей России очень важно. И звонила секретарша, мне все время отвечала: нет его, нет его и нет его. Он занят. И кончилось это тем, что я с трех и уже... Нет, даже раньше это было в час. И где-то только к 5 часам я ей сказала: если вы сейчас не позовете этого господина, то он очень будет вас ругать, что вы его не подозвали. Кончилось тем, что он подходит, я ей говорю, называю его имя и отчество. И у меня документы на машины, у меня ключи от машины.
0: От машины даже ключи? Или от сейфа?
4: Нет, от машины. У меня ключи от сейфа.
0: Прям, я, вы знаете,
4: и ваша записная книжка.
0: Я прям истекаю слюной.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да, извините, да.
4: И этот господин мне говорит: вы меня спасли.
0: Так.
4: Я бы не мог выйти из Белого дома, не сдав ключи от сейфа.
0: Угу.
4: Вы можете сейчас привезти их? Я говорю, я единственное, что сейчас должна оставить этого ребенка моего, который нашел, и к вам приеду, конечно.
0: Вот, кстати, заметьте, какой гаденыш, извините, мог бы, между прочим, послать своего шофера.
4: Вот слушайте дальше.
0: Да.
4: Он говорит, что он провожал свою семью, близких своих, в Америку. Машины он их оставил на стоянке в Шереметьево, а сам возвращался на работу. А остановился буквально, говорит, на несколько минут, ну, может быть, две минуты у Сокола. Это было лето. У Сокола взять папиросы. Когда он вернулся в машину, то кейса его не было. А было в кейсе, это было еще миллион. Это вот сколько лет тому назад это было?
0: Ну, много понаворовал мужчин, вот, да.
4: Да, ну, я не знаю. Нет, он сказал, что это... Нет, миллион это... Вот я говорю, тогда, когда миллионы были.
0: Понятно, понятно. Ну, и что, ну, и как слушайте, дальше? Да,
4: ну,
0: как
4: да.
0: Вы разошли?
4: Я тут же забрала все эти документы и отвезла. Он заказал мне пропуск. Все, я вручила. Он сказал, что у меня... Я хотел бы вас отблагодарить, но вот, вы понимаете, я ничего не могу сделать, у меня нет. Ну, дал коробку большую конфет моей девочке.
0: Вот, вот ведь как... Да, я вам просто хочу сказать, что за возврат документов приличные люди платят $100.
4: Да никаких не денег. Я...
0: Нет, вы-то поступили вполне...
4: Нет, я вот хочу сказать о поступке. Ну, вот, и я, значит, я привезла фломастеры, он дал, потом коробку конфет, да, и как несколько каких-то блокнотов, это ваши внучки. Я должна вам сказать, это будет загадка для вас, но вы, наверное, ее отгадаете. Дайте, потому что это имеет отношение НТВ. Он, сын его, корреспондент НТВ в Вашингтоне.
0: Вот тоже, конечно, конечно, грустная работа. Ну, хорошо, это действительно хороший поступок. Мы искренне за вас вот действительно рады. И ваша внучка, заметьте, честная девочка, а? Честная девочка. Ратик, да. Как зовут внучку?
4: Нино.
0: Как?
4: Нино.
0: Нино, хорошо. Тогда давайте мы у вас не будем спрашивать о том, какие были плохие поступки в действии, да?
4: Нет, не было.
0: Не было.
4: Нет.
0: Вот тогда давайте сейчас с вами выберем музыку, которая определит дальнейшую жизнь, вашу и жизнь, вот, Нино, да?
4: Нет, скорее давайте Нино, потому что мне уже недолго осталось.
0: Ну, тем не менее, это недолго, можно прожить очень весело.
4: Ну, хорошо,
0: да.
4: Хорошо.
0: Значит, смотрите, на одной пластинке, как мы уже говорили, нарисован вот этот барабан револьвера. На другой пластинке, да, она в белом таком, в белых тонах, а сама эта штука черная. На второй пластинке на диване лежит девочка, абсолютно культурная с виду, ковыряет мизинцем в зубе, так и есть, я описываю, как есть кожаные шикарные такие, в общем-то, кресла. И напротив нее, на такой полочке модной, да, стоит проигрыватель виниловых пластинок, и справа от него сидит Будда, то есть, ну, как бы памятник, скульптура Будды. Это вот вторая обложка второй пластинки. Какую бы вы хотели послушать?
4: Я хотела вторую.
0: Так. Здесь у нас аж 19 композиций.
4: Тогда я сейчас выберу ближе к ее дню рождения.
0: Давайте.
4: 27-го у нее. Давайте 19-ю. И потом я хотела вам еще сказать. Да. Вы интересуетесь пластинками? Я вам хочу подарить. У меня очень много пластинок. Но не исторические, а начиная с 50-го года.
0: Ну, вы знаете, то есть...
4: Нет, да?
0: К сожалению, просто вот на данный момент я, ну, не в силах это обсуждать, потому что нам нужно принять еще очень много звонков.
4: Ага, понятно.
0: Вот. Тем
4: понятно.
0: Не менее, большое вам спасибо.
4: Хорошо.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: И сейчас будет звучать песня для вот вашей внучки. До свидания. Ну что, ты мне расскажешь сейчас. Это я к МД обращаюсь, собственно.
2: Я думаю, что можно заводить Нино уже в нетерпении.
0: Да, ну хорошо. Песня для девочки Нино, которая, в общем-то, вернула одному перцу жадному весь прайс и ключи от дорогих тачил.

0: волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Судя по пьесе, такая спокойная, ультразмеренная жизнь будет у, в общем-то, Нино, что, судя по ее имени, и, в общем-то, ее и должно и ожидать, да. А сейчас мы слушаем, опять же, моего любимца Густава Малера. Не поверите, у меня даже значок есть на лацкане пиджака коричневого. Я его ношу еще со времен школьного выпускного вечера. Так он мне дорог. Я имею в виду пиджак. А значок с изображением старика Густава. Слушаем.

0: Соответственно, в нашем городе уже 4 часа утра. До окончания нашей программы остался час. И в течение этого часа мы тут с МД надеемся еще выслушать ваши такие вот забавные, иногда страшные, но тем не менее откровенные истории. Также отслушать музыки. Мы, кстати, уже много ее послушали. Нехилые пластинки нам перепали. Одно могу сказать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Привет.
0: Привет.
1: Слав.
0: Здравствуйте.
1: Помните там про крышу, да?
0: Да, да.
1: Знаете, вот я подумал, и вот добро. Знаете, вот надо просто зло не делать людям.
0: Угу.
1: Это, знаете, добро тоже относительно. Например, девочка, да, нашла эти документы.
0: Да.
1: Отдала за бесплатно. Ну, а если бы кто-нибудь, например, нашел бы, кому нужны были деньги, кому очень нужны. Также он еще и помог.
0: Ну, Слав, тут в данном случае цель нашей программы сегодня, как ты уже понял, да, вот... Да, да. Спасибо все равно за мнение, спасибо, да. Но тут хотелось опять же сказать, раз уж зашла эта тема, да, что это уже сам мужик этот вот, которому принесли вот его барсетку, таким образом оценил это действие. Видимо, он понял, что человек, который привез ему документы, попросту говоря, ну, бескорыстен, да, и так вот отмазался какими-то дешевыми фломастерами и пряником.
2: Ну, а, представляешь, да. Если бы мы ее нашли, он бы бегал по всему Белому дому и
0: искал бы водителя.
2: Стрелял бы $100 в
0: карман. Попросту, какой 100? Какой 100?
2: Ну, даже вот в нашем случае было бы больше.
0: Да. Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: И вам ну, так,
3: все-таки да. Вот, конечно, это идиотизм с отдаванием документов, но вот тема не в этом,
0: да.
3: Конечно же. Ну, в общем, поступок был такой. В общем, мы вот с ребятами вот в третьем классе где-то вот гуляли по крыше.
0: Uh-huh.
3: Вот соседней вот многоэтажки такой вот большой.
0: Uh-huh.
3: И, в общем, я вот с крыши скинул аккумулятор такой охуительный.
0: Uh-huh.
3: Я не понимаю, как там оказался вообще. Но, в общем, потом это выяснилось, что чуть тетке не угодил в башке.
0: Uh-huh.
3: Вот, и потом, в общем... Как-то немножко даже было стыдно.
0: То есть
3: вот.
0: Срамило вас, да, понятно.
3: Да.
0: Ну, а что касается хорошего какого-нибудь вашего поступка?
3: Знаете, я вот недавно уступил место металлу одной женщине. Вот. Был дел совершенно искренне.
0: Угу. Понятно. Ну, будете загадывать музычку или не будете?
3: Ну, давайте.
0: То есть я вам сейчас, значит, как водится, опишу. Значит, одна пластинка, это все та же с револьвером, которую мы уже неоднократно, да, описывали. Я думаю, нет смысла повторяться, да? Значит, вторая пластинка, на ней изображен ящик, в котором обычно хранятся бутылки. Вот, но он набит виниловыми пластинками. Вот и все. Все это на белом фоне. И то. То есть револьвер на белом фоне, унт, в общем-то, вот эта штука тоже на белом фоне. Так что выбирайте.
3: Давайте ящичек.
0: Хорошо, ящичек. Тут 13 пьес.
3: Давайте 12.
0: Какую?
3: 12.
0: 12 пьесу. А как вас зовут, еще раз представьте?
3: Олег.
0: Ну хорошо, сейчас мы послушаем, под какую песню вы дальше в припрыжку по жизни помчились. Спасибо. Песня для Олега, значит, номер 12. Что тут? Ничего тут не надо говорить. В общем, ничего не надо. Ты будешь добавлять что-то, комментировать, МД?
2: Нет, я...
0: Понятно.
4: We're gonna do a song that you heard before.

0: весьма бодрая музычка. Ну, соответственно, следующий телефонный звонок. У нас еще есть тут несколько пластинок. Надеюсь, что мы с вашей помощью успеем их прослушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, говорите.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А с какого лучше начать поступка хорошего вину?
0: Вы знаете, как вам будет удобно?
1: Угу. Ну, тогда, пожалуй, плохого, видимо.
0: Давайте, да.
1: Ухаживаю за папой, он инвалид.
0: Угу.
1: Пропил всю жизнь до паралича.
0: Так.
1: Иногда срываюсь с ней при жизни, при активный был характер не очень шебутной. Но сейчас вообще с ним тяжело. Я иногда срываюсь, ругаюсь с ним. Мне потом очень стыдно. Но
0: понятно.
1: Мы миримся.
0: Понятно, да.
1: А хороший поступок — это...
0: Так хороший — это то, что вы уже ухаживаете.
1: Ну, тут и плохой, хороший, можем так сказать.
0: Да нет, нет. Не всякий человек способен, так сказать, заботиться о своем ближнем на полном серьезе. Так что я думаю, о хорошем даже можете не говорить. Это не то, что я вас тороплю, но если у вас есть что-то сказать, что-то еще лучшее про себя, нежели то, что вы сказали, то пожалуйста.
1: Ну, лучше, пожалуй, что... Ну, не сочтите за лесть, то, что помню. Сейчас у меня, кстати, под рукой, к сожалению, нет ваших записей. Слушаю периодически вещи ваши. Вот старый, вот под стеклом, Лайерский банк. Ну, так вроде все. А если можно выбрать сейчас песенку?
0: Безусловно. Как вас зовут?
1: Композиция.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей. Значит, опять же, у нас тут вот две пластинки, как говорится, по традиции. Одна пластинка с револьвером на белом фоне. Вы, наверное, слышали описание, я не буду повторять.
1: Да?
0: Значит, вторая пластинка, которая к ней притусовалась, на абсолютно белом фоне, просто нарисованная как бы силуэтом, тонкой линией, сидящей на, видимо, таком мягком, удобном диване два чувачка. Непонятно. Один так сидит, закинув обе руки на диван, другой как-то вот. Ну, то есть, это не то, что Бивис и Батхит. Видно, что люди солидные. Очень скромное оформление.
1: Угу. Ну, что-то долго никто не убирал с пистолетом, с барабаном, вернее.
0: Да.
1: Давайте-ка его и третью композицию.
0: Какую?
1: Третью.
0: Третья композиция. Хорошо, спасибо вам за,
1: спасибо за эфир.
0: За звонок. До свидания. Посмотрим, что будет преследовать только что позвонившего. Вот в течение ближайших, так сказать, ближайшего времени, вот я так, да, сформулирую. Слушаем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну и мы продолжаем общение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Стыдно даже об этом даже признаваться. Дело в том, что, по сути, человек я такой чрезмерно ровненький. Вот. И были такие частенько случаи, когда я названивала в эфир сидящему рядом с вами так называемую МД. Вот. Но поскольку я не имела от волнения, мне приходилось заранее писать всякие текста, телеги, так скажем.
1: Да.
2: И определенное время их тщательно репетировала.
1: Ну, давайте сразу скажем такую вещь, да, если вы не против, извините, что я перебил, что вы не являетесь, скажем так, профессионалом радио, да?
2: Да.
1: Вот. А я могу сказать больше того, что некоторые радиодиджея, они пишут о себе вот эти тексты, да, пишут эти тексты все заранее, то есть то, что они будут говорить в эфире, представляете?
3: Некоторые даже, насколько мне известно, пишут вплоть до того, что здравствуйте.
1: Да, я типа так.
3: Да, да. И пишут заранее то, что они чувствуют в ту самую минуту, минуту прочтения типа да. этой бумаги, да, представляешь?
2: Да, но это глупо выглядело, потому что я была обложена всякими транспарантами, всякими бумажками.
1: Конечно, глупо. Кто бы с этим спорил? Но хорошо, что вы это сейчас осознали. А давайте о хорошем.
2: А, о хорошем?
1: Да.
2: Я очень горда за себя, поскольку я не беру никогда автографа.
1: Вот это правильно.
2: Вот меня жутко удивляет и поражает, приводит в ужас, когда я прихожу к друзьям, и они начинают обвешивать все стены всякими автографами.
1: Да, он-то плакатами.
2: Вот, так что я горда себя этим.
1: Да, да, да, это действительно хороший поступок. А как вас зовут?
2: Меня зовут Танюха.
1: Да, Танюха, значит, хорошо, Танюха, чтобы тебе влить в ухо. Да, значит, две пластинки. На одной, как я уже говорил, изображены два кренделя, вернее, их силуэты начертаны тонкой линией, да? То есть практически графика без подробностей. Они сидят на диване.
4: Черная на белом фоне.
1: Да, черная на белом фоне пластинка. Такая аскетично оформлена. А другая пластинка, знаете, как такая старая, как будто бы фотография, типа, ну, по-моему, как годов 70-х, вот знаете,
4: но
1: там...
4: цветная.
1: Цветная, да, но цвета такие блеклые. А тоже два перца сидят, но
4: как
1: они
4: кино
1: как 70-х плечо...
4: годов, извините.
1: Да,
4: цвета.
1: Кино 70-х годов. Они сидят плечо к плечу, у одного усы под носом, вот, другой, соответственно, такой лысоватый, но ничего у них особенного нет. Увидишь и, ну, как бы, и внимания не обратишь, да. Какую пластинку выберет Танюха?
2: Ну, я выберу первую.
1: Первую это какую, пожалуйста?
2: Это которые не блеклые, которые.
3: Силуэты.
1: Где силуэты? Хорошо. Тут, сейчас я скажу, сколько треков. 13 треков.
2: А, я выберу 8.
1: Трек,
2: 8.
1: Трек 8. Это счастливое число, да? Хорошо, хорошо, слушаем сейчас, с какой, в общем-то, музыкой и энергией придется провести вам, ну, хотя бы остатки этого года, это точно. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушаем.

0: мы тут с МД нашли этот трек весьма забавным. В общем-то, считаем, что вот Танюшке повезло, собственно, да. И мы принимаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Это я в Москву попал, а?
0: Именно туда.
1: Александр.
0: Да.
1: Ну, поскольку я дозвонился, мне такая как бы просьба. Побольше своей музыки ставить, потому что как бы люди звонят и не понимают, как бы с кем они разговаривают.
0: Понятно. Ну, тут дело в том, что это не в моих интересах. Я же сюда прихожу оттягиваться, а не заниматься саморекламой.
1: Понятно.
0: О, как я круто сказал, да. Давайте какой-нибудь случай срама из вашей жизни. А так хочется услышать. Наверняка ведь было, а?
1: Было, конечно.
0: Было, я чувствую.
1: Вот.
0: Было. Да, да, да, да.
1: Знаешь, у меня такая есть привычка, как бы. С девками знакомиться вот везде. Uh-huh. Вот. Пользоваться с ими, потом, значит, посылать нахрен. Uh-huh. Вот. И это у меня повторяется очень часто, и мне перед ними очень стыдно, как бы. Вот. Такие, значит, нехорошие. А хорошие? Ну, ко мне сегодня, значит, мужик подошел на улице. Вот.
0: Это именно сегодня вот, потому так и свежо в памяти.
1: Нет, это, ну, как сказать.
0: Да, ну понятно. То есть все познается в сравнении, да.
1: Да.
0: Так и что, правильно. Что этот мужик?
1: Вот, мужик попросил, спросил, как пройти. Вот. Это... Я, в общем, смог его послать далеко и надолго, но я как бы добросовестно ему объяснил.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это, я считаю, очень хороший поступок.
0: Я с вами, наверное, соглашусь. Я с вами соглашусь. Ну и хорошо. И вот передо мной лежат две пластинки. Как вас зовут, кстати, да, вот.
1: Зовут?
0: Да.
1: Меня Игорь зовут.
0: Игорь, вот две пластинки. Одна, как я уже описывал, два дяденьки, это типа фотографии выцветшие, помните, да?
1: Угу.
0: Вот, один с усами под носом, другой так, ну, такой, ну, скажем так, аскетичное такое оформление. А другая пластинка, на ней изображено размазанное лицо человека, который дико орет, не пойми от чего, то ли от боли, то ли... Ну, в общем, просто он орет. Это вот такая, знаете... Хорошо, ставим вторую и номер трека. Тут всего 12 треков.
1: Ну, чтобы особо не думать, первое.
0: Первое. Хорошо. Для вас, Игорь, будет первая пьеса звучать и сопровождать вас всю жизнь, да. Спасибо. До свидания. Пьеса.

0: комментарии, так сказать, видимо, излишне, но что заказал, то и получил. А мне вот понравилась пьеса. Как вам, МД, пьеса? Понравилась?
1: Мне тоже показалось. Она подсказывает то, что у звонившего нам, заказавшего эту песню вот, радиослушателю, да, в ближайшем будущем будет все очень энергично и с напором.
0: Безусловно. Ну и, соответственно, не будем тянуть время, да, примем снова телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вам уже звонил, рассказывал свою историю относительно дедушки и велосипеда.
0: Извините, пожалуйста, но давайте все-таки дадим вот сейчас возможность.
2: Нет, у меня вот родилась очень интересная идея относительно вот ваших пластинок. Знаете, видите ли, в чем дело? Вот диджей, да, вот молодой диджей у вас присутствует на передаче.
0: Да. МД, да.
2: МД сокращенно.
0: Да.
2: Вот у меня, в общем, к нему просьба возникла небольшая. Вот вообще в обязанности диджея, да, в диджейской профессии входит не только постановка пластинок на проигрыватель и как бы опущение на нее иглы, да, а также смешивание двух пластинок, то есть двух композиций с различных пластинок. Так называемый миксинг, микс.
0: Понятно.
2: Вот, так вот, что я хотел сказать. Ведь если вот эти вот композиции, они кардинально меняют вот судьбы людей, да, вы не задумывались о том, что вот если, допустим, поставить, вот, допустим, звонила девушка, и потом звонил молодой человек, и они выбрали определенные композиции. А если вот их поставить на разные вертушки, эти пластинки, и потом замиксовать, вот что произойдет с их судьбой? Может быть, они встретятся и даже поженятся?
0: Все может быть, вы знаете, все может быть, но мы, к сожалению, не ставим целью своих исследований уже вот такую глубину, понимаете, мы не хотим ничего корректировать там и загадывать.
1: Знаешь, я даже боюсь как бы задаваться целью ставить такие исследования,
0: да,
1: вообще предостерег бы кого-либо, потому что, да, мне кажется, напрасный результат, чисто интуитивный, я чувствую, что здесь обратной связи на самом деле вот в таком плане нет, то есть... Это уже, так сказать, надуманно.
0: Да. Но тем не менее, спасибо. Спасибо вам за звонок. Следующий звонящий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Вот меня мучает вопрос. Скажите, пожалуйста, куда ходит туалет продавцы коммерческих палаток?
0: Вы знаете, это слишком свежий такой вопрос, новый для нас, и мы должны хорошо подумать, прежде чем на него ответить.
1: Я видел однажды.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Безусловно.
3: Сань.
0: Да. Да-да, говорите, говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: Да.
3: Плохая связь.
0: Отвратительная.
3: Саша.
0: Да.
3: По поводу...
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи. Да. Рассказывайте.
4: О чем, о жизни?
0: Ну вот, если вы слушали.
4: Знаете, я хотел бы передать привет.
0: Давайте не будем это делать, потому что это в рулетке чудес усатый мужчина делает. Ладно, давайте расскажите о каком-нибудь своем мощном сраме. Хорошо?
4: Ой, а я вроде... Не осрамился еще.
0: Да не может такого быть. То есть у вас нет ничего, за что вам было бы стыдно в жизни?
4: В жизни есть, но как-то сегодня избавился от этого.
0: Ну вот вспомните все-таки.
4: Мощно перелопатил всю жизнь и просто так, избавился. Всего плохого. Осталось одно хорошее. Знаете, много осталось хорошего.
0: Понятно. Ну расскажите тогда о хорошем.
4: Я думаю, это не будет интересно вам, тем более радиослушателям. Давайте лучше пластиночку угадаем.
0: Ну, вот как МД скажет. МД, дадим угадать на халяву просто пластиночку без рассказа.
1: Ну, конечно, можно ему поверить на 50%, что, возможно, это действительно будет неинтересно.
4: Ну, я хорошо, я могу сказать хорошее. Вы знаете, если не проснулся...
1: Вообще случай интересный.
4: Живой. Так. Значит, так обрадовался, так хорошо стало.
0: Понятно, хорошо, давайте тогда сразу...
1: Раньше с ним такого не случалось, извините, что я вас в третьем лице.
0: Да, давайте тогда сразу к пластиночке, да? Значит, две пластиночки. Одна все та же, с выцветшей фотографией. Вы уже...
4: Не хочу.
5: наслышано, да? И вторая пластиночка, которая тоже из общей кучи досталась, значит, тут на ней изображен, ну, назовем, как эта фигура называется, не пойми как.
6: Раз, два, три, четыре. Ну,
5: равнобедренный...
6: Октаэдр.
5: Да, вот, октаэдр.
6: Равнобедренный октаэдр.
2: Ой, да. Не ругайтесь, Александр.
5: Вот, и, соответственно, на этом самом вот равнобедренном октаэдре...
6: Цензурное слово, не волнуйтесь.
5: Да, внутри шесть картинок, изображающие сцены из жизни, опять же, ну, скажем так, этнических людей. То есть тут какие-то...
2: Индийцев?
5: Ну, не пойми кто. Не пойми кто. Я не говорю, что это индийцы, но вот какие-то, в общем-то, люди такие.
2: Да, давайте так... первое считается хитом, как бы.
5: То есть вы выбрали вот с этой, с геометрической фигурой, да?
2: Да, конечно. Первый композитор.
5: Хорошо, первый.
2: И привет, Танюша, пускай не скучает. Все будет хорошо.
5: А как зовут нашего героя, вас, я имею?
2: Меня зовут Павел.
5: Хорошо, Павел, слушай, что, кстати, ждет тебя в... Ближе, что?
1: А пока мы с ним не попрощались, далеко не всегда, и в большинстве случаев это даже сбегает, чтобы первая композиция ставить тот самый хит, который вот раскручивался. Видимо, вы это имеете в виду. Но все равно попробуем проверить.
5: Слушаем.

После кончины царя Алиата царство перешло к его сыну Крезу, лидийскому царю Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионян и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. А затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда все уже было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Беант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе. Тот ответил вот что. Чем и отклонил Крез от постройки кораблей. «О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя». Крез думал, что Беант говорит правду, и сказал ему: «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев». Беант же, прервав его, сказал: «Царь, ты, конечно, страшно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке. И к этому у тебя есть все основания. Что же ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по эту сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей: лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, пафлагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионяне, дарийцы, иолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить в его отсутствие. Это причине, а быть может и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, а затем в Сарды к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом на третий или четвертый день слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом: «Гость из Афин, мы много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, именно что ты из любви к мудрости, чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете?» Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливейшего человека. Это афинянин Тел». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил: «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил: «Этот Тел жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как

мере на втором месте салон укажет его. Но салон сказал: после Телла самые счастливые – Клеобис и Бетон. Родом из Аргоса, они имели достаточно средств к жизни и к тому же отличались большой телесной силой. Помимо того, что оба они были победителями на атлетических состязаниях, о них рассказывает еще вот что. У аргосцев есть празднество в честь Геры Аргосской. Их мать, жрицу богини, нужно было обязательно привести на повозке в святилище богини. Однако быки их не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшегося на праздник, им суждена была прекрасная кончина. И божество дало ясно этим понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь. Аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины – их мать за то, что она обрела таких сыновей. Мать же, возрадовавшись подвигу сыновей, и народной молве о них стала перед кумиром богини и молилась даровать ее сыновьям Клеобису и Бетону, оказавшим ей столь великий почет, высшее благо, доступное людям. После этой молитвы, жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Просто же велели поставить юношам статуи и посвятить в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть. Когда Салон объявил этих юношей на втором месте по счастью, Крес в гневе сказал ему: «Гость из Афин, а мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Салон отвечал: «Крес, меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть, многое можно пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет. Эти 70 лет составляют 25 200 дней без уставного месяца. Но если к каждому второму году прибавлять еще по месяцу, чтобы времена года в соответствии с календарными месяцами наступали в свое надлежащее время, то за 70 лет вставных месяцев наберется 35, а дней получается из этих месяцев 1050. Из всех дней, приходящихся на 70 лет, то есть на 20, то есть из 26 250 дней, нет ни одного совершенно похожего на другой. Каждый день несет новые события. Итак, Крес, человек — это лишь игралище случая, которые каждый день меняются. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами, Крес, и повелеваешь множеством людей. Но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя кончится благополучно. Ведь обладатель сокровищ несчастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему, и он до конца жизни не сохранит своего богатства. Поэтому многие даже очень богатые люди, несмотря на их богатство, несчастливы. И наоборот, много людей умеренного достатка счастливы. Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливым бедняком. А этот последний превосходит его во многом. Один в состоянии легче удовлетворять свои страсти и скорее перенесет тяжкие удары судьбы, а другой, хотя и не может одинаково с ним терпеть невзгоды, но все же превосходит его в следующем. Именно что счастье оберегает его, так как он человек, лишенный телесных недостатков и недугов, беспорочный, счастливый в своих детях и благообразный. Если же, кроме того, ему еще предназначена судьбой блаженная кончина, то это и есть тот, о котором ты спрашиваешь. Человек достойный именоваться блаженным. Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным. Называй его лучше удачливым. Однако одному человеку получить все эти блага за раз невозможно. Так же, как и никакая земля не производит всего, что необходимо. Но одна только одно, а другая земля только другое. Самая же лучшая земля – это та, что обладает наибольшим количеством благ. Так и ни одно человеческое тело не производит все из себя, потому что одно достоинство у нас есть, а другого не хватает. Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот царь в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, прежде чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило. Эти слова Салона были, как кажется, не по душе Крезу. И царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Салона совершенно глупым.

Глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела. Вскоре после отъезда салона страшная кара божества постигла Креза, вероятно, за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных. Крез заснул, и тотчас предстояло ему сновидение, которое провозвестило беду его сыну. А было у Креза два сына. Один из них был калека, глухонемой. Другой же по имени Атис далеко превосходил своих сверстников доблестью. Сновидение предсказало Крезу, что Атис погибнет, пораженный насмерть железным копьем. Когда Крез, пробудившись, пришел в себя, то в ужасе от сновидения решил, женив сына, впредь никогда больше не отпускать в поход, хотя обычно на войне тот был во главе лидийцев. Царь приказал также вынести из мужского покоя дротики, копья и другое подобное оружие и сложить во всех внутренних женских покоях, чтобы никакое висящее на стене оружие не упало на сына. Когда Крез был занят свадьбой сына, прибыл в Сарды некий фригиец царского рода. Его постигла страшная беда, а именно он запятнал себя кровопролитием. Пришелец явился во дворец Креза и просил очистить его от скверны по местному обычаю очистительным обрядом. И Крез очистил его. Этот очистительный обряд у лидийцев такой же, как и у эллинов. После очищения Крез спросил чужестранца, кто он и откуда, сказав: «Чужестранец, кто ты и из какого места Фригии пришел искать защиты к моему очагу? Кого убил ты, мужчину или женщину?» А тот отвечал: «Царь, я сын Гордия, сына Мидаса, а зовут меня Адрастом. Я нечаянно убил своего брата, мой отец изгнал меня, и вот теперь я прихожу к тебе, лишенный всего». Крез отвечал ему так: «Ты потомок друзей, пришел к друзьям. Оставайся у нас, и у тебя не будет ни в чем нужды. И чем легче ты будешь переносить твое несчастье, тем лучше будет для тебя». Так чужеземец остался жить во дворце Креза. В то время на Мессийском Олимпе обитал огромный вепрь. Он спустился с этой горы и опустошал нивы мессийцев. Мессийцы то и дело устраивали охоту на зверя, но не могли причинить ему вреда. И им самим даже приходилось еще терпеть от него. Наконец, к Крезу пришли вестники от мессийцев и сказали так: «Царь, в нашей земле появился огромный вепрь, который опустошает наши нивы. При всем старании мы не можем его поймать, поэтому просим послать твоего сына к нам с отборным отрядом воинов и сворой собак и избавить нашу землю от этой напасти». Так они просили, а Крез, помня о вещем сне, ответил им: «О сыне моем вы и не помышляете. Я не могу отпустить его с вами. Он ведь новобрачный, и теперь у него медовый месяц. Но все же я отправлю с вами отборный отряд лидийцев со своей сворой и велю им постараться избавить вашу землю от этого зверя». Так отвечал им Крез, и мессийцы остались довольны. Тогда пришел сын Креза, Атис, услышав о просьбе мессийцев. Царь отказался отпустить сына, и юноша сказал ему: «Отец, самым высшим и благородным удовольствием прежде было для меня и для тебя отличиться в походе или на охоте. А теперь ты запрещаешь мне и то, и другое, хотя никогда ты не замечал во мне трусости или малодушия. Какими глазами будут глядеть на меня люди, когда я пойду в народное собрание оттуда домой? Что подумают обо мне сограждане, и что станет думать моя молодая жена о человеке, с которым ей предстоит жить? Поэтому или позволь мне идти на охоту, или, по крайней мере, приведи разумные доводы, что так поступать действительно лучше для меня». Крез же отвечал сыну так: «Сын мой, я поступаю так не от того, что заметил за тобой трусость или какой-либо другой неблаговидный поступок. Явилось мне сновидение и предрекло, что ты будешь недолговечен и погибнешь от железного копья. Из-за этого сновидения я поспешил с твоей свадьбой. И теперь запрещаю тебе участвовать в подобных предприятиях, чтобы избавить тебя от таких опасностей, по крайней мере, хоть на время, пока я жив. Ведь ты у меня единственный сын. Второго сына, глухонемого калеку, я не считаю». Юноша же отвечал: «Я не хочу, отец, винить тебя, что ты из-за этого видения оберегаешь меня, но ты неверно понял сон, и я должен тебе объяснить его. Ты говоришь, что сновидение предсказало тебе мою кончину от железного копья. А разве у вепря есть руки или железное копье, которое тебя страшит? Ведь если бы было предсказано, что я погибну от клыков вепря или от чего-либо подобного, тогда ты поступал бы правильно. Но сновидение говорит от копья. И так как мы теперь идем не против людей, то отпусти меня». Крез отвечал: «Сын мой, твои слова о сновидении меня как-то убедили, и я отпускаю тебя на охоту». Затем царь велел призвать фригийца Адраста, которого он приютил в своем дворце, и очистил после того, как Адраст убил своего брата нечаянно, сказав ему: «Адраст,
Я очистил тебя от тяжкой беды, в которую ты попал, за что я не упрекаю тебя, принял свой дом и обеспечил всем необходимым. Поэтому твой долг — отплатить мне добром за добро, которое я тебе сделал. Я прошу тебя ныне быть стражем моего сына, который отправляется на охоту, чтобы разбойники внезапно по дороге не напали на погибель вам. Кроме того, тебе также следует отправиться в этот поход, чтобы добыть себе славу. Ведь у тебя жажда славы от предков, и к тому же ты полон юношеской силы. Адраст отвечал: «Царь, в других обстоятельствах я не стал бы участвовать в таком трудном предприятии, ведь мне, испытавшему столь ужасное несчастье, не подобает искать общение с счастливыми сверстниками. У меня нет даже стремления к этому, и я по разным соображениям удерживал себя от такого общения. А теперь, раз уж ты настаиваешь, и мне приходится, я сделаю это. Буду защитником твоему сыну». После этого они выступили на охоту с отборными воинами и с ворами охотничьих псов. Найдя вепря, они окружили его и стали метать свои дротики. Метнул копье в вепря и чужеземец Адраст, который только что был очищен от пролития крови, но промахнулся, и копье попало в Крезова сына. Юноша был поражен копьем. Так-то исполнилось пророчество вещего сна. Прибыв в Сарды сообщить Крезу о случившемся, ему рассказали обо всем, что

0: И под эту замечательную музыку простого русского паренька Шумана мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, обманутая женщина, и Андрей Орлов, социолог, психолог и, конечно же, бозитолог. Ну, сегодня вот эта третья ипостась, она, в общем-то, поставлена в дальнюю комнату в силу того, что, в общем-то, все, что сказано выше, не что иное, как рога того, что поставлено в эту самую комнату. Я думаю, вы все прекрасно поняли мою аллегорию. Здравствуйте, дорогие гости, я рад видеть вас сегодня в студии. Будь здоровы, я болею сегодня, да. Но тем не менее, вот их постоянно обманывают, их постоянно обижают. Но тем не менее счастье выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но тем не менее счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить, мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно, так вот бережно достаточно, но долго. И вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же, это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Вот даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Угу. Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду. На всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: и для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги народа, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной части населения, которая мочит, вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, а, ну тогда извините, пожалуйста, все, но мы еще через недельку зайдем. Как правило, не приходит больше.
2: Ты знаешь, вот чтобы избежать каких-то там кривотолков, вот ты говорил по поводу отчетов.
0: Да.
2: Дело в том, что проводятся некоторые интервенции оборудования, и сейчас поступили очень серьезные такие приборы, которые не нуждаются, в общем-то, в анализе, в интеллектуальном осмыслении как бы этих отчетов, которые написаны от руки и непонятно откуда взяты. То есть сейчас с помощью техники можно проводить анализы непосредственно вот биологической субстанции, которая принадлежала тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лыбала на этом. Но...
1: Ну, и да нет уж этого, подождите.
0: Ну, так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь, здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите.
2: Мы водную образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна. Вот.
0: Ну, да. В принципе, когда даже речь об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну, тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать: «Отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц. Например, найти ветер в поле, да? Там потом, значит, баба навоз, кобыли легче, рыба об лед бах и наглухо молчит. Ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете, такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
2: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов природы в том безобразном естественном виде, в котором они существуют. И таким образом, в общем, приблизили все. А остальные могут ходить вдоль ограды так, на почтительном расстоянии, наблюдать за своими чадами.
0: Да, но ни в коем случае они не должны смотреть прямо. То есть наблюдение ведется, как говорится, косвенно. Они должны так косить глазом. Потому что если прямо смотреть, то они могут смутить чад. Ведь чада под прямым взглядом краснеет.
2: Да, это всего раз в неделю, когда они овес приносят, да, на прокорм. Да, в общем, тогда и могут повстречаться как бы взглядом, но они одичали и, в общем, не узнают уже своих. Уже.
0: Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали родители, переворачивали перед, значит, вот чадом за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, то он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Я специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. А как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
2: А что из этого надо пересилить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
0: Ну, думаю, о деградации это имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то степени.
2: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация — это некоторая форма лукавства.
1: Вот, кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
2: У нас не угол, у нас точка.
1: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
2: Все абсолютно?
1: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
0: А почему вот он все хуже? Но, однако, это вполне понятно, потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сигу на щелбаны. Вот, конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот
1: а
0: она.
1: А их трое там.
0: Ага, ну я вот одну.
1: А она, вы об одной, да?
0: Об одной, да, именно ее я цитирую.
1: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
0: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
2: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
0: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощные пятна вот эти образовывались под мышками у нее. То есть, это цветение, оно было странно. Но, тем не менее, то есть, это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмой, поэтому все цветет. А вы, дескать, в Буденовке с шаблей. И, наконец, значит, с Буденовской едете все.
1: А вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили. Вот.
2: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
0: Хорошие, хорошие.
2: Несмотря на то, что они были отобраны только.
0: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, от того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
1: Я, кстати, очень рада, что вот внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
0: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками. Они же знают, что подарки дают уже на тысячу.
1: А там, женщины на своих подарках спят, вот, которые проверять документы.
0: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется, там, вот с оптикой там, то как-то была ясна схема их передвижения. Вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке. То сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту. И мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут, они же искоса на вас посмотрели.
1: Так на вот меня? Зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
0: Вот этого никто не знает.
1: Я и сама этого не знала до последнего мгновения. Но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун восьмого очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки, вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать, нет, мне ничего не надо, да, вот, я не нашла, и, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу, вот, просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок, а второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься? Скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
0: Ну, вы знаете, я вот...
2: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... Конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
1: А, да, вы знаете, не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я, мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпа страждущих подарка женщин.
0: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
1: да,
0: знаете ли.
1: И причем многие живут со мной в одном доме.
0: То есть встретились.
1: Я их узнала.
0: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз очень лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
2: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
0: Да, да.
2: Поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится? Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая, то есть, как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера, то есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально всю вегетатику подметала, вообще все подряд.
0: Она снегом питалась.
2: Да, иной раз она там брала какие-то почвы, съедала там. Но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все. Такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться. К левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
0: Но все в было... движении в этот момент все равно они прибывают.
2: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив, и мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотно как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло, или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы. А остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
0: То есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки?
2: Ну, больше это с почвой. Потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия. И многого мужика просто закатывала и подметала. Потому как она гигантская была по своему размеру. Что твоя секвойя?
0: То.
2: Она огромная была и иной раз... ходила, словно этот Голиаф.
0: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативные питомники, бабопитомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
2: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баба тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то.
0: Ну, безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там выковыра ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу, какую-то глобальную уже социальную, естественно, она расслабилась, она обнаглела.
2: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
0: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
1: Что-то тут такое происходит, я не понимаю.
0: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
1: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь. Вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний, теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчало. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти и левые, и правые у нее расцвели и поднялись.
2: Нет, как я вынужден вот прервать эти суфражистские бредни.
0: Я тоже совершенно не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
2: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это полиамид.
1: Ну, в общем, я сейчас приду.
0: Вы там только озбучьте, потому что там женщины собрались, вы как-то между ними.
2: А мы озвучим сейчас это.
0: Ну, я вот еще хотел что сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем таким, одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
2: Изнабище оно называлось, изначальное бабище.
0: Да, безусловно.
2: Гигантская вот это.
0: Гигантская баба.
2: Так что, ну вернемся
0: к музыкальному... Софью будем искать?
2: А она ушедшая.
0: Ну ладно.

0: Но, тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки и сам-то воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты. И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям таки вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: Извините, я не выездная.
0: Да, это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже вы про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кров, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что, значит, 8 марта, первый день весны. Вот. Я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже.
0: Вот
1: 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты. Да. Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто день работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, 23-й это что, день защитника Отечества. Вот, они тоже защищают Отечество, порой окопы роют, и каски, там, броневички всякие подносят, в общем, все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, понимаете, да, день солдат. Вот,
0: да,
1: 1
0: война,
1: июня,
0: да.
1: День защиты
0: и
1: детей
0: солдатки.
1: У нас есть, 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нету. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить день мужчины.
1: Или там вот,
0: или
1: когда
0: за неделю после
1: католики
0: посевной уже
1: празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить день мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет как, никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation, это... нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, на покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочим женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживают уже их. И таким образом окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они нам ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что они должны колоть, другие
2: слетают. Они, правда,
0: такие, с фонарями
2: немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без...
2: портят, а потом кладут его опять осенью.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому,
2: буквально,
0: специально...
2: они же.
0: А тогда каждый какой смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Мне а, тоже... ну, тогда да, я...
2: Бывает так, я ее спущусь и вижу.
1: Вот зря вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине на хорошее. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег, вот, куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я вот могу рассказать вот историю про женщину-героя.
1: Да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. Вот. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Ну, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой. Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что вот ты там увидел? Ты какие чертежи-то там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение. Большинство вас слушают и не вникают. Но это говорит о некоторой неподготовленности, неначитанности. Вот, и, ну, о том, что у большинства отсутствует просто... образование.
1: Одежда.
0: Ну, конечно, все же слушают нас голые, безусловно, сейчас на дворе ночь. Кстати, вот ты сказал об эксгибиционизме, ты же с намеком, ты же не просто так. Если, например, сейчас вот ты вырастешь, у тебя глаз в приемнике, в любом, который стоит где-то дома, ты увидишь перед собой очень много голых людей, которые вот сидят тупо и смотрят на этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
2: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
2: Да, день космонавта, это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день... Я хотел сказать вот еще что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, куда ни попади, на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
2: Ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то они больше акцентируют на внимание, ну, на том, что дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
2: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Дали даже больше.
1: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот, вы посмотрите
2: вот
0: сами.
2: Теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безлыжном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да, она, считай, победитель, с большой буквы победитель. Но даже после этого ей все равно положат...
2: большая буква.
0: Да, да. Даже после этого ей положат большую ногу в миску в эту, и похлебки дадут больше. А в смысле, потому что она женщина, то есть беспроигрышное положение. То есть хорошо, вот она уже готова. Уже как все сидят, ждут, сейчас поедет. Вот. Ну а как же...
2: В некоторых местах бывает так вот, что... Насчет прыжков этих вот в высоту, ты прав.
0: Ну, я предлагаю, что им нужно прыгать в высоту с положения стоя хотя бы, чтобы как-то удивлять действительно. Ну, по той причине, что почему, например, если вот он прыгнет в высоту, да, вот, вот он стоит, сейчас он прыгнет в высоту, и она прыгнет в высоту. Предположим, они прыгнут одинаково. Так кто-то давай замерь. То есть у него ляжки худее, чем у нее. Почему, почему бы ему прыгать выше? Естественно, он должен прыгнуть ниже по всем вообще, вот по всем параметрам, но все равно она будет Гагарин, а он, извиняюсь...
2: На самом деле это не зависит совершенно от их способностей, от их веса.
0: От
2: и
0: пола,
2: от ляжек тоже.
0: От
2: нет,
0: пола,
2: а
0: нет?
2: Зависит от того, как относятся к ним люди, которые их запускают туда. В общем-то, два этих стартера, которые придают ускорение начальное, насколько они относятся к ним хорошо или плохо, настолько...
0: Ну, вот тут опять, понимаешь, это я не случайно сказал. Естественно, что они, поскольку они обладают мужскими половыми гормонами, они относятся к ней более предвзято. С одной стороны, они ее и боятся ушибить, как-то кинуть так никуда-то не туда. С другой стороны, кидают ее сильнее. Они воле-поневоле подыгрывают к ней. Ты сам же знаешь, как в грузовике ты едешь на уборочную, рядом девка сидит. Ты же как? Ты же ее двигаешь бережно попой, так, чтобы сексуально. А по ней рядом с тобой меня посади. Ты же меня забодаешь бедром своим. У тебя же на бедрах рога, растут, чтобы бодать.
2: По поводу прыжков и поездок в грузовике, ты знаешь, что это объединяет их? В общем-то, одна этиология. Человечество, как известно, в общем-то, имеет некоторую относительность
0: с
2: фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
0: Да.
2: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот, вот эти вот прыгуны, это кто?
0: Скоты.
2: По этиологии.
0: Да скоты.
2: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
0: Кстати,
2: и падает.
0: Не тактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы, геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай, если она прыгнет...
2: Ну, если она пасть не будет разевать...
0: Ну, что же, она там обветрится вся.
2: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда все, будет
0: надо
2: определенный
0: свист.
1: Можно я вас верну?
2: Он срисовал и запустил.
0: Сейчас, подожди, сейчас. Так послушай, ну хорошо, это же зависит опять же от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывают как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
2: Да.
0: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же. Да, я думаю, я вот это вот, как выпрыгнуть, не выходит. Вроде я-то царь. Они выходят.
2: Царь-птица.
0: Да. Они выходят, понимаешь? Угу. Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого-то назвал, их хватает. Их прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы. Там, популяции не помогают.
2: Это ничего. Только когти на ногах отпускает.
0: Да, только когти, и все.
2: Не следит за этим.
0: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который
2: а
0: хватает.
2: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
0: Да.
2: Они
0: да.
2: оставляют за собой.
1: И что же, вот тут каждые выходные в этом ключе?
2: Нет, это все, опять же, вводное к тому, что...
0: К основной теме,
2: что вы сегодня
0: будет...
2: написали нам в заявке этой.
1: А то я же это слушала уже 10 минут.
0: Ну, я ладно, я, если позволите, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает, ты же ей руку подашь.
1: Да вроде зима сейчас.
0: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
2: Мы говорим, они же зимой сеют.
0: Да, а что ты ему скажешь?
1: А
0: ну, что-то застрял, что-то застрял там, ну, слезай, что-то
2: так
0: там.
2: Они из машины прямо засевают.
0: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
1: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
0: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да, а там народу битком в метро, ну, вообще не протолкнуться, ну, очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я тогда был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, между тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха. Да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки-понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
1: Ну, да.
0: Что?
1: Ну. Но больных людей тоже много в метро.
0: Очень много. Да, очень много.
1: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
0: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
1: высоты и
0: соседства.
1: Можно я все-таки вопросы задам?
0: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате, они коснулись. Да, их как так обстукнул, да? Вот, а бывает коммунальное соседство. Они живут бок о бок рядом. Они бьют током, а?
2: Не бьет.
1: Ой, это же, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
0: Да.
1: Вот, ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать. Навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
2: я
1: все
2: думаю,
1: сюда
2: что
1: пришли.
2: Землю для засадки цветков надо дать.
0: Даже вот не цветки называются, а это. Как ее называется? Не цветки, а это. По-другому она называется рассада.
2: Ну, одним словом, землю нужно всем дать.
0: Землю.
2: А требовали-то.
0: Каждой женщине надо по земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим, у кого больше чувства собственности развито? У женщин или у мужчин? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
2: Заводы, да.
0: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы, Павлов Посад. Самосвал застрял, здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет, все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
2: Ну, к нему доехали.
0: Доехали, потом подожгли там все, что могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
1: Она радеет.
0: Что вот откуда проблема кулачества?
1: Просто, да,
0: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное, с позволения сказать, собственничество.
1: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
0: А бывают какие?
1: А бывают, знаете...
0: Ну, вот, Саша, скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
1: Нет, не муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
0: Не, ну это, скорее всего...
1: Муж спит, а она побежала.
0: Это творческих концепций. Ну, или этих.
1: Кто?
0: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, дескать, он же меня не понимает, он напился, то есть мой-то опять запил, она говорит, по телефону, а ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился, я уж не знаю, что с ним будет, там плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонил. Да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой, стыдно уже. Бабушка думает, что все, сейчас уже. Куда там это бабушка? Бабушка терпеть у него. Да он проснется, бабушку убьет. Да и бабушку кормить надо, бабушка под себя уже ходит он вторую неделю. Ну, куда деваться ей? А? Спектакль сорван, этот пьяный.
1: Ведь обычная, правда же, картина?
0: Обычная картина.
1: Обычно. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
2: Мы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какова она была?
1: Ну, вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает,

0: ходили там вокруг нее и цветки ей дарили, и всякую, ну, все,
1: да,
0: что надо.
1: Все, да, очень непопадя. Да.
0: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких бабищ.
2: Ну, вот ты все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину, да?
0: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек, там жены, день второй жены.
1: А то что
0: день,
1: это такое?
2: День любовниц.
1: Да. Женский день. Что это такое?
0: День девочек, день там
1: полудевочек.
2: День старушки.
0: Да, день
2: старушки.
0: Понимаешь, тут бабки, день тетки там и так далее.
1: Собрались все там сидят.
0: Короче, все дни.
1: Пусть по очереди.
0: Надо уже все давно упорядочить, чтобы они все с цветами
1: ходили. Бред
0: просто такой,
1: конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная. Я, говорит, царица-лебедь. Я говорю, ты посмотри на себя-то, чучело. Какая же ты, говорю, лебедь-то? Ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь. Я говорю, цыганская-то баронесса, ты, говорю.
2: Похоже, вас не сдвинуть.
1: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было?
0: Да.
1: Только что если ж битва, так битва. Это же потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг бабий, там то все, подъем грудями тяжести. Все это уже потом о культуре надо. Там же бьются, это же звери.
0: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
1: Безусловно, безусловно.
0: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
2: Куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить.
0: Великой бабе.
2: Эпоху Рима.
1: Первобабе.
2: Когда...
0: Да, там знаешь, какую лепили бабу огромную.
2: Лепили.
1: Но она
2: лепили.
1: Там была, там другой менталитет был.
2: А за удовольствиями ходили друг к другу.
1: Софья,
2: и рухнула ваша Римская империя.
1: Так правильно.
0: Нет, вот, кстати, они... одна окаменелая баба вообще сформировалась своим туловом, своим телесным болваном материк. Об этом никто не упоминает.
1: А то, что они там облепили его и создали там, дескать, какую-то цивилизацию. Да какая цивилизация?
2: Единицы,
1: понимаете? Ну, это мощная единица. Это то же самое, что птички, которые вот выклевывают из зубов крокодила, что-то могут сказать, да мы цивилизация, угрожать ядерным оружием другой какой-то. То же самое. А вот пример, гигантская баба. Это даже зубья гигантская баба, а более
0: гигантская. Великая.
1: А они-то где? Они в голове больше бабы, понимаешь?
2: Правильно. Вот это хороший пример.
1: Хороший
2: да,
1: пример.
2: Это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же, вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики, 16, которые учатся.
1: Причем, заметьте, голые.
2: Сегодня, да, голые ночь, потому что 2:32 вот на наших часах. Вот они слушают, далее у них путь какой? Они пойдут учиться в текстильный институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот, а образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой-то жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой. Они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
1: Это ж повтор. Вот ты мне объясни, Софья.
2: Единственный
1: вот объясни.
2: Источник.
1: Вот скажите.
2: И для кого они пойдут пошивать платье?
1: Сама-то смотришь?
2: Я все смотрю.
1: Вот скажи.
2: Я на ставке.
1: Вот,
2: я
1: слушай,
2: вынужден
1: да, вот
2: смотреть все.
1: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как-то не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не можешь одна и та же, вот это я все сама там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все воспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, работа. Но эти-то две одни и те же.
2: Она не дурочка. Она

0: Ну, извините.
1: Что, вам этот текст кто писал?
2: Да, вот. Ну что ж.
0: Ну что, может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить хочет?
2: Пойдемте, может быть, в холл.
0: Давай послушаем,
2: спросить. По-моему, танцы начались.
0: Нет. Подъем
1: команде.
0: Да, на танцы все-таки. Или нет?
2: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
1: С пляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я пока зачту те послания, которые вы присылаете к нам сюда. Их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея Есенина. Сообщение такое, подписи есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о 8-м и о прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой как градусник пузырь запихнет дорогого виски под мышку и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, а знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лесенной клетке. Вот
0: клетки.
1: Начинаются какие-нибудь...
0: Да что все-таки у них язык неуклюжий.
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы о своем.
1: Про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут, я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вот да, к чему-то. Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфины получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Mm-hmm. Поэтому они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софья, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот,
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, имейте в виду, а то я сейчас опять
0: тогда
1: уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредитирована.
1: Зато речь была у меня хорошая, и я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или, потому что я помню, у нас девочка мне в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, не-не, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так
1: в школе уже не кормили.
0: А
1: никого.
0: В окна хоть смотреть, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так, вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят. Понимаешь, подтянулись, висят.
1: Много есть окон, я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят.
1: Это
0: тоже.
1: Это более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мною высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как-то затронули вопрос, связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело, вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт, и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное. Но сейчас, в общем, существует некоторая программа, называется она... Вы, наверное, слышали, врачи без таможни и без границ. То есть он на самом деле... Это связано с тем, что молодые кадры, они недостаточно навыков имеют. И чтобы развязать руки подрастающей медицине, вот этой поросли, организовали такую андерграундную акцию, как «Врачи без таможни, без мозгов и без границ». То есть он, наколовший себе на пальцах там Миши или Васи, он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать, и это поощряется, потому как лозунг «Врачи без границ, без мозгов, и без костей, и без таможни, и без всего». Они могут уже приступать, вот заявивши только, а назвался этим самым врачом, можно приступать.
0: Угу.
2: Вот. И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям, или же к скрытию черепа или же лица.
0: А вот,
2: обычно лицо вскрывают, пытаются, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте «Врачей без мозгов», потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылками, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
0: Вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там, типа, тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остаграмится, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица по солнышко, ну, есть, то ли собралась, мой сейчас придет блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот. То сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок. То есть то, чего мужской клеточный заем, в общем-то, исключает. Да, попросту говоря. То есть здесь практически их сфера деятельности...
2: Ты какие-то продукты перечисляешь, омерзительные.
0: А по просьбе женщин. Вот тут к нам женщин очень много пишут. Вот, например, Маргарита Ивановна Спиридонова. Говорит, дорогие мои ребята, я уже пожилая женщина, слушаю вашу программу с восторгом, но не могли бы вы обсудить тему клеточного заема? Ну, я так понял, что она об этом.
2: Ну, это одна из пирамид очередных.
0: Ну, вот, да, но тем не менее, согласись,
2: ты лучше,
0: что сфера...
2: Ты отбивные
0: сфера,
2: из
0: сфера-то
2: делать.
0: Больше. Вот ты подумай сам, еще, например, в 70-х годах, да, там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это я сегодня в Лискиных трусах, там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
2: Ой, гадость.
0: То есть сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
1: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
0: Чего?
1: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда я в глазок сначала смотрю, ну, думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина, я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
0: А вот, возвращают потом, еще? Интересно, или нет, или с концами?
1: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
0: да,
1: вот,
0: продуктами.
1: Никогда
0: тоже,
1: ничего не возвращают.
0: А если там напекут, а вот есть, несет,
1: это
0: несет.
1: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут, угу, и все равно стараются на следующий день вернуть.
2: А я вот заметил, ко мне тоже
0: не
2: заходило, она все время, угу, я эти все яйца пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
0: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
2: нет,
0: дал...
2: Нет, я у нее хочу
0: у нее
2: спросить.
0: Да.
1: А может быть, это кто брал у вас? Женщина или мужчина?
2: Женщина.
1: Она
2: брала,
1: наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
2: А у нее, по-моему, не контактное состояние было.
1: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
2: Вот не
0: потом мы хотим у вас узнать.
1: Не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз исключительно для того, чтобы вот... ну, она, может быть, поговорить хотела с вами.
2: Нет, просто она как бы взяла и побежала быстрее. Я
1: ну,
2: когда...
1: вы же ее не сдерживали.
0: Будьте нет. здоровы. Не, ну вот я такой же эксперимент провел. Я одной дал взаймы $100. Ага. Хотя, думаю, ведь не вернет.
1: Это вот, не
0: ну,
1: похоже не, на не, вас, кстати,
0: не вернет,
1: что вы дали. Вот.
0: А номер переписал. Сразу же, как она ушла, на обойке рядышком переписал. Она говорит, на неделю. Через неделю приносит мне мои же $100. Я думаю, хорошо. Думаю, Зой, нормально взял, все. Она, ой, спасибо, Мишенька, выручили. Я говорю, ничего, Зой, нормально. Что, приходи. Пришла где-то через неделю, говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей, вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платежи и кредитоспособность. Понимаешь? Она у тебя берет, ничем не рискует, не тратит, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
2: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру. Ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
0: Да?
2: Да. Вот.
0: Ну что, пойдем?
2: Пошли.

0: И мы продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь, не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветов. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да, да. Мы сейчас это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда... Да.
2: Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охваченных.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы тут
0: видимо, танец
2: в основном
0: женский, да.
2: Шутите. Смехом.
0: Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья, дальше,
2: серьезной информации мало в вашей
0: оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйку положения себя. И она может, так сказать, сгребая циклы и все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
2: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретно интересует, то вы тоже спрашиваете.
1: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
0: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, когда хотелось бы, тогда получайте стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы, наша отдушина в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
2: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или у вас все звонки в записи?
0: Безусловно,
2: или как
0: давайте,
2: вы
0: давайте
2: разбираетесь
0: послушаем. Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Да. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит, говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Угу. Все они тут под крышей.
2: А, она... то есть, другими словами, не вы каплет. Хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
0: Да нет, ради вас. так, сейчас.
2: Нет, я не настаиваю, я ни в коем случае, я просто выяснить хотела.
1: Что такое ради вас? Радио вот, просто понятно, а ради
2: это
1: вас?
2: Это имя и фамилия. Тут,
0: передайте Софье, Софья, если вы созрели, вы уже не ребенок, почти ребенок, не отчаивайтесь, у вас еще все впереди. Федор.
2: Федор, доброе письмо. Спасибо тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже. Да.
0: Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах «Обиженная», псевдоним ее литературный.
2: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженные называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
0: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, базитолог с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо ты как-то не...
2: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот и то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысину, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
0: Вот
2: тоже.
0: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал всех.
2: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариесу промежности и бешенству правды матки. Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
2: Что, ну, он
0: что
2: такое
0: вы на меня так смотрите?
2: Наговорил.
0: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там, да. Кариус промежности, там, это...
1: Ну, Софья, как бесконечно потерпевший, может сказать, ответить, что таких болезней, может быть, и не бывает.
2: Я думаю, что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
0: Ну, авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, еще, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и помёрзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время? Вот, ну, вот, например,
2: я вам больше скажу, и пост
0: сейчас...
2: Я
0: солнышко
2: сейчас...
0: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу на
2: я
0: турнике.
2: Я понимаю, это значит, да, что, да. В общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
0: Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Я послушал вот эти лестные письма.
0: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
0: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прочли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины. В общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать: «Я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что, сейчас звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник! Ему там, кто там? Сам техник! Ну что такое? Что, или телеграмма? Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну, ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
2: А почему вы прервали милого дедушку?
0: Ну что, он все сказал?
1: Не дедушку, во-первых, а мужчину. Он, в общем-то...
2: Может быть, он мне звонил.
1: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
0: Безусловно, человек не спит в это время, слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и не урядится. Да что говорить, мы не единственный штурвал, перископ, через который он якорь. Может взирать. И якорь, и перископ. Нет, а, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
1: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
0: Да. Ну что, следующий звонок.
1: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Кто-то звонит, толпа.
1: Снизу, кстати.
0: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... Грядет.
2: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
0: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
2: Нет, я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
0: Ну что, следующий звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Хорошо, алло.
0: Да. А чего хорошего-то?
5: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? Потому что ежели 8 положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
1: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
0: к основной теме нашей беседы.
1: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
0: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
2: А это кто спрашивает?
0: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
2: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии вот женщин.
0: Ну, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете про отступавших, потому что некоторые бывало прут и говорят, а ну поди сюда, попробуй раздень меня. Другие отступают, зажимаются в угол, как хомячки садятся и так говорят, уйди, уйди, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
2: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
0: да,
2: настолько как бы с легкостью раздеваются. Почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
0: от борьбы и от всего, безусловно.
2: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам,
1: которые
2: одевают, да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругаются матом, и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы... найти не отберешь.
0: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении, в женском, все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские отрезвители женщин, а в женские мужчины? Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходительным,
2: нежели... Это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно, да, так и должно быть, конечно. Да. Вот как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм – это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот. И так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах мужском отделении все сестры и врачи женщины, в женском отделении все сестры и врачи мужчины. Правильно?
0: А в детском должны быть дети.
2: А в детском там... Ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроиться на новую волну, а должно-то быть так же, конечно.
0: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
2: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских отрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот, я думаю, их не понадобилось бы связывать.
0: Может быть, семьи бы новые, да.
1: Что там особенного вот от отрезвления вне этого отрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают... Может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то, и вместе сразу.
2: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Там сумма оговорена, написано, за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
1: Ну вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
0: Да, меня тоже
1: что-то
0: не покидает
1: это ощущение. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
0: Безусловно.
1: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросает же, кого попало туда,
2: ну,
1: и как
2: правильно,
1: попало.
2: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
1: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все забросано.
2: А вы не заметили,
1: цветками.
2: Там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки проявленной.
1: Нет, проявлены. Я туда не прошел.
2: Нет, уже. Это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. Да. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографирует?
0: Ага. А если бы фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
2: Ну, в общем, мы тоже ушли успокоенно.
0: А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получили.
2: А если сразу привозить штраф?
1: А вот эти постеры, которые по Москве расклеены, это там все сделано.
0: Например, «Я тебя люблю» постер.
1: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые такую фляйшу, бутылочку такую.
0: Вот интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
2: А кто это аминозин?
0: А это не важно. Главное, что теплое послание.
1: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте,
0: Оля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Как у вас дела?
0: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
6: Ну, это замечательно. Да. Собственно говоря, тоже. Саш, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
0: Да.
6: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятско-пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
2: Причем, а можно я тоже вам свои картины пришлю?
0: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой буквы. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть Самоделкина наизнанку, то то там будут болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны. Что твои положительные? Сама-то рисуешь?
2: Я, да, пишу.
0: Вот, да. Сам-то пишешь?
1: А вот вы посмотрите, вообще, наделение живыми свойствами каких-то, да, самоделкиных, это что, это не как это называется?
0: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
1: Нет, это говорится, здесь вопрос стоял, если ты забыл.
0: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов уже, ну вы правы, так много. Да, конечно, я знаю, что я великий, но куда еще больше, ну что вы.
1: Так я и хотел преувеличить твое величие до безобразия.
2: Ну что вы так размерничались?
0: Да что, что такое?
1: Бракованную игрушку и самоделкина.
0: Ну и что, вот тебя так волнует самоделкина-то?
1: А вот там патология скрытая.
0: Конечно, скрытая.
1: Два болта, это ходит на ногах.
0: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
1: Но почему тогда нет там ходячих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
0: О, я объясню тебе, это уже связано с
1: уникальностью, эксклюзивностью.
0: Нет, нет, это уже, да, использование. На стуле сидит задница.
1: Угу.
0: Вот, и стул, он не может быть романтическим героем. Вот это очень важно. Так же, как и штаны.
1: Брюки.
0: И брюки.
1: Ты имел в виду.
0: Может, уйдем пока?

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений я хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания, они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга, это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел, он сейчас вернется, сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов, это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца, но у нас осталась Софья, и вот...
1: Подождите-ка, я тоже пока пересяду.
0: Да, давайте.
1: Да, вот здесь мне будет удобнее.
0: Ага, вот скажите, пожалуйста, 8 марта планируете ли вы вводить какие-то льготы для женщин, попавших в отрезвители?
1: Да нет, вряд ли. Вы знаете, причины-то они одни и те же. В будни и в праздники. Просто в праздники вот как-то же уже вот сложилась такая традиция не сидеть дома одному. В данном случае одной.
0: Да.
1: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
1: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
0: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй. Неля Матвеевна. Спасибо, спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым. В следующую субботу с полуночи часов ваша программа будет транслироваться на всех улицах города Москвы из громкоговорителей. Вы довольны? Спрашивает Матвей Игнатьевич. Матвей Игнатьевич, большое вам спасибо за такую заботу. Мы вообще...
1: А этот Матвей Игнатьевич, он вообще это что, он с воображаемыми друзьями разговаривает или он в самом деле...
0: На самом деле, конечно. А у нас... Вот, ну, проверите, Софья, проверите. Ну, сейчас я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Но прежде, сейчас, извините, я вас выключил из эфира, да. Прежде еще хотел, значит, пришло письмо от Зинаиды Георгиевны Ветвь. Я уже 5 лет как на пенсии, и все эти 5 лет только мысли о вашей программе согревают мою жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Что же вы так орете?
2: Да мы не орем, мы разговариваем.
0: Здравствуйте.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую. Потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Ну, хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот. Это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет. Это был Федор.
0: Да, я помню вас, Федор. Да.
2: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
0: Извините, Алексей, да.
2: Вот.
0: Спасибо, спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо. Вы просто теплее, ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
1: А что такое вот он сказал?
0: А, что Антон сказал сейчас?
1: Др там было.
0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа — это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
1: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
3: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений?
0: Или из я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
1: вы
0: мне?
1: Вы у меня хотите спросить?
3: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там по-странному вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрали в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются.
3: Нет, там прям какие-то осуществляли прям перемещение из одного...
0: Это приезжие из Киевского вокзала, мы собираем, сдаем им комнату, они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье, они и тут собираются.
3: Да, ну, люди может быть, всегда... в связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
3: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Так вот, я хотел...
3: Ну, я чуть не простудился, фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы оделись. Вот скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой...
3: Надуло щеку.
0: Ну, щеку надуло еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
1: А вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... предупредить.
0: Не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
3: возвращаясь к моим бесконечным этим
0: поискам,
3: повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регресса, инверсивный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть...
0: Ну, это отдых даже своего рода.
3: Да.
0: Не можем все время
3: идти. Да. И его кутать необходимо, иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. То тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушедшие.
1: У них там еще есть такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать.
3: Свивать. Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются 1-2, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
0: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовой. Бывало так, к концу
3: закут
0: дня трудового
3: небольшой,
0: уже...
3: Малый закут,
0: уже
3: и большой
0: сил
3: закут.
0: Нет, уже такой, уже к концу дня рабочего никакой. Укандохаешься.
3: Руки такие,
0: и типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
1: Свил.
0: Нет, они по-другому это самое... Вот эти, уличинил. Ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8. Вот один бодренький попался, сбег все-таки. Надо идти искать. И вот идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам, найдешь его. Начинаешь объяснять, а он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь, давай его...
3: Манок используете?
0: Вот, пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит.
3: Да.
0: Он у нас один на 3 бригады.
3: У нас вот 3 муляжа используются. Один колбасный, сырный.
0: Они-то сейчас
3: хлебный.
0: Уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут самое, не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаном его вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сытого-то берем кого-нибудь из ресторации, приводим. Ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Мы обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в том, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю у него опять пошла амплитуда.
1: Ну что, это много, да, вечером?
3: Ну, я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле.
0: Раньше же вам жуткий.
3: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбатиться, там, пеленать, да? Кутать,
0: ну, во-первых, кадры не идут никто. Дело в том, что
3: потом старуха, она более проницательна, у нее инстинкты до последнего сохраняются, она, конечно, более ловкая в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там.
1: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
0: Нет, еще нет.
1: Осторожно.

0: делают. А просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорят, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
1: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело в том, что лучше
0: к специалистам.
1: Ты используешь эту ссылку на академика Тутова. Тутов Щелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот эту систему пеленания и кутания, когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве, названном в честь его.
0: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта,
1: да,
0: естественно. Потому что вдруг чтобы ветер, еще что-то.
1: Далее,
0: но
1: чтобы,
0: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова и снова еще один виток, да?
1: Да.
0: А ну нет, думает, да, я буду крепче.
1: И он отказался от подгузников, самое главное.
0: Так правильно.
1: И собирал.
0: А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожником, да. Да? Или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае. Все, пропаганда чисто, сухо и свежая.
1: Там вот на этом дереве, названном в честь этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись, обеспечить как бы безотходное производство, чтобы никаких подгузников не использовали.
0: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
1: Интервенция.
0: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот... Мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелковую. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует. И вроде ароматизирует.
1: Главное, уборы, чтобы были свои.
0: И уборы, все. Сейчас нет, что-то выдумывают эту синтетику. Или чай в пакетах. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, чтобы были индивидуальные сигареты. Значит, ты куришь и бумагу, они ссыпали табачок в скирду, садились вокруг него и дышали постями, как ни попадя, алчная. Да, ну ладно, не будем. А грустно, давайте сейчас я обращусь к нашим тут письмам, которых приходит огромное количество. Спасибо вам, вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей программой. Сейчас тут какие-то...
1: А вот, кстати, прочитает сообщение женщины, которая красоту. Обрела счастье.
0: А, женщина, которая обрела... Да. Сейчас я найду. Угу. Уважаемый Александр, я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
2: Спасибо вам,
0: спасибо вам,
2: это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная
0: вот
2: по себе.
0: Вот очень много. Вот, например, Александр, внучек.
1: Тщеславный какой он.
0: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Робиншмойц заслушаемся вашей программы. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо. Спасибо, Изи. Мы... Да, все, что вы там говорите, это просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает, пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный звонок.
1: И что он еще говорит?
0: Хвалит.
1: А и же с ними. Там же их несколько собралось.
0: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи. Федор.
1: Прямо коллективу Монмаранси.
0: Всему коллективу Монмаранси. Ну, ты проще, я читаю. Так, далее. Ну, про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже Тутовый.
1: Он действительно не член?
0: Ну, тут про это не сказано. Так, сейчас. Ну, чего вы меня отвлекаете-то? Вот. Спасибо вам. Вы прекрасный... Творение природы. Мы наслаждаемся вашей красотой.
1: Да?
0: Да. Тогда новое.

0: читаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
1: Это тоже ты читал уже 2 раза. Там
0: звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. Это передача, да?
1: Нет.
0: Это квартира.
2: Саш.
0: Да.
2: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
0: Да.
2: Ну там не нашел ни ГОСТа там.
3: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен.
2: Ни градусов, ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
0: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
2: Наверное.
0: Я там лежал. Ты отнеси назад.
2: Бегаю всю ночь.
0: Анализы это мои. У нас там нововведение.
3: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
0: Ну а как? Это везде принято.
3: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
0: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
1: да
0: вот
1: не то фотографии. Тут, знаете, как вот раньше было так вот.
0: Соф, это я смотрю, как у нас оправозавело.
1: И, да, чтобы стать храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет,
3: жирные все станут.
1: Эту нельзя рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
3: Никакой нам не надо. Зачем?
0: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще Севильский цирюльник или Гамлета давай тут рекламируй.
1: Ну,
0: пирожное Гамлет.
1: Ну и не буду.
0: Да, ну вот, еще такое. Александр. Вы остроумны, как никогда. Только не засыпайте. С праздником, вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Красно-Харьков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, базитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Между тем продолжают приходить письма на наш адрес, на почтовый, и на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа, по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы вашего, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости. К суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок – это начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, у одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы. Третьи собирают, четвертые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размёрзлось. То есть раньше всё было замёрзшее, сейчас оно всё размёрзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит Нива? Что Нива? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю. Вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить, это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот
0: корейских,
2: это значит
0: корейских.
2: Удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в тех, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот и не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так, собственно, это... Вот знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальш-березы в этот период и делать фальш-почву, значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому
2: да,
0: что
2: они,
0: даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а скорее всего сам результат, полученный вот в результате освоения вот данных факторов, вот он как раз раздражает, то есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: так детство... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда
2: а
0: и вернулся.
2: Ты ходишь как бы свои
0: научные мысли. Заткнули мы все, заткнули все. Садил, ты знаешь, вот...
2: А так... если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что, раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще, все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча. Куча, понимаешь, ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он говорит да. Не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение, по-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так.
2: Угу.
0: Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты считаешь, вот да. Эту самую березу следует трясти?
0: Конечно, конечно.
2: А в каком количестве?
0: Ну, ты имеешь в виду то есть, с амплитудой и так далее?
2: Ну, или как? Да, какая должна быть бригада, из кого состоять, чтобы потрясти?
0: Главное, тут, понимаешь, тут главное без переменно этот потряс должен быть бесперебойный. То есть, если, например, потряс прекратится хоть на там, пару минут, то смысла в этом нет. Пусть трясут, но слабые. Предлагаю проверить всех населян.
1: Видите, вот уважаемые, что тут совершенно произошло.
2: Совершенно ненормальную, совершенно интерпретацию вот этой самой образа.
0: Вот да. Тут, кстати, тебе, знаешь, обвиняют
1: они,
0: тебя.
1: Значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
0: Нет, сейчас вот на А тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
1: В общем, да. По большому счету, да. Но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не придет.
0: Не всякую. При наличнике скворечника. Да.
2: Определенного заноса яйца туда.
0: Это во-первых. Во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя словами. Первый – скворечник, и второй – скворечня. Это же разные вещи.
2: Скворечня – совершенно другая вещь.
0: Да, скворечня, она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечни.
0: Да, да, и
2: такие... В которых жили древние люди.
1: Вот.
0: А там поди уже так
1: потряси. Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно, но он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представьте себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, на ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Совершенно это... другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась бы с вот с позитологом.
0: То есть люк
1: Андреем,
0: это что? Люк это дырка, прикрытая. Значит, любопытно, что там.
1: Всем, не только женщинам.
0: Но женщина в первую очередь.
1: Человека всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особые...
1: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
2: Александра.
1: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство, искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
0: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они всегда боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делай сквозное отверстие, потому как вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
0: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
0: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно, твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирать, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что? Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, бац, с когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот, а так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, когда гнезда, кошки тоже заняты вот созданием семьи.
0: Все заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Ну, вот и ей некогда-то как раз охотиться.
0: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

0: И в гостях у нас человек уникальный, своего рода достаточно редкий специалист. Я с радостью представляю вам. Это член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Здравствуйте, Мстислав Хамдамович.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас тут приветствовать. К тому же то огромное количество писем, которые приходят сюда к нам на радиостанцию, содержит в себе один и тот же вопрос. Насколько виды изменения религии, которые, в общем-то, всем очевидны, воздействуют на изменение сознания современного человека? Я знаю, что именно вот ваш отдел в Академии занимается подобного рода исследованиями и собирает статистические данные.
1: Влияние нашего современного бытия на сознание достаточно сильное. Действительно, религия, как и все в нашем мире, меняется, приобретает популярность. Новые виды религии в обществе угасают старые. Вот, происходит возрождение, в частности, вот православие. И все, всему этому мы являемся свидетелями. Естественно, мы не можем, как передовой отряд ученых, обойти своим вниманием эти процессы. И все наши силы мы прилагаем к тому, чтобы осветить и, так сказать, донести до населения нашей страны и то положительное, и то отрицательное, что есть в одних религиях, и создать, как бы, так сказать, единую религию, которая объединила бы всех нас.
0: Я знаю, что вот недавно в издательстве «Научная книга» вышла ваша замечательная работа, двухтомник это, ваших сочинений, и одной такой большой главой в первом томе является как бы такой ответ, открытый ответ известному ученому, вашему коллеге Шантеме де ла Сассей. Вот, где вы как бы утверждаете, что его теория, а я напомню тем нашим радиослушателям, кто немножко не в курсе, Шантеме де ла Сассей утверждает, что религия целиком формирует быт человека, а не наоборот. Вот вы же в этой книжке с ним не согласны.
1: Да, потому что вот уважаемый де ла Сассей, он, собственно, последователь древнейших вот буржуазных взглядов на религию, которые сформировались еще на рубеже 17-18 веков. Вот. И действительно, поскольку мы являемся наиболее передовым, как я уже сказал, отрядом ученых, которые исследуют религии земного шара, мы, естественно, вступаем с ним в открытую полемику. Вот. И моя книга, в частности, это яркий пример этой полемики, в которой я пух и прах, можно сказать, на голову разбиваю его, собственно,
0: популистские утверждения.
1: Да,
0: там,
1: да, так, да,
0: да. Ну, скажите, я знаю, что вот недавно вы как раз в составе смешанной экспедиции, это была большая экспедиция, состоящая из ученых самых разных стран, так там, например, был замечательный Иосиф Каждан, всем да, известный, да. Вот, опять же, молодой, но подающий надежды Леон Нидерле и так далее. Вот все эти люди...
1: Я бы еще хотел отметить Адольфуса Элькина, наиболее, так сказать, близкого мне по духу немецкого этнографа и, так сказать, просветителя, который много написал вот в своих последних работах и целиком согласен с моей, собственно, точки зрения на происходящие процессы.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что он достаточно известный орнитолог, то есть он сочетает в себе не только вот, как бы знания этнографические, религиозные, но, как ни странно, и биологическое образование в себе.
1: Да, вот во время нашей последней, в общем-то, экспедиции по Северной Африке он добыл там двух страусов, вот нанду, и этим развлекал нас, отвлекал от суровых будней общения с племенами симангов, на которых мы изучали вот, и убеждались на практике, исследуя симангов, в том, что влияние цивилизации на явление тотемизма, которое проходит вот через быт этих племен, с незапамятных времен и до наших, вот, собственно, дней.
0: А вот не могли бы вы немножечко прояснить такую уже ставшую легендой, но тем не менее реальную ситуацию, из-за чего все-таки возникла внутри вот Синакская война? Я знаю, что как бы Махинда Сингх объявил себя живым идолом, и из-за этого вот эта народность поделилась как бы на две части. То есть как раз религия была причиной того, что практически чуть ли не вымерла целая нация симангов.
1: Нация симангов, да, она действительно находится под угрозой, но наиболее ярко эта борьба проявилась, в общем-то, отразилась на жителях племени Кубу. Вот, это, собственно, небольшая группа племен, которая вот до сегодняшнего момента сохранилась только в лесисто-болотистых районах Суматры. Это югу, собственно, от полуострова Индостан через океан.
0: То есть ни в коем случае не нужно путать это с кубинцами. То есть Куба — это народность отдельная на Суматре.
1: Так вот, действительно, миссионеры посещали эти племена еще с начала 19 века вплоть до наших дней, но они, то есть Кубу, сохранили свою реликтовую самобытность до наших дней, то есть у них до сих пор существуют шаманы, значит, колдуны, процветает знахарство, вот, и современные миссионеры, которые приезжают к ним, так и не смогли внести вот какие-то элементы христианства, либо же ислама в их, собственно, сегодняшнее существование. И поэтому разгорелась, собственно, на Суматре вот эта вот война, которая привела к практически полному истреблению бедных кубов вследствие того, что они до сих пор не признают огнестрельное оружие.
0: А это, кстати, часть религии у них или все-таки как
1: да,
0: бы...
1: Это да, это пережитки, в общем-то, тотемного страха перед молнией и громом. То есть они воспринимают вот огнестрельное оружие как молнию. И на вопрос, откуда берется молния, то есть иначе они... То есть в переводе с языка кубу вот именно ружье у них как молния. То есть на их языке это обозначает одно и то же в переводе на русский язык.
0: Ну, помните, я прошу прощения вас, впервые помните, как у Марк Твена, когда, говорит, я сказал одному из представителей Кубу, объяснив ему, ну, выстрелил из ружья тоже в птицу, а вот, значит, та упала, и как бы, значит, были в шоке эти представители племени Кубу и спросили,
1: кубаны,
0: что... Кубаны, да, что это, дескать, такое? Он говорит, это как бы Зевс так пошутил у Марк Твена. И теперь такая, у него же есть целый цикл юмористических рассказов. Вот в одном из них там написано, то есть, как для кубана Зевс. Ну,
1: да,
0: то есть,
1: да.
0: То есть само словосочетание Зевс для них теперь это что-то ужас. То есть это действительно ведь так, что кубаны, вот они любой вид огнестрельного оружия называют Зевсом. Для них это, в общем-то, непостижимо.
1: Да, совершенно, совершенно с вами согласен. И вот мой коллега Петру Шебест из Румынии, в общем-то, мы с ним находились в той экспедиции вот вместе, проводили исследования, он со стороны, так сказать, европейского сообщества, а я со стороны России принимали участие. Вот он как раз никак не мог поверить до конца, то есть ему казалось, что они, увидев белых людей, поскольку они все достаточно хитрые, эти кубаны, вот, они просто держат нас за дураков и такую игру как бы с нами играют, показывая себя такими забитыми, в общем-то, и такими немного идиотичным на вид племенем, которое вот так себя странно ведет, и тем самым пытается, так сказать, отвадить нас от себя. Вот. Но, тем не менее, это действительно так. То есть, был такой случай, вот мы, например, с Петру пили припасенное, значит, собственно, пиво. Вот, и увидев нашу реакцию на качество этого напитка, то есть качество было превосходное, реакция была тоже хорошая. Вот, среди, в общем-то, местных вот кубанов, они нас стали принимать за, ну, каких-то посланников с другой планеты, потому что им недоступно спиртное вообще ни в каком виде, то есть они не используют никакие транквилизаторы, И ничего подобного, то есть реакции на поведение меня с Петру, они, в общем-то, адекватно не находили. Ну, мы, правда, устроили там пляски.
0: Кстати, я вот хочу так открыть, может быть, маленький ваш секрет. Может быть, это неприятно будет слышать вашему коллеге, бывшему Томашу Данила, тоже румынскому специалисту, который, в общем-то, на свой страх и риск дал попробовать вот одному из кубан.
1: Вот, это была девушка, да.
0: Да, девушка.
1: Они более склонны.
0: В результате труп мы получили.
1: У них полностью не приспособлен организм к именно вот спиртным напиткам, поскольку...
0: Ну, Томаша уволили все-таки.
1: Да, ну, дело в том, что в нашей, собственно, профессии нелегкой, этнографы и исследователи религии, бывает, как и в любой другой профессии, издержки. Очень сложно бывает соблюсти... В длительных экспедициях.
0: Ну да, какие-то правила.
1: Да, да.
0: Собой. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вообще на Суматре, вот почему еще одна из причин побед симангов над кубанами, вот, кстати, под предводительством все того же Махинда Синха, вот потому что у симангов почти в религию возведен такой культ как бы секса, и они размножаются гораздо быстрее, чем да. Консервативные кубы.
1: У них существует обряд, значит, коллективного размножения, то есть все подчинено строго выверенным календарям, в отличие от европейских и, в общем, цивилизованных народов, где все это происходит самопроизвольно. И нередкие случаи, когда в семье нет вообще детей, либо же один ребенок. Вот, у них там все поставлено, дело на, в общем-то, широкую ногу, если так можно выразиться. Все
0: практически везде. Как у птиц.
1: Да, да, везде присутствует план. То есть, видимо, вот наши... Тут можно, кстати, на этом примере провести параллель между, так сказать, коммунизмом как формой религии и вот первобытно-общинным строем среди симангов, которые мы наблюдаем. То есть вот у них планирование семьи, впервые, так сказать, планированием семьи в современной истории тоже даже занимались коммунисты. То есть, видимо, они почерпнули оттуда это. И таким образом племя, вот, несмотря на все там тропические ураганы, бури, оно выживает. Вот, и благодаря вот этому коллективному, собственно, совокуплению, которое происходит строго через 9 месяцев, то есть по истечении среднего срока беременности, вот, у самки человека происходит, значит, повторное оплодотворение и так далее.
0: То есть практически непрерывный цикл.
1: Да. И что интересно, матери не занимаются там вскармливанием, выхаживанием грудных, в общем-то, младенцев. Этим занимаются более пожилые женщины, которые уже не в детородном возрасте находятся. И, так сказать, свободные от труда мужчин, ну, там, по разным причинам. Либо же это инвалиды, либо, так сказать, освобожденные от работы.
0: Вот. Либо вожди.
1: Да, либо вожди, так сказать, приближенные шаманов. Вот. И таким образом, вот, благодаря тому, что дело поставлено на поток, вот, премия сохраняет свою, в общем-то, стабильность и даже подчас разрастается. И на них не так вот влияет тот голод, который вот сейчас мы видим в Северной Корее, потому что они, в принципе, там недалеко, но...
0: Ну, в общем, да. Как вы относитесь к утверждению замечательного ученого, тоже этнографа Ян Юбго, который сказал, что видит и прослеживает прямую аналогию между симангами и такой народностью, как таты, достаточно малочисленной народностью. Вот, он, значит, мотивирует это тем, что у них очень много общего в религиозных обрядах.
1: Да.
0: Вот, и несмотря все-таки на это, они живут совершенно в разных полосах. Значит, эти в Азербайджане, да, в основном...
1: Ну, не только. Они как бы живут, ну, в Передней Азии.
0: Да, да. Вот. А эти вот как бы все-таки на Суматре вроде бы, казалось, разные места. Тем не менее, да, извиняюсь, ведь они проводили, я имею в виду, экспедицию Ян Юбго. Они проводили такие эксперименты по вывозу татов на Суматру и по вывозу вот, представителей симанги в Азербайджан. И вот, как
1: да, еще был с этим связан международный скандал,
0: да,
1: когда
0: серьезно, да.
1: Соединенные Штаты, это еще было в советские времена, обвинили, в общем-то, правительство СССР в том, что шпионы просто эшелонами вывозятся на Суматру. Потому что в то время для них каждый гражданин Советского Союза считался, в общем-то, агентом коммунизма. Ну, и это было подчас и правильно. Вот, и чуть было не, разгорелся так называемый суматранский кризис.
0: Да, вот, но... да, помню.
1: Это не так важно. Что же касается татов и семангов, действительно, это на вот примере этих двух малочисленных народов, которые сохранились, это своего рода эндемичные такие народы, которые проживают на территории, вот, в общем-то, земного шара, мы видим яркую, значит, вот параллель в становлении, в общем-то, религиозных пристрастий и вообще в эволюции, которая наблюдается между полинезийскими племенами, которым принадлежит, собственно, суматранский вот, подвид семангов, и, так сказать, переднеазиатскими народностями, в число которых входит и тата, потому что и там мы видим, в общем-то, слияние многих этнических групп в какие-то вот свои, то есть, в принципе, таты и семанги — это молодые народности, то есть мы сейчас еще являемся свидетелями становления этих этноса, то есть, как такового. Если, допустим, нация русских, она довольно долго уже как единое целое, то есть славяне, они сформировались там порядка 50 тысяч лет назад, вот, там, значит, немецкие племена, то есть еще с древних времен известно, тоже порядка там 70-80 тысяч лет. Вот. А нации именно татов, вот, и именно семангов, они сформировались вот на рубеже 19-20 веков как таковые. Потому что до этого семанги были разрознены. Вот, и, собственно, бродили по всей Полинезии, они плавали на пирогах, и таковой нации, вот, то есть этнической группы семангов, вот этого племени, его не было.
2: То есть они не вели племенной такой еще образ жизни, да?
1: Нет. То есть такого этноса не было. То есть это бурное, вот, благодаря этому плановому разведению, то есть первоначально вообще было два семанга.
3: Ну да, да, да, да, да, да, в принципе, это тоже, тоже как бы известная вещь, причем один занимался именно вот рыбной ловлей и греблей на каноэ, а другой как бы как раз вот занимался охотой, отстрелом уток, потому что в то время как раз Суматра славилась утиными очень сильно.
1: Да, и собственно, они послужили, так сказать, прообразом нации. Вот, они, как, почему как раз на рубеже 19-20 веков, то есть они, видимо, были знакомы с классикой марксизма-ленинизма.
3: Вот, кстати, это, видимо, этим объясняется их вот сохранившаяся сквозь века любовь как бы вот к перьям и к воде.
1: Да. А что же касается татов как таковых, тут несколько другая картина.
3: Да, да.
1: Как я уже говорил, в общем-то, вообще весь климат Передней Азии, как таковой территории, которая является колыбелью человечества, как и на сегодняшний день всем известно, большинство ученых склоняется к этому, в общем-то, мнению, что Передняя Азия была, так сказать, прародиной человека. Вот. И это убеждение подтверждает как раз тот факт, что и через 5 тысяч лет, через 10 тысяч лет, после того, как, значит, образовалась вот эта устойчивая группа азиатских семитских народов, которые по всему земному шару распространились. И вот эта вот территория, она выдала новую, в общем-то, продукт. То есть это малочисленная на сегодняшний день, в общем-то, нация, этническая группа татов, которые не менее уникальны, чем семанги.
3: Кстати, вот,
1: они впитали, да, в общем-то, в свою культуру богатство всех известных нам культур, которые связаны с Востоком. Туда влилась и культура европейцев, и культура персов, и культура, в общем-то, пуштунов. Вот. И даже фрагменты индийской культуры встречаются в эпосе татов. Вот. Но, конечно, в цивилизационном отношении таты намного более продвинуты, чем семанги. Вот. Но тут, в принципе, вот почему как раз и была проведена вот эта вот депортация, то есть татов туда, семангов к нам. Как раз для того, чтобы подтвердить теорию о том, что эти народы полностью соответствуют друг другу. Да, да. То есть И действительно, мы установили, что Симанг в Азербайджане ведет себя точно так же, как Тат на Суматре.
0: Вот встает такой вопрос. То есть на Суматре возникли две противоположности национальные. Как бы с одной стороны это Симанги, с другой стороны это Кубу.
1: Да.
0: Вот,
1: как... Там несколько Тат еще осталось. То есть не все хотели возвращаться. Оттуда, да, конечно, потому что тогда все-таки был социализм, и
0: кому некоторые там оседали.
1: Да. Да, там под джунглям вот разбежались.
0: А вот Петру Шебест, как раз ваш коллега, он утверждает, я не знаю, ошибочно или нет, что, ведь, ну, как мы уже выяснили, вот, противоположность, да, Симанги Кубу, а Таты, как ни странно, эвенки. Вот я немножко этого не понимаю, поскольку, как утверждал вообще замечательный наш русский ученый Генрих Шаламович Эвенчик, что вообще не верьте никому, кроме меня, говорил Эвенчик.
1: Ну, он, конечно, по-своему он прав, и, так сказать, не зря памятник ему до сих пор стоит в Витебске. Что же касается непосредственно склонности татской этнической группе к эвенкийскому, как я уже говорил, они действительно, они являются, так сказать, своего рода фильтром, который впитал в себя все самое лучшее из всех, из всей, значит, более чем тысячи национальностей, которые обитают, в общем-то, в Старом Свете. Поэтому в их, собственно, этносе можно найти следы как эвенков, так и чувашей, мордвинов и, собственно, других представителей северно-азиатской культуры.
0: А вот посмотрите, да, какой парадокс по утверждению вот человека, с которого слепили памятник в Витебске, все того же Генриха Шаламовича Эвенчика, несмотря вот на сходство, да, и такие какие-то различия народов и так далее, тем не менее, скажем, и у эвенков, и у татов, и у симанков, и у кубу есть шаман.
1: Да, безусловно.
0: Вот. Но тем не менее, как утверждал Генрих Шаламович, все, несмотря на какую-то общность, ну, так сказать, шаманство, самого этого процесса, тем не менее, в каких-то мелочах они совершенно не сходятся. То есть, ну, например, бубен он не той стороной держит, да, танцует, да, не, да, так, не те заклинания, совсем другие истоки. Это
1: понимаете,
0: вот,
1: но да, ведь и, собственно, славянскому человеку в общем и целом сложно найти разницу между, допустим, горным израильским жителям, горцам,
0: ага,
1: вот, и горцам с Кавказа.
0: Татам.
1: Да. Ну, пусть будет тат. Вот. Очень сложно найти разницу. Но как только он углубляется в мелочи, и он узнает, тут же ему становится ясно, что там шекели, угу, а здесь, собственно,
0: короны.
1: Короны, да. Вот. Поэтому, понимаете, в мелочах все мы разные. Кто-то носит портянки, а кто-то
0: кеды.
1: Да.
0: Угу. Ну, вот тут еще такой немножечко вопрос встает. Как бы известно, что, ну, например, у тех же татов, эвенков, да, вот у симангов, у кубу, вот. Ну,
1: еще тут надо отметить, конечно, наличие такой, может быть, малоизвестной народности, как яганы.
0: Да-да-да-да.
1: Вот.
0: Да,
1: без сомнения. Это на сегодняшний день вот это наиболее яркая, в общем-то, этническая группа, которая проживает в степях примонгольского Гоби, вот, которые сохранили наиболее развитую форму шаманизма. То есть у них шаманизм дошел до таких, в общем-то, высот, что они выставляют это дело на показ. То есть племя уже порядка 50 лет ничего не делает. Вот, занимается только шаманизмом.
0: Все, причем, да,
1: да, да, поголовно. То есть, и делается это с какой целью? Приезжают огромные туристические группы, дабы посмотреть на обряд камлания, вот, которым занимается все племя одновременно, mm-hmm, вот, с утра до вечера. Вот, и на этом, собственно, и построен их, как бы, вот, быт, и, то есть, и, я знаю, что вождь, вот, яганов имеет порядка, автомобильный парк, порядка 100 автомобилей, самых престижных и дорогих марок.
0: Яхья Хану, его имя, да, достаточно,
1: да,
0: известно.
1: Вот.
3: Вот, кстати, тут такой встает все-таки вопрос. Смотрите, парадоксальная ситуация, да. Вот, опять же, взять группу Симанги, Кубы, да, и Таты, к примеру, ну и Эвенки, да. Там как бы шаман, он выполняет как бы роль министра, что ли, правительства. Вот, тогда как
1: он вождь племени. Многофункционален вообще.
3: Да, но тем не менее, вот как бы вождь племени — это английская королева.
1: Да.
3: Ну, тогда как, например, в таких племенах, как Уйгуры, Хуэй, там, да, и Дзубуэй, вот эти все. Вот, у них как раз наоборот. Шаман — это как бы, как ни странно, шут при вожде.
1: Да.
3: Но, вы знаете, сейчас мы ненадолго прервемся, а потом я бы хотел услышать все-таки вот ваше мнение, почему так происходит, почему такое социальное расслоение, откуда это у них? Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси, член-корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня, и речь у нас идет о религии не только. Мы остановились на обсуждении такого вопроса, который был поднят в трудах замечательного русского ученого Генриха Шаламовича Венчика. Вопрос касался странного несовмещения должности вождя и должности шамана в таких племенах, как Уйгуры, Хэй и так далее, Уун, опять же, вот. Но при этом как бы в таких, например, народностях, как Симанги, в тех же Кубу, у тех же Татов и Венков, у них шаманство, оно как бы привилегирует над функциями вождя. То есть вождь, как в данном случае английская королева, тогда как у уйгуров, Хуэй и так далее, вот у тех, кто живет северней. Вот. У них наоборот, как бы шаманы выполняют больше роль вождя. И даже вот в племени Уйвей там как бы женщина выполняет роль шамана.
1: Да.
3: Да. Вот не могли бы вы объяснить, потому что масса радиослушателей просто интересуется именно вот этим.
1: Ну, это, собственно, связано все с традиционными верованиями, которые до сих пор сохранились, потому что какой-то, значит, этнической группе, допустим, у татов более авторитетным всегда исторически признавался шаман. Это связано с тем, что в какой-то, видимо, момент, то есть объяснить это можно тем, что в какой-то момент, допустим, поскольку вожди и шаманы это все, так сказать, переходящие из рода в род люди, то есть это наследуемые титулы, какой-то род ослабевал, какой-то возвышался и, так сказать, какой-то, соответственно, в момент возвышался либо шаман, либо вождь. И с тех пор это все устоялось и дошло в таком виде до наших дней. Это вообще я хотел бы сказать, что само слово «шаман» это, так сказать, оно присутствует в основном, произошло из тунгусского, вот, которое из тунгусского языка, то есть в дословном переводе с тунгусского это шаман переводится как возбужденный, иступленный человек. То есть,
3: а, кстати, на их языке по-родному это звучит, как ни странно, как дзоу-дзя-хуа. Вот странное такое звуковыражение.
1: Нет, не совсем. Это не из тунгусского. Это вы сейчас привели из ненецкого языка.
3: А, простите, да, я просто готовился.
1: Как раз звучание в тунгусском, оно звучит как саманга.
3: А, да, правильно, да, я извиняюсь.
1: То есть и постепенно это трансформировалось в русский шаман, и теперь это уже употребляется в мировой литературе как, собственно, термин, обозначающий все вот эти вот действия, связанные с этим. Ведь шаманство, оно, в общем-то, и в нашей жизни сейчас присутствует. Достаточно включить телевизор, открыть газету и всяческие заклинания. Особенно вот в прошлом году мы наблюдали в момент предвыборной игры.
3: Да,
1: были подобные, в общем-то, заклинания, подобные шаманским. И я, в общем-то, консультировал одну из предвыборных, в общем-то, значит, команд. Не буду, в общем-то, говорить, какого кандидата. Вот они у меня консультировались, у какого шамана перенять опыт. Вот я их направил, значит, к нанайцам. Вот, поскольку среди наиболее доступных россиянам, в общем-то, на сегодняшний день вот, это являются нанайские шаманы, поскольку у них вера, значит, вот, в шамана, она основана на том, что дух-покровитель шамана, поскольку шаман облечен такой Значит, он, собственно, у них как переводчик, так сказать, желаний духов на язык человека, и он таким как бы посредником между загробным миром, вот, их примитивным, и современным. То есть не современным, а естественным миром вот он является. И у них, значит, по их поверьям, значит, покровитель шамана, дух — это существо, противоположное ему пола. То есть небесная жена, значит, для шамана мужчина, и, соответственно, небесный муж для шаманши, значит, женщина.
0: Какой ужас.
1: Да. Вот. Но дело в том, что вот корни шаманства вообще, они, вот, как я уже говорил, слово тунгусское, значит, они идут и довольно давно происходят, вот, поскольку примитивная, значит, культура этих народов, вот, в частности, татов, вот, она не могла вместить в себя объяснение всех происходящих процессов, природных явлений, вот, а поскольку, ну, этническая группа зародилась на рубеже 19-20 веков, то... Тут уже к естественным явлениям природы приплюсовались такие, в общем-то, явления, как захват броненосца Потемкина.
0: Да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Первый выстрел «Авроры». И бедный культурный уровень не мог просто дать все ответы на вот эти происходящие события. И, в общем-то, поскольку не находилось объяснений, были вот востребованы шаманы, угу. Вот, которые начали переводить с языка духов на язык, в общем-то, этнической группы, будь то это буряты, кеты, юкагиры, вот, собственно, либо же таты. Вот те явления, которые... То есть, своего рода были такими телевизорами. То есть, поясню. Сейчас мы телевидением пользуемся исключительно для того, чтобы не только получать информацию, а и для того, чтобы трактовать какие-то события, поскольку не всегда современный мозг человек способен трактовать то или иное явление, событие, будь то полет на Марс, значит, джипа, либо же, так сказать, обнаружение какой-то кометы. Вот. И, значит, современный человек цивилизованный обращается к телевизору. Но на рубеже 19-20 веков, как известно, телевизоров не было. Радио еще не работало. Поэтому была такая потребность в людях, которые могли бы объяснять те или иные происходящие процессы. Вот. И повелось так, что шаманы прижились. Причем вообще, так сказать, быть шаманом, конечно, дело хорошее. Вот мы с Петру изучали, когда племена симангов, и, в общем-то, насладились расположением шамана, то есть... Он как-то сразу...
0: Расположением
1: духов, да, нет, расположением в смысле, как он к нам, то есть он к нам был расположен, и мы полностью, так сказать, вкусили все блага жизни, которые он испытывает. Вот у него был сотовый телефон, который, правда, не работал, там, поскольку нет сотовой связи, но сам факт, вот эти кнопочки, лампочки, то есть он подзаряжал всегда его, но, правда, не понимал истинного назначения этого предмета, но ему было приятно, что вот...
0: Что у него светится.
1: Да, светится, там что-то пищит. Вот. И, в общем-то, шаман, как трактователь каких-то явлений, он всегда, в общем-то, пользовался уважением и, так сказать, почетом, и жил безбедно, вот. Причем не прилагая к этому никаких усилий. В свете этого очень интересен обряд жертвоприношения. То есть исторически вообще шаман занимались, конечно, когда еще не было сотовых телефонов, может, не все помнят эти времена. Ну, так было.
0: Было.
1: Уверяю вас, да. Вот, тогда существовали такие радости жизни, как ездовые собаки. Вот,
0: почтовые голуби.
1: Почтовые, да. Голуби, да. И вот, собственно, на этом-то и жили те первые шаманы, в общем-то, прародители современных, вот, тележурналистов. То есть, в принципе, тут можно провести параллель между древним якутским шаманом, вот, и современным журналистом, который вещает, так сказать, по телевидению в программе новостей. Вот. Раньше он брал, значит, жертвоприношение ездовыми собаками, как я уже говорил, но поступал достаточно бескорыстно. Он забирал их не себе, а приносил их в жертву, то есть дословно убивал. Вот. Причем по корякскому, собственно, обычаю собак, принесенных в жертву злым духом, поскольку, так сказать, жертва приносилась не шаману, естественно, лично, а объяснялся тем, что злые духи разгневались, допустим, послали засуху или, наоборот, проливные дожди, вот, и им необходимо принести жертву.

0: вот, они уже, так сказать, испускали дух непосредственно от весенья.
1: Да.
0: Вот, и тем самым, так сказать, добивались, и в случае, если бы дождь прекращался, либо же наоборот, дождь наступал, в зависимости от погодных условий, от того, что требовалось, вот, авторитет шамана, конечно, безумно рос, и поэтому, когда вот мы, что мы сейчас, в общем-то, видим, если... Вот элемент анонса телепрограмм на каком-либо телеканале — это своего рода тоже эффект, в общем-то, шаманизма. То есть нам обещают посмотреть какой-то хороший фильм, и после этого нам говорят, вот позвоните по этому телефону, внесите столько-то денег, и вы получите это. То есть это, так сказать, яркое проявление вот шаманства, которое мы можем наблюдать в нашей жизни сегодня. Это уже более такой цивилизованный шаманизм.
1: А, простите, Мстислав Хамдамович, хотелось бы вот немножечко мне вернуться к собакам, по утверждению господина Вильгаузена, вам небезызвестного.
0: Безусловно.
1: То есть он говорил, что весь антураж шаманства не исключено, что я даже цитирую, не исключено, что весь антураж и атрибутика шаманства все-таки способствует поднятию внутренней энергетики общества и способности воздействия этой энергетики на какие-то даже погодные условия. Вот господин Вильгаузен все-таки, несмотря на какие-то свои так увлечения мистика и так далее, он все-таки был неплохим физиком, биологом, причем как бы он же был еще и хирург, то есть именно по костям.
0: Да, но я вам могу сказать, что ни один шаман не предскажет вам дождь со стопроцентной гарантией, если у него не будет ревматизма. Тут связь, в общем-то, прямая. Как правило, в общем-то, шаманы, они все-таки более такие классические шаманы, они присутствуют у северных народов, либо же у тех народов, вот, допустим, таты, симанги, которые находятся ближе, так сказать, к поясам тропических дождей. Ну, естественно, такие заболевания, как полиартрит и, в общем-то, радикулит, они им свойственны.
1: Остеохондроз.
0: Да, а по всем, в общем-то, известен тот самый дедок, который живет в деревне и по, значит, стону своей левой ноги может определить, когда точно будет дождь. Так вот, пока у шамана нога не застонет, он не возьмет на себя функцию предугадать появление осадков. Это совершенно доказанный факт. А то есть были ампутированы ноги у шамана. Ну вот, и после этого он что дождь, он, собственно, не смог даже определить на глаз, принесет ли вот курица это яйцо, или она бесплодна, или пустить ее, так сказать, в суп.
1: То есть практически, как бы вы хотите сказать, что вот нужно как-то вот эти чувства в себе развивать.
0: Да, все идет не от головы в данном случае, а, так сказать, от тела.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Мстислав Хамдамович, огромное количество наших радиослушателей интересуется, вот, например, Наталья Васисубани, вот, из города Нижний Ламов, прислала замечательное письмо с благодарностями вот вам. И с такой просьбой рассказать о таком обряде, как сбор деревьев. Вот что это, с какой целью вообще это проводится? И,
0: ну, она, да, видимо, не поняла тут, не совсем, вернее, правильно обозначила. Происходит не сбор деревьев, а сбор, собственно, вершин деревьев, то есть сами стволы остаются на земле, спиливаются только верхние части. Это действительно происходит, это культ, в общем-то, редкой, редчайшей на сегодняшний день группы удаган. Это, в общем-то, алтайско-саянские народы, да, они проживают, в общем-то, на севере Оби. То есть буквально осталось порядка там, ну вот, навскидку около 1200-1300 человек вот на сегодняшний день по переписи 77-го года мы имеем. Вот, значит, с чем это связано? У удаганов то есть на сегодняшний день вот развит культ бога Кама.
1: А, вот, а река.
0: Да, то есть это Кам, нет, бог Кам. То есть Кам это как бы в родительный падеж.
1: То есть это, кстати, вот такой деревянный человечек.
0: Да,
1: да, да, да, да.
0: И вот для производства фигурок, это башки-покровители домашние, так, значит, они в каждом доме развешивают это фигурки этого Кама. Вот
1: как раз слово башка ведь у них совсем другое имеет смысл. То есть, как бы это же имеется в виду голова.
0: Да, конечно.
1: Вот, а типа какой там большой башка? Ну, то есть это...
0: Вообще, да, у них это вершина, это вершина. Из тюркского идет, да,
1: да, туркский язык.
0: Да, вот. И, значит, действительно, они собирают вот вверху.

0: верхушки деревьев, особенно у них популярен кедр, вот, поскольку у него верхушка жесткая.
1: И там, кстати, шишки гораздо меньше.
0: Да, ну это своего рода ритуал, так сказать, ритуальное такое культовое явление.
1: А вот как, простите, как происходит спил? Ведь технически это достаточно сложно.
0: Погрыз происходит. А-а-а. Они подбираются, значит, путем веревок, связанных из пеньки, вот. А, в общем-то, специальных отбирают наиболее, значит, молодых юношей. И, кстати, с этим, на этом основан обряд посвящения, в общем-то, в воины, то есть в охотники. Вот юноши, достигшие 20-летнего возраста, значит, посвящаются в обряд. Вот попила, значит, кедровых, вот, поднимаются на пеньковых канатах, значит, на самую макушку дерева, где своими мощными челюстями, кстати, надо сказать, что у даганов челюсть намного более развита, чем, допустим, у жителей Кузбасса, среднестатистических.
1: Да. Кстати, это замечал, что вот Вильгельм Гумбольдт, он занимался в молодости изучением вот, строения челюстной системы разных национальностей. Он
0: ну, тут, вот, кстати, может быть, и стоит поискать нашим политикам корни вот этих забастовок в Кузнецком регионе. Может быть, действительно не хватает что-то, чего-то на таком вот как раз уровне. Ну, вернемся, собственно, к нашим даганам. При, значит, погрызе вот макушек кедровых, значит, происходит их падение на землю, затем женщины стойбище подбирают.
1: Простите, пожалуйста, Мстислав Хамдамович, то есть вот мне сейчас пришла в голову мысль, поскольку все-таки кедровые это хвойные.
0: Да, а там другие не растут.
1: Да, если производится вот такой погрыз молодыми людьми вот этой народности, то ведь хвоя, она очень полезна для укрепления
0: зубчатых. Да, поэтому чунги нет.
1: Так вот, может быть, тут и есть секрет. То есть, может быть, отослать туда вот им бастующим еле как бы.
0: Вы знаете, вот это хорошая вообще идея. Дело в том, что я, к сожалению, этим не занимался, поскольку не имею просто медико-биологического образования. Надо будет подсказать моим коллегам в академии. Хорошо, что вот вы напомнили. Но, значит, давайте дальше я
1: опишу. Да, про сбор. Да.
0: Да, значит, затем происходит подбор, вот, и, значит, этих женщин называют деревянными женщинами, дословно, так сказать, в переводе.
1: Да, я слышал вот, об этом.
0: И, собственно, после этого так называемые гелики, они уже обрабатывают.
1: Обточь веточный.
0: Да, обточь происходит. Вот я вам сейчас могу показать. У меня тут схематическое изображение. Вот, вот, так, вот такого плана, значит.
1: Красивые
0: вот,
1: молодые лица у башков.
0: Да, и, значит, вот подвешивают их, собственно, на стены жилища и таким образом предохраняют от порчи, от сглаза. Вот, но,
1: от пожара, кстати.
0: Да, ну вот, понимаете, тут своего рода мы наталкиваемся на явление тотемизма. Почему? Потому что, в принципе, всем северным, значит, народностям, наряду с шаманством, как я уже говорил, шаман — это посредник между, так сказать, духами и нашим миром, вот, а также трактователь каких-то событий, существует культ тотем. То есть, если параллель между тотемом и, так сказать, вот, христианскими и иконами, то есть изображениями Бога, тут собственно, прямая, поскольку тотем — это не что иное, как поклонение какому-либо зверю, вот, предмету,
1: животному,
0: то есть изображению.
1: Животному, да,
0: то есть изображению. Не обязательно животному, не обязательно. Может быть, и дереву, предмету, которое, значит, по как бы представлениям вот этих вот людей, оно, значит, оберегает. Ну, то есть является божеством. Причем это божество, оно не одушевлено, как правило, а присутствует его, так сказать, изображение.
1: Ну, вы знаете, давайте ненадолго прервем нашу беседу, а затем мы продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с выдающимся ученым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором Мстиславом Хамдамовичем Потебня. Речь у нас идет о религиозных обрядах, о истоках всего этого и так далее. Только что мы обсуждали с вами сбор деревьев, такой обряд, и закончили, значит, на вывозе обрубалы веточных.
0: Да.
1: Вот. В дальнейшем из этого изготавливается огромное количество башков. Но я знаю, что были серьезные проблемы у Идзу в связи с этим, поскольку огромное количество так называемых миссионеров от туризма пытались делать тотальный вызов. Вывоз, прошу прощения, вот этих изделий за границу на потребу туристам.
0: Толпе,
1: да. Вот я знаю, что были некоторые столкновения в связи с этим.
0: Ну, сейчас дело наладилось, потому что, собственно, они поняли, я имею в виду хэгов, селькупов, хантов, манси, они поняли, что иначе им не выжить, поскольку все в морпуть не работает, тушенка не завозится, с маслом напряги, а тут приезжает богатый американский дядюшка, скупают верхушки кедов, порой часто даже не обгрызанные, вот, и не обработанные. Вот, и в плане экзотики платят наличными деньгами, товаром. Вот. И, в общем-то, возрождается тот древний, собственно, значит, обычай скупки шкурок, норки за валюту. Тем самым народы просто выживают.
1: Вот еще один момент. То есть очень просили вас, опять же, вот Натали Васисубани из города Нижний Ламов, только другая. Вот представляете, обе они живут в Нижнем Ламове, но совершенно разные. То есть, судя по адресам, вот женщины. Вот, то есть Натали
0: Васисубани... Ну, это часто бывает.
1: Да, к тому же город достаточно большой, все-таки Нижний Ламов. Я там в свое время рос, заканчивал как раз вот институт тонкой технологии производства шерстяных. Вот, ну вот она интересуется таким процессом, как ишурба, то есть просит вас объяснить, что означает ишурба для народности хуэй, то есть она говорит, что это какой-то совершенно, значит, вроде бы жуткий процесс, просила, чтобы это показали по телевизору, вот, но вот сказали, что в связи с жуткостью как бы нельзя, вот, так что?
0: Ну, дело в том, что это пережиток тотемического культа, то есть... У них ярко выражено явление, собственно, почитания фратрии, то есть мощи, вот, поклонение, значит, фратрии, то есть медведя. Вот, причем не просто медведя, вот, а медведя горного, того самого медведя, который известен нам как пещерный.
1: Вот. Причем тут ведь нужно сразу сказать, извините,
0: поклоняются, что вас перебиваю, что его зубам.
1: Что нижним. Как раз в той местности, где водится хуэй, вот медведей нет и в помине. То есть да, это парадоксально. Да, да, то есть, да. Видимо, где-то, когда-то, на какой-то, может быть, картинке, завезенной кем-то, они увидели этого могучего зверя, да. Или кто-то им рассказал.
0: Раскопали
1: то
0: они. То есть
1: поклонение,
0: его.
1: Как бы объекту, с которым, да. Даже визуального не было контакта.
0: Это, да, и вот здесь мы наталкиваемся, подходим плавно к такому пережитку, в общем-то, уникальному явлению, которое мы отмечаем, мы, я имею в виду, современных
1: этнографов. Весь мир отмечает это.
0: Да, лишь только у геликов, ульчей и, собственно, у части селькупов это, в общем-то, культ или тотем хобота. Казалось бы, откуда...
1: Простите, северный... вот, извините, что опять первое, но вот, например, ульчей, они же, по-моему, уже все вымерли. Или урбанизировали.
0: Десятки там
1: остались, да?
0: Да, буквально десятки.
1: Кстати, вот заметьте,
0: гелики парадокс, они достаточно... Да?
1: Парадокс. Вот замечательный русский путешественник, вот которого часто показывают сейчас по телевидению, очень популярный, Гаврила Челухин, вот он как бы так как-то пошутил, что говорит, вот почему вымерли ельчей? Потому что, говорит, перестали относиться должным образом к культу хобота. Я еще думаю, что Гаврила молотит за чепуху. Вот. Потом раз, смотрю уже в авторской программе Яны Пантелеймоновны Гири уже, смотрю, показывают это. Вот.
0: Ну, это вообще, да. Так сказать, общепризнанный факт. Вообще культ хобота, он уникален. То есть он в различных формах, он проявляется в той или иной степени. Ну, взять хотя бы даже телефонную трубку. Ведь первоначально форма телефонной трубки, как вы помните, она состояла из двух частей. То есть из, собственно, ушной и, значит, оральной.
1: Не, еще держалова.
0: Да, и третья часть — это подставочка, своего рода столбик. И все, значит, увещевания дизайнеров о том, что вот мы наконец объединили два в одно, ничто иное, как хобот. Вот присмотрите телефонные трубки. Там же два, значит, отверстия. Слуховое и, собственно, микрофонное. Что соответствует двум ноздрям. Вот, на хоботе. То есть, на срезе хобота. Вот. И... вообще, с чем связан, собственно, культ хобота? То есть, откуда он взялся? Из северноазиатские народы. Отродясь, не было слонов.
1: Извините, но... а вот, да, вот тут же, прошу прощения, но огромную роль, как ни странно, сыграли в этом выходцы из такой народности мальпиги, да, которые, да, у них которые... был культ целиком слона. Вот.
0: Мамонта.
1: А мамонта. И они мигрировали как раз туда и оказались и на Суматре, и
0: папа. То есть, там все... они увидели живого мамонта.
1: Да.
0: То есть, ну, правда, уже без шерсти. Так вот, я проговорился, как бы немного раньше времени, не подвел радиослушателей наших. Значит, действительно, при раскопе ям для погребения своих почивших, в общем-то, в родственников, позе. Да. Селькупами и хантами находились порой целые туши мамонтов, да и, собственно, их народный эпос, вот, со странным названием «Погильпи», это эпос хантов, вот, который сохранился до нашего, в общем-то, времени. Вот мы сейчас планируем с Петром Матвеевичем Пором издать, собственно, его в таком удобоваримом русском переводе. Вот он, значит, описывает то, что еще недавние предки, собственно, хантов имели столкновение
1: с
0: мамонтом. И действительно, по последним палеонтологическим исследованиям, вот возраст мамонта, то есть последнего, который ходил по тундре, исчисляется там порядка 5000 лет. То есть не так уж это, давно.
1: Здесь в данном случае Петр Матвеевич Пором имеет в виду, вот, то есть можно ли сопоставить вот тех хантов, о которых вы говорите, с теми людьми, которые сейчас населяют Ханты-Мансийск? То есть потому что недавно совершенно...
0: Нет, Ханты-Мансийск не город только.
1: Ну, понятно, округ, Ханты-Мансийский округ. Просто тот же вот уволенный Томаш Данило как раз недавно вернулся из командировки. Он сейчас работает на НТВ корреспондентом. Вот. И как раз ездил в Ханты-Мансийский округ в каком-то селе, там, совершенно непонятном, в далеком, без света, без воды, без газа. Он обнаружил просто прямо посреди улицы процессию, которая, в общем-то, ему что-то напомнила. При ближайшем рассмотрении, при копании в память, оказалось, что это как раз целиком и полностью культ Погильпи. То есть это парадокс, он это отснял, вот недавно это показывали.
0: Ну да, это культ, это своего рода такое шоу, то есть, ну, сопоставимо
1: типа
0: по размахам с оперой, да.
1: Да, вот, типа,
0: то есть там многоголосое пение, вот один из примеров я могу вам сейчас привести, там издаются звуки вот в русском звучании, такие как эйзи, эйзи, или, значит, унху, то есть вот такое горловое пение, да, происходит, да, я просто не в состоянии транскриптировать его, поскольку это достаточно сложно, вот. Но действительно, значит, одним из, значит, одной из основополагающих фигур, вокруг которой сложен эпос Погильпи, и, в общем-то, и есть хобот. То есть вообще, так сказать, в дословном переводе с ханты-мансийского на русский слово «мамонт», оно и значит именно хобот. То есть,
1: да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да,
0: они да, не называли слона слоном. То есть даже вот сейчас в виде слона, если вот цирк к ним в Шапито приезжает туда, да, достаточно северный регион, то они при виде слона,
1: хобот,
0: они,
1: хочу,
0: да,
1: хобот,
0: хочу,
1: да,
0: посмотреть на хобот.
1: Кстати, вот парадоксально, но в греческом древнем этносе вот при раскопках было обнаружено еще... Да, да. А как бы в переводе с греческого это как мерцательный эпителий. Парадоксально, но тем не менее.
0: Ну, дело в том, что проникновение греческого, как и латинского, собственно, в медицинский язык, он связан просто с тем, что греки наиболее ранее сложили письменность, как, в общем-то, так сказать, и римляне. Что же касается юкагиров, то с письменностью там, конечно, намного хуже. Вот, но, тем не менее, вот интересный, кстати, вопрос о письменности юкагиров. То есть те... санскритические иероглифы, которыми они пользуются, они целиком основаны на хоботе.
1: Mm-hmm.
0: То есть форма хобота... что-то у вас тут дует очень, да, продул у меня. Форма хобота, она, собственно, тем или иным образом, собственно, переносит на бумагу те звуки, которые в общении между собой применяет Юкагира. Вот, то есть, как я уже вот говорил, и сейчас еще раз хочу отметить, что вообще у коренных народов Северной Азии, подчеркиваю, коренных, вообще, значит, культ хобота и тотем хоб, то есть поклонение ему, они считали, что и все жертвы, собственно, шаман приносил духу хобота, вот, который у алтайцев назывался Эйзи, вот, у, значит, бурят он проходил под именем Мойе.
1: А у греков мерцательные петели.
0: Да.
1: Кстати, вот знаете, дело в том, что, как ни парадоксально, культ хобота просочился и к татам. Вот современные молодые таты, они носят как бы даже эти хобота изображения на шеях.
0: Ничего парадоксального нет. Вот посмотрите на карту, которая появилась в Каспийском море как раз на рубеже 19-20 веков, когда и сформировалась этнос татов. Что он из себя представляет с высоты птичьего полета, этот ареал побережья Каспийского моря? Да тот же, собственно, хобот, который отделен от черепа слонового
1: животного, да,
0: животного, да. И поэтому, естественно, волей-неволей, значит, этнос сформировался в период занесение составления картографических, собственно, атласов.
1: Вот оттуда
0: все. Вот, да, и...
1: Кстати, вы помните доктора Кэти Пелпс, замечательная
0: австрийская? Я ее знаю.
1: А, вот она как бы утверждала, что как бы хобот, он напоминает каким-то образом и представителям Юкагиры, и татам эмбрион человека. То есть вот да, хоботовая скрюченность, она как бы по величности эмбриональна, потому что как бы по мнению Кэти Пелпс, человек, когда рождается, он теряет свои эмбриональные вот эти физические формы, распрямляется, да, да, вот, что противоестественно.
0: Уже.
1: Да, потому что, кстати, Кэти Пелпс, она ведь как бы сохранила до самой старости, до 60 лет, она сохранила фигуру эмбриона, и при этом она мать 6 детей и несколько раз была замужем, в том числе за Гуалермо Суалагой, за замечательным исследователем. Ну, это парадоксальная женщина-героиня.
0: Да, да. Тут можно что, так сказать, пояснить, что вот Алара Аганьор, это, в общем-то, выдающийся бразильский этнограф, который также занимался, как ни странно, проблемой хобота.
1: Кстати, я, к сожалению, как он глупо погиб.
0: Ну, полез, да, собственно, в Титикаку при 30-градусной жаре. Естественно, Титикака — это озеро. Может быть, просто кто-то из радиослушателей не знает.
1: Совершенно ледяное, как, то есть был разрыв полный.
0: Да, перепад температур, значит, ток
1: лопнул, пошел. Лопнул, да. Человек лопнул.
0: Так вот, что касается все-таки описанию, значит, хобота. Действительно, все похоже на хобот.
1: Будьте здоровы.
0: И тем не менее, как бы... это не бросалось в глаза. Существует, помимо культа хобота, существует, так сказать, и культ оленя, поскольку...
1: Ну, а вы, простите, насколько я знаю, насколько я интересовался, у Юкагира вот олень и хобот — это было одно и то же.
0: Да, да, да. Вот, то есть, но это только у Юкагиров, поскольку...
1: Да, у татов уже это были разные совершенно. Да.
0: Вообще, тут надо сказать, что Юкагиры, собственно, как этническая группа, обладают наиболее развитым абстрактным мышлением. То есть, как я уже говорил, что все похоже на хобот, это, собственно, я перефразировал название известного поэмы известного юкагирского, собственно, автора Ай-ы-ы Той-она. То есть...
1: Не читал, но, нет, честно говоря, хотелось бы.
0: Она, то есть, очень редкая эта рукопись, она была, значит, издана вот в библиотеке.
1: Как много мы вообще лишены, да?
0: Да, вот, да, конечно.
1: Как, с каких прекрасных вообще вещей, да.
0: Да, так вот, значит, вообще юкагирам свойственно, так сказать, отождествлять все явления, все, так сказать, предметы, которые вокруг них с хоботом. То есть, в каждом имени юкагиров тот же вот Ай-ы Той-он, это в переводе на русский, значит, в общем-то, порубленный ножом хоботок. То есть, ну, он действительно, он без руки. Вот, а да, в детстве лишился конечности. Ну, то инвалидность, она вообще свойственна. Потому что техника безопасности у северных народов, она слабо развита. Вот, и таким образом, так сказать, юкагиры, они вот действительно обладают такой абстрактной способностью к абстрактному мышлению, в результате чего они вот культ тотем-хобота проник буквально вот во все их, собственно, сферы жизни.
1: Простите, вот я просто вспомнил забавную историю, это касательно техники безопасности, которую мне рассказывал тот же известный наш русский путешественник Гаврила Челухин. Она произошла
0: У него, кстати, есть второе имя. Среди тюркских племен он известен как Арсан Дуалай.
1: В принципе, да, он же как бы вхож во все вот эти круги.
0: Да.
1: Действительно. Вот он рассказывал, что как бы будучи, наблюдая за жизнью, деятельностью, работой племени Буэй, живущего, собственно, на севере, на достаточно крайнем севере, он увидел такую вещь, как, в общем-то, одного из представителей племени во время, значит, пастбилова, то есть когда они боднул олень. И, в общем-то, этот... смысл в том, что считается человек, боднутый оленем у Буэй, это как бы уже сам бог. То есть
0: Это как бы посланец, то есть свой шаман.
1: Да, дескать, такой. Выбрали его. Поэтому как бы вот этот рог отпилили.
0: Камлач. В их языке это как камлач.
1: Камлач. Отпилили, они, говорит, он этот рог прямо вот у оленей головы. И этот человек, вот он как бы ходил с тех пор вот с этим рогом, который торчал из его как бы ягодиц.
0: Да. Да,
1: что это вообще, конечно, Гаврила смеялся сперва, но, так, естественно...
0: Его прозвали, этого человека, как Лоотхозик.
1: А, вы тоже слышали?
0: Да.
1: Про Лоотхозика, да-да-да.
0: Это известный достаточно пример, но я бы все-таки отнес его к религии лопарей. То есть необходимо вообще остановиться в обзоре,
1: так сказать... На лопарях.
0: Вот, да. Ну, я бы хотел отметить, что вот юкагиры и венки, селькупы, ханты, манси... а также гульти, вот, они относятся все-таки больше к тюркоязычным, все-таки более к северным, к полинезийским народам, вот, к азиатской расе.
1: Вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте прежде, чем мы перейдем к лопарям и пульче, все-таки, может быть, у наших радиослушателей появились какие-то вопросы, или они что-то хотят уточнить
0: по семангам, по
1: губу. Да, да, тут прямая связь. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать ваши вопросы гостю нашей программы сегодня. Это член-корреспондент Российской академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да.
3: Собственно, вопрос член-корреспонденту.
1: Алло. Да-да-да.
3: А вот, простите, является ли Владимир Ильич Ленин, являясь грибом, является ли он шаманом, так сказать, для советского народа? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Да, является. Но только вот я не понял, что-то вы первый сказали. Являясь ли он каким-то... Это, видимо, кличка его подпольная. Нет.
1: Дело в том, что... была одно время такая как бы теория. Вот. Она сейчас не имеет отношения, конечно.
0: Ну, да, действительно, каждый более-менее маломальский, так сказать...
1: Массовик-затейник.
0: Да, массовик-затейник. Да. Возьмите, так сказать, ведущего, как я уже говорил, журналиста, ведущего новостейную программу, либо же там какого-либо диджея или еще чего-то. Он... собственно, так или иначе, является шаманом.
1: Вот, прошу прощения, Мстислав Хамданович, конкретный пример, вот это закрытие одной целиком такой базитической программы недавней, где все, значит, они столпились, бегали и кричали, звонили друг другу, что мы хотим как бы посмотреть в глаза тому человеку, который нас закрывает, потому что мы такие популярные. Я бы, конечно, хотел еще этому человеку и руку пожать, поскольку тут был прямой шаманизм, причем достаточно
0: коллективный
1: и красный точка убрала.
0: Ну, вообще, вот все знакомые мне шаманы, такой, как вот мой, в общем-то, друг Пахьёлы, то есть он...
1: Коми-пермяцкий
0: шаман.
1: Да-да-да, вот. Это легендарная личность. Вот. Он, знаете, сейчас... он даже записывает пластинки с классическими музыкантами, вот, например, с оркестром Евгения Федоровича Светлана. Это вы путаетесь,
0: Светлана. Як-Юала его.
1: Нет, совершенно.
0: Ну, что я хочу сказать, все-таки, возвращаясь к Пахьёлы, значит, он...
1: Именно Пахьёл.
0: Он в последней беседе со мной, он очень пожалел, что не имеет доступа к центральному телевидению и всесоюзному радио, на что я пригласил его посетить со мной столицу. И вот как раз я знаю, что здесь, в общем, достаточно просто попасть на какое-то средство массовой информации, дать ему повещать на мир. В общем, потом он посмотрел внимательно телевизор и сказал, что нет, мне с ними... не по пути, тягаться, как бы, да,
1: да, да.
0: По пути. И таким образом, конечно, в свете вот мною сказанного только что можно назвать Ильича нашего вот шаманом, но я хочу сказать, что вот у Юкагиров до сих пор почитают его как Нойду.
1: Mm-hmm. Вот.
0: То есть, а Нойду у них это, собственно, хобот, тот же самый хобот, вот, только облеченный, так сказать, вернее, лишенный вот этой вот верхней, ну, как считать, верхней или нижней вот ямки, в которую, собственно, и
1: вставляется.
0: Вот, да.
1: Вы знаете, вот парадоксальный вид ситуации. Вот у Юкагира, да, хобот сам по себе действительно это как бы практически божество, символ жизни, как у, да, у индусов солнца и так далее, да? Или бык вот такой с яйцами.
0: Да.
1: Вот, тогда как если вот посмотреть на хобот так вот, ну, прямо, да?
0: Да,
1: вот,
0: спереди.
1: То, спереди, то вот это вот место, которым как бы берется, считается у Юкагира запретно срамным. То есть, как, да, же так вот, как бы в божественном,
0: кстати, может это, сочетаться оно, с срамной. На юкагирском, да, вот, на юкагирском вот этот вот срез, да, угу, пятаковый, которым, собственно,
1: похват происходит.
0: Да, и засос, он называется как интим.
1: О-о-о.
0: То есть, интим вообще слово произошло, оно из юкагирского.
1: Uh-huh.
0: Вот, и потом уже распространилось, так сказать, на всю территорию
1: то
0: земного шара.
1: Отсюда,
0: да,
1: идет эта философия.
0: Конечно, конечно. То, ведь мы многие не знаем значения и происхождения тех или иных слов. Вот, например, например, слово Синкевич, оно обозначает у, собственно, угров такое явление, как гроза.
1: Угу. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне два вопроса.
1: Говорите.
2: У них знания передаются исключительно устно.
1: Как?
2: Нет, или у них есть какие-нибудь еще...
1: Угу.
2: Способ передачи знаний, ну, типа, знаете, как бы в Латинской Америке есть типа.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому типа может быть что-нибудь. И второе, все-таки использование галлюциногенов, там,
1: uh-huh,
2: допустим, мухоморов, ну, различных растений.
1: Понятно. Понятно, понятно. Вопрос понятен. Значит, я еще раз, потому что слышно было не очень хорошо.
0: Да.
1: Мстислав Хамдамович, радиослушатель, интересовался о способе передачи знаний и опыта вот у Юкагира, я так понял, ну и у всех, у татов, у Симанги, у Кубу, поскольку если у них нет письменности, то как-то должен этот опыт передаваться. И второй вопрос касался насчет, затрагивал тему галлюциногенов, растущих в лесах, где обитают, вот, в частности, Симанги. Потому что Юкагира там, в общем-то,
0: да,
1: кроме
0: там,
1: снегов
0: там,
1: и прорубей
0: нет,
1: ничего.
0: Ну, есть там один, ну, один транквилизатор, он основан, собственно, на бивне мамонта.
1: Да-да-да, это вот такие чисто, ну,
0: сейчас
1: животные.
0: Сейчас, что касается, да, первого, значит, как передается? Ну, очень просто передается. Тоже существуют общинные школы, так сказать, все в складчину учат. Вот, ничего тут, так сказать, нового
1: нету.
0: А
1: письменность как?
0: А вот письменность отсутствует. У них,
1: ну, вот
0: на
1: дело в том, что чертежи самолета, вот, они бы утеряли ведь авиацию всю, если, например, вот им отдать сейчас самолеты, сказать.
0: Ну, есть... давайте начнем с того, что, да, братья Райт взлетали без чертежа.
1: Да, ну все, и на этом же, вот, и закончим. Да.
0: А что касается все-таки второго вопроса, тут нельзя никак, в общем-то, совокуплять транквилизатор и само понятие шаманства. Да, некоторые шаманы, в частности, Пейви. Это, в общем-то, почетный шаман бурят-монгольской области, бурят-монгольского района, прошу прощения. Он применяет транквилизаторы при камлании. Но, среди, так сказать, среди вот общей среды шаманов транквилизаторы не приняты. Поскольку все шаманы, они так или иначе являются нервно-возбудимыми людьми. То есть порой входящими в транс, легко возбуждаемые, им они не нуждаются в каких-либо транквилизаторах, галлюциногенах или еще чему-либо. Они переходят в так называемое, в общем-то, пороговое состояние, то есть в транс, mm-hmm, без какой-либо то ни было посторонней помощи. Им не нужно для этого никаких химических веществ. Вот им намного необходимо.
1: Понятно. Тут еще нужно вспомнить бубен. Как раз печальную, вот, печальную участь Томаша Данила, который как бы пытался вот, угостить из добрых побуждений представителей Симанги
0: да.
1: пивом, и в результате мы получили труп. То есть поэтому и уволенного Томаша. Поэтому совершенно как бы разные нет, вещи.
0: То, что касается просто населения. Конечно,
1: бубен это транквилизатор.
0: Да. Безусловно. У симангов, конечно, присутствует транквилизатор. Они пьют, в общем-то, носорожью мочу, настоянную там порядка около недели на...
1: Это скорее антираковое заболевание.
0: Нет, нет. Дело в том, что носорог на Суматре, там карликовый носорог обитает, он питается коноплей. И, так сказать, выжимки, пройдя через тело носорога, они... Это алкалоид, который содержится в индийской конопле, он... Значит, накапливается, отфильтровывается, очищается, и уже в таком, собственно, разжиженном виде, удобном для потребления, вот, собственно, и в пищу-то и идет.
1: Кстати, вот что касается фильтрации разных жидкостей, то совершенно такой варварский, ну, тем не менее, видимо, очень добротный, что ли, обычай у племени Идзу существует. Это у них же есть у Идзу как бы собственное пиво, то есть это же нельзя назвать транквилизатором пива. Нет. Причем оно делается из коры дерева хуэй. Да, из коры местного дерева хуэй, пиво получается такое темное и неотфильтрованное. Так что бы вы думали, значит, его фильтруют через попросту грудничков своих племени, вливают да. в грудничков пиво, и оно проходит, и вот, попросту говоря, вот через почки отфильтровывается, получается чистый напиток, не потерявший своей, как бы, вот, силы. А поскольку организм грудничка достаточно, в общем-то, еще чист, вот, то тут двоякая польза. Вот отстоя дерева хуэй, которые там образуются, они... В общем, поэтому они такие все и голенастые.
0: Ну, я с своей точки зрения могу что о фильтрации сказать следующее. Вот недавно в Вене проходил конгресс женщин всей земли. И как раз основной темой, которая, значит, обсуждалась с женщинами на этой конгрессе, на этом конгрессе, это было как раз то, с чем, собственно, кормить вот этих вот юных фильтраторов, которых да. производят на свет упомянутые мной женщины, собственно, своими выделениями, либо же выделениями крупного рогатого скота. Я вам могу сказать, что, собственно, до сих пор к единому мнению они не пришли. Видимо, это связано с тем, что, как говорит мой юкагирский приятель, они не могут найти главного шамана, то есть не знают, кого слушать. То ли это супругу уважаемого мною Клинтона, то ли в общем-то, Махатму Ганди.
1: То ли вот Хэримапа, собственно говоря. Ну что же, у нас остается совершенно немножечко еще времени. Давайте отдадим его музыке, а после этого продолжим разговор с нашим сегодняшним дорогим гостем. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморенси член-корреспондент Всероссийской российской, но это уже не важно, Академии наук, доктор Мстислав Хамдамович Потебня. И речь у нас идет о различных религиозных культах или вещах, которые, в общем-то, происходят в связи с зарождением, перерождением, видоизменением этих культов и религий в том числе. И, в общем-то, так потихонечку мы подобрались к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это тема лопарей и пульчи.
0: Да. Но дело в том, что на сегодняшний день вот лопари, в отличие от татов и симангов, а также некоторых других этнических групп, являются наиболее, как сейчас модно говорить, продвинутыми в плане этнических обособленных групп, которым свойственно наиболее перспективное развитие. Поскольку, как бы мы ни старались и, как бы, так сказать, не занимались охраной вот этих вот редких народов, все равно таты и симанги вымирают. Ничего с этим не поделаешь. Вот. А что же касается лопарей, то у них, в общем-то, наиболее хорошая перспектива на будущее. И можно сказать, что 21 век они войдут широким шагом.
1: А, простите, а не пробовали вы вот все-таки действовать по методу вашего друга румына Петру Шебеста, то есть заниматься селекционированием, скажем, скрещиванием симанги с вымирающими татами, да? Или, например, скрещиванием ивенков с лопарями?
0: Ну, в общем-то, Тут такой термин нельзя маленьких один к 100 употреблять, чтобы, да. Конечно, да.
1: Да.
0: Но дело в том, что они сами этим занимаются успешно, поскольку, как мы говорили в начале нашей беседы, что была своего рода депортация проведена еще в советское время, и сейчас получены хорошие результаты в акклиматизации татов на Суматре, собственно, и на полуострове Мангушлак-Семангов. Вот. Но все же, значит, лопари, они более подвержены, так сказать, влиянию цивилизации, и что является наиболее примечательным, они впитывают все самое лучшее, что имеется на сегодняшний день. Так, например, у японцев лопари переняли их прогрессивное веяние, как еда палочками. Теперь в каждой семье саами, то есть это другое название лопари, более такое...
1: Ну, европейское.
0: Да, поскольку вообще лопари, надо сказать, что они хотя и живут в Северной Азии, но они, в общем-то...
1: В общем, те же финны, в принципе.
0: Да, то есть они, их этнические корни...
1: Саами и суоми — это одно и то же.
0: Конечно,
1: вот,
0: да.
1: То есть как бы европейцы, называя вот лопарей саами,
0: да, а виола
1: суоми, да, как виола там же. То есть, как бы, то есть, в общем, смысл в том, что лопари — это как бы это и прибалты, это, собственно говоря, и финны, и вот все эти...
0: Да. И недаром даже.
1: Конечно, недаром.
0: Да. Ну, тут я еще хотел бы отметить, что действительно, как мы говорили раньше, у лопарей очень развит культ оленя. То есть, действительно, как мы видим, и на сегодняшний день на гербе Финляндии эти прекрасные оленьи рога. Да и вообще, собственно, скандинавский полуостров, он напоминает бегущего оленя.
1: На латвийском, кстати, тоже олень.
0: Стоит. Да, у них даже на номерных знаках вот отличительные у всех на белом кружке символ буквы, а у них, так сказать, вместо букв оленей профиль. Собственно, ничего удивительного. Это все как раз вот пережитки тех древних тотемических культов, о которых мы говорили, вот в частности, культ Юкагиру, Хобота. Вот, у лопарей же мы видим культ оленя. То есть на лопарском... Олень-то звучит как луот. То есть луот, хозик, луот хозяин в дословном переводе. Луот хозик охраняет стада, молились ему. Да, да. Вот.
1: Это как бы главное,
0: дословный текст молитвы звучит как луот хозик, береги наших оленей. Но, значит, помимо основного культа оленей, у них существует еще дух тундры Гафитерак. То есть это строго скандинавское слово.
1: Простите, причем здесь нужно сразу сказать, что Скафендерак как бы дух женского рода.
0: Да. То есть как раз в транскрипции на русский язык в переводе можно перевести как... То есть в русском языке нет дословного перевода. То есть Гафитерак переводится на русский язык как хобот женщина.
1: Женщина-хобот, другими словами.
0: Да, то есть, ну, как бы в русском языке нет слова хобот в женского рода.
1: Ну,
0: то есть, есть такое выражение, как хоботня, но оно не относится.
1: Ну да, к делу. Согласен. А тут как бы вот они придумали, то есть вот Скафендрах назвали. Вот. И было как бы всем понятно, что это женщина, женщина-хобот, считай, хоботня.
0: Да, совершенно верно. Так вот, в связи с тем, что лопари, в общем-то, издавна жили за счет оленей, и вот эта вот страсть к строению чумов из оленей шкур, она, в общем-то, изначально была основана на том, что первоначальные жилища, вот лопари, они вообще были из оленей, то есть они забивались вот в кучу оленей, вот, который останавливался на ночлег, и тем самым, в общем-то, находили там укрытие, и до сих пор можно увидеть вот оленя, у которого на брюшке, либо же на спинке, достаточно варварским способом, то есть попросту гвоздем прибиты тотемные фигурки с изображением хобота, да, это так называемые, так сказать, главные олени, которым в стаде поклоняются, и на которых, собственно, возлагаются функции вот, охраны.
1: Сокращенно это вымирать, как бы ЦР, сокращенно, то есть царь рогов.
0: Да.
1: Рога-царь, как вот царь-пушка.
0: Очень так интересен царь-рога, в этом аспекте такое, интересно, такое божество лопарей, как черный хвостатый мец-хозяин. То есть в русском, собственно, славянском, вернее, таком языческом культе можно его отнести к подобию нашего любимого лешего. Вот, то есть лопари ассоциировали хвостатого меца с тем же, с чем мы ассоциируем лешего, который может завести человека чищобу в наказание за какое-нибудь непочтение. Вот. Но в то же время это божество является у них как бы, ну, не вредным, а вот именно таким, который как бы может попутать человека, там,
1: ну, покрутить его. Да.
0: Ну, вроде нашего современного компьютера.
1: То есть из серии, дескать, бес попутал, говорят, вот там,
0: славяне,
1: а лопари говорят, вот у нас этот...
0: Мецхозяин, черный хвостатый.
1: Попутал.
0: Да, вот. Поэтому в этом плане вот наличие нескольких таких основных культов, то есть культ вот... черного хвостатого, как мы говорили, оленей и тому подобных, и в то же время отсутствие культа хобота, который, несомненно, регрессивное явление на сегодняшний день.
1: Конечно,
0: почему,
1: конечно.
0: Почему, собственно, и вымирает Юкагира.
1: Делает и Куба из-за этого же тоже.
0: Да. И делает лопарей, так сказать, наиболее прогрессивными на сегодняшний день вот малыми народностями, которым еще свойственны языческие какие-то культы.
1: При этом уже собственная текстильная промышленность.
0: Да, безусловно.
1: Достаточно. Ну, вы знаете, Мстислав Хамданович, давайте послушаем телефонные звонки. Может быть, наши радиослушатели хотят что-то уточнить, что-то у вас спросить. Вот именно по теме лопари, по их культам. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю, доктору Потебня, ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я неоднократно вот слушаю передачу вас. Алло.
1: Угу.
4: Мстислав Хамданович, вот как вы считаете, проникновение такое, человек, россиянин, лопарем, если будет спарен, как это повлияет на него?
1: Спасибо.
0: Ну, я бы хотел сказать, что лопари есть россияне, поскольку в Конституции нашей страны написано, что каждый человек, который родился и проживает в нашей стране, он считается россиянином. То есть в этом контексте можно смело считать, что обращение президента адресовано также к лопарю.
1: Да, да, совершенно правильно. А результаты этого скрещивания вы видите, ну, повсюду, на улице, в общем-то.
0: Да.
1: То есть ничего там секретного нет. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Да-да-да.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать вот такой вопрос. Кто есть вот такая малая национальность у нас в Псковской, Ленинградской области, отчасти на востоке Эстонии, Водь? Это все-таки к кому они относятся?
1: Так вы сказали, Водь, да?
5: Водь.
1: Угу, понятно, понятно. Да, мы сейчас расскажем об этом, спасибо.
0: Собственно, тут можно как сказать, что это, конечно, народность относится к финно-угорской группе. То есть первоначально это были...
1: Ну, только, простите, тут несколько неправильно, не Водь, а да, если дословно говорить, то Фоть.
0: Не, ну само название у них Нойды.
1: Нойды, да. Ну, Нойды это как бы... Да.
0: А Водь это от того, что просто они селятся вблизи водных каких-то массивов. Вот.
1: Да, да.
0: Действительно, это, в общем-то, обрусевший подчас, уже не сохранивший своего этноса, такого выдающегося, как у лопари, либо же у юкагиров, группа этническая. Но, тем не менее, она имеет право на существование, вот, хотя... Они уже не исповедуют, не поклоняются языческим богам, а, собственно,
1: ну, не исповедуют
0: христианство. Ставить, да, то есть, ну, в общем, это практически уже потерявшее свое истинное, так сказать,
1: хотя, лицо. В принципе, несмотря на то, что вот Нойды, они все-таки живут около водных каких-то пространств, они очень замечательные архитекторы. То есть, причем архитекторы там по чугункам, по котелкам, по всяким предметам роскошной вот такой совершенно
0: кухонной утвари. Это связано с тем, что у них был в свое время почитаем очень культ кузнеца, поскольку вообще для древнего человека явление перерождения куска породы в кусок предмет, металла, оно, в общем-то, было достаточно магическим. Ведь даже недаром у тех же самых якутов была такая пословица, как кузнец и шаман, это из одного гнезда, в общем-то, яйца. Вот. И действительно это так, поскольку, ну, по ихним, естественно, поверьям, у них считалось также, что кузнец может убить шамана. вот, сверхъестественным способом, то есть наслав на него порчу, либо же, так сказать, не физически убить, а каким-то таким образом.
1: Загадочным.
0: Да, загадочным, да. Но в то же время шаман кузнеца убить не может. И вот как раз у ноидов это проявилось вот наиболее ярко, и поэтому со временем они как раз стали заниматься как основным своим ремеслом, вот кузнечным производством. Даже вот я вам могу сказать, что в Донбассе седьмая домна была целиком, собственно, фундамент и основание были целиком отлиты, в общем-то, вот, ноидской бригадой. Тут
1: нужно сказать, вахтовой. С какой целью это делалось. То есть как бы как раз с целью сохранения популяции ноидов.
0: Да, поскольку зарплатка.
1: И как бы культивирование у них все-таки технических инженерных навыков.
0: Безусловно, то есть внедрение цивилизации.
1: А, ну что же, еще один телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Я хотел... Алло.
1: Да-да-да.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот Стесан Хандамович, вот вам не кажется, что вот сейчас Александр Лаевский вот возьмет сейчас тему вот малочисленных народов, то есть он их сейчас унизит, у него там вьетнамец играл на арфе и так далее.
0: Простите, мы их не унижаем.
6: Нет,
0: мы пытаемся донести радиослушателям истинные качества, ценные порой.
6: Просто вот вьетнамец играл на арфе, вот
0: последний. А вьетнамцы не так уж и малочисленны, вы не правы здесь, я с вами не согласен.
1: К тому же, тут еще нужно сказать...
6: В России довольно-таки униженные.
1: Нет, вот хочу сказать в защиту все-таки вьетнамцев, и если вы увлекаетесь вообще классической музыкой, занимаетесь, как-то и интересуетесь, то вы наверняка слышали пластинки...
6: Я люблю вашу группу очень.
1: На самом деле, Нго Динь Зьем есть такой замечательный вьетнамский арфист, действительно, так что это реальная совершенно ситуация. Что касается того, что здесь они унижены, сильно сомневаюсь, достаточно посмотреть сводки криминальной хроники.
6: Спасибо.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Скажите, пожалуйста, а когда прозвучит обещанная песня?
1: А вы имеете в виду горловое пение?
7: Да.
1: Угу. Но дело в том, да, спасибо, песня обязательно прозвучит. Вот, просто наш латвийский друг, а я чуть было не за... Нет, это другой у нас друг, да. Собирается с мыслью, ведь я немножко объясню, почему вот у татов, да, у прочих, вот получается такое горловое бульканье, побулька. Дело в том, что тут особым все-таки образом устроен кадык и
0: не
1: мышцы
0: совсем,
1: приводящие. Но
0: совсем.
1: Это одно из объяснений.
0: Дело в том, что это действительно одно из объяснений, но присутствует там изменение формы горловых мышц, совершенно с вами согласен. Но чем оно объясняется?
1: Не понимаю.
0: Исключительно степно-пустынной территориальной заселенности этой группировки, поскольку известно, что среднее количество пыли, пропускаемое через себя человеком среднерусской, в общем-то, возвышенности, составляет приблизительно килограмм в месяц. Вот, у жителей Калмыцкой степи, либо же казахского плоскогорья, оно составляет порядка 15-20 килограмм. Естественно, такое количество пыли и мелких песчинок, оно не может безболезненно вводиться организмом, и часть его осаждается
1: на горловой. Да.
0: Вот, и естественно, вот этот резонанс вот этих вот камешков, мелких пылинок, которые у пожилых казахов порой, превращаются в такие своего рода сталактиты горловые, которые принимаются европейскими отоларингологами за просто какие-то, глоточные зубы. Вот, они не могли долгое время их идентифицировать. Вот на самом деле и служат этим резонатором для такого вот забатого пения.
1: Ну, может быть, вы уже готовы. Может быть, как бы мы попробуем все-таки. Сейчас, конечно, в меру своих европейских все-таки способностей, член и доктор нам исполнит эту песню.
0: Я хочу сказать, что это будет в русском переводе песня на найца.

0: Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря...
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Потому что разные
0: бывают. И вновь
1: бывают
0: в эфире рубрика «Поршень» у микрофона
1: иногда...
0: Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? Ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется, к нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которую вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутал. Да, так.
1: Так вот, Митроп...

0: Снес корзиночку яиц.
1: Пятнадцать минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но, тем не менее, люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все. Даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуальности.

0: визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом, постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это неудивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да. Да, это она и есть. Посылаю программе Монморанси агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращений к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в щелюр, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни, воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза. Не голосуй, твой голос никому не нужен. И призыв в конце: уничтожайте деньги. Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешцы. Компакт-диски.
1: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень» под аплодисменты глухих референтов. Новости в рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Ё-моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа Time Out, как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, Time Out выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборная завода изготовителя холодильников «Бирюса», сборная летчиков Полярного флота, сборная космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория, сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е, годы. Первый вариант книги еще без слова «смерть» в названии распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной «The Thing», пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, многих могут заинтересовать. Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.
2: О чем поет ночной опоссум, пугая эхом всю Москву?

Уходят годы, как меж пальцами песок. Я стал свободен, я стал свободен.

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна тры-ты-тым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем, всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается, к нам заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарариу», «Арарариу». И вот надо же из детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Угу. Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Но это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний, верно?
0: Да, да, да, да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: Ну, Катя, у тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я для о животных рассказывала. Как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других, вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет солито.
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось. И, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный этому, ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми, модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии, я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили, да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... У меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем... ловить. И вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги, наблюдать в бинокль и увидеть, ну, и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает, на днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно в доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт, когда концерт. А концерта в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
0: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика. Фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят представители этих фирм по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, и просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенный мер.
1: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. Некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рок-Лайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 95 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно дат, компакт-кассеты или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
0: Надо верить написанному.
1: T-A-H-H и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD-рекордер. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых.
2: Это обо всем, все об этом говорят. Но вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их. их выращивают недостаточно еще, а искусственно еще, как понимаете, не наладилось производство достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
3: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша. Но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочими листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
3: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год мороз, там и вот эта тетка-то еще. А на Первомай это бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают разным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздника мира и труда, и снега, и первый лист... уже листвы зеленый.
3: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз выступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночной вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: Вы знаете, в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка. Дедушка уже во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традиция. Вывозят, поэтому вот в 1 мая там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города, и там и расселение их по соответствующим. Им даже в дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили, вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
3: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
2: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, забитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то определенная, какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны – это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны, То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас люди-то, в общем-то, крепче намного. И, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя под завязочку. Они еще продолжают там. Так что бывают накладки, что одновременно там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там путаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг на лице от встреч с яровыми.
3: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
2: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки, и первоиюньский костюм капусты и картошки, можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать. Всему об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая в чем попало, как в прошлом году было.
3: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах, но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил, некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
2: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
3: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
2: Детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, подумать над все-таки над организацией локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прямо по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все, как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
3: То есть не усердствовать?
2: Да нет, находиться там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалиться.
3: А что по поводу всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
2: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. блюдо, вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
3: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
2: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворений и осеменений происходило, вот, даже спонтанных, ибо, как бы, носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический, так как бы, сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны пригородные.
3: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое, и ждем вас всегда в гостях в нашей передаче.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монмаранси». Но сам герой, к сожалению, к большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что то в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире «Сиамские близнецы» Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке и лифта нет. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет. Вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно, вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же его, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот. Ага. То есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, если совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: Господам Близнецовым,
1: к
2: да,
1: вам,
2: вот так вот.
1: Господам Близнецовым, можно я его задам все-таки? Что? А то тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами. То есть каким образом? Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке недалеко от Москвы открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэп и всякие частушки, и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Так.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе ссыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера,
1: да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. О, сорочка его подсказывает. Ну, юристы более грамотный народ, чем

0: фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения присмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему ж тогда вот он крокодил-то начал приручать? Если дело, все вот русское такое.
1: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали, так как организация у нас исключительно русская, аллигатор – животное, мало того, что они не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные, вот, у нас существует такая вот, ну, не любят у нас другие нации, вот русские только и все, или обрусевшие негры, допустим, там, ну, кто угодно, главное, чтобы обрусеть вовремя, вот, а он, ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, на худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
0: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
1: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова. Ага. А дезинфекция – это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
0: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как
1: Комар, допустим. Да, как борются с комарами?
0: С тараканами и мышью.
1: С тараканами и мышью как борются?
0: Да.
1: Ну,
0: что...
1: у русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть, допустим, очень хитрое русское устройство. Это метла.
0: Так.
1: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
0: ага.
1: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
0: Ага.
1: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
0: А
1: вот,
0: я вот...
1: Чтобы другим неповадно было. Ну, и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы, с ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
0: А
1: надо
0: я
1: в чистоте себя
0: слышала
1: содержать.
0: Об одном таком способе, вот как-нибудь можете вы прокомментировать, вот когда тараканам, сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились, то есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. А
1: давно.
0: Как избавились, да, вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось?
1: Mm-hmm.
0: Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
1: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
0: Так.
1: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
0: Бильд.
1: О, тем более вот этот, не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
0: Секундочку, да это не обращайте внимания, то да, у нас все время так. Кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
1: Ну, у меня-то свой тазик, я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело, дезинфекция, все как в космосе.
0: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
1: Это не лошадь.
0: А кто?
1: Это конь.
0: Ну, хорошо. Конь, а где вы его вот взяли-то?
1: На конеферме.
0: И что, там всем дают?
1: Нет, не всем.
0: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я

0: видела, как вы на нем смотрелись, это просто потрясающее зрелище.
1: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
0: Да.
1: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
0: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
1: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
0: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли названия песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
1: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
0: Да.
1: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
0: Ну вот конкретно этот коллектив музыкантов.
1: Ну этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
0: Ну что ж.
1: Ну музыка-то хорошая, а вот текста плохие.
0: Ага. А как, что за композиция?
1: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова-то поют, услышите, узнаете.
0: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да,
2: что в хуйню.
3: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
4: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
3: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
4: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
3: Мы попробуем, попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Татьяна Николаевна, здравствуйте, здравствуйте.
5: Узнали?
3: Конечно.
5: Это я.
3: Да.
5: Я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
4: Очень приятно.
3: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
5: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Нет, я вас не отвлекаю.
3: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
5: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
3: Конечно, мы вас слушаем.
5: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
3: Так.
5: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
3: Конечно.
5: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
3: Да, пожалуйста.
5: Вот написалось, и сейчас вам зачту.
3: Так.
5: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считают, что мне кто-то подсказывает. Что
4: то есть вы говорите по бумажке, они так считают, да?
5: Еще рядом со мной стоит. И вот мне все подсказывает.
3: Так.
5: 100% считает, что я читаю по бумаге. Ну вот, основное я вам зачла. Остальных процентов тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Во народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%. 0.7%.
6: Монмаранси и опоссум частенько делали

0: Доброй ночи, дорогие радиослушатели, которые так давно не слушали меня, ну и об этом не сожалели, потому что ничего умного я, как обычно, не сказал бы, а глупостей в жизни так много, что слушать еще и по радио, это вообще просто ужасно. Но ничего, наконец-то я прорвался сквозь дебри своих проблем, закончился ряд симпозиумов, и я вновь в Москве. После посещения многих стран мира. Ну и также посещение Луны, где оказалось есть тоже птицы, о которых мы, может быть, поговорим когда-нибудь среди лунной ночи. Но сегодня, по-моему, она не лунная. Вот, ну вот Катя что-то хотела от меня, приволокла меня за шкирку. Меня, так сказать, ликвидировали с разгрузочных работ, сказали, что требует вот в студию. Вот, на самом деле, вот я вам глаза открою на все. Вот они тут с Сашей тут сидят там и втирают, да, типа, вот мы ходим и разгружаем. Хожу только я. Они сидят тут и чай пьют, а я вот только хожу. То есть я, вот меня не было, да, вот я там сидел. И даже сейчас я, в принципе, разгружаю. На мне надеты, вот как у зарубежных security, вот эти наушники, как Саша их называет, радиотампаксами. Вот, и еще у меня есть еще один маленький тампакс, который ко рту подходит, в который я говорю. Вот, ну вот сейчас, в принципе, я с ящиком, вот, в котором находятся куриные яйца, я их разгружаю. Вот, вообще мне еще выговор сделали на прошлой неделе за то, что я яйцами сорил по всей студии. На самом деле я играл только в футбол, а еще и приписали, что я яйца раскидал. Но это все ерунда, вы их не слушаете. Да, Катя, я слушаю тебя.
1: Ты знаешь, вот очень приятно, что ты все-таки появился.
0: Что я яйца разбрасывал, да?
1: Но об этом я бы не стала вот так прямо у микрофона говорить. Это действительно...
0: Пусть страна знает.
1: Это хулиганство, это хулиганство.
0: Правильно, поклеп на сослуживцев.
1: Ну, не знаю, если... Ну, хорошо, оставим это без комментариев. Да и бог с ними,
0: без
1: с
0: кого?
1: Яйцами. Да все равно они уже все ушли. Слушай, я вот что хотела у вас спросить. Тут идут письма. Вот ты в силу того, что отсутствовал, а потом разгружал, наверное, не успел ознакомиться с последними бумагами. Все спрашивали люди, почему так много внимания уделяется рыбам и птицам. Референты подготовили реферат, я сейчас его зачитала. Что, дескать, неспроста у нас. Если даже в древних мифах описывалось то, что человек произошел от рыбы, имел чешую, жабрами дышал, то, конечно, кому еще внимание это уделять? А вот у тебя, может, какая-нибудь есть другая версия ответа?
0: Ну, всем, конечно, небезызвестно, что мы говорим о птицах и рыбах исключительно. Так как, ну, что говорить о кошке, которая есть в каждом доме? Ну, в каждом подъезде, в каждом подвале. Их везде много. Также бездомных собак тоже много. Собаки оборзели до того, что кости они уже не едят, им мясо подавай. Вот. В стране голод. Ну да, действительно, что птицы и рыбы – это воплощение в природе человека. То есть, ну, как бы вот человек – это человек, а рыба – это то, что показывает другим животным, какой есть человек на самом деле. То есть вот рыба в воде, осьминог – говорит о том людям, что не людям, зверям остальным, вот, которые по суше ходят, что человек – существо многоножье, которое может не только пешком ходить, на велосипеде ездить, но и кататься на скейтбордах, коньках, там, на автомобилях ездить, летать на самолетах. Это вот подтверждает птица в своих рассказах.
2: Ну, а, подожди, я хочу несколько перебить, извини, но они же тоже делают расчленение событий и понятий. Вот ты говоришь, человек и скейтборд – это как бы многоножье, а вот, собственно, скажем, взять птицу гнездовика. В таком случае самка гнездовика служит тем же скейтбордом грудничку своему, который сидит у ней в гнезде, значит, на спине и направляется куда, собственно, надо ему. То есть не секрет, что грудничок гнездовика тискает мамку свою за шкибон клювом, ну, как конем человек управляет. Вот.
0: Не, ну на самом деле там система управления нас намного сложнее. На макушке у самки гнездовика находится очень сильно поддающаяся площадка, по которой птенец может задавать направление для самки, ну, для своей мамы. Вот, ну и как бы...
2: Ну, кстати, ты не оговорился, то есть самка и грудничок, и, то есть как бы самцов у них нет, самцами у них являются сами груднички.
0: Ага, нет, как-то было же все-таки, что был самец-то.
2: Не, ну последнее постановление, вот, считать, что не было.
0: А, ну, я еще с ним не ознакомился, не на подписи, да, ну ладно.
1: Подожди секундочку, ага. Можно? Вот как-то да. Ты отвлекся от очень интересной мысли, что рыба показывает другим обитателям в морской стихии, что есть человек. Очень красивая мысль. А птица что показывает?
0: Ну, птица показывает, ну, вот как бы наземным животным, что человек тоже вот умеет летать. Ну, вот возьмем многих героев, там, Чкалов, Гагарин, вот, ну... Птица же показала, что действительно это вот человек. Даже Гагаринка есть птица такая. Она еще была до Гагарина. Она как бы предсказывала. Вообще животный мир очень любит знакомиться с проблемами человечества. Ну а также с достижениями. Одно время наблюдался большой, так сказать, наплыв животных к выставке достижений народного хозяйства. Дабы, ну... узнать, а что же, ну, чего же добился человек за все это время, пока они прозябали в джунглях, лесах и так далее. И они пришли и увидели, и удивились. Ну, как это их братья-свиньи, те же вот эти здоровенные матки по 800 килограмм, лежат, оттягиваются за забором. Вот, и это они считают достижением народного хозяйства. То есть народ достиг того, что свиньи стали весить по 800 килограмм вместо 30. Ведь свиньи же, они... Свиньи были раньше декоративными животными, не больше кошки. А из них сделали не пойми чего.
2: Кстати, что еще смутило многих представителей животного мира, что, скажем, вот действительно это не секрет, что вот ты сказал про свиней выше, а вот что касается, скажем, собак, известно, что раньше они были размером вот с нынешних свиней, а сейчас идет тенденция, наоборот, к искусственному уменьшению собак.
0: Ну да, человек стал
2: создание левреток, прочих вот этих всех тварей. То есть как раз получается нарушение баланса размеров в природе. То есть если раньше свиньи были маленькие, сейчас их добиваются больших, то все с собаками наоборот. Карликового коня вывели. Ты же в курсе вот этого.
0: Ну да, даже вот в киндер-сюрпризах стали класть вот этих карликовых лошадей.
2: То есть стремление идет даже вот асимволизировать уменьшение животных, должных быть большими.
0: Да, вот, Саш, тебе никогда не попадалось киндер-сюрприз, яйцо вот это, шоколадное?
2: Никто не дарил это еще.
0: Вот, и оттуда прям раскрываешь эту коробочку пластмассовую, и начинает пахнуть сеном, конюшней. Вот, и оттуда начинает выбегать вот эта вот маленькая лошадка, ну, правда, без повозки. Ну, если собрать там около 50 яиц, там можно найти и повозку, и маленькую конюшню. И лошадка действительно натуральная, живая, просто она очень маленькая. А живет она там за счет, ну, как бы...
2: Объедания, наверное, стенок?
0: Нет. В нее заложена биологическая информация, что она должна пролежать в яйце в этом до тех пор, пока не разомкнется эта коробочка. По краям стыка этой коробочки находятся контакты. Когда они прерываются, лошадка оживает и начинает выполнять жизненную свою функцию. Соответственно, ее надо кормить.
2: Дети очень сильно боялись, я знаю, вот этих неожиданно выскакивающих лошадок.
0: И но они же брыкаются.
2: Да, одна даже фирма вот подсуетилась и выпустила так называемые конебойки. То есть к любому такому яйцу прилагалась вот типа мухобойки, такая штука, чтобы ребенок сразу мог этого коня загасить. Пока разобрались, что это так и должно быть, что это на самом деле вот фирма, выпускающая эти киндер-сюрпризы, просто хочет порадовать грудничков. Вот уже много таких коней было погибшими. А вот эти вот, которые выпускали конебойки, сильно поднялись, купили дома на Майорке, оттягиваются.
1: Ну, то есть вы все-таки оставляете вот первенство, как
0: нет,
1: бы я смотрю,
0: нет,
1: в природе
0: не за
1: человеком.
0: Не оставили,
1: ты
0: знаешь.
1: Сам сказал, понимаешь, пока одни оттягивались, другие отдыхали
0: в
1: сенцах, понимаешь. Человек трудился, а теперь животные толпами ходят на ВДНХ. А как же тогда быть вот с самолетами, которые сделаны по образу и подобию птички, с кораблями, которые похожи на рыб?
2: А, это Катя, какой же корабль, похож на рыбу. А кто это тебе сказал? Я тоже не согласен. И самолеты почему-то сказал. Ты видел какой-нибудь... А, я видел птицу, которая крыльями не машет.
1: Да, они почти все не машут.
2: С нее снят бомбардировщик. Это птица, которая летит, не машет крыльями, планирует так. У нее крылья совершенно неподвижны. Плюс на ходу она гадит и еще и несет яйца. И вот с нее, видимо, были сняты бомбардировщики все известные.
0: Ну, понятно, ведь отброс яиц не в посаженном положении, это и есть прототип бомбардировщика.
2: Да, да, то есть птицы таким образом избавляются от этих вот...
0: А пулемет придумали с птицы-плевун, которая постоянно плюет в воздухе при полете. Все, все идет с природы, и поэтому и идет такая тяга нас к животным. То есть порой хочется пойти в лес, там, пообщаться с животными. Но они,
2: а, кстати, ты заметил, что раньше вот было и у животных, как ты говорил, когда они стекались в изобилии к ВДНХ. Вот
0: ну да, раньше там продуктов больше выбрасывали, поэтому они старались туда прийти. А сейчас с этим напряжно, людям самим есть нечего.
2: А, вот ты этим объясняешь.
0: Нет, это не я, это «Комсомольская правда» этим объясняет. У меня-то все с научной точки зрения, они лепят, что хотят.
2: Понял.
0: А вообще, вот, ну, почему вот птицы, как говорится, да рыбы доносят до нас, то есть не до нас, а до животных, о том, что мы есть. Ну, вот, скажем, птица-сорока. Ведь она же слетает в город, узнает, а потом в лес и растрещит на всю деревню, что там у нас в городе происходит.
2: Кстати, у нее же язык, вот это единственная птица, у которой, ну, язык, это неправильно сказать, то есть язык, это который вот говяжий на прилавке, а у ней, мы имеем в виду язык как средство общения в данном случае. Кстати, недавно видел в продаже птичьи язычки продавались, можно вот купить, очень классный, говорят, бульон получается. Кстати, их женщины специальные пинцетиками из клювов выдирают, уже погибших птиц, естественно, а то резонно решили, что как же, мол, так куриц порубают, навалят кучу, ляжки там продают, как и ножки Буша, тушки там куда-нибудь на паштеты, да, а головы некуда девать. Ну, глаза там некоторые любители делают из них бусы, или там специальные отвары, мумиё называется. А куда языки? Языки. Ну, клювы тоже понятно. Клювы понятно.
0: Сейчас модные обои вот из клювов.
2: Да.
0: Поверхность такая.
2: Бугристая получается, да. А вот решили, что языки тоже очень полезные. Вот у них пинцетиками выдирают язычки и продают на вес. Вот можно спрашивать.
0: Кстати, очень ценен язычок скворца. Если его умелыми хирургическими руками пришить к себе к гортани, то можно будет так же красиво свистеть своей любимой даме под окном песни скворца.
1: А почему вы ничего не говорите о ресничных покровах? Очень модные сейчас шубы из ресниц страуса, насколько я понимаю.
0: Но это настолько дорого, я не хочу заманивать этим наших, так сказать, властелинов мира. Ведь сейчас же начнется, мало того, страусы все без перьев уже ходят, так они еще и без ресниц, это погубит всю нашу фауну африканскую.
2: Мало того, еще хочется сказать, что, ну, это не секрет, что многие вот из очень хороших, сильно поднявшихся бизнесменов, не только здесь у нас в России, но и на Западе, поднялись, я имею в виду, по деньгам, как раз к полному моменту своего физического распада. То есть у них и не стоит, и как бы и щетина не растет, и вообще у них беда. И облысение.
0: Вообще веки у них часто не закрываются.
2: Веки не закрываются или наоборот не открываются. То есть все эти напасти на старых людей, вот, которые всю жизнь занимались наращиванием капиталов, очень часто сваливаются. То есть такой момент, что вот они накопили денег, много заработали, и тут на тебя такие напасти. И вот не секрет, что конкретно, помнишь, мы говорили о птице языковой вымяк?
0: Да.
2: Вот эти волосики с ее вымени выдираются искусственно, всаживаются взамен щетины. То есть это сейчас самая модная пластическая операция. Так называется щетина вымяковая. Вот, это очень серьезно.
0: Ну, да.
2: Можно уже видеть некоторых. Вот они вот ходят, ездят. Да.
0: Каждый передовой бизнесмен хочет иметь у себя на лице трехдневную щетину. А какой там в 40 лет там уже какой? Песок весь высыпался, уже... и щетина еще будет расти.
2: Да. А вот, кстати, а Greenpeace вполне резонно говорит: доставьте вы в покое вымяка.
0: Говорит. Я вспомнил точно. Вот. Буквально вчера по телевизору говорил. Только я не помню, по какой программе. Надо будет спросить у одного из референтов об этом. Наверное, они должны знать. Если не знают, то уволить всех. Да, Кать, ты задавала вопросы. Ты там говорил, у тебя вообще целое нагромождение вопросов. Задала парочку, села в уголок. И типа того пошла разгружать опять, да?
1: Да. Ну вот как ты, например, относишься к такой фразе, что рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем?
0: Ну а как же не относиться к этому? Ну вот возьмем рыбу-дельфин.
1: Да.
0: Мало того, что она говорит, ну на своем, конечно же. Вот она, то есть она понимает такое слово, как «тону» на всех языках мира. То есть если вот проведите просто обыкновенный эксперимент. Возьмите надувную лодку, заплывите далеко в море, возьмите с собой обязательно остро колющие предметы. Хоть и в инструкции по... эксплуатации резиновой лодки написано, что колющие, режущие и поджигательные предметы с собой не брать, все равно попробуйте взять. Возьмите, заплывите далеко, ну, на 2, на 3, на 10 километров от берега, продырявьте эту лодку, продырявьте ее как следует, ну, то есть порежьте ее всю и все. Ну и начните тонуть, потому что доплыть до берега рядовому человеку, ну, у которого нет там никаких наростов на руке,
2: кстати, тут
0: невозможно
2: еще,
0: еще
2: надо сказать, что еще и бесполезно притворяться, поскольку дельфин, он птица хитрая, он прекрасно соображает, что притворяется, и на халяву никак не подплывет. Да, надо по-настоящему вдохнуть пару галлонов воды через ноздри, потом их будет щипать очень, и волосяной покров слезет тоже, придется пользоваться услугами вомяковой щетины, но ради эксперимента придется это сделать.
0: Да, еще был такой случай. Один участник рекорда Гиннесса переплывал Гибралтарский пролив и тоже решил там это самое, ну, как бы в халяву. Не плыть, там, а чтоб побыстрее. И он начал кричать «тону», и дельфины его избили. Вот, вообще, это была ужасная картина. Я ее наблюдал, так как я с кинокамерой на маленьком плотике подглядывал за этим рекордсменом, и все это было отснято и показывалось в юмористической передаче «Веселые картинки», которая выходит в Лос-Анджелесе. Ну, там у них свое кабельное телевидение. Я очень долгое время работал на нем звукорежиссером. Ну да, вот. Ну и как понятно, что дельфин... Как ты задала вопрос, Катя?
1: Да, ты знаешь, я вот такой
0: Нет,
1: вопрос...
0: Нет, ты вопрос как-то задала.
1: Рыба всегда ассоциировалась с мировым спасителем.
0: Вот,
1: как
0: все,
1: тебе
0: все, все, дальше не надо.
1: Очень мне нравится. Мне казалось, современному человеку все-таки довольно трудно представить рыбу в качестве мирового спасителя. А ты вот...
0: Так... А ну почему же издавна считалось, что мир на трех китах? Кит — это что, по-твоему? Дирижабль моря? Хотя да, в принципе, можно и так даже сказать. Вот, видишь, вот спаситель мира. А кто бы еще, кроме трех китов, держал бы этот? Три слона, что ли?
1: Да была и такая точка зрения, что... Так а потом чего его держать-то? Он же плоский совершенно.
2: Нет, там у черепаха, кстати, лежит, черепаха прикусовалась, на самом деле. Было. Кстати,
0: но она тоже же к рыбному относится.
2: Да, ты знаешь, тут недавно показывали совершенно... Совершенно показывали, как львы охотятся на черепах. Они подплывают, переворачивают ее.
0: Что-то Саша говорит, давай, да, Саша, мы прослушали.
2: Да, черепахи, львы на них охотятся, но без мозгов. Но все равно охотятся.
1: Кстати, у них потом все лицо в гнойничках.
2: Это ты путаешь, когда они охотятся на рыбу ерша.
1: Да.
2: Нет, а черепаха...
1: Или на дикобраза.
2: Да, но они не похожи на черепах. Черепаха такая в панцире, я тебе
1: меня
2: покажу
1: навело
2: как-нибудь.
1: На мысль.
0: Ну вот видел роговые очки когда-нибудь?
1: Конечно.
0: Ну вот это и черепах делают же.
1: А, да, теперь я представляю.
2: Еще портфели такие.
1: Представляю. А дикобраз, он немножко крокодили на кожи, нашего ежика похож, по-моему.
2: Да, такой же.
0: Только он дебил. Вот у нас ежик нормальный,
1: ясное дело.
0: Этот дебил.
1: Там от жары, наверное, он шалеет.
2: А птица, она просто подходит. То есть как она хитро рассчитывает?
0: Она садится на панцирь обычно.
2: Нет, ее, короче, черепаху сперва лев напугает, зашугает все. Она туда внутрь панциря и спрячется. Ну, в смысле. Вот тут подлетает птица, садится правильно на панцирь и просто аккуратно, там же дырочки остаются, своим узким длинным клювом, цапель называется птица, выклевывает всю черепаху, как вот орех. А потом ходит, собирает.
0: Она протыкает вот кожистую оболочку и высасывает.
2: Да, просто да, да. То есть вот так они со львами и живут. То есть лев как бы он вот...
0: Но тут идет это самое, ну, круговорот воды в природе. Как
2: нет,
0: бы
2: круговорот,
0: говорить.
2: Получается, черепах в природе, львов и вот этих птиц.
0: Нет, дело
2: нет,
0: в том...
2: ты правильно, образно правильно выразил.
0: Дело в том, что когда птица высасывает всю внутренность у черепахи, она толстеет нечрезмерно. Кожа обволакивает ноги, и крылья не способны поднять такую тяжесть. И в этот момент лев из ближайших кустов или каких-либо зарослей нападает на эту птицу, которая называется цапель, и съедает ее. В то же время, лев, съев эту цапель, наглотавшись перья, ему плохо. Ага. Он начинает рвать.
2: И вот тут черепахи подгребают все это дело.
0: Нет, тут подходит человек с ружьем. Ну, вот как у Ленина, знаешь, вот было такое. Человек с ружьем, вот назывался. Вот он подходит и стреляет в этого льва.
2: Ага.
0: Получается шкура. А в древних племенах из этих шкур строили корабли. Ну, конечно, не те, что у нас по 300 метров в длину и высоту. А обыкновенные лодочки, в которых помещался...
2: Их называли утлые, утлые. Я помню историческое их название. Утлая лодочка.
0: Вот. И вот этот человек древний садился в эту лодку и пускался в море. Ну, все время пытались, ну, неизведанно. А что там дальше? Говорят люди с человечными...
1: Кстати, вот я слышала, что когда не было попутного ветра, его соплеменники стояли неподалеку. Далеко и дули, да.
0: Дули, да. Вообще у них, ну, ручные птицы дулины дули были.
1: Выдували воздух, чтобы ему полегче было плыть.
2: Потому что дули, я знаю, индейцы вот издревно. Они, бывало, сядут дунут в круг и как дунут.
0: Ну, это называлось выкурить трубку мира.
2: А, да.
0: Вот, ну
2: а
0: и
2: ты
0: вот
2: имеешь в виду чисто механическое?
1: А дуть это как раз вот, да.
0: Механическое, когда ставится вот здесь вот небольшая ветряная мельница в гортане, и за счет того, что сосед тебе ударяет по затылку, механизм начинает вращаться, и происходит реакция выдувания воздуха из легких.
2: Это почти как рука чесун, которые сейчас обильно продаются. Пластмассовый чесун, да, для того, чтобы чесаться. У нас тут каждого ведущего снабдили вот такой рукой персональной, периодически.
1: Я бы на твоем месте не говорила бы об этом.
2: Ой, да, прошу прощения.
1: Потому что где причина того, что нас снабдили? Вот, видишь, я ему две выдали.
0: Ну, так вот. А вот, я же продолжал.
2: Да.
0: И, значит, этот человек пускается в море, и тут черепахи нападают на него, перевертывают эту лодку и шкуру, и его всего нафиг съедают.
2: Кстати, на самом деле, вот некоторые считают, я чуть было не сказал дебилы, нет, просто неосведомленные, что черепахи — это исключительно плотоядные. Ничего подобного, достаточно посмотреть на их когти, которыми они, у них же каждая лапа, это как вилка. Они как гребут, если ей ускорить ход, она прямо направляется в центр рыбьего косяка и, разгребая лапами, просто нанизывает рыбешек на свои вот эти вот все клешни. Там у нее
0: потом
2: много
0: слизывает
2: когтей. Потом просто слизывает их. И все.
0: А если это прокрутить еще в медленном темпе, это ужасная картина.
2: Ужасно, да. Многие сейчас вот снимают клипы, вот, в частности, организации Greenpeace, крупным планом это показывают, выдавая за остроногие эти вот, как их, которыми стреляют.
0: Остроги.
2: Да,
0: да.
1: Кстати, а ты, по-моему, как раз вот приносил композицию на эту тему, нет? Очень такая жестокая вещь была, я помню, одна.
0: Ну, какая?
1: Вот нет? Что? Неправильно, я ошиблась. Вот я помню, что там в припеве очень часто звучало черепахи, черепахи.
0: Нанизывают рыб на свои
1: черепахи,
0: копья.
1: Да.
0: Ну да, но эта группа озвучивала мультсериал «Черепашки-ниндзя». Вот, и вышел даже компакт к фильму.
2: Что же, ты знаешь, я все-таки думаю, что нам пора, если вот, Кать, у тебя есть какой-то еще по рыбам какие-то...
1: У меня просто есть один вопрос,
2: давай,
1: да.
2: Я просто хотел все-таки вот узнать от Angels Storchnum о вот этой птице. Да.
1: Есть, да. Вот как, например, ты относишься, вот тоже тут была одна фраза.
0: То есть
1: фраза
0: мне самому прочитать, да, уже? То есть вот так вы уже, типа, сам себе задавай вопросы.
1: Да что ты, нет,
0: Саша,
1: что ты, я просто увидела, что ты вот так занялся этими руками-чесалками, что мне неудобно. Я просто как-то хотела привлечь твое внимание, посему вынуждена жестикулировать, не только говорить. Ну, так я...
0: Ничего, что я тебя по лбу вот сегодня задел, да?
1: Да,
0: ну,
1: ладно,
0: Кать, ладно,
1: совершенно. А, кстати, ты и не меня задел-то, в общем-то. Это вот...
0: А что же это за Клава тогда была?
1: Это не Клава.
2: Телефонистка.
1: Это твой брат.
0: Ах.
1: Кстати,
0: ничего,
1: как он сегодня?
0: Ну, он сегодня бодр, даже головку держит сам. Без помощи рук все нормально. Вот. Вообще он парень хороший. Только не слушается.
1: Нет, распустился.
0: Ну как, нет, он еще в бутончике, он не распустился еще. Вот когда он распустится, вот тогда держитесь все.
1: Ну, он так всем покажет. Я вот вопрос, да, пожалуйста, да, хотела пожалуйста. Задать. Вот смотри, что тут написано. Древний философ. Ты не подумай, что смотри, я тебе еще и зачитаю.
0: То есть мне вот тут экран перед глазами.
1: Да, вот туда смотри, а сюда слушай. Древние философы и ученые, понимая, что вот здесь особенно внимательно, вся жизнь произошла из воды, сделали рыбу символом зарождения жизни.
0: Ага. Ну вот дай мне этот листочек, я тебе сейчас вот...
1: Так ты в экран смотри, зачем
0: я тебе? Я в экран смотрю, у меня там другая картинка идет, там сериал заманчивый про этого Дуглас Маклауд, что ли, или как там его зовут. Ага, вот, ты вот говоришь, что древние философы и ученые. Откуда ты знаешь, были ли в древности ученые и философы? О чем они могли философствовать? О том, как распускаются бананы в мае?
1: Ты знаешь...
0: Видел я этих философов.
1: Наверное,
0: понимая, тебе... с запятыми еще, а? Ужас, что вся жизнь произошла из воды.
1: Дай сюда
0: листочек. Это они из воды произошли. А
1: вот
0: мы...
1: это можно было вообще не читать.
0: А,
1: точно.
0: Все, вот так вот, да?
1: Ладно, вся жизнь произошла из воды.
0: Не, ну опять
1: из
0: у меня
1: воды.
0: Отняли все. Весь мой
1: и они
0: материал.
1: Сделали символом зарождения рыбу. Вот к этому как ты относишься, что рыба – символ зарождения?
0: Ага, это
1: ну
0: типа
1: что ж, тебе
0: кот
1: теперь
0: мне, да?
1: каждую логическую фразу
0: ну
1: пояснять?
0: Ну дай мне листочек
1: нет,
0: еще раз.
1: Нет, уж все.
0: Ну там на нем скрепочка такая красивая.
1: Нет, как ты относишься к тому, что рыба – символ зарождения жизни? Вот что. Абстрагируйся от древних ученых и философов. Какая
0: не,
1: разница,
0: ну
1: чем они занимались?
0: Я хочу возродить, что... Черт, опять меня ввели, хрен знает что. Я хочу возразить... Нет, как же это слово-то говорится? В общем, я против. Ученые говорят, что жизнь, да, там, рыба нам показала, да? Они хотят сказать, что половая жизнь у рыб такая же, как у людей, да? Ага. А где же тогда у них постельки вот эти маленькие? Я вот, изучая морское дно, ни одной еще не встретил. Где вот это вот морское ложе любви? Эти вот эти ракушечки, что ли, мелкие? Хотел бы я посмотреть на этих философов. Ну-ка, что там у тебя написано? Кать, ты по существу вопросы задавай.
1: Хорошо, хорошо. Ты же понимаешь, что вот ракушечки-то в этом деле как раз и не главное. Если нет ракушечек, есть дно. Но я не об этом.
0: Какие-то помехи, по-моему, у нас в эфире сегодня.
2: Это
0: вообще,
2: просто...
0: отгоните этих птиц от окон. Что это такое? Сидят, лапами стучат по подоконнику. Меня это раздражает и отвлекает. Где этот, как его, Федя-то, который занимался все время этим? Пусть займется делом, сидит в шахматы, играет. Поразвели тут хрен знает
1: так
0: что.
1: Так вот, они не обладали инструментами для анализа сперматозоидов, но умозрительно сделали...
0: Потише, Катя, я не могу воспринимать информацию в таком быстром темпе. Пожалуйста, потише, по словам.
1: Они не могли обладать...
0: Кто они? Философы, что ли?
1: Да.
0: Что так? Да. С издевочкой-то.
1: Так потому что я знаю твое отношение к древним философам. Тебе почему-то все кажется, что...
0: Я к ним не отношусь.
1: Все больше цветением бананов занимались. Они разными вещами.
0: Не, ну не только бананов. Там еще у них кокосы росли в то время. Папоротник. Очень древние растения.
1: Так вот, они сделали вывод о том...
0: Кто? Папоротник? А, все.
1: Ну хорошо, рыбы. Пусть папа. Какая разница, кто папа. Сделал вывод?
0: А у них еще был папа-философ. Но это такой самый главный. У него корона такая, сделана из 4 букв. Папа, значит, вот сидит. Ну да.
1: Хорошо, если тебе так проще усваивать, то папа. Абстрактно. Папа сделал вывод чей? О том древних философов.
0: А, это Архимед, что ли?
1: Пифагор, скорее тогда.
0: А, они же сиамские близнецы были, Архимед и Пифагор.
1: Нет, они
0: два
1: были
0: великих...
1: троюродные братья.
0: Они были сиамские близнецы.
1: Ну, конечно, вот тебе бы было приятнее так
0: вообще
1: думать,
0: все
1: я
0: великие
1: понимаю.
0: Люди. Толстой и Тургенев. Это близнецы? Пушкин и Лермонтов, близнецы. Ну вот кто скажет против?
2: А Достоевский?
0: Хачатурян. Да. Достоевский писал стихи, а Хачатурян писал музыку. Ну, правда, Достоевский писал прозу, скорее всего. Вот. От этого рок-музыка-то и пошла.
2: А, скорее, рэп. Кто же читал этот
0: Нет,
2: рэп?
0: Нет, репу вырастили другие. Мичурин и вот еще с ним дядька какой-то был. Катя вот все вопрос задавала, я так и не понял.
1: О чем мы?
0: Вот папа философов был, и у него трудности были какие-то с птицами, нет, с рыбами.
1: С рыбами были, точно. И он определил, что сперматозоиды похожи на рыбу.
0: Ну а что ж, ты никогда не видела, что ли? Конечно, похоже. Если их рассмотреть в лупу, то очень прекрасно видно, что они на рыб похожи. Только у них глаз нету. И поэтому они плывут куда хотят. И от этого дети получаются. Вот эти безмозглые дети.
1: Ну так а что же тогда удивительного в том, что рыба – символ зарождения жизни?
0: Ничего. Как были безмозглые рыбы, так и люди сейчас тоже такие. Ну, конечно, не все. Я, конечно, не говорю тут о некоторых. Я, например.
1: Ну так этот же вывод и сделали древние философы вместе со своим
0: папой. Что, про меня, что ли?
1: Папой.
0: А, нет, как они могли... А хотя у них, может быть, была машина будущего, или как там ее называют? Ученые. Машина времени, да?
1: Да.
0: Ага. То есть вот у каждого может быть машина времени. Берете будильник, заводите его и начинаете быстро вращать стрелку. И у вас получается эффект того, что вы летите куда-нибудь.
1: Ну, то есть, таким образом, ты, можно сказать, вполне согласен со всем тем, вот что подготовили референты, да?
0: Не, я бы парочку уволил.
1: Ага, а так вот конкретно по этому вопросу о рыбах или просто за вольнодумство?
0: Ну, как бы тебе сказать, чай разлили вот сегодня там.
1: Да ты тоже в прошлый раз яйца разбросал.
0: Ну, я-то, мне-то можно, я же не референт. Если бы я был бы референтом, я бы себе такого не позволил.
1: Такое впечатление, наверное, у слушателей сейчас создается, что на нашей радиостанции по старшинству кому-то можно яйца разбрасывать, а кому-то нет.
0: Не, ну, Кать, ну как это так? Ну, вот, хорошо. Сиамский близнец. Явление. Часто или редко? Ответь мне на такой вопрос.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот
0: будь твоя... А вот кашлять твоя... обязательно надо было, да?
1: Твоя воля, ты бы всем вот лыжки приделал на эти самые, на плечики.
0: Да,
1: и видно,
0: старший
1: там,
0: близнец.
1: И там пометить, можно бросать яйца, нельзя брать так каким-нибудь условным
0: знаком. Не, ну это знаешь,
1: знаком.
0: Вот как за границей. Он так открывает свой кошелек там или вот как портмоне, там, знаешь, такое слово. И у него там карточки вот. СТБ-карта, это не реклама, и так далее, и так далее. То есть вот тут и так же разрешение на и пошло. То есть кому что можно.
2: Чтобы... А как ты думаешь, кстати, у меня такая мысль сейчас неожиданно мелькнула. Если известно всем, что когда рыбы плывут на нерест, то они иногда дохнут, не успевая доплыть до нереста, а браконьеры их икру, значит, вынимают и засаливают. А вот если эту икру не засаливать, а наложить в миску и на эту миску посадить большую теплую птицу, вылупятся ли рыбки?
0: Ну, вообще-то, очень давно, когда люди еще рисовали копьями на стенах, ну, это было в каменный век. Тогда стены не были железобетонные, они были просто каменные, в пещерах. Вот, тогда существовал такой отряд птиц и рыб, которые, ну, дружили. Но дружба была в том, что они совместно выращивали птенцов. Дело в том, что для икры нужно тепло, чтобы, так сказать, ну, дать жизнь.
2: Зародышу.
0: Да, а этим птицам нужен был холод и давление.
2: И для
0: сильное.
2: Этого они
0: да,
2: отдавали яйца рыбам,
0: да,
2: рыбы
0: их
2: заглатывали.
0: Их
2: да.
0: На дно.
2: Да, вот, а потом...
0: И сначала птенец учился не летать, а плавать. Но этот процесс был очень долгим.
2: Кстати, вот этим сейчас объясняют многие наши коллеги-орнитологи появление, ну не то что появление, а наличие в природе таких полуптиц, полурыб, как пингвины. В всем нам хорошо известны. Это вот именно потомки тех самых птиц.
0: Остатки.
2: Остатки.
0: Жалкие остатки.
2: Уже несколько мутировавшие. Там
0: вот
2: некоторые...
0: Есть еще один вид, это вот, знаешь, они вот в ручьях, в таких мелких горных речушках рыбу ловят. Они ныряют туда. Вот тот же цапель, да, вот лягуши, которых ловят, пеликаны, это все оттуда. Это вот птицы того отряда.
2: А, кстати, пеликан, вот именно потому у него такая здоровая висит тут штука под мордой самой, под передней
0: он
2: частью.
0: Там икру
2: он там икру, он там, ну, не высиживает, вынашивает. То есть он ее носит.
0: Выклевывает.
2: И, кстати, были замечены, вот, что индейцы, когда хорошенько дунут вокруг костра, потом разойдутся, а костер дотлевает. И тут же прибегают пеликаны, и вот этот свой зоб встают в круг над костром, вешают, чтобы прогрев был хороший. И тем самым рыба быстрее. Там, пока появляются маленькие рыбы, то пеликаны очень долго их еще носят у себя в зобе, иногда прополаскивая в проточной воде вот эту
0: чтобы
2: все,
0: освежить.
2: Освежить,
0: воду,
2: чтобы рыбу, да.
0: А вот еще, насколько умная птица, пеликан. Ну, как заставить человека, чтобы он развел этот костер, чтобы они там посидели между собой, подули по чуть-чуть. Вот. И разошлись потом. Они просто брали и в жертву приносили какого-нибудь глупого пеликана. И индейцы радостные разводили костер, жарили его, дули.
2: Даже не то, что они в жертву приносили, а как бы они тем самым делали естественный отбор. Они какого-нибудь самого слабого, либо старого пеликана немножко подранивали и приносили туда, вот, в поле зрения аборигенов. Которые на эту приманку просто и попадались. То есть таким образом производился естественный отбор и одновременно услуга рыбам, вот этим самым рыбам.
0: А вообще еще и шкуры пеликана, и делался вот этот маленький аппарат для дуения. То есть вынималась вся внутренность.
2: Он называется сейчас кальян, вот уже перерожденная. То есть. А раньше, да, то есть действительно, вот на скелетик пеликанов натягивалась его же шкурка во все там, поскольку пеликан, вы все прекрасно знаете, он весь в дырках природных, то
0: вот
2: нужно было...
0: тростник туда, то,
2: да, ну,
0: эти...
2: надо было знать систему, да. Как это. И вот они так вот делали первобытные кальяны как раз. А, значит, соответственно, мясо птицы поедалось, поскольку это было большим дефицитом в то время. Такая пища.
0: Ну и тем более халява, сами.
2: Конечно, то есть вроде охотиться не надо. Вот, но у нас остается совсем немножко времени до новостей. После новостей мы продолжим нашу беседу. А сейчас какую-нибудь композицию отслушаем. Эта замечательная музыка, которую мы сейчас слышим, говорит всем нам о том, что настал час познания. Познания природы, окружающей нас, вас, их. И сейчас рубрика «Окно в природу». Ее постоянный ведущий, сиамские близнецы Энджелс и Торшин. Ну, Торшин, поскольку он ничего не может вести, как бы он...
0: В разгрузке не участвует, вот так обычно.
2: Да ладно, не заводись.
0: А, то есть мне, вот ты вот киваешь так, да, энергично, это то есть мне начинать пора уже, да?
2: Нет, просто это...
0: Ну ладно, чихнул. Ты свои шуточки брось, ведь передача серьезная, и тем более речь-то пойдет о птицах серьезных. А, и птицы-то эти, вот название какое, клювач. А подробнее, это аисты клювачи. Ну вот все знали, все пытаются около своего дома построить большое гнездо, чтобы туда аистов налетело, детей им насовало в корзинке. Вот, на самом деле, аисты детей не носят, а уносят только. Вот если вы аккуратно уложите своего грудничка в корзиночку и поставите на балкон или на подоконник, то какой-нибудь забегалый аист обязательно его унесет куда-нибудь.
2: Так, а послушай, а, собственно, куда он его унесет? Значит, он, если он его унесет, где прибудет, там и будет, значит, он должен куда-то...
0: А обычно он уносит их в страну Айстленд. Да, да, есть такая страна. Ведь у Каркуши есть страна в Идумленде. А почему у аистов не может быть страны Айстленд?
2: Слушай, а ты случайно не стал ли папой?
0: Не, ну, конечно же, президентом этой страны был единогласно выбран Вот. Вот так вот становятся президентами. Но самые примечательные в здешнем, так сказать, пернатом царстве, это, конечно, аисты клювачи. Вот, и примечательная их особенность, что едва ли не каждое крупное дерево, растущее на пятачке островке, облюбовано ими для гнездового городка.
2: Ну, тут надо пояснить, что городок — это не в том понятии, как вот у нас принято считать, что там есть метро, троллейбус. Да. Да. Городок — это как
0: определял...
2: Обыкновенное
0: поселение, по-моему.
2: Ну да, Виктор Зозулюк, наш замечательный друг, дал определение птичьему городку. Это просто как гнезд навалом.
0: Ну да, то есть не то, что их навалят, а много.
2: Да, вот. Имеется в виду свою тучу.
0: Потому что птица, ну, цапля-клювач, она не валит гнезда, она их вьет.
2: Причем вьет очень странно. Тут надо рассказать, как она их вьет. Если обычные птицы вьют с помощью ног, то птица аист вьет с помощью только клюва. А ноги у ней в это время не находятся в положении шпагата. То есть это единственная птица, которая вьет гнезда, сидя в шпагате. Причем не в таком шпагате, как любой из нас с вами, и даже бабушка сядет в шпагат, а ноги, как вот, ну как это называется...
0: Руки вместе, ноги врозь, да?
2: Да, вот так, а ноги именно врозь до упора. Вот так сидят птицы аисты во время веяния.
0: Да, самое главное ему упор найти.
2: А упор они ищут, поскольку ноги у аиста достаточно длинные и маленькие, на них большая нагрузка в момент веения, и чтобы вот ноги не мешали, они ложатся на живот, раздвинув ноги до предела. И живот у них служит вот как бы четкой опорой для туловища.
0: Вот очень примечательно для птиц клювачей цапель. Да, цапель это, да?
2: Ага. Нет, о цапеле мы говорили в прошлом часе.
0: А, это аисты.
2: Да.
0: Не, просто они похожи. У них просто название разное, а так-то они похожи. Ну вот, примечательно, что в гнезде птенцы, они нескладные. Вот такие вот. Ну, вот как этот цыпленка табака показывал, вот такие они. Ну, как его, он еще зубами, как часами стучит. Ну, не помню, как зовут его. Вот, и похоже на потрепанных бытием старичков птенцы. Вот, и еще они очень прожорливы.
2: Что, кстати, о старичках ты не скажешь.
0: Ну, старички, они все по пивку. Ой, я не об этом. Конечно же, они там все как-то... Вот, родители носят корм непрерывно. Ну, то есть, непрерывно так вот, знаешь, один за другим. Только подносят, только успевай. Вот, а еще... Вот. И молодежь поглощает его с нервной жадностью.
2: С нервной?
0: Да, вот когда человек нервничал, видел когда-нибудь?
2: Да.
0: Вот, а жадный человек, когда нервничал, видел?
2: Это называется алчно жрут.
0: Да. Вот, вот так вот и эти тоже едят. И еще они одновременно, покрывая белым помедом...
2: Нет, ну ты
0: какая интересная пицца, ты посмотри, не, минуточку, ты посмотри.
2: Ты же сам это писал, что ты?
0: Нет, ну я же писал, не думал, а тут оказывается вот еще получилось все складно. Родители носят корм непрерывно, и молодежь поглощает его с нервной прожорливостью, а жадностью, одновременно покрывая. А, ну да, белым пометом одновременно покрывая весь окружающий мир. Вот все, что их окружает, эти леса, поля, небо, тучи, они все покрывают пометом. Но пометы это не то, что пометают, это вот помет. Вот, после птиц всегда остается много помета. Вот на лбах прохожих, вот тут... Ну, это не шляпы, но это помет.
2: Кстати, в этом смысле очень выгодно отличается помет попугайчиков. Его не надо растирать. Это совет всем владельцам попугайчиков, если так случилось напасть. Не надо растирать помет по столу, по скатерти. Достаточно подождать минут 10, он высыхает и сам отваливается.
0: Да, так ногтем поддеваете, и оно отскакивает. Ну, не со звоном, конечно. Это сам, может, клоун вот этого берем, на заднем плане все время тусуется. Ну, в фиолетовых штанишках. Ну, это, клоуна, это... Саш, я же не сказал динозавра. Что ж так удивляешься?
2: Это куратор нашей программы новой. Ты потише с ним.
0: А что же он тогда вырядился, как попугай?
2: Так ты на себя посмотри, какой тебе сегодня выписали костюм карнавальный.
0: Ну, я же сиамский близнец.
2: Не видишь, чего тебе даже выдают.
0: Я же сиамский близнец. Запомните, у меня на лбу это написано. Сиамский близнец, руками не трогать. Экспонат охраняется не только Гринписом, но и историей России. Ага, вот. Ориентологи, оказывается, еще и подсчитали. 2000 пар клювачей. 2000. Это неслыханно просто.
2: Было прислано.
0: Выращивая птенцов, ловят 130 тонн рыбы.
2: А, то есть из этого я...
0: То есть они ловят 130 тонн, а съедают гораздо больше.
2: Можно, наверное, сделать из этого вывод, что они птицы морские.
0: Ну, конечно, если они рыб, то смотри, каких рыб. Вот бывают они речные, бывают морские.
2: Ну, главное, что они водятся возле водоемов, гнездятся.
0: Да, лужи тоже вот бывают иногда такие, побольше, что ли. Главное, чтобы глубина была достаточно, чтобы они клювом не ударились о дно, иначе это будет вредить. Ну, вот как тебе, вот, допустим, если вмазать со всей силы по морде, то у тебя зубы могут выскочить. Так и у них может произойти смещение клюва.
2: А то это есть... для любой птицы страшно.
0: Вот как у машины, когда она врезается, идет смещение лонжерона, да?
2: Лонжерон — это, по-моему, бульвар.
0: Ну, это очень известный ученый, ты о нем так плохо отозвался. Тем более большой друг нашего куратора. Очень зря. Ага, вот еще. Рыбешка разная. Вот. Большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Помнишь такую фразу из детского кинофильма, как волк за рыбой ходил? Нет, это была лиса. Иногда, по-разному и ловят ее клювачи. То есть способы...

0: И вот эти рыбы-летуны, они клюют на это дело, прям безмозглые твари.
1: Еще надо сказать, что ставится вентилятор, который этих мошек колышет, поскольку они дохлые к моменту развешивания уже.
0: Ну, не дохлые, они просто пластмассовые. Еще их мажут медом, чтобы они пахли. Ага, вот. По-разному и ловят ее клювачи. Я вот на этом остановился. Иногда, прицеливаясь, вообще у каждой птицы клювач стоит небольшой прицел на клюве. То есть он немножко загнут вверх.
1: Ну, а вот глаза, как это, она медицинская умеет косить, игла. Косить у нее глаза, могут... Вот,
0: траву, что ли, косить?
1: Нет, нет, они умеют, вот если посмотреть, скажем, то есть, короче, проводился эксперимент. Берешь птицу, вот эту, о которой ты говоришь, зажимаешь в руке и смотришь прям ей в лоб, то у нее глаза, хоть и по бокам, начинают коситься на тебя. Очень неприятное ощущение, и вот так птица целится.
0: Так зрение можно потерять.
1: Да, многие из них этим и страдают уже к старости.
0: Владимир Батко, молдаванский орнитолог, очень пострадал при этом. Ну так вот, иногда прицеливаясь, аист цапает рыбу клювом. То есть Цап-Царапыч, знаешь, такой герой из «Спокойной ночи»?
1: Нет, у меня нет телевизора.
0: Так он еще не умеет цапать, как цапли умеют цапать. Ну да, это один из способов ловли рыбы клювом у аистов.
1: А ноги как-то задействованы?
0: Да, птица на них стоит. Ага, вот тут еще. Но часто в мутной воде, вот особенность такая есть, что в мутной воде мало что различишь. Дураку понял, что в ней ничего не видно. Но у цапли есть, ну, как бы на клюве, ну, много животных всяких живет, а также и светлячки.
1: На клюве у цапли?
0: Да.
1: А, светлячки. Насекомые облепляют, да. Они фосфорицируют, вот эти, то есть, да, как светлячки. У шахтера фонарь вот этот на макушке, да, одет. Вот он туда прям в любую дырку голову сует, видит, что в конце. А также вот эта птица, действительно.
0: Ну так мне... вот, тогда клювач переходит на способ ловли, наблюдать за которым мне приходилось и в Африке. Ну ты знаешь, что цапли не только в Африке водятся.
1: Это ну, ты к чему сейчас сказал?
0: Ну, то, что вот ты... в Африке мне пришлось это наблюдать. Я когда был в Африке, это видел. Поэтому я, ну, всегда хочется сказать людям о том, где я был. А то думает, сидит все время на одном месте, придумывает сказки для детей, а тут наивные. Ну, ладно, это все мелочи. Об этом в следующей передаче. Обратимся, там, предоставим все кому-то, а сами обратимся к птицам. Ну, так вот, стоящий по колени в воде. Ну, у цапли же есть колени.
1: Кстати, вот тут нужно сказать, что колени у нее вывернуты назад. А почему? Казалось бы, вот...
0: Не назад, Саш. Ну, как
1: не, ну они туда...
0: Слишком высоко, до зада-то они...
1: Вот тут, понимаешь, что в тем-то и есть секрет. То есть, вот, скажем, и у человека, и у цапли задняя часть седалища, грубо говоря, находится сзади. Но у человека колени впереди, а у цапли сзади. Спрашивается, если цапля подотнет ноги, она же не сможет сесть на так называемую у нас орнитологов попку. Не сможет.
0: Нет. Но это мы тоже объясним в следующей передаче.
1: Ну да.
0: Ну, не будем же мы затрагивать такие темы в одной передаче сразу множество тем. Я думаю, наш радиослушатель не подготовлен. Не подготовлен? Молодцы, все хором ответили, что не готовы. Ага, что дальше? Стоящий по колени в воде клювач опускает ловчий свой инструмент в мутную воду. Ну, и тут пометка для бестолковых, что клюв он опускает все-таки в воду. И как только открытого клюва коснется живность, он срабатывает как капканом. Ну, понятно, да? Вот, то есть, стоит такая пимпочка, рыба туда тупорылым своим вот этим бах, и сразу все защелкивается. Все, и на сигнализацию, и в гараж ее сразу же. Ну, то есть, в этот, ну, к птенцам.
1: Кстати, можно тут еще сказать, стоит, что птица, вот очень
0: кто
1: многие...
0: стоит?
1: Нет, многие ошибочно считают, что птицы ловят насекомых только в тот момент, когда у птиц есть птенцы. Ничего подобного, они и сами едят их.
0: Да, не травой же они одной питаются. Им и мясо тоже хочется. Ага, чтобы увеличить шансы в охоте, вот, Саша, отметь это для себя обязательно, заставить рыбу двигаться в мутной воде,

0: Поезд вертится на одном месте. Ну, для этого он, соответственно, берет вот этот вот стул. Вот какой? Как у пианистов, вот он крутится там. Ага. Вот. Они его берут с собой в воду обязательно, на него становятся всеми двумя лапами. Вот, и вот эти вот коготки, они как раз вот, ну, как бы ноги врозь у аиста, и он с двух сторон зажимает эту табуреточку. Вот, и движением клюва создается центробежная сила, которая вращает
1: его. То есть ему достаточно несколько раз качнуть вот, да, рылом, чтобы
0: достаточно
1: сместить...
0: несколько раз.
1: Ага.
0: Вот. И, значит, вот он раскручивает рыбу в воде этим самым.
1: Нет, не рыбу, себя.
0: А, ну и рыбу. Тут вот все велось к тому, что рыбу двигаться в мутной воде, аист вертится на одном месте. Резко выбрасывает в сторону.
1: А что выбрасывает?
0: Рыбу, когда он ее раскрутил, поймал и выбросил резко в сторону, на берег. Ага. Рыба в это время ударяется головой о камни, теряет сознание, ну и долго времени приходит к себе. А пока она придет, она уже протухнет. Ага, вот так вот. И сразу же, ага, резко выбрасывает в сторону и сразу же убирает одно крыло. На этом теряется центробежная сила. Убирает оно крыло.
1: Ну, как бы понимаешь, то есть тут можно сказать двояко. Либо она одно
0: крыло...
1: Как
0: сказать?
1: Ну, неважно, убирает, а можно сказать, выставляет. Если она выставляет одно крыло, то другое как бы считается убранным.
0: Ну да, вот как щетки у машины, либо так, либо так. Ага, понятно. И цель достигается. Рыбешки, испуганные тенью, мечутся. Икру, что ли, мечут?
1: Нет, рыбешки не мечут, мечут рыбы. Рыбешки — это которые только что появились на свет, в смысле, на воду из чрева родителей.
0: Да, тут написано, мечутся в мутной воде и попадают в ловушку. А,
1: слушай,
0: понятно,
1: меня терзают смутные сомнения, что, по-моему, это не ты сам написал. Обычно ты приносишь сам написанный труд, а, по-моему...
0: На,
1: ты...
0: посмотри, как обычно, мой полиграфический почерк, вот.
1: Слушай,
0: не
1: после,
0: видишь,
1: после Нового года вообще как-то у тебя...
0: Вот ты способен
1: где, где...
0: подделать такой почерк вообще?
1: Да кто ж ты... Ты где отмечал?
0: Вот, печать. Как где? В заповеднике. Со своими пернатыми друзьями. А также с друзьями моих пернатых друзей. Пикничок-с. Вот, я понял, что такое ловушка. На самом деле, вот почему колени назад?
1: А, вот это очень интересная, да, тема.
0: Очень большое пространство на ногах после колена вниз. Есть такой мешочек, как бы.
1: Подожди,
0: так
1: подожди, подожди, где, на чем он висит?
0: Ну... Вис начинается от колен и доходит до половины вот этой кости, которая вот идет к лапам.
1: Вот, ну, и когда это сказал сразу, а тут...
0: Когда эта ловушка, он же стоит по колени в воде. И рыба начинает метаться, попадает в ловушку. Когда он уже чувствует тяжесть на ногах, что мешочки уже полны, он медленной поступью, именно поступью, выбирается на берег, обязательно захватив с собой стульчик. Потому что, ну, такие вещи нельзя оставлять. Ну, не каждый аист себе может позволить такую шикарную вещь, как отполированный до черноты и блеска стульчик от пианино. Вот, он забирает с собой и медленно направляется к гнезду, где голодные птенцы непрерывно поджидают его. Ну, то есть ожидания непрерывные.
1: Даже тут еще стоит сказать, что, как показали эксперименты многочисленные, они не так уж и голодные. То есть даже если...
0: Да вообще чувство голода им неизвестно.
1: Неизвестно. У них потому что всегда набиты они битком пищей разной. И даже вот в тот момент, если им не давать
0: да
1: пищу...
0: Да и сами они битком набиты.
1: Да вообще. Если, то есть они сразу от этой пищи старой избавляются, как только увидят новую, и также набиваются новой. А если им не давать новой пищи, то они на старой могут протянуть даже до возраста взрослой цапли. Но тут может случиться так, что они будут очень истощены, и у них вообще не будет колен. Вот ведь встречаются цапли, вот как раз слабые очень, у которых колен нет.
0: Ну, а вообще, вообще...
1: Да, вот вообще нет колен.
0: Цаплю решили выгнать из Красной книги и записать в черную. Вот, потому что их развелось слишком много. Вот, и сейчас вот сезон охоты на цапель длится теперь целый год. можно непрерывно заниматься охотой на цапель. Но попадать надо в глаз исключительно.
1: Чтобы оставить шубку. Ой, подожди, какую шубку? Это я перепутал с охотниками, которые охотятся на белок. А почему в глаз?
0: Потому что у них это самое, они же, у них нет кожи.
1: А,
0: они все из кости состоят. То есть у них вот не кость, а костный покров идет. То есть, не...
1: а, то есть сплошной бивень, только в форме птицы.
0: Да.
1: А перья как же?
0: Ну, перья, они как бы, ну, птица выделяет... Вот знаешь, что вот, ну, птица летит. Вот да, представь, да, летит да. Птица. Ну и происходит с нее осыпь перьев. Ну, то есть они как бы осыпаются. Если это заснять, конечно, в быстром темпе, то есть, ну, заснять птицу летящую, и потом это прокрутить с увеличенной в 200 раз скоростью, то будет такое ощущение, что перья сыпятся с птицы. А так, на самом деле, там оторвется раз в день перо какое-нибудь, и все.
1: А,
0: вот так... и представь, над поселением цапель летит стая птиц. И если прокрутить в 200 раз быстрее все это дело, то град перьев сыпется на младенец, который только что родился цапельный. Ну, это просто обыкновенная кость. Вот. И вот эта кость выделяет специальный клей, как бы говоря. И вот эти перья, падая, прилепляются к кости. И уже
1: то есть как бы у них оперение на халяву и зависит от... то есть цвет оперения цапля зависит от тех птиц, которые пролетели над поселением их.
0: Да.
1: А...
0: ну вообще им перья не нужны, они же не летают. Передвигаются они трехножным способом. Ну вот я сейчас тебе объясню. Берется птица цапель, да, обыкновенная. Клювом, ну вот она стоит... положение номер один. Она стоит с гордо поднятой головой вверх.
1: Погоди сейчас секунду, я тебя прерву на одну минуту. Сейчас, мне тут надо сейчас.
0: Так подождать секунду, а прервешь ты меня на минуту. Это как... смотри на нее. Ведь боится же.
1: А, да, ты закончил на том, что...
0: да, птица, цапель. Птица, значит, да. Она стоит в положении номер один.
1: Да.
0: То есть опора на двух лапах. Ну, нет, как же у нее ноги. Да? Ноги у нее...
1: вот. Нее,
0: и, значит, да. Происходит следующее. Падение клювом вниз. При этом отрыв лап не производится. То есть ног от поверхности земли. И вот клюв втыкается в землю. И ноги уже
1: подброс.
0: Начинают... да,
1: подброс.
0: Ноги уже потом подтягиваются. Потом птица возвращается в положение первое. И опять происходит удар клювом вниз, подтягивание ног. И так вот она
1: передвигается. Понятно, а как бы пошаговая система ходьбы у них? Ведь все-таки наличествует. Ведь как же она взбирается на дерево на свое?
0: Они только это самое. Как взбираются?
1: Они, ну, так, ты видел, по-моему, как... ты перепутал. Подожди. Они взбираются на дерево. Таким
0: на
1: образом
0: дерево,
1: втыкают клюв двумя лапами, хватают выше. Вот
0: нет.
1: Как дятлы. А ходят-то они вполне нормально. Я
0: неправильно.
1: Видел...
0: это неправильное суждение. Ты не в ту библиотеку, наверное, зашел. Вот. На самом деле они на это самое, на дерево залазят, как эти. Вот видел электромонтеры.
1: Вот я тоже самое имел в виду, да.
0: Ну, что, электромонтер с клювом туда лезет, что ли?
1: Нет, у него такая штука, он ей цепляет. А, это горнолыжник лезет. Тьфу, этот.
0: Скалолаз.
1: Да, скалолаз. Кстати, есть такая птица, скалолаз.
0: Ну, это понятное дело, все самое идет оттуда.
1: А. Да, ну продолжай.
0: Куда?
1: Ну, что-то...
0: Да. А все.
1: Да.
0: Ну, то есть, конечно, можно еще что-нибудь сказать. Ну, да, вот у нее, где вот пальцы, ну, на ногах есть же три пальца. Три вперед и один назад.
1: Причем этот назад, кстати, вот тут очень интересное... штука, что этот палец задний, он всегда, вот ученые подсчитали, равен 1/10 длины всей птицы. Поскольку если он будет короче, то птица будет заваливаться назад. Даже вот когда он
0: это
1: охотится...
0: это противовес.
1: Да. Он когда охотится на тех же рыб, бывало, что какой-нибудь крокодил вот схватит. То есть птица с откусанной частью хвоста, она падала вперед. То есть поскольку этот палец отталкивает, он всегда... вот если вы возьмете короче цаплю и положите ее на спину, у нее лапа будет нормальная. А вот этот задний палец будет в положении перпендикулярном подошве. Потому что он как пружина, его используют даже вот, делают индейцы, маленькие стрелометатели из него так ставят, несколько этих штучек, натягивают лесочки и отгибают и стреляют.
0: Вообще из ног цапель очень хитроумное оружие придумывали индейцы. Рогатка вот оттуда пошла.
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: обрубали
1: да.
0: третий палец, и вот между двух они же, когда омерщвление ткани происходит, они же деревенеют. Это потом уже стали из сучков делать, ну, ввиду того, что цапель стало не хватать.
1: А сейчас опять начнут делать из цапель.
0: Да, запросто. Все эти мальчишки сбегутся с гайками и с резинками к цаплевым поселениям и пообламывают им все ноги. Да, да, ноги. Я же не сказал руки, так удивленно смотришь вообще.
1: Да. Ну что, я думаю, надо оторваться на прослушивание композиции.
0: Да. Вот и снова мы в эфире в праздничном. Хоть сегодня уже и 8 января 1995 года, но мы можем позволить себе вернуться на 2000 лет назад.
1: Да, в то время, когда папоротник считался самым нормальным и широко распространенным растением на этой планете.
0: Каким самым растением?
1: Ты продолжай.
0: Ну, я думаю, что нам пора уже перейти к самой щепетильной теме сегодняшнего дня.
1: К основной теме нашей беседы.
0: Да. Ну, конечно, речь пойдет не о войнах вот этих всех.
1: Да,
0: вот, вообще, все думают, что везде война, да? На самом деле этого нету.
2: Ну, можно дай, посоветовать скажет. Радиослушателям вот сделать потише приемники, вернее, тем из них, которые не приемлят описание физиологии птиц и людей.
1: Да, это объясняется тем, что вот в течение ближайших 20 минут мы будем рассказывать вам о новой птице. Эта птица, как называет ее Марлен Дитрих, само совершенство. А почему
0: я
1: вы
0: думаю,
1: узнаете,
0: надо...
1: не перебивай. А почему
0: это,
1: вы
0: что
1: не
0: это
1: перебивай?
0: За тон?
1: А почему Марлен Дитрих
0: почему
1: называет эту птицу?
0: Я смотрю.
1: А почему Марлен Дитрих называет эту птицу само совершенство? Вы узнаете из рассказа. Теперь говори.
0: Вы это узнаете из рассказа. Что, мне самому представиться теперь, да? Начни все сначала.
1: Да, те, кто из вас, кто не приемлет подробных описаний физиологии птицы и человека, могут сейчас сделать немножечко потише ваши приемники, в силу того, что речь пойдет о птице, которую Марлен Дитрих...
0: Продолжайте, студент.
1: Уволим.
0: Бедные референты увольняются, как семечки в деревне.
2: Да ладно бы просто увольнялись. Я смотрю, у вас тут нововведение. В каждом углу по референту.
0: Ну, девиз. Мне жизнь без референта не мила. Это поэма скоро будет написана такая.
2: Ты что, вроде первого предупреждения? Вы их в угол ставите всех.
0: Но, понимаешь, когда человек приходит на работу, его сразу наказывают, когда он еще ничего не знает, не сделал, все, он сразу же уже получает, так сказать, мысль вперед, как надо себя вести. И все, дисциплина строгая.
1: Ну что же, давай о птице.
0: Ну ты говори, ты же представить меня хотел.
1: А, я не помню, как называется птица.
0: А, сейчас я сам вспомню.
1: Да.
0: Сейчас забыл. Вот музыку пока все послушайте. Играет великолепный законный музыкант Марти Фридман. Яркий представитель буржуазии. Ага. Птица называется... А, вспомнил. Вот. Ну, конечно, название не такое трудное, чтобы его забыть. И, ну, я думаю, стыдно было вообще забыть такое. Эту птицу можно представить не иначе, как... Грудилапчатый хватун. 10 минут тишины. Опечатка не минут, а секунд. Так, ну и что? Я думаю, что сразу же перейдем к рассказу об этой птице.
1: Да, что время тянуть? К тому же о ней есть что сказать, есть что рассказать, есть что показать. То есть есть что дать послушать. Поскольку да, сегодня она с тобой и уже сидит на тебе.
0: Да, и вы можете даже сегодня... Ну, она, по-моему, не на мне сидит. Она на меня просто сесть не может.
1: Это, знаешь, мне тоже так казалось до этого момента, пока...
0: Вообще, это Катина птица.
1: Нет.
0: А, моя, а Катя все время со мной ходит, да? То есть вот так вот мы уже... Все на меня хотят свалить, а? Черти.
2: Почему ты решил, что она моя? По-моему, ты ее все время под столом пинаешь.
0: Я думаю, что читатели, это я не из этой оперы.
2: Зрители.
0: Слушатели радио. Что радиослушатели сами решат, чья это птица, и позвонят нам и скажут. Во, конкурс. В премию мы дадим яйцо одно такой птице, победившему. Каждому победившему по яйцу птицы груди лапчатого хватуна. Как я научился считать по губам, а? Обалдеть можно. Ну а кто начинать-то будет про нее?
1: Ну поскольку ты самый...
0: Катя? Не могу.
2: По-моему, ты немножко рановато начал ее пинать. Еще не время, чтобы она издавала звуки.
0: Уже сейчас может наши слушатели позвонить и сказать, что это твоя птица. Ты ее так защищаешь, как будто она у тебя в голубятне хранится. В доме, которым построил Джек.
2: Это точно не моя
0: птица. Вот этот кивок, Саша, он всегда говорит о том, что пора начинать.
2: Плату.
0: Ладно,
2: да перестань ты пинать птичку-то.
0: Вообще эта птица...
2: Ты ей весь хвост уже оборвал.
0: Вообще эта птица, она живет за счет пинков. Она передвигается таким способом.
1: Нет,
0: когда-то давно, в древние, склочные времена, когда еще не везде росли деревья, а только кустики, вот, зародилась очень странная и нежная птица. Грудилапчатый хватун. Название этой птицы сразу же многим нашим слушателям с богатым воображением представится не иначе, как грудилапчатый хватун. Что же представляет из себя эта загадочная древняя птица, которую сейчас редко встретишь? Редко встретишь, которую сейчас.
1: Тут стоит сказать, что периодически все-таки отдельные экземпляры попадаются, но об этом несколько позже.
0: Ну, их сразу же относят в нужное место и никому не показывают. Вообще это считается плохим тоном ходить с такой птицей.
1: Да, хотя некоторые таки умудряются замаскировывать эту птицу под лифчик.
0: Да. Ну, я думаю, пора перейти. Перейти к описанию этой
1: птицы. Больно щепетильная тема.
0: Да, я вообще стесняюсь, краснею. Вот даже убрал часы, которые отображают мою красноту.
1: Ты вот бери пример Сторшина. Видишь, он как родился бледный, так и остался. Ну, он не реагирует.
0: Если я буду брать пример Сторшина, меня уволят. Вот именно. Перейдем все-таки
1: к основной теме нашей беседы.
0: Как описывают и ведущие орнитологи нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, также я ее опишу вам сейчас. Эта птица, как и все другие, состоят из конечностей, клюва, тела, ну и, конечно же, ног.
1: И хвоста, естественно.
0: И хвоста. И...
1: Кстати, подожди, пожалуйста, я хочу еще сразу сказать, что хвост у птицы грудилапчатый хватун отличается от хвостов обычных птиц. Дело в том, что у обычных птиц есть гуска, из которой растут длинные перья. А у грудилапчатого хватуна гуска длинная, как у ящерицы, и в коротких перьях. А зачем такой хвост этой птицы, мы расскажем несколько позже.
0: Да. Особенности этой птицы можно судить, то есть об особенностях этой птицы можно судить из ее названия. Но подумайте сами и составьте себе ребус. Грудилапчатый хватун. То есть лапы груди хватают.
1: Это на первый взгляд.
0: А на второй взгляд другое происходит. Что было раньше? А раньше было следующее, подумав, сказал я. Ну, то есть не подумав, а прочитав статью известного орнитолога, которого недавно называл Александр, ведущий радиопередачи «Монмаранси». А? Учись представлять, а то вот. Ну ладно, это не важно. Значит, в древние времена, когда люди еще не знали, что такое мода, что такое красиво одеваться, они просто не одевались. И в то время широко распространена была на западном побережье птица хвотун. Тогда ее просто так и называли, потому что не было такого слова, как грудь. Ну, вообще в лексиконе, в человеке тогда не было. Было слово хватун.
1: То есть как бы не разделялось, вот и не было в лексиконе конкретного названия определенной части тела.
0: Да, руки, ноги, грудь, ну, там, как бы... задница, ничего, не было такого. Было просто вот человек и все. Ну, было слово «хватун», и эту птицу тогда так называли. Ну, а сейчас в современном мире, когда количество слов увеличилось ровно в 250 тысяч раз. Нет, штук. Вот. Появилось название новое у этой птицы — грудилапчатый хватун. Значит, как заметили эту птицу? Как вообще она пришла в дом человека? Женщины ходили, как и мужчины, без одежды. Но это не вызывало ни у кого никаких сексуальных расстройств и так далее. Все было в норме, ну, как у животных. По весне и в путь. И в это время мужчины стали замечать какую-то непонятную особенность. У женщин, ну, тогда они не знали слова «грудь», на части...
1: прям на груди.
0: Да. Ну, я стесняюсь, знаешь, Екатерина все-таки здесь сидит. Садилась птица. Вот, при этом она, ну, пела какую-то песню, ну, про себя там, конечно, там, что-то там. Ну, как скворцы, только это было гораздо интереснее в стиле жар... Нет, не жар, как же это, павлин птица. Вот так они пели. Ну, тогда это как, типа, в стиле рок. Если скворец — это попса, то павлин — это рок.
1: Да, такой Ференц Лист.
0: Кто?
1: А, неважно.
0: А, да. Вот, ну, как вам, как бы вам поконкретнее, понагляднее описать особенности этой птицы? Ну, то, что хвост у нее как-то гузников или подгузник назвал.
1: Ну, да, у нее гузка длинная, как у ящериц. Да.
0: Гузка длинная,
1: и очень подвижная, то есть очень подвижная. Она обхватывает гузкой своей подвижный объект, на который садится.
0: Ага.
1: Значит... Чтобы не отпасть неожиданно в момент бега или просто хождения.
0: Ну так вот, опять же обратимся к птице. Ее самая главная особенность. Почему же? Вот, ну, многие сейчас, ну, я чувствую, наши слушатели задают вопрос. Ну, а почему же такое название? Грудилапчатый хватун. Дело в том, что эта птица не может никуда садиться, кроме как на женскую грудь.
1: Да.
0: Кроме как на женскую грудь она не может никуда садиться в силу того, что лапы у нее выглядят в форме груди только наоборот.
1: Ну, для того, чтобы как бы было понятнее, если эту птицу взять за ногу и посмотреть вовнутрь, туда,
0: да,
1: где вот
0: то вы как
1: человек,
0: бы увидите женскую,
1: лифчик, лифчик,
0: женскую
1: слепок,
0: грудь
1: слепок,
0: изнутри.
1: Да, слепок.
0: Вот если взять газету, порезать ее на мелкие квадратики, ну, где-то 2 на 1 сантиметр. Заранее приготовить клей, ну, обыкновенный канцелярский клей, взять женскую грудь и обклеить этими вот...
1: квадратиками.
0: Квадратиками, то есть прямоугольничками, правильно, в геометрии. Вот, этот стиль искусства называется папье-маше. Вот, облепляя грудь и дав ей немного просохнуть, ну, того, до той степени, пока она высохнет, вы снимаете, и вот этим вы получаете макет лапы, груди лапчатого хватуна. Почему хватуна? Ну, потому что он хватает. Вот. Почему же он нежный? Ну, все потому же, то, что Шкурка лап, она очень нежная, и она возбуждает женщину.
1: Да, учитывая ее подвижную гуску, которую она обвивает, ну, скажем так, жертву. Ну, жертву в хорошем смысле, чтобы удержаться на этих лапах, сами понимаете, поскольку женщина всегда вертикальный, ну, как не всегда, но в большинстве случаев вертикальный объект. Или, по крайней мере, ей иногда нужно принимать вертикальное положение, даже птица может отпасть. Поэтому она подвижной гуской обвивает. Но обвивает эта змея, обвивает, а гуску у нее не похожа на змею.
0: И не обвивает еще. И она не... прижимается.
1: Прижимает, да,
0: ну,
1: да,
0: как-то
1: да.
0: Непонятно чем. Ну, как будто такое ощущение, как приклеили. Ну, не оторвать.
1: Да и многие не стремятся отрывать.
0: Сначала женщины боялись этих птиц. Они от, ну, так вот легким движением руки хотели их, пытались сбросить. Но после многократных попыток они поняли, что это бесполезно. Ну и к тому времени птицы, ну, за это время они доставляли женщинам, ну, удовольствие. Ну,
1: и кстати, что... было замечено, что теплей.
0: Ну, соответственно.
1: И с ростом
0: человеческого
1: сознания, с ростом, нет, с ростом человечества.
0: Птиц стало не хватать. Вот, ну и пытливый мужской ум все-таки вот и изобрел вот эту штуку для женщин. Сумочка для груди она раньше называлась. Ну, я думаю, сейчас вот радиослушатели уже смогут ответить нам на вопрос, чья же эта птица все-таки? Моя, Сашина или Катина? Давай, Саш, послушаем чей-нибудь. Нет? Не будем, да?
1: Мы не можем прерывать такую тему.
0: Пусть тогда Катя сознается, что это ее птица. Я вот требую.
2: Я понимаю, тебе хотелось бы, конечно, чтобы она была моя, потому что, ну,
0: опять
2: конечно, трудно представить себе вот воочию, откуда произошла эта самая сумочка для груди, и ты хотел бы вот прямо вот сейчас и убедиться, да? На самом деле, Миш, вообще вот...
0: Ну, кто его сюда опять пустил, а? Катя, ты в мою
2: сторону
0: смотри.
2: Я не понимаю, зачем он пришел. Может, он и привел эту
0: птицу? Я понимаю, что это спонсор, но у меня это не вызывает никаких ярких эмоций. Что теперь, спонсор, входи куда хочешь, да?
2: Наверное, он хотел тоже посмотреть
0: на
2: этот эксперимент.
1: Ну, так...
0: Ты говорила.
2: Да, да, я говорила. Так, а мне что, обо всем рассказывать? Я, в общем-то, гораздо более корректный человек, чем вы.
0: Ага.
2: Да.
0: Значит, может, мне еще и уйти?
2: Нет, не надо уходить, ты уж останься. Я видела, как дома ты, что называется...
0: сейчас модно стало на каждом радио держать по близнецу, да?
2: Да.
0: То есть на Европе
2: ставил
0: плюс
2: перед
0: нету
2: собой
0: близнеца.
2: Две ладошки, правильно, смотрел на них долго-долго-долго.
0: Да,
2: потом, как ребеночек, так сжимал их в кулачки в надежде на то, что птичка прилетит, а она так и не прилетала.
1: А знаешь почему?
2: И ты притащил ее сюда.
1: Потому что птичка не дура, она может отличить кулачки от, скажем так...
0: А если я из папье-маши сделаю?
1: Бесполезно, она чувствует тепло. Да, ну что, у нас остается буквально несколько минут.
0: Минуты
1: до,
0: три.
1: Да, до выпуска новостей. Я предлагаю отслушать композицию.
0: Угу.
1: А после этого мы продолжим. Продолжим,
0: да,
1: наш рассказ о птицах.
0: Да, сейчас там группа какая будет? А, сейчас будет группа... под интересным,
1: да нет, они
0: названием
1: пока, они,
0: «Бегемот».
1: Они вышли пока.
0: А, вышли?
1: Да.
0: Угу.
1: Несколько позже.

0: Ну и мы продолжаем. Мы продолжаем наш рассказ о птице грудилапчатой хвоты.
1: Мы. Опять мы. Все вот к себе, а?
0: Что ж ты такой нарывучий сегодня?
1: Настроение у меня такое.
0: А.
1: Может быть, я это самое. Ну ладно, не буду.
0: Хорошее. Фу. Плохое настроение оставь дома.
1: Жене, детям и соседям. А на работу как огурчик. И чтобы изо рта не пахло водкой. Ну, мы продолжим. Продолжим свою рекламацию по птице. Грудилапчатый хватун прислала нам серьезная мировая компания Greenpeace.
0: Да.
1: Всем известная и широко рекламируемая по телевидению, по радио и также в компьютерной сети. Они очень хорошую идею нам предложили. В последнее время птица грудилапчатый хватун стала редко.
0: Нет, подожди, давай расскажем все-таки предысторию. То есть мы рассказали в прошлом часе, вернее, в его конце прошлого часа о том, почему эта птица так называется, о форме ее ног, но мы не сказали, что эта птица
1: поет, да,
0: она может взлететь в воздух, летать, но сесть она может только как раз вот на объект, который будет точь-в-точь соответствовать вот размеру ее лапы.
1: А если птенец, же... допустим, садится, ну, на маленькую грудь.
0: Да, а большая
1: взрослая самка
0: уже Сабрину подавай. Вот. А что касается, вот, то есть получается негуманный акт. Птица, значит, ищет, где сесть, естественно, крыльные жилки, так мы их называем, поджилки, которые под крылами у них
1: мышца
0: проходят.
1: Мышца вся вот эта.
0: Она у них сильно устает, и птицы пытаются найти... Нет, они пытаются найти место, где сесть. И если они садятся не на что-то такое, что им подходит, то, естественно, как ты правильно сказал, они заваливаются на бок.
1: И взлететь они уже не могут.
0: Поскольку одно крыло придавлено туловищем.
1: Но
0: птицы.
1: Есть выход. Обычно эти, ну, птицы, они когда падают, они пытаются лечь на спину и выставить лапки вверх. И женщины-спасатели, они подходят, наклоняются и...
0: Ложатся, цепляют их.
1: Да, цепляются птички за грудь, встают, и она взлетает, все.
0: А, кстати, птица...
1: Обмахивая крыльями женщину, потому что она потеет, и...
0: От нагрузки.
1: Да, надо охладить немножко.
0: А, кстати, при этом, вот насколько...
1: Это, так сказать, дать благодарности.
0: Да, даже грудилапчатый хватун, вот в такие моменты, когда его практически спасают с земли...
1: Улыбается, да?
0: Ну, улыбается он всегда по жизни. У него действительно очень улыбка такая вот...
1: Песни поет, да?
0: Нет, он даже не обхватывает ее густой.
1: Что ж, стихи что-то
0: густой
1: читает?
0: Не обхватывает. В знак благодарности.
1: Ну да, потому что так, если обхватывает, то больно женщине. Ну, это как язва болит, вот так же примерно.
0: Ну, не знаю, я с этим не знаком.
1: Ну, что ж ты не подготовился, не знаю. Нельзя такие вещи радиослушателям говорить. Они подумают, что тут вообще не общество охраны природы, а сборище алкоголиков и наркоманов, как они обычно это говорят. Про людей, которые воспитывались в английских, немецких школах. Еще вот есть какая-то греческая школа. Школа австралийских животных. ПТУ еще там есть у них одно. Да, ты чего-то говорил.
0: Да, насчет вот птицы грудилапчатый хватун. Придавлено у нее крыло в момент лежания. Да, вы спросите, как же она спит? Вот тут и требуется ей...
1: Я знаю. Я знаю, как у них выглядят гнезда. Ну, все вы уже попытались догадаться, построили образы. Но на самом деле они в этом напоминают ласточек. Дело в том, что ласточки же живут в берегу.
0: Это тоже, смотря какие ласточки, некоторые живут и под, и над... Ну, то есть, в общем, это не важно.
1: Не важно.
0: Ты, наверное, путаешь... Птица... Дело в том, что есть ласточка, есть стриж. Один из них с другим...
1: Я говорю о ласточке, я не говорю слово стриж. Ну, так вот, птица, о которой мы сейчас говорим, груднелапчатый хватун, она селится в местах, где много сырой глины.
0: А, я понял. Вот у именно, нее...
1: да. Но... И многие радиослушатели додумали, что птица разгоняется до максимальной своей скорости, выставляет лапы вперед и совершает посадку. И делает себе формочку.
0: Да,
1: эта формочка засыхает, и потом эта птица уже...
0: Это ее посадочное постоянное место.
1: Да.
0: Ну, конечно, в том случае, если у нее нет живого объекта. А сейчас вот как раз идет серьезная борьба общества защиты птиц грудилапчатый хвотун за то, чтобы, как говорится, каждому грудилапчатому хвотуну
1: по
0: платформе. Ну, так по-научному это называется платформа. Да,
1: кстати, вот. Многие самые эмансипированные женщины были против этого. Что это? Женщину платформой обозвали.
0: Ну, это как бы нужно для учета, для бухгалтерии чисто нужно было.
1: Ну да, чтобы такое определение нужно. Да,
0: да, каждый...
1: Ну, им дали, по-моему, по штуке-то, они успокоились.
0: Ну да, но с другой стороны, согласись, что достаточно гуманный все-таки акт вот этот... был.
1: Ну, конечно, надо же, кто же будет птиц защищать? Ну, мужчины не могут их защищать в силу своих физических, то есть в силу своей физической недостаточности. Ну, нет мужчин так. Ну, конечно, привлекали вот с этих скульптуристических организаций мужчин, у которых грудь покрепше.
0: Не, ну, тут...
1: брезгует. Сама птица брезгует, она не может садиться. Вот запах ее не может, она может запах переносить.
0: Кстати, действительно, многие думают, что вот типа там, почему комаров там или других животных или птиц, типа говорят, вот такой-то запах их отпугивает. И ничего неправильно, это не отпугивание вовсе, а действительно им присуще свойство брезгливости вот птицам. Я как-то сам видел, как одна птица скривилась при... Вот вы знаете, что было модно вот рождать детей прямо в воде, в речке. Вот одна пыталась родить, я видел, как все птицы скривились и прям попадали, которые это видели. Прям, да.
1: Им... Ну, они там многие даже голову себе прошибали.
0: Естественно, от такой сцены.
1: Да,
0: то есть им присуще
1: ужас.
0: Чувство брезгливости. Как
1: я бы сам, наверное, упал бы так, прикинь, так. Увидишь, обалдеть можно же. Главное, повязку торшину на глаза по-быстренькому сделать. Он вообще не переживет. А что мы сегодня услышим? Песню-то птички-то, она же здесь уходит.
0: А, ну давай, то есть сейчас мы попробуем ее расшевелить несколько. Пока послушаем композицию. И после этого попробуем услышать крик птицы грудилапчатый хвотун. Хотя уже в такое время, как
1: хватунишка
0: правило...
1: даже, можно сказать.
0: Ну да, как вы сами понимаете, в такое время, в 4 часа утра, там даже с лишним, все нормальные птицы грудилапчатые хвотуны уже на своих жердочках, назовем их так, сидят и кимарят, обхватив...
1: А это уже прям клюет уже носом. Спать хочет.
0: Да,
1: ты
0: кстати,
1: не спи, вставай, вставай.
0: Кстати, тут надо еще
1: раз
0: сказать, как же вот если она спит на платформе, вцепившись, значит, лапами вот в эти органы, то она же, когда засыпает, она должна клювом ударить либо, значит, в область живота, либо по голове вот свою благодетельницу. Для этого ей, наконец, вот клювом наматывают такую...
1: Нет, женщине надевают ее. Она же задохнется, если намотать на клюв-то. А надевают такую железненькую...
0: А нет, я видел,
1: одевают шлем строительный, но он слабый.
0: Так ты не понимаешь,
1: намотывают... Бандану металлическую
0: надевают. Нет, наматывают птицы, но вот прорезают дырочки там, где клюв, оставляют тростинки. Она так спит, потом снимают это, тростинки вынимают, а она летит во свояси. Просто не в курсе. Какая каска? Каски давно уже отменили вот.
1: А, ГОСТ вот этот сняли, да?
0: Конечно, значит? Конечно. Ну что, сейчас композицию отслушаем. После
1: да,
0: этого,
1: да, давай композицию.
0: Попробуем с птицей.
1: Ну, слушатели сами разберутся, что они там слушают.
0: Да, конечно. Да, к тому же это никому и не надо знать. Да, ну вот эта композиция группы MC Hammer, или неважно какой, она стихла.
1: Вся стихла прямо.
0: Да, у нас совсем немного времени, поскольку наша птица расшевелилась, мы обещали вам таки.
1: Да, сейчас нас гулюночек нам впадет что-нибудь, да? Ну-ка, иди.
0: Только
1: сюда.
0: Только осторожно.
1: Ну-ка, иди сюда. Давай. Иди сюда поближе.
0: Да, надо еще сказать, что эти птицы несут яйца, но тем не менее вскармливают грудью. И мы расскажем позже, как они эти яйца несут и как чем там вскармливают.
1: Откуда, куда несут.
0: Да. О, тихо.
1: Ага, давай. Ой, маленький.
0: Ну-ка, подожди, еще. Что ты с ней делаешь?
1: Ну, я не скажу.
0: А мама издыхает.
1: Не, ну это такое своеобразное общение.
0: Ой, слушай, что это ты... Да, замечательная птица. Сейчас мы следующую композицию отслушаем, пока она придет в себя.
1: Ну, вы, наверное, закончили, да, дамочка? Ну и прекрасно. Ну, а мы продолжим свою речь о птице. В том, какое же применение нашли ведущие орнитологи для этой птицы. А ведущие орнитологи для этой птицы нашли следующее применение. Дело в том, что у женщин после 50 наступает проблема одиночества. И порой она сводит с ума. И особо богатые женщины заводят себе молодых, преуспевающих мужчин в деле полупроизводства. Ну, то есть половых дел мастер. Вот так их обычно называют. И это, в принципе, очень дорогостоящее дело. Это только по карману женщинам с достатком. Ну, которые в свое время загнали в гроб своих мужей-миллионеров, и все им досталось в подарок от судьбы, скажем так. Ну, а женщинам попроще, которые всю жизнь проработали на фабрике, 30 лет у станка, вот, и которые не могут себе на пенсию в 50 тысяч советских рублей, то есть не советских, а российских, купить, так сказать, такого вот половых дел мастера. Для них орнитологи подготовили оригинальный образец. Птица грудилапчатый хватун. Многие уже наши слушательницы и слушатели задали себе вопрос, можно ли содержать такую птицу дома и какую она может приносить пользу. И нужна ли ей клетка? Ну, я могу сказать следующее, что клетка такой птице не нужна. Так как если оно себе нашло обитанище, то оно уже, то есть не оно, а она, птица, с этого обитанища никуда не улетит. Ну, допустим, живет одинокая женщина. Ей не хватает ни ласкового взгляда, ни нежной улыбки. И тогда она может пойти на птичий рынок, что находится на Павелецком вокзале в Москве, на Белорусском вокзале в Минске, на Ленинградском вокзале в Мурманске, на Московском вокзале во Владивостоке. И приобрести себе такую птицу. Ну, стоит она, конечно, не так дорого, как этот мужчина. Ну, я имею в виду мастера половых дел. Они же кустари, бездарщина. Что, они разве могут сравниться с птицей? Разве они могут так нежно и искренне улыбнуться, глядя в глаза? И при этом не ухмыляясь ехидно? Кто осмелится, кто посмеет вообще защитить бедную женщину, у которой одна только радость в жизни – это купить себе птицу. И птица – имя ее, имя птицы этой – грудилапчатый хватун. Ну, а какой же смысл? Какой же смысл? Смысла два. Первый смысл – не дать умереть птице, не оставить ее без работы. Смысл номер два. Не оставить одиноких женщин. Они отдали ради нас с вами все. Всю свою жизнь. Все 30 лет у станка. Все эти 500 шагов мимо проходной. И уживаются старушки с птичками. Хорошо, все у них. Главное, женщине все время на спине лежать. Иначе птичку можно придавить. А птичка при этом пищит вот так вот жалобно, как мы слышали несколько минут назад. Да и гитара сейчас звучит жалобно, и вторит она птице. И как вторит? Ну, конечно, от гитары мы не дождемся нежной улыбки и приносящей радости взгляда. Ведь глаза у этой птицы как жемчужины. Вот смотришь в них и думаешь, ну, сколько красок вогнал мир в эту птицу, в эти глаза, в эти бездонные глаза. Но если у человеческого глаза есть дно, и оно просматривается, все нормально, то у этой птицы нету дна. В них смотришь, как в бездну. Даже космос может сравниться только с детским плачем по сравнению с этими глазами. Ну а женщины, они, я даже могу сказать, птенцов разводят и преуспевают. На рынках торгуют, потом стоят этими птенцами. Ведь, ну, хоть и дешевый продукт, но при мелкооптовой продаже приносит кое-какой доход. Вот, ну и можно даже что-то позволить себе излишкового, что-нибудь там, сальца купить. А порой побаловать себя шашлычком. Да, ну, как говорит старая мудрая грузинская пословица, не буду о ней рассказывать, это все-таки не о птицах. А вот у меня вопрос был. Что же тут все Мишу какого-то спрашивают здесь по коридорам-то? Непосредственно к начальнику мне бы вот как-то пройти бы. Ну ладно, я что-то отвлекся. Вас заинтересует, как же ведет себя птица в отсутствие женщины дома? А никак. Просто, ну, птица вообще очень умная. Она понимает, что женщине порой надо покинуть свой дом. Ну, сходить за продуктами, купить хлеба, молока. Чтобы за чашечкой чая посидеть в кафе с кем-нибудь. Вот, а так, вообще, птица груднелапчатый хватун, она грустная птица. Хоть она и улыбается нежно, но это только из-за того, чтобы доставить удовольствие своей хозяйке. Ведь все они старушки, ну, на них нельзя же злиться. Они все такие добродушные, они все нам желают зла. Идешь вот, или едешь порой мимо старушки, она говорит: ну что ж ты, милок, без шапки-то? Она же не понимает, что если ты будешь в шапке, то туда могут сесть птицы, там же тепло. Ну а как нам, молодым, да с птицей-то на голове? Неудобно. Подумают, еще держат у себя наглецы. По 5 птиц в доме. А у некоторых ведь ни одной нету. Вообще, птичий рай – это неизведанный рай. И дай Бог кому-нибудь туда попасть. Дай это Бог. Вот Катя знает, она там была. Засмущалась Катерина. И сказать даже нечего, да, Катя, нашим слушателям? Еще заплачь. А вот Саша не был. И не будет. Вот слушатели, у кого есть птицы, вот. Ну ладно, ладно. Не надо. Действительно. У меня же есть такая птица, я же тоже не буду говорить об этом никому. А как. А, вы спросите, как, да? Ну, накладки у меня есть специальные. Вот. Ну, нравится мне эта птица. А так вообще, ну. Знаете, не гадит она вот очень хорошо. Ну, я попугая порой выпустишь из клетки, так он и по обоям лазит, и на штору запрыгнет. Глядишь, на голову сядет. И все же это бесследно не проходит. Вот гувернанток нету, чтобы убирать за ними. Все самому. Поэтому я решил отказаться от попугаев и перешел на груднелапчатого хватуна. Ад. Обалденно, я считаю, по губам, а? Вот нам надо посадить в будочку мужичка, который будет губами шевелить, что нам говорить надо. Вот этот вопрос надо поднять на собрании на следующем. Когда следующее собрание вот будут собирать? Надо будет обязательно прогулять. А нет, птица неприхотливая. Ест все подряд, знаете, ну, порой даже вот сядешь, и все прям вместе из одной тарелки, там, и картошечку, салатик, там, морковку, все. Все ест за раз, а? Ну, прям я не знаю, а? Что же она? Что, не, ну, вот что хорошо так вот испортил. Испортилось так чего-нибудь и ей. Но она же не гадит. Она не знает мук вот этих вот.

Да и летает она очень тихо. Знаете, так шелестит так потихонечку, даже вот, ну, как песню поет. Пролетит и как песню спела. Я даже порой эти вот телевизионные музыкальные передачи не смотрю. Ни к чему это. У меня птица есть. И я ее люблю, как кошку. Ее и погладить можно. Вот прям берешь вот и гладишь.

0: и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базетизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: И в этот час полуночный, когда, собственно, ошалевшие от модных фар, не менее модных бандитских автомобилей, мчащихся из казино туда-сюда под нашими окнами, вот эти ошалевшие птицы бьются к нам в окно, мы кричим им: пошли вон, птицы, как говорится, уйдите, мухи, от меня, уйдите, мухи, прочь, терпеть ваш гадкий хоровод сегодня мне не в мочь. Вчера еще куда ни шло, но только не сейчас. Сегодня мне она дала, сегодня не даваст. Такую фразу говорим мы, собственно, птицам и всем, кто ломится к нам в двери, дабы подарить все то, что они не доели на празднике. Сегодня у нас в гостях группа «Ария» в лице двух ее представителей. Это гитарист Владимир Холстинин и тоже гитарист. Это не опечатка?
2: Иногда и пианист.
1: Ну вот я чувствовал, что не может быть, что два гитариста как-то вместе собираются. Это недобрый знак. Да. Сергей Терентьев. Вот у меня есть одна тетка старая, знакомая. Она владеет модным салоном. Вот, куда приходит, значит, НР со своими женами и девками, с пуделями и детьми, и слушают салонную музыку. Любимое ее, в общем-то, занятие, музыкальный жанр, это игра в четыре руки, когда садятся два персонажа и играют на рояле вдвоем. Я как-то ей предложил, говорю, давай сделаем такое выступление от гитаристов, двух гитаристов, чтобы они играли. Вы знаете, резко отрицательная реакция. Мне кажется, что все-таки роль гитары в современном искусстве, к сожалению, недооценена. Особенно с точки зрения людей, любящих или делающих вид, что они любят классику. Вот как на ваш

0: играть классические произведения. Многим очень нравится.
1: Ясно. Вот теперь уже непосредственно к теме нашей беседы. Я обещал нашим радиослушателям, поскольку программа у нас не музыкальная, носит скорее публицистический, научный характер, исследовательский, не побоюсь этого слова. Ее изучают в школах, ее цитируют на улицах, женщины говорят о ней в троллейбусе, в очередях. Вы только что буквально с поезда. Я вижу эти запыленные рюкзаки, уставшие лица, мужские мозолистые руки. Кстати, очень часто упрекают, вы знаете, меня в том, что я не приглашаю к себе в программу людей, простых рабочих тружеников. А люди не догоняют, что, скажем, играть на гитаре это такой же труд. И также, кстати, калечат пальцы. Видите, мои, у меня уж бивни вместо пальцев.
2: Страшно смотреть.
1: Страшно, да. Все в шрамах. Да, что складки у бегемота. Что, дескать, труд это заворачивать гайки. Вот мы заворачивали гайки, в результате автомобили какие появились. Москвич 2141. Да? А вот, например, Фрэнк Заппа играл на гитаре. Один только его альбом «Заткнись и играй на гитаре» стоит, ну, всех этих автомобилей «Москвич», которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я недоодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
0: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу, такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билет и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
1: То есть систему вот нельзя как-то...
0: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва, а вот другой совсем темный, страшный, грязный.
1: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... как это называется, ремонт, когда делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
2: И евро, что ли?
1: О, точно, вспомнил, да.
0: Да нет, даже гораздо проще. Вот представь себе, Саша, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было, это часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
1: Оба-на. Это давно такого не было. Наверняка да, к вокзалу да. Куда-то, нет?
0: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
2: И сначала нас одолели фэны с автографами. Это было все где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
0: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
2: И в номерах холодновато было, поэтому мы
1: не решили. Необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас
0: нет, только чтобы никто... растереть.
1: Да, растереть, безусловно, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа, называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой, в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня, ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей. Как-то может разрушиться вот то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда, вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
0: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, которые из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
1: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами,

0: на тему того, что ну, не было ли таких жалоб. Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже ну, со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы. Вот, как раз на, в прошлом году, на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особенно меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозовая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вот так эту статистику не пытались проводить?
1: Ну, они еще очень юные, их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
2: Что-то сломалось, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
0: Нет, зато просто
2: микрофон сломался.
0: В окно влетели очередные очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
2: Тяжелое положение в стране, как бы, на красоте российских женщин, девушек не отразилось, мне так кажется. То есть на камнях растут цветы.
0: Ну как они вот вообще, как они выглядят? Ведь ну, на самом деле вот в нашей стране вот динамика ее, ну, развитие, я не могу сказать, но развитие, в принципе, потому что там ухудшение какой-то ситуации или там ее улучшение, все-таки развитие, да, там, на какую сторону, она происходит очень быстро, не так, как в застойной там Америке, в Англосаксонии и прочих отсталых действительно странах. Вот практически я уверен, что эти люди, они выглядят не так, как выглядели их сверстники на ваших концертах вот, в те давние времена. Вот это отличие, это чувствуется. Есть ли какая-то грусть? Есть там, скажем так, другой взгляд?
1: Да нет, я вот не заметил никакой разницы.
0: А поют песни хором?
1: Поют, и причем знают все слова.
2: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
1: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
0: Правоохранительные органы. Как ведут себя?
1: Отвратительно. Причем чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная, он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а с стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
0: А зачем, в смысле, размахивать? Приветствует или грозного дает?
1: Ну, им с бандитами это не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь.
0: Вот чебурашки, в общем.
1: Они их дубинками, резинками охаживают там, по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами. А мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было. Потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог, они кого-нибудь вытащат из толпы.
0: То есть и останутся с ним наедине.
1: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
0: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь? То есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
1: Да хочется просто...
0: А как быть-то, вот как быть?
1: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
2: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требует корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
0: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
1: Ой, вот я помню, у нас был концерт. Мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал: а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
0: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то, ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства, и тут какие-то самодеятельные. Ну, все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да, ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились как бы на землю-то, на плато, тут-то нас всех и... Вот, так же и здесь. То есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять начнем?
2: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что ее название «Барс», по-моему. Вот. У нее есть руководитель. Значит, у него такая политика.
0: А же «Барс», ты имеешь в виду фирму, вот, которая занимается...
2: Да, это было в Волгограде.
0: А, ну они же просто нанимают также милицию обычную, судя по всему, да?
2: Я не знаю, кого
1: там было две структуры. Одна была в защитной форме, а вторая структура в такой, в темной. Поэтому они... Вот одна, наверное, была «Барс», а вторая, наверное, кто-то еще.
0: А, кстати, вот... Вы заметили, филологическая фишка такая, да? То есть вот эти организации... Ну, военного толка или секретной организации совершенно недавно, ну, как во вселенском масштабе недавно, начали сами себе создавать новое название, структуры. Ведь этого никогда не было, заметьте. Всегда была милиция, да, там, организация. Извините, куда вы там звоните? Там? Это организация, да? Потом появилось понятие «силовая структура», где-то на грани перестройки. Слово «структура» само по себе несет очень агрессивный заряд. То есть, ну, это как мой жесткий волевой взгляд. Вот видите, когда я смотрю в окно, все люди расходятся. Так же и здесь. Это новое слово, которого раньше не было в нашем обиходе. Во, какую я выдал телегу. Ну, так, сейчас...
2: Почему-то еще то есть эти фирмы, которые занимаются, допустим, ну, охраной объектов или, например, поддержанием порядка там, каких-то мероприятий, почему-то называют всегда как-то жестко так. Не бы фиалкой там назваться, или одуванчиком. Как-то было бы веселее, может быть, и проще воспринимать.
0: Кстати, в контексте нашей беседы от Максима такое сообщение. Вчера Максим этот самый был на фестивале кельтской музыки. Поведение охраны было очень плохое. Вот как. Но я предлагаю послушать следующую пьесу группы «Ария». Напоминаю вам, что у нас в гостях два ее представителя. Это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев. Ну, кстати, очень правильно, что пришли вдвоем, потому что вот ваш трубач шумный парень.
1: Ну да. И ночью он не смотрится.
0: Не смотрится. Нет, главное, он не даже смотрится. Чересчур смотрится. Это знаешь, когда человек чересчур смотрится, тоже можно сказать, что не смотрится. Ну,
1: Ну вот мы вот говорим, нам хорошо, мы это друг друга видим. Кстати, принесли фотографии. Вот покажи нашим радиослушателям, пожалуйста.
0: Сейчас в окно там. Кстати, я прошу прощения.
2: Только они черно-белые.
1: Да, и вот там вот, если всем видно, то Сергей Терентьев, он значительно выше, чем я. И поэтому, чтобы его увидеть, надо... То есть надо перевернуть фотографию, там окончание с той стороны будет. Переверни, пожалуйста, чтобы все увидели.
0: А ты видишь, кстати, меня?
1: Да.
0: Представляешь, я стою на стуле.
2: Серьезно?
0: Вот как жизнь-то сложилась. Да, я еще хочу сказать по традиции такую вещь, что ровно в 2 часа ночи по московскому времени мы вот все втроем, Володя, Сергей, ну и, конечно, я, будем, как всегда, показывать стриптиз в окне нашей радиостанции. Вы можете с биноклями, с трубами подтягивать. Ну, стриптиз в хорошем смысле. Гири тягать, там, махать руками, кричать «Вы нас любите!» и так далее. Так что подтягивайтесь на 14 этаже, окно светится перед началом, будет произведено 2 выстрела из пневматической винтовки по окнам напротив. Ну, сейчас песня.

0: Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Мы слушаем музыку. И, кстати, тут заходили несколько лиц и задавали вопросы для вас. Сейчас, если позволите, я их зачту. Дорогие арийцы, стало ли для вас сюрпризом возвращение Дмитрия Варшавского и планируете ли вы в ближайшее время записать совместный с ним альбом? Передавайте также плавный привет Рите. Рита круче Саши. Я не знаю, о ком идет речь, читаю дословно. 200-летний старик уже не актуален. Подпись Макс Юрченко.
2: Ну, в общем, мы большие друзья были с группой «Черный кофе». Мы часто ездили вместе на гастроли. И это одно время было очень выгодно, потому что они были тогда большинство вегетарианцы, а у нас некоторые не пили. И вот после концерта обычно случался банкет. И вот нам с басистом страшно везло. Когда однажды случился банкет в городе Грозном с утра до концерта, это был выезд на природу, а кончился он плачевно очень вечером. Некоторые у нас допускали ошибки при игре на инструментах и падали со сцены. Ну, потом, конечно, было собрание, там штраф, там и все прочее. С тех пор все это закончилось. Но, в общем, вот мы очень любим «Черный кофе». У нас, как нам казалось, много общего. Во-первых, мы пели по-русски, и они тоже пели по-русски. Это, на самом деле, большая редкость вот в нашей стиле музыки.
1: Согласен, да.
2: Очень просто назваться как-нибудь и петь на птичьем языке.
1: Вот, кстати, следующее сообщение такого плана, вопроса гостям. Кто такой Викштейн, и не собирается ли группа «Ария» менять стилистику исполняемой музыки? Как это сделала, например, группа под названием Hellraiser, начавшая исполнять откровенную байду? Подпись «Вестующий». Хорошая фамилия.
2: Спасибо за вопрос. Нет, байду мы не будем исполнять. Мы попробуем сохранить вот лицо, как взяли на себя в 85-м году, так будем с честью нести. А Викштейн — это был наш менеджер, как раз начиная с самого начала, с 85-го года до 89-го. К сожалению, он погиб в 89-м году, и дальше нам пришлось вести самим свои дела.
1: А до сих пор эта ситуация также обстоит? То есть у вас нет директора и...
2: Есть, и причем вот он как раз напротив тебя, вот, вернее, она.
1: Ой, а я думал, это бюстик вы принесли какой-то мне
3: в подарок. Это Рина Ли.
1: А-а-а!
4: Бюстом-то проблемы как-то.
1: Далее. Уважаемые представители группы «Ария». Мой друг Игорь очень любит вас. Но это я не от себя, понимаете? Я читаю письма, которые приходят. Это не то, что я не люблю. Я просто, чтобы никто не подумал, что, типа, мой друг Игорь. Ну, вот, кстати, чем больше оправдываешься, тем глупее выглядишь. Да. Скажите, не планируете ли вы выпустить какой-нибудь новый альбом или майку? Вот, кстати, интересная постановка вопроса. Когда рядом ставятся вот две совершенно разные байды. Майка и альбом. Ну, как так можно? Извините, там, дайте 2 копейки или подарите скрипку, что ли?
2: Да нет, понимаешь, просто вот на майках можно хорошо зарабатывать. Но чтобы выпустить майку, нужно сначала записать альбом. Тогда там будет обложка, там какая-нибудь фотография внутри. Вот это потом все переносится на майку. А просто так майку никто не будет покупать.
1: А знаешь, тут как-то несколько программ назад был интересный вопрос, как создать ВИА. Вот с чего начать. Ты знаешь, я просто знаю некоторых персонажей очень интересных, которые начали создание своего ансамбля как раз с нарисовки обложек альбомов, которые еще не записаны. То есть начали с атрибутики, с покупки кожаных штанов, с отращения волос. На гитарах даже не умели играть. То есть чистый понт. Начали выпускать футболки. А потом альбомом записали другие люди. Они выдали за свой.
2: Это давно известная практика. Говорят, что будто бы даже в некоторых зарубежных ВИА некоторые артисты выступают только на сцене, а в студии за них записываются другие люди. И не обязательно это женщины. И мужчины попадаются очень такие вот смотрибельные, а в студии обычно другие неприметные ребята работают.
1: А может быть, кстати, это и хорошо, такой подход. Вот вообще же такое международное понятие, как-то сессионные музыканты, оно очень мощная. То есть, может быть, так и нужно. И даже и группе Арии, я ничего не хочу сказать такого, но оставить вокалиста и какой-то альбом записать целиком со студийными музыкантами. Потому что это совсем другая область. То есть то, что играется на концерте, это классно, это здорово. Но есть люди, которые ассы студии там. А Маркус Миллер, да? Ну, на концерте он тоже играет, безусловно, но все-таки это студийный музыкант.
3: Так мы же два студийных музыканта есть. Мы по очереди возглавляли студию свою собственную, арийскую. Сначала Володя 3 года, потом я 3 года. Так что у нас с этим делом все в порядке. Мы на самом деле студийные музыканты и концертные в одном лице. Если, конечно, привлечь кого-нибудь сыграть на ситаре или на флейте, это другой вопрос. Мы об этом думаем, кстати.
2: Да, мы в последнее время изучаем разные инструменты необычные.
3: Вот, но лицо от этого не изменится, если только морщин побольше станет.
1: Это хорошо, потому что морщин не бывает у людей, которые бедны мимикой. А бедны мимикой только идиоты. Вот, например, Бивис и Батхит. Вот на другую тут пришло тут сообщение. Видите, я весь модный, то есть у меня кругом мониторы. Да, такая телега. Уважаемая группа Ария, откуда возникло ваше название, Николай, интересуется? То есть свежий вопрос для вас, я чувствую, вижу, как...
3: Ни разу не задавали этого вопроса.
1: Да, я вижу, как вы в недоумении, как же так? Вот мы никогда не думали об этом. Могу на выручку прийти?
2: А, я с удовольствием. Ну...
1: Ответишь, да? Или мне ответишь?
2: Нет, лучше ты.
1: Дело в том, что музыканты честно признались, что они никогда об этом не задумывались. И что им нужно хотя бы денька-два подумать. Они перезвонят и скажут, мне полный ответ вышлют факсом, а я вам этот факс зачитаю, Николай. Ну, сейчас песенку, да, отслушаем. Нормальная песня. Ну и за то время, пока наши гости ходили, смотрели от нашу конюшню, глиняные фигурки, которые отлепили дети наших сотрудников, а также дети детей наших сотрудников, попросту говоря, внуки сотрудников, пришло огромное количество людей со своими вопросами. Я даже не знаю, с чего начать, поэтому буду по порядку. Поклонница ваша, безусловно, потому что у меня, для меня это нонсенс, чтобы у меня были поклонницы, интересуется, как поживает Валера Кипелов. А что вы замолчали-то?
2: Очень хорошо поживает. Вот я буквально вчера его видел, и он в прекрасном расположении духа, все так же не пьет, очень хорошо поет. Ну что тут еще скажешь?
1: В общем, как говорится, не жужжит. Далее такое сообщение. Так нечестно. Выньте меня из багажника немедленно. Мы же договаривались вместе на эфир идти, пишет Маргарита Пушкина. Что случилось там внизу опять? Я просто хочу предупредить, что спецслужбы и так на меня напрягаются, потому что постоянно там трупы валяются, то кольца золотые после эфира какие-то, другие части тела.
2: Да это сигнализация новомодная. Знаешь, вот чем проще бывает, тем лучше. А тут то машина встанет посреди поля и не хочет никуда ехать. А тут вот багажник не открывается, орет и все.
1: Ага, то есть это не Маргаритка.
2: Нет, это аларм, аларм такой.
1: Голосом женщины. Да. Голосом поэтессы, я бы сказал. Сэмпл такой, знаешь. Вот вопрос от человека с